0: национальных проектов, который удалось осуществить 2 года назад на совместно российско-американскую фирму. Как она называется-то у нас? Русский диск, по-моему, да, так, Russian Disc.
1: Известная фирма.
0: Да, и это хорошо тем, что диски вышли уже в Америке, а вот в этом году они выйдут и здесь, в России. А там очень интересные были у нас записи. И симфония Глиера, Илья Муромец, и Рубинштейна в юбилейный год несколько симфоний. И вот, в частности, вот один из дисков, это вот Стравинский симфония в 3 частях, который...
1: Кстати, извините, что перебиваю, бытует такой мнение, видимо, основанное на каких-то, может быть, личных переживаниях и впечатлениях у очень большого количества людей, в том числе вот моих друзей, что музыка ваша Стравинского, она является очень таким сильным, хорошим смысле, таким сексуальным, обладает каким-то зарядом. Это, как говорят, носит возбуждающий характер. Вот просто я так что-то вспомнил об этом. Нет ли у вас какого-то комментария на эту тему?
0: Вы знаете,
1: Я
0: никогда не ощущал в музыке Стравинского никакой сексуальности. Вот. Но вообще это дело сугубо индивидуальное.
1: Послушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Светланова. И речь у нас идет о классической музыке и, может быть, немножко об отношениях вот среди музыкантов, играющих такую музыку. Скажите, пожалуйста, вот... В принципе, музыкальный любой коллектив, как вы правильно сказали, это такая модель своего рода государства, вот, где все как бы граждане, да, значит, эти граждане покупают продукты в одних и тех же магазинах и вообще живут какой-то такой жизнью все-таки, ну, достаточно общей, как вы правильно сказали. В среде музыкантов, играющих, опять же, современную музыку, эстрадную, очень, так сказать, часто так бывает, что это не только музыкальный коллектив, но еще и своя компания, то есть где все там отмечают какие-то и праздники совместные, еще что-то, и знают там досконально друг о друге все, и о семьях друг друга. Понятное дело, что вот все-таки оркестр насчитывает там около 120 вообще музыкантов и людей иных профессий, и все это очень сложно как-то поддерживать такие уж совсем какие-то близкие отношения, но тем не менее, есть ли какие-то, так сказать, точки соприкосновения внутри оркестра, вот чисто бытовые? Ну, предположим, возможен ли такой вариант, что, скажем, у арфистки, предположим, ломается арфа, ну, не дай бог, конечно, ну, вдруг, да, вот человек так вот, ну, попал, что называется. Реален ли такой вариант, что все музыканты собрались, сказали, давайте, типа, скинемся и купим новый инструмент? Это я утрирован, но тем не менее, вот среди каких-то эстрадных музыкантов это вполне, насколько я знаю, бывает, если на гастролях у кого-то увели там инструмент какой-то, то, в общем-то, бывает, какие-то перекручивают, что-то делают. Вот как отношения на таком уровне?
1: Ну, вы знаете, прежде всего я должен сказать, что в нашем оркестре работает легендарная, великая арфистка современности. Это Надежда Толстая. Это действительно личность, это действительно эпоха целая. Начинала она еще в оркестре Мравинского в Питере давно. Это было даже не знаю сколько лет назад. И вот уже многие десятилетия она сотрудничает с Евгением Федоровичем. И у этой арфистки арфа никогда не ломается. Вот у нее всегда все в порядке. Но, тем не менее, если такие вещи случаются, какой-то инструмент ломается, то, ну, скорее, это, наверное, все-таки дело не музыкантов сбрасываться друг друга на инструменты. Раньше этим занималось государство, которое помогало материально, а сейчас в новых условиях этим занимается дирекция, которая, в общем-то, в какой-то степени подменяет функции государства, что ли. Я даже не знаю, как это сказать, потому что это действительно так. Потому что если раньше директор оркестра практически ничем не занимался, кроме заседания там на партийном собрании или профбюро, и распределяя деньги, которые сыпались с неба, то сейчас директор оркестра...
0: Приходится крутиться.
1: Ему приходится, да, он должен быть и директором, и менеджером, и всеми другими качествами обладать, и агентом, вы понимаете, и в то же время успевать общаться с музыкантами, искать деньги, спонсоров и так далее. То есть этим, в общем, сейчас занимается у нас дирекция.
0: Я помню такие времена, очень грустные, но тем не менее они были. Опять же, я все вот немножко так в сравнении хочу все познавать. Опять же, если говорить о музыке современной, популярной, эстрадной, рок-музыке. Вот были такие времена, когда, скажем, набирался состав музыкантов по наличию у них инструментов. Ну, вот так, типа, например, да ты что, у него же там бас-гитара и банес, например. Ну, вот его надо взять, а у этого там обычный какой-то ирис, не будем брать. Вот, это я к тому хочу подвести. Вот, предположим, все-таки, если случается какая-то неприятность у кого-то с инструментом, и, скажем, директор, вот, ну, не получилось там как-то что-то не сошлись концы с концами финансовые, есть ли у этого человека реальная возможность вылететь из коллектива?
1: Ну,
0: вот не на чем играть.
1: Понимаете, в крупных оркестрах этой проблемы нет. Знаете почему? Ну, почти там, скажем, она решена на 90 там, с чем-то процентов, потому что, как правило, все-таки у крупных коллективов есть какие-то финансовые возможности, раз. Во-вторых, крупные настоящие коллективы – это коллективы с многолетней историей, многодесятилетней истории. И они, так сказать, как бы уже накопили достаточно инструментов в своем резерве. И у многих музыкантов по несколько инструментов. Просто по несколько. Ага, например, у нас вот в оркестре, например, есть обычная флейта у солиста, есть золотая флейта, понимаете? Точно так же, как, например, у трубачей там, или у алтарнистов. Есть разные инструменты в зависимости от того, ну, какое соло лучше играть на трубе или на корнете, например. Mm-hmm. Ну и кларнеты, естественно, и фаготы, я думаю, что тоже также, наверное, у них по несколько инструментов. А вот в среднем, в средних классах и уровнях оркестрах эта проблема, к сожалению, осталась. Потому что если не хватает денег на то, чтобы купить инструменты, тогда при приглашении музыкантов дирекция смотрит, у кого свой инструмент, да. Да, тогда он пользуется как бы преимуществом. А у кого нет своего, тому труднее попасть на работу. Вот. И поэтому сейчас даже студенты, я знаю, многие, как только появляется возможность заработать какие-то деньги, они покупают себе инструменты, не надеясь больше на дирекцию или на Бога.
0: Игорь Алексеевич, вот, собственно, существует такое понятие, как саунд, звук. Вот мне кажется, что добиться хорошего, качественного звучания вообще симфонического целого оркестра, это искусство вообще несопоставимое вот там с записью какой-то эстрадной программы, вообще ни в какую. То есть я уж не говорю о том, чтобы качественно записать оркестр, вот, но и о том, чтобы он качественно звучал на сцене. Вот, опять же, многие, кто был на концертах в консерватории, они, может быть, не особо обращают внимание на то, как расположены музыканты на сцене и почему это так происходит, почему вот звук именно такой, да? Вот, это действительно какая-то тонкая и хитрая схема. Вот у вас лично есть какая-то своя схема рассадки музыкантов на сцене или какая-то существует классическая схема? И еще, вот если вы, скажем, считаете, что вот у кого-то там что-то как-то звучит немножко не так, не по нотам, я имею в виду, а по чисто по звуку какому-то извлечению. Вот вы корректируете готовую программу посредством удаления этого человека персонального или доводите, вот, так сказать, его звукоизвлечение до какого-то такого нужного вам уровня. Как это все вообще происходит? Ну, целый оркестр. То есть люди, я знаю, вот там в пятером-то, в шестером играют что-то, и у них все разваливается, сыпется, и не получается ничего. А тут целый оркестр на сцене. Люди должны синхронно все это делать. Как это, хотя бы вот вкратце такую схему, как происходит?
1: Ну, что касается акустики, то, конечно, классические симфонические или камерные оркестры действительно принципиальным образом отличаются от эстрадных коллективов, потому что вся эстрадная музыка подзвучивается, а симфоническая музыка не подзвучивается. Ну, собственно, можно, конечно, ее подзвучить, но это очень плохо звучит. Поэтому лучше использовать естественное акустическое звучание. Ну, что касается рассадки оркестров, вы знаете, это, наверное, скорее всего, зависит от залов. Разные залы обладают разными акустическими возможностями.
0: А кто вот оценивает это? То есть это должен дирижер оценить?
1: Понимаете, я имею в виду сейчас не то, что в каждом зале мы меняем посадку оркестра. Нет, я имею в виду базу оркестра, вот в котором оркестр проводит все свое основное репетиционное и концертное время. И знает этот зал до тонкостей. И вот с этой точки зрения, как бы, в процессе нескольких лет вырабатывается оптимальная рассадка оркестра.
0: То есть, в принципе, число вот, как бы залов, по которым оркестр гастролирует, и уж тем более здесь, да, в принципе, ограничено очень.
1: Ограничено, конечно.
0: То есть уже известно.
1: Да, в общем-то, основных посадок их, может быть, 3-4. И то это не принципиальное какое-то уж такое разграничение, а некоторые группы варьируются. Там главным образом либо скрипачи сидят вместе, рядом первые и вторые, а виолончели, альты с другой стороны, либо первые скрипки и вторые сидят в разных концах сцены. И тогда другие группы подстраиваются к ним. Вот главным образом это принципиальное отличие. И где сидит медь? Либо прямо по дирижеру, либо боковая посадка с правого фланга или с левого, и звук идет наискосок. Как бы. Вот принципиальные, так сказать, отличия. Но что касается нашей посадки, я знаю, что вот я в то время еще не работал в госоркестре. Раньше в госоркестре скрипачи сидели вместе, первые и вторые. Вот. А после гастролей в Ленинград, лет это было, по-моему, 8, 9, 10, может быть, назад, в зале Ленинградской филармонии Евгений Федорович попробовал посадить оркестр так, как сидел оркестр у Муравинского. И ему очень понравилось это звучание. И принцип, так сказать, чтобы медь дула не впрямую,
0: ну да, вот, чтобы
1: в зал,
0: было немножко панорамно.
1: Да,
0: так,
1: а не чтобы знаю, немножечко рассеивалось звучание медных, не было бы таким грубым. Особенно учитывая манеру русских оркестров передувать, главным образом, форсировать звучание медных.
0: Как пожарники.
1: Ну, иногда как пожарники, иногда это просто мощное, громкое звучание. Это все, кстати, индивидуально. Но, в принципе, и в традициях государственного симфонического оркестра, и русских вообще оркестров очень мощная игра меди. Поэтому вот Евгений Федорович предпочел такой боковой вариант. Что касается скрипачей, это вопрос очень интересный, потому что скрипачам самим очень неудобно играть, потому что если последний, там, шестой пульт, первый скрипок и слева, а последний шестой пульт вторых скрипок справа, они находятся, я так не могу так сразу сказать, сколько. Если на глаз, это метров 20, да, наверное, друг от друга, они, конечно же, не могут себя слышать.
0: А то есть там получается вот эта
1: и не очень удобно
0: групповая
1: совместная
0: игра, сложно.
1: Да, очень сложно добиться в некоторых местах совместности технологически.
0: А бывает тут у вас так, что вы, например, вот собрали целиком оркестр, происходит репетиция какого-то произведения, вы слышите, что струнная группа, ну, опять, пусть там никто не обижается, просто для примера, да, лажает. Вы, типа, им говорите, вот все свободны, а вы остаетесь, сидите здесь, и вот давайте доводите до совершенства. Бывает такое, ну, как бы оставить после уроков.
1: Ну, вы знаете, в профессиональных оркестрах и в оркестрах, как вам сказать, с хорошими традициями, дирижеру, как правило, не приходится говорить таких вещей музыкантам. Ну, за редчайшим, может быть, исключением, если что-то уж совсем из ряда вон выходящее. Как правило, концертмейстеры групп сами в момент игры засекают все места, которые нужно со своей группой пройти. Mm-hmm. И сами находят потом с группой время, когда они это место доучивают. Сейчас ли в перерыве, или после они остаются, или завтра пораньше приходят. И, так сказать, каждая группа, как бы концертмейстер в ответе за свою группу, и он сам занимается регулировкой вот этих технологических проблем.
0: Дирижер, такая совершенная игрок, достаточно система, собственно.
1: Это, да, и это правильно, потому что это не унижает достоинство музыкантов, а наоборот повышает в глазах музыкантов роль концертмейстера, лидера группы. Угу. Вот. Это, вот я повторяю, как бы в оркестрах с хорошим воспитанием, где таких вещей не надо говорить, люди сами понимают. Ну, наверное, есть и другие коллективы, где если люди не понимают, то тогда
0: приходится принимать радикальные меры. Ну что же, следующий музыкальный фрагмент. —

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И в Москве случился час ночи. Кстати, не забудьте подкрутить вентиля на часах ровно в 2 в сторону увеличения. В 2 часа настанет 3. Я бы рассказал прибаутку насчет вот всех этих переводов стрелок, но просто чувствую себя не в силах говорить такое в нашем эфире. В гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. И речь у нас идет о классической музыке. И так мы закончили предыдущий час, мне кажется, интересной такой темой, темой записей, записей классической музыки. Не стоит, наверное, как бы говорить, что это процесс гораздо более сложный, нежели запись какого-то коллектива, опять же, эстрадного. Вот, тем не менее, появляется сейчас все большее количество компакт-дисков с записью различных совершенно классических коллективов. Скажите, Игорь Алексеевич, вот участие вас как дирижера в этих записях ограничивается только дирижерской работой, или вы потом, в момент, когда окончательный происходит ремастеринг или там сведение записи, если это пишется на многоканальную технику, вы тоже участвуете? Потому что я просто знаю, что, как правило, музыканты, которые занимаются другими жанрами в музыке, они, в общем-то, очень любят сами сесть и проконтролировать весь процесс сведения. Не только запись, но и весь процесс сведения. От начала до конца. Вы же, как дирижер, должны, видимо, видеть и представлять конечный продукт прямо вот до малейших каких-то тонкостей. Как это происходит?

0: где кроме шипа порой и услышать-то ничего нельзя было. И тем не менее исполнители гордились, что они оставили свои голоса там или свои трактовки для потомков. И слава богу, что это осталось действительно в целом ряде случаев, ну, как, например, с выдающимися музыкантами и певцами прошлого, и с дирижерами, и пианистами, там, с тем же Шаляпиным или Софроницким, иначе мы бы вообще не Рахманиновым...
1: Кстати, им достаточно серьезно, согласитесь, повезло. То есть вот людям, которые, может быть, были там до них, буквально, может быть, лет 5 до них, у них вот этой возможности нет, так они остались только на нотах.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Конечно, а так, по крайней мере, есть возможность послушать хоть и несовершенного, но Каруза, там, или пусть несовершенную в техническом смысле запись, но все-таки интерпретацию там Тосканини или Фуртвенглера или каких-то вот титанов прошлого. И вот, и тем не менее, уже 20 лет назад, когда появилась цифра и пошли пластинки, вся музыка практически началась переписываться заново. Но еще на пластинке тогда. Сейчас же, вот прошло еще 20 лет, вся музыка теперь помешана на компакт-дисках. Все вроде переписывается на компакт-диски, но еще не переписалась даже какая-то, я не знаю, сотая часть, наверное. Как практически все уже на Западе переходит на мини-компакт-диски со своей технологией. И со своими аппаратами уже
1: новые.
0: Мини-диски, да. Тут же уже лазерные, тут же уже видеодиски.
1: А скажите, ведь остается же какая-то мастер-лента, то есть ведь можно тиражировать ее на любом, собственно, носителе. Или все-таки...
0: Нет, не всегда. Дело в том, что меняется не только форма воспроизведения, а меняется еще и совершенствуется постоянно форма самой записи. Потому что
1: то, что звучало на виниле, не будет...
0: Конечно, там многоканальная, например, сейчас компьютерная система, вот, которая сегодня имеется возможность записывать там до, я не знаю, 40 с лишним чуть ли не каналов, и все это потом сводить и выстраивать, как тебе нравится. Такого же никогда в жизни даже себе представить нельзя было. Что это даже сегодня ты еще воспринимаешь.
1: Как сами считаете, вот нужно ли это для классической музыки? Или вот вы сторонник, скажем, все-таки такого метода более старого, когда схватывается весь объем звучания оркестра вот двумя хорошими такими микрофонами, которые пишут в линию все это для, так сказать, полного эффекта присутствия. Потому что любое сведение, вот я по себе знаю, ну, немножко этим занимаюсь, это такое же искусство, я вот не совру, я вот просто отвечаю за свои слова, это такое же искусство, не меньше, чем играть музыку и сочинять ее. От того, как это сведется, зависит вообще восприятие этого настолько, что... То есть это великое искусство.
0: Безусловно.
1: Вы отдадите ваше детище какому-то звукорежиссеру, как говорится, на растерзание. Может, он придет там, извините, за такого бодуна и так сведет, что потом вы там скажете, ну что, ну как? Как это происходит?
0: Ну, здесь даже дело не в бодуне, может быть, у нас люди достаточно ответственные и работают в нашей области, но здесь, скорее бы, я сказал, вот в чем основная проблема. Дело в том, что так как вообще профессия вот эта звукорежиссерская, вообще и вся звукозапись, это еще настолько молодая область, что накоплены совсем небольшие знания и традиции пока что. Это все только-только начинается. Это вообще все... Это искусство в основном это в следующем тысячелетии будет разворачиваться. А сейчас это только первые робкие шаги маленького ребенка. И поэтому нельзя на сегодняшний день сказать, какая система записи более перспективна, какая менее перспективная, какая более правильная, какая менее правильная.
1: Нет, ну сейчас, ваше личное
0: сейчас
1: мнение.
0: Сейчас все пробуют, понимаете? Вот много фирм в мире, они все пишут по-разному. Одна фирма предпочитает ставить много микрофонов, другая фирма предпочитает ставить мало микрофонов, третья фирма предпочитает писать вообще с одного микрофона. Из зала. Четвертая с микрофона с улицы, например, или еще откуда-нибудь, понимаете? Вот. Ну, я шучу, конечно. Но вот настолько различные подходы, понимаете?
1: Ну, а дирижер-то, он же должен сказать, что ему нужно для записи его музыки. Вот, то есть, в принципе, как это происходит?
0: Это разные, разные профессии. Дирижер стремится зафиксировать свое

0: ощущение музыки, свою, так сказать, трактовку, свое видение партитуры в смысле темпа, баланса, там, звука, в общем, все то, тембра оркестра, все то, что делается на репетиции. А звукорежиссер, у него, так сказать, немножко другой аспект восприятия. Он как бы пытается встать на место слушателя. И вот как он хочет услышать. Да. И вот каждый звукорежиссер мыслит по-своему. Вот один, например, считает, что слушатель, который сидит в кресле, в наушниках или просто перед колонками, должен воспринимать симфонический оркестр так же, как бы он сидел в концертном зале. То есть... На первом плане скрипки, значит, скрипки должны быть на первом плане. На втором плане духовики, значит, духовики должны быть на втором плане. На третьем плане там медь, значит, медь должна быть на третьем. То есть восприятие, в принципе, должно быть таковое. И тогда звукорежиссер...
1: А вы согласны с этим?
0: Сейчас поговорим об этом позже. Вот. И звукорежиссер выстраивает свои микшера вот эти вот на пульте таким образом, что записывает это таким, вот таким макаром. Если дирижер, который потом приходит слушать, ему это не нравится, например, что может сделать дирижер, если он категорически вот возражает против такого звучания или против такого принципа воспроизведения оркестра на звучании на компакт-диске?
1: Ну, только пульт не переворачивает, конечно.
0: Нет, пульт не перевернешь, да, никак. Либо надо заменить звукорежиссера, потому что все работают в своей манере. Просто этот звукорежиссер работает так. Либо заменить фирму, понимаете? А если фирма делает заказ вам на запись, как вы можете заменить фирму? Она тогда не заплатит вам деньги, а другая фирма, например, вас не устраивает по финансовым аспектам. И вы тогда в этом случае дирижер вынужден мириться и полагаться на то, что звукорежиссер сделает это качественно, хорошо, но в своей, так сказать, как бы не близкой там дирижеру манере.
1: А вот мы сейчас слушали записи, которые как бы были вами сделаны, но я имею в виду в смысле художественном, а не техническом. Вот не было ли у вас таких моментов, что как бы результат целиком отличался от ожидаемого, ну, в ту или иную сторону. То есть у нас же бывает так, что, например, приходишь прослушать готовую уже запись твою сведенную и типа слышишь, что это на порядок лучше, чем вообще себе представлял. Вот бывает, что хуже. Вот как-то, как у вас с этим, ваши личные впечатления?
0: Да, так бывает, к сожалению, бывает. Очень много зависит от качества студии или концертного зала, в котором идет запись. Один и тот же оркестр в разных студиях и в разных залах с разной акустикой, с хорошей и плохой, звучит совершенно по-разному. Поэтому если хорошая студия, то богатство красок оркестра раскрывается максимально. И тембрально тогда музыканты могут играть свободно, не напрягаясь. Понимаете, флейта не надо давать больше, чем звучит инструмент. Трубе не надо форсировать, скрипачам не надо давить, понимаете, потому что звук летит, что называется, в зал. Вот. И тогда оркестр звучит, конечно, прекрасно. И часто даже лучше, чем ты предполагаешь. И бывали случаи, вот у меня, я думаю, что не только у меня, и у других дирижеров, когда получалось и наоборот. Вот как раз запись, которую мы слушали перед новостями, это самая первая запись, которую мне довелось в своей жизни сделать. Это записывала немецкая фирма в Польше. Мы писали две симфонии Рахманинова. Мне очень хотелось вот начать свой этот путь с Рахманинова, записывающей. Вот вторая симфония, к сожалению, мне, должен сказать честно, не удалась. И качество оркестра было неудовлетворительным. И я как бы приехал уже и сделать уже ничего не мог. Вот я, просто меня уверили, что это будет очень хорошо.
1: А получилось.
0: Я поверил. Да. Приехал. Оказалось, что хоть они играли ее раньше, но это, может быть, для них это и хорошо, но для русского человека и для нашего, так сказать, для наших критериев это нехорошо. Кроме того, когда я стал записывать симфонию. Я пришел слушать в первый раз. Мне не очень понравилось, как звукорежиссер, вот как это у них называется, ambience, что ли, вот этот объем звука. У него он более конкретный, микрофоны стояли ближе, и было хорошо слышно в отдельности некоторых скрипачей, и недостаточно сливалось звучание. Кстати, там еще и зал не очень подходящий был для этой цели. И вот это принципиальное для меня неудовлетворенность, она была настолько сильной, что я ему категорически сказал, что я дальше уже записывать не буду, потому что это не удовлетворительное звучание струнной группы. Изначально он сказал, почему? Я сказал, потому что слишком близко стоят микрофоны и недостаточно общего вот этого звучания массы струнных.
1: То есть так получилось, что эта запись и не увидела свет, или потом все-таки...
0: Нет, мы, так сказать, раз у нас разошлись мнения со звукорежиссером, с немцем, хотя он прекрасный парень, и у меня с ним прекрасные отношения, но вот, может быть, это установка фирмы, может быть, это его личный почерк. Тем не менее, мы стали звонить на фирму. И суть конфликта изложили президенту фирмы. И тогда, когда мы пояснили, что на каких мы стоим позициях, президент фирмы принял мой план. И Харальд, так сказать, звукоинженер, с которым я работал, он поменял несколько микрофонов, и звучание струнных изменилось.
1: То есть это как раз тот случай, когда вот дирижер еще выступил и как бы своего рода в роли саунд-продюсера, что называется.
0: Да, да, вы знаете, ну, здесь некоторые дирижеры предпочитают, вообще исполнители, певцы, пианисты предпочитают просто спеть, сыграть и уйти.
1: Ну, правильно.
0: А дальше пусть там звукорежиссер там делает свое дело. Есть наоборот, люди, которые предпочитают прийти, отслушать материал, самому выбрать фрагменты со своей точки зрения, которые по всем параметрам, не только с точки зрения звукорежиссера, но еще и с художественной точки зрения. И с дирижерской точки зрения, потому что мы видим все по-разному эти фрагменты, которые мы записываем, которые подлежат склейке. И я лично предпочитаю отслушивать материал сам и помогать человеку, который монтирует пленку, потому что многие вещи просто мне слышнее. Хотя это требует большого количества работы. Но зато я гарантирован, когда выходит диск, от каких-то неприятностей, от каких-то киксов, от каких-то промахов, от каких-то не тех нот там или еще чего-то.
1: Ну, то есть процесс контролируется целиком.
0: Да, а вы знаете, бывает подчас и так, что звукорежиссер пропускает. Даже на крупных фирмах. Вот у нас в госоркестре тоже были такие случаи. Даже крупные фирмы, такие как BMJ, звукорежиссер пропускает киксы. То есть,
1: ну, просто
0: вообще непонятно, как такая крупная фирма, евроамериканская, может держать такого звукорежиссера.
1: Небрежность такая
0: площадь. Ну, конечно, это же нонсенс. Если кикс должен был быть исправлен тут же на записи, либо должен был быть дубль. Это значит, что он его не услышал, либо забыл записать. А потом, когда уже оркестр уехал, он стал монтировать, и он был вынужден выпускать с киксом, понимаете?
1: Игорь Алексеевич, вот практикуется ли в симфоническом оркестре такое вообще явление или метод работы, как репетиционная запись для музыкантов? Ну, вот происходит там репетиция оркестра. Можно ведь ее там как-то записать? Там, вот, есть ли в оркестре музыканты, которые, скажем, приносят с собой просто магнитофон, ставят его в зале, записывают, слушают звучание оркестра в целом и конкретно свое звучание, и как-то дома там что-то думают. Или как бы это не практикуется? Ну, по-моему, метод-то хороший
0: это,
1: такой.
0: Это в домашних целях вы, очевидно,
1: имеете в виду. Да, да, конечно,
0: виду,
1: конечно.
0: Да?
1: Конечно,
0: потому что в коммерческих, конечно, нельзя.
1: Понятно.
0: Сейчас все права уже раскуплены настолько, что шага нельзя ступить.
1: А если я, например, в консерваторию пронесу, запишу там с двух микрофонов?
0: Если у вас профессионал, например, стоит там какой-нибудь такая видео, или какой-то профессиональный микрофон в центре зала, вам не разрешат без
1: предварительной оплаты. Насчет бытовой, вот чисто бытового применения. То есть делается, да?
0: Конечно, конечно. Музыканты часто проверяют себя, потому что ощущение в момент концерта и от музыки. И ощущения, когда слушаешь ее уже после концерта, совершенно разные. Это совершенно нормальное явление, потому что в момент концерта пульс быстрее.
1: Угу. Ну, чувствуешь,
0: и воспринимаешь ты все, соответственно...
1: Острее как-то... тоже.
0: Медленнее, даже
1: техничнее, то есть в смысле следишь...
0: Да, то есть в момент концерта, когда кажется медленно, то на самом деле это хорошо. А когда кажется, что хорошо, то на самом деле это окажется быстрее потом.
1: Такие происходят изменения.
0: Да, потому что пульс успокаивается, и человек уже нормально начинает воспринимать. И вот на уровень моря понижается, и сразу видно, что... Поэтому очень полезно работать с бытовой техникой и проверять себя, свои ощущения.
1: А скажите, вот, собственно, мы слушаем записи, которые были вами сделаны. Вот существует ли такое понятие в классической музыке, как сессионные музыканты? То есть, если бы вам, например, сейчас сказали, Игорь Алексеевич, вот там давайте вот запишем какое-то произведение такое сложное, которое вам нравится, очень такое серьезное, глобальное, да? А вы для этого вот составьте списочек музыкантов, пусть со всего мира, который вот с вами запишется, вот такой вот оркестр, да, типа сборный оркестр. Существует ли такое? Ну, там, конечно, им денег заплатить, еще что-то. И если бы эта система, если она вообще реальна, то вот каких бы вы музыкантов выбрали? Вот выбрали бы вы музыкантов из вот вашего оркестра? Вот под управлением Светланова, или, может быть, все-таки как-то кого-то там заменили, или совсем бы с новыми людьми записались. Все-таки такая тяга-то, она какая-то должна быть к смене. Вот. Может быть, постоянная работа в одном коллективе с одними людьми, она как-то постепенно убивает какой-то творческий момент.
0: Понимаете, дело в том, что... Что значит постоянно? Нет ничего более постоянного, чем временное у нас, да, как известно, в жизни. Вот. Я под этим подразумеваю в данном случае естественную смену поколений и естественную смену музыкантов. Постоянно ничего нет в этой жизни. И поэтому кто-то, какие-то музыканты уходят на пенсию, какие-то молодые, например, исполнители приходят в оркестр, и состав... Оркестр же постоянно обновляется.
1: А, кстати, вот как попасть молодому музыканту, вот, который, скажем, закончил Гнесинку, ну, вот, предположим, если он закончил Гнесинку по классу скрипки, хорошо очень играет, очень энергичный, и вот у него, скажем, мечта с детства именно работать вот в этом оркестре. Какие он должен предпринять шаги, действия? Как это реально? Или нужно как-то какое-то, чтобы было протеже? Как-то, как это делается?
0: Вы знаете, я за другие оркестры говорить не стану, потому что я просто не информирован об этом. Наверное, в каждом коллективе какие-то свои есть особенности. А в нашем оркестре, вот под управлением Георгия Федоровича Светланова, такая система. Только конкурс.
1: На конкурс может прийти любой человек.
0: На конкурс может прийти любой человек. Другое дело, что мы не всегда конкурс объявляем такой масштабный, глобальный, городской, потому что тогда очень много приходит исполнителей, и надо сидеть неделю слушать. И, как правило, уровень исполнителей недостаточно интересный, чтобы целую неделю тратить на конкурс. Поэтому, как правило, конкурсы, они просто... Объявляется конкурс по тем местам, где
1: заведомо есть
0: хорошие музыканты. Ну, там вешается объявление куда-то на радио, в студии, в концертные залы, там в фойе филармонии, там в офисах других оркестрах, если вдруг люди хотят перейти в другой коллектив.
1: И так далее. Как это, кстати, расценивается? То есть получается сманивание кадров? Ну, как вот в офисе одной там фирмы повесить рекламу другой, это жуть.
0: Ну, как вам сказать? Ну, что значит сманивать?
1: Не, ну так, прямо.
0: Понимаете, ведь можно сманивать, но не сманить. Вы можете повесить рекламу в офисе другого оркестра, а люди города будут ходить мимо.
1: Типа там...
0: И ни один человек не уйдет из оркестра, например. Понимаете? И наоборот. Можно увидеть афишу в метро где-нибудь, в подземном переходе, и побежать, когда никто не знает. Тут же сманить человека, так сказать, можно только тогда, когда он хочет, чтобы его сманили. А если он не хочет, его никогда не переманишь. Поэтому здесь, я думаю, что вопросы конкурса, они сегодня вообще осложняются тем, что очень много стало оркестров. И как бы даже вообще система конкурсов как бы даже себя и изжила, что ли. Если не изжила, то, по крайней мере, как-то сильно очень изменилась, видоизменилась. Потому что, ну, смотрите, если, условно говоря, было 4-5 оркестров там 15-20 лет назад, а сейчас их, скажем, 15 в 3 раза больше, то количество-то музыкантов за это время настолько вырасти не могло, чтобы вырасти в такое количество музыкантов. Больше того, когда открылись границы, очень много музыкантов хороших уехали. Туда. Да, это не секрет ни для кого. И поэтому сегодня в Москве сложилась в этом смысле парадоксальная ситуация. Целый ряд оркестров существует только на бумаге.
1: Ага, то есть типа как трудовую книжку кинуть.
0: Да, да, одну из трудовых книжек. То есть оркестр существует, даже государственный, может быть. Идет, есть смета, есть расценки, поступают деньги от министерства, деньги, значит, распределяются. Но людей в оркестре приблизительно на 20-30%. Остальные добираются на разовые концерты или записи. То есть буквально, ну, хорошо, если в оркестре добирается там, 10% там, или 5%. Это нормально. Ну, он заболел несколько человек, там, или кто-то уехал по делам. Там. Но есть оркестры, которые половину музыкантов приглашают на концерты из других коллективов.
1: А, какой, кстати, вот такая система, она, в принципе, так я понял, достаточно серьезно развита. То есть если вы, например, какие-то музыканты там серьезные, вот в вашем оркестре что-то заболеют перед ответственным концертом, то есть, конечно, какой-то вариант прям весьма срочно где-то.
0: Конечно, конечно. Если заболевает музыкант, то обычно за 2-3 дня уже это известно, что он уже не может посещать репетиции. И в этом случае инспектор приглашает музыканта официально, легально на программу за определенные деньги из другого коллектива. А согласие дирекции.
1: Вот эта сыгранность, как же это все...
0: Ну, вы понимаете, одно дело пригласить солиста, который первый голос, это действительно проблема. Другое дело пригласить музыканта, например, на 7-й пульт. Одно дело пригласить человека со студенческой скамьи, который еще никогда не играл в оркестре и не знает, что это такое, который будет мешать всем вокруг в радиусе 10
1: А бывало такое вообще, такие казусы? Ну, чтобы пришел какой-нибудь?
0: В нашем оркестре мы стараемся, конечно, не приглашать.
1: А вот если бы, например, к вам подошел какой-то человек, да, даже вот так вот, я вот знаю, что вы еще занимаетесь вот студенческим оркестром, это, наверное, тяжкий труд достаточно, это как, наверное, учить водить какого-нибудь человек автомобиль, он едет, ему все равно, и сам боишься, то есть знакомое такое чувство. Вот если бы, например, какой-то такой, ну, на уровне этого студенческого оркестра яркий достаточно персонаж подошел к вам и сказал: Игорь Алексеевич, миленький, пустите посидеть там вот на 7-м пульту, я вот прям тихо-тихо буду, я прям вот, и вот вы бы поддались? Так, ну, вот прям, ну, точно он бы хотел.
0: Вы,
1: сказал,
0: вы
1: все
0: понимаете,
1: зависит.
0: Вот я действительно сейчас делаю программу со студенческим оркестром Гнесинской академии, и вот в этом оркестре студенческом, там как раз вот есть такие ситуации. То есть есть музыканты, которые очень серьезно подходят к своим обязанностям, которые занимаются очень серьезно на своем инструменте и достигли очень хороших профессиональных результатов. И эти музыканты, уже молодые еще студенты академии, они уже работают в профессиональных коллективах. Есть в Большом театре, я знаю, кто-то работает в симфоническом оркестре, в Московском государственном, кто-то работает в оркестре «Молодая Россия» и так далее. То есть эти музыканты уже занимают даже сольные места в профессиональных коллективах.
1: А как вы считаете?
0: И вот такого музыканта, если такой музыкант подойдет и попросится к нам на программу, мы, конечно, с удовольствием будем иметь его в виду, потому что это как бы исключение из правила. вот человек с таким отношением к своей профессии и с такими результатами, это как бы исключение уже для его молодого возраста. А если, так сказать, это студент, который несколько раз пришел, к сожалению, есть и такие, на оркестр, и вообще считает, что ему это не надо, и он будет Хейфицем или Коганом, или Рихтером.
1: Или Кисином.
0: Или Кисином, да. Вот. Они все считают, что они все солисты будут, понимаете? Все залы мира уже ждут и мечтают, когда через 2-3 года они научатся, наконец, владеют своим инструментом, и их позовут туда за большие гонорары, да, на большие длительные гастроли.
1: То есть все-таки вот пафос присущ таким начинающим?
0: Ну, да, я бы сказал, что это не пафос, скорее, а какая-то, знаете, такая юношеская...
1: Незрелость.
0: Незрелость и недальновидность, да, потому что через 2-3 года, когда эйфория, пелена с глаз спадает... И они понимают, что такое, начинают понимать, что такое жизнь и что такое реальность.
1: Что много упущено.
0: Много упущено, конечно. То, что они могли бы за эти 3-4 года сделать, они не сделали. И потом приходится догонять в течение долгих лет.
1: А вот ваша работа со студенческим оркестром, ну, все-таки как бы дирижер оркестра Светланова и со студенческим оркестром. Это, наверное, для вас все-таки какая-то тяжкая необходимость, скорее, а не удовольствие. Чем это вызвано? Зачем вообще вам это нужно? Ну, вот, лучше бы там это время потратить, там, не знаю, на что-то более, там, ну, там, съездить на природу, там, я не знаю, еще что-то такое. Смысл?
0: Ну, да, конечно, вы правы. При нагрузке большой в оркестре Евгения Федоровича, плюс я работаю еще постоянно с Московским симфоническим оркестром в качестве гостя, дирижера, и по записям, и по концертам тоже. Конечно, это трудно уже. Третий оркестр, так сказать, это действительно трудно. Но он у меня просто в таком разовом как бы варианте Гнесинской академии попросила подготовить программу из сочинений Чайковского и Гершвина со студенческим оркестром. И это разовая программа. И концерт состоится 11 апреля в зале Гнесинской академии. Там будет исполняться сочинение Гершвина, вторая рапсодия для фортепиано с оркестром и вариации «I've got rhythm». Солистка у нас будет Валентина Яновна Жубинская играть Гершвина и симфонию Чайковского номер 5. И вот как бы мои педагогические обязательства, обязанности перед Академией 11 апреля уже закончатся. И останется снова время только для профессиональных коллективов.
1: А скажите, вот такое... понятие, как сильная привязанность к коллективу существует у дирижера? Ну, скажем, вот не может так быть, что вы сейчас вот поработаете с этим студенческим оркестром, ну, может, он и бестолковый оркестр, и что-то там, и так привяжетесь, что вот прямо после этого вам будет очень грустно расставаться с этими людьми. То есть, ну, может, там кто-то будет там сидеть, какое-то лицо, которое вот вам приятно было видеть, и вдруг раз, и все это кончилось. Вот такие моменты существуют в жизни дирижеров?
0: Ну, момент приятного, он всегда находится в противоречии с моментом полезным. И в данном случае, так сказать, то, что хотелось бы, не всегда моглось, как говорится. И просто физически возможности нет постоянно так работать. Это возможно только при очень большом напряжении, потому что иногда бывает даже не две репетиции, а три в день. Это можно выдержать только месяц-полтора, а потом это невозможно.
1: Да, это уже так не надо. Ну что, к музыке вернемся.
0: Да, послушаем финал 5-й симфонии Чайковского.

0: Эхо Москвы.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Светланова. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашему гостю, то телефон 203-19-22 готов, так сказать, сослужить вам в этом благом намерении. Единственная просьба, чтобы ваши вопросы были более такие конкретно оформлены и там особо не разводите, как говорится, какие-то далекие темы, темы далекие от нашего разговора. Игорь Алексеевич, оденьте наушники, чтобы вам было слышно, что у нас там хотят спросить. Доброй ночи. Не получилось. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня зовут Маша. Я там передачи 4 назад звонила, тогда Пацифик вел. Ну вот я хочу задать вопрос вашему гостю, а потом, собственно, поговорить с вами.
1: Первое я вам обещаю, а второе, может быть, несколько позже. Ну, давайте.
2: Ну, я маленькая просто. А вот в его оркестре кто играет на арфе?
1: На арфе?
2: Да. Вьетнамец или же апостол?
1: Машенька, уже говорили.
3: Да, эта тема сегодня уже поднималась. В оркестре Евгения Федоровича Светланова легендарная арфистка Надежда Николаевна Толстая.
1: Кстати, мне кажется, что вот чисто игра на арфе, как на инструменте, это все-таки такой прерогатива взрослых людей. Вот мне какой-то взрослый инструмент, да, вот тот какой-то он. Вот скажите, вот вы как человек, который в этом мире живете, вы знаете имя самой известной, но самой молодой арфистки вот в мире? Вот сколько ей лет? Ну такая, чтобы вот она была с мировым именем и арфистка. И самая молодая.
3: Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда этой проблемой не занимался просто.
1: Ну, значит, ее просто нет.
3: Потому что, нет, может быть, и есть. Просто арфа — это как оркестровый инструмент. Это одна группа музыкантов. Арфа как сольный инструмент — это другая группа музыкантов. Вот, поэтому я занимаюсь оркестровой практикой, а не сольной. Поэтому...
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Во-первых, большое спасибо Игорю Алексеевичу за приход к вам в Монморальсе.
1: Да.
4: Просто очень приятный вечер сегодня. Я бы хотел, может быть, немножко дурацкий вопрос Игорю Алексеевичу задать. Игорь Алексеевич, как вы воспринимаете Сашу? Потому что у меня вот сложился свой образ, я его никогда живьем не видел. Мне почему-то кажется, что он такой человек эпохи Возрождения, вы знаете, сошедший с картины фламандцев. В таких длинных башмаках.
1: Ну, спасибо за вопрос.
3: Вы имеете в виду, наверное, несколько такую, в хорошем смысле, старомодную манеру ведения, наверное. Вот. Но на самом деле сидит очень милый, молодой, симпатичный человек вот передо мной, постоянно улыбается и задает кучу вопросов.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло? Это какой-то непонятный совершенно звонок.
3: Это не нам.
1: Не нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло?
5: Алло?
1: Да-да-да.
5: Вы меня слышите?
1: Да, слышим.
5: У меня к вашему гостю вопрос.
1: Задавайте.
5: Я включила не сразу, попала на эхо, на программу. Был ли разговор об учителях Игоря?
1: Да, вот, кстати, эту тему мы не затронули.
5: Я лично знаю, что он был любимым учеником Кирилла Кондрашина. Это случай. Кирилл Кондрашин расстался с ним, когда он уже половину пути в консерваторию вроде бы прошел. Вот как об этом, может быть, он что-нибудь расскажет? И заодно скажет, может быть, был ли он на могиле Кирилла Петровича, и где она находится в Амстердаме. Потому что моя дочь там была, не нашла ее. Вот все вопросы с пожеланиями огромных успехов.
1: Спасибо за звонок.
3: Вы знаете, да, действительно, я учился в консерватории у Кирилла Петровича Кондрашина, нашего выдающегося дирижера. И я благодарен и, может быть, даже сказать обязан, наверное, тем, что я вообще стал учиться дирижированию именно ему. Потому что, когда я поступал в консерваторию, мне было где-то 19, по-моему, еще только среднее образование, я только-только училище закончил. И тогда не брали документы на симфоническое дирижирование со средним образованием. Брали только уже с высшим, либо не полным высшим, там 2-3-4 курса. И когда я принес документы в приемную комиссию, у меня их просто не взяли. Вот. И я тогда пошел на консультацию к Кириллу Петровичу. Вот. Я дирижировал, он со мной долго разговаривал. И после этого он пришел в деканат и сказал: сделайте, пожалуйста, исключение для этого молодого человека, возьмите у него документы. Если он сдаст экзамены, то я возьму его к себе в класс. Вот. Никакой протекции дальше он мне не составлял. Я экзамены сдавал сам. Ходил просто с группами, с разными, писал диктанты. Ну, как все. Играл там с сольфеджио или пел, я не помню, фортепиано, там что-то, история музыки. Вот. И когда я сдал все экзамены, и у меня появилась возможность, даже тогда в приемной комиссии сидели такие титаны, вообще киты нашей дирижерской профессии, как Борис Эммануилович Чайкин, дирижер Большого театра в то время, как Михаил Никитич Тырян, который хоть непосредственно дирижированием занимался не так много, но сил этому отдавал и организации, и вел кафедру очень долгие годы. И благодаря ему многие музыканты как раз и были приглашены при нем в консерваторию. Тогда Геннадий Николаевич Рождественский сидел, и Кирилл Петрович Кондрашин, и Лео Морисович Гинзбург. Вот такая была авторитетная комиссия. И когда я сдал экзамены, они, шутя, разрешили мне выбрать себе педагога. Я написал заявление в класс Кирилла Петровича.
1: То есть так просто это шутка у них была?
3: Ну да, шутка нескольких гениальных людей.
1: А вот вторая и такая более печальная все-таки часть вопроса.
3: Да, вторая, да, так получилось, что уже я был на 4-м курсе, и даже Кирилл Петрович начал меня готовить уже на конкурс. Класс Кондрашина отдали Юрию Ивановичу Симону. Вот так я попал в класс Симонова. И закончил я консерваторию под его именем, потому что в то время нельзя было, к сожалению, ни писать, ни упоминать, ни употреблять фамилию уехавших музыкантов. Хотя, когда я был на конкурсе в Берлине, я этого не скрывал, и я так и говорил, что я учился и у Кондрашина, и у Симона, за что потом пострадал в какой-то степени, когда приехал сюда с определенными органами.
1: То есть к вам
3: приезжали? Да, ко мне были претензии, меня несколько лет не выпускали за границу в тот злосчастный период.
1: А насчет вот могилы?
3: Вот, насчет могилы в Амстердаме, я, к сожалению, не был там на самой могиле. Я знаю, что это где-то недалеко от побережья, потому что мы были в Амстердаме, но там было так мало времени, и некому было помочь найти ее тоже, потому что сам не найдешь, если не знаешь, на каком кладбище. А в тот момент в Амстердаме не было людей, которые могли бы мне в этом помочь. Вот именно в эти два дня.
1: Понятно.
3: Я надеюсь, что в следующие разы, если мы будем в Амстердаме, мне все-таки удастся съездить.
1: Да, ну а и я думаю, что и здесь вы не в последний раз. Надеюсь, по крайней мере. И мы как бы и сообщим. Следующий телефонный звонок. Телефон 203-19-22 звонит, как говорится, Игорь Алексеевич Головчин у нас в гостях. Ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Плохой человек. Этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
0: Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, каково с вашей точки зрения искусство составления программы концерта? Как вы делите себя между искушением ввести программу такие популярные произведения, на которые заведомо публика идет, и сложные, глубокие, трудновоспринимаемые, чтобы как бы преодолевать сопротивление слушателя? Чему вы отдаете предпочтение, монографическим программам или разностильным? И у вас, как у слушателя, где пристрастие? Романтика или современные? или на Венское? Скажите, пожалуйста.
6: Спасибо.
0: Спасибо, спасибо вам.
3: Вы знаете, когда я был студентом, вся любовь к музыке вообще началась с романтики, с русской. Вот с Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Потом, когда я стал уже студентом консерватории и, так сказать, познакомился с гораздо более серьезными пластами музыкальными, как-то все стало постепенно передвигаться в западную сторону. Ну, сначала в сторону западной же романтики. Брамс, Вагнер, Малер, Рихард Штраус там, и так далее. А в последние вот уже годы, несколько лет, я уже стал даже больше внимания уделять уже и классике. Как бы я дозрел, что ли, созрел или дозреваю.
1: А не было у вас таких идей неожиданных, или не идей, а порывов самому что-нибудь в буквальном смысле сочинить?
3: Да, ну, конечно, были. Композиторские, ну, конечно, какие? Конечно. А вот студенческие какие? Годы я тоже сейчас этим баловался. Но вы знаете, композиторская профессия, я, в общем, пришел к такому выводу, что либо надо посвятить этому всю жизнь, и, кроме того, этого все равно будет недостаточно. Композитором надо быть только тогда, когда ты не можешь им не быть просто. Вот не можешь не писать музыку. Вот тогда стоит этим заниматься. И то потом история рассудит, вообще-то стоило писать эту музыку или не, или она будет забыта навсегда. Поэтому я, когда попробовал, я для себя сделал вывод, что это не та область, это не самая для меня лучшая область вот, применения, и я не смогу сочинить таких гениальных произведений, как мои предшественники, и что не стоит тратить время в жизни, и лучше заняться всерьез, отдаться тому делу, которое у тебя хорошо получается.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Приветствуем вас.
7: Игорь Алексеевич, у меня к вам два вопроса. Во-первых, ваше отношение к господину Спивакову, и в частности к его как бы сообщениям о том, что у него играют музыканты высочайшего уровня, потому что о своих вы что-то как-то умалчиваете. Вот, это во-первых. А второй вопрос, продаются ли в музыкальных магазинах дирижерские палочки, потому что я их там что-то никогда не видел. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Ну, дело в том, что наш оркестр с Владимиром Спиваком связывает очень тесная дружба. Несмотря на то, что, собственно, то, чем занимается Спиваков и Светланов, это две совершенно различные области. У Володи камерный состав и своя как бы епархия репертуарная. То, что они исполняют, практически наш оркестр никогда не играет просто по составу. И то, что исполняет оркестр большой симфонический, 120 человек, никогда не может сыграть оркестр Володи Спивакова, потому что там просто ансамбль солистов, там 20-30, я не знаю, зависит, колеблется состав, зависит от... То есть мы как бы живем в разных странах, и просто находимся в дружеских отношениях. То есть Владимир Теодорович приглашает оркестр Евгения Федоровича Светланова на свой фестиваль в Кальмар уже не первый год, по-моему, раза 4 подряд, что вообще не бывало для одного коллектива. А Евгений Федорович приглашает Владимира Теодоровича дирижировать своими концертами. Вот в Большом зале консерватории уже не первый раз он дирижировал. Поэтому у нас такая дружба в хорошем смысле слова, а, в общем-то, конкуренции у нас как таковой нет, поэтому не стоит, по-моему, здесь сравнивать эти коллективы совершенно разные по репертуару, по составу и так далее.
1: И вот насчет палочек дирижерских, действительно.
3: А насчет палочек, да, как это серьезная проблема. Почему-то в нашей стране палочки дирижерские не делают вообще. Вот когда мы были студентами, тогда в консерватории в подвале был один плотник, который занимался этим как хобби. И вот он из разных сортов дерева изготовлял, мы все к нему туда вниз спускались и покупали эти палочки. Но сейчас, к сожалению, это искусство кануло, наверное, навсегда с уходом этого плотника. И я лично для себя решаю эту проблему указками. Я покупаю указки в канцелярском магазине. Вы знаете, это очень интересно. Почему? Потому что дирижерские палочки, которые продаются там в Японии, в Германии, они сделаны из такого дела, что случайно заденешь об пульт, и все, она тут же ломается, да. А указочный материал, он очень плотный и тяжелый, и не ломается.
1: А то есть, в принципе, вот как бы эта палочка, она должна быть достаточно все-таки тяжеловесной, чтобы ощущать. Ну,
3: это кому как нравится, да. Кто-то любит легкие, кто-то тяжелые. Вот я люблю тяжелые палки, поэтому мне это очень подходит. И не ломается. И вот она у меня уже много-много лет. Уже все палки давно переломаны, кроме одной, которая лежит как память о Кирилле Петровиче Кондрашине, который мне ее подарил после очередных гастролей. Я ей не дирижирую, она просто у меня лежит дома. А пользуюсь я вот такими хитроумными всякими способами выхожу из ситуации.
1: Ну что же, Игорь Алексеевич, я думаю, что вот на этом...
3: Вы знаете, я вспомнил, что я не очень точно ответил, не полно, вернее, ответил на предыдущий вопрос. Вот женщина звонила и спрашивала про составление программы. Я ответил на второй вопрос про Кондрашина и забыл ответить на первую половину вопроса. Вот, поэтому, чтобы быть до конца удовлетворить наших сегодняшних слушателей, я закончу свое выступление ответом на этот вопрос. Тем более, что вопрос сам по себе стоит того, чтобы о нем поговорить. Дело в том, что составление программ вообще очень сложное, довольно и ответственное дело. Потому что иногда выстроенность программы таковая, что публика идет на нее сама. Вот если объявишь монографию Моцарта, то кто бы ни играл, ни пел, ни... это обязательно будет полный зал. Вот это какой-то закон. То же самое, возможно, с другими композиторами, такими известными, как там, Чайковский или кто-то еще. Вот. Что касается меня, то я в своей жизни стараюсь идти вот последние 5-6 лет, когда я работаю с Евгением Федоровичем в его оркестре, я стараюсь идти по пути наибольшего сопротивления. Почему? Потому что до этого многие годы я дирижировал разными оркестрами, чуть лучше, чуть хуже, но в принципе среднего такого уровня. И я в основном дирижировал ту музыку, которую мог с ними играть. И когда у меня появилась возможность вот последние годы брать в программы такие полотна, как «Жизнь героя» Рихарда Штрауса или «Предварительное действо», законченное Александром Павловичем Немтиным, это по наброскам Александра Николаевича Скрябина, и другие такие крупные, серьезные сочинения для огромного состава оркестра, увеличенного состава оркестра, Вагнер, в частности, Малер там, и так далее, то я стараюсь теперь идти по пути наибольшего сопротивления для себя, и потому что я долгие годы не мог брать такие трудные программы. Вот. С другой стороны, правда, когда подходит время, и надо начинать репетиции, всегда думаешь, господи, зачем я сам на свою голову взял такую трудную программу? Лучше взял симфонию Чайковского, лучше взял симфонию Брамса, и за полторы репетиции бы ее сделал. И вот такая внутренняя борьба все время присутствует. Вот. Но зато потом, когда проходит концерт, и когда получается... Вот такие вот интересные программы, сложные, которые можно сделать только с высочайшего уровня коллектива. Это, конечно, приносит огромное удовлетворение и в конечном итоге решает все проблемы.
1: Хотелось бы, чтобы это состояние вот оно было более таким длительным, если не сказать... постоянно вообще. Спасибо вам, Игорь Алексеевич, за то, что вы нашли время и посетили нашу программу. Как я уже говорил, надеюсь, что мы еще с вами здесь встретимся в этой студии. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас был Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова.
3: Большое спасибо за приглашение.

0: всю Москву.
1: Мы собирались уже организовать хороводы сезонные, то многие не могли в них участвовать по причине того, что просто были покалечены. Вот. И не то, что они попадали как-то на штакетники, на садовые, а что они попадали на грядки, на дачников, и те, в свою очередь, применяли к ним репрессивные методы с помощью лопат, мотыг, цепов и прочих вещей. Они выводили из строя наших собирателей озимых. Поэтому ну, еще, вот блин, такие общие рекомендации. Еще, конечно, нужно набрать себе, там, накатать катышков хлебных, чтобы им, соответственно, там подкрепляться, потому как мы не можем всех обеспечить той продукцией, которую собираем. Вот. Уже на Тверской здесь огромная, в общем-то, организовалась стоянка, подводы туда сгоняются. Поедем на подводах. Вот. На подводах. И я думаю, к зиме мы прибудем на место.
2: То есть к первой Пороше.
1: Да. С первой Пороше будет произведен первый торжественный выстрел из катапульты.
2: Кстати, вот новичком, женщины-новичком будут стрелять.
1: Да.
2: С максимальным.
1: На курок сейчас нажмет бывалая баба наша, да, которая, да, неоднократно участвовала, была дважды бита цепами.
2: И несколько раз, кстати, она была насажена на так называемые капустные пни. Потому что дачники, они срубают капусту, а нужно вот эти пни их выкорчевывать. Она торчит, и она вот насажена была.
1: Да, это небрежность. Они небрежность. Хоть на своем участке, но, в общем-то, они совершенно не думают о том, какие последствия может вызвать. Пень-то он, в общем, имеет тенденцию, как первый Пороше, он сразу же, в общем-то, гипофизарно произрастает. То есть он абсолютно дико вылазит и просто представляет из себя угрозу для попадающих на него или же рядом. И он имеет еще такую какую-то особенность, какой-то внутренний растительный интеллект, что ли, в нем. То есть он иногда так как бы корректирует. То есть если траектория не совпадает, падающий с пнем, то он может немножко даже как бы пододвинуться, и ему же скучно там сидеть.
2: То есть он все равно, как бы, пока есть корни, он как бы жив. Плюс, да, естественные осадки происходят, постоянная подпитка, что не важно. То есть вот они же прикрывают от тли, как правило, капусту специальной такой целлофаном или марлей. Вот. А это нужно делать уже с пнями. Потому что, то есть, ни в коем случае нельзя допускать допуск влаги к пням. Это может привести к самым неожиданным каким-то последствиям, весьма плачевным, даже не для наших запускаемых. То есть, потому что они-то уже, ну, во-первых, привыкшие, во-вторых, мы сейчас, зная вот это, уже на собственном горьком опыте научились, мы снабжаем их специальными защитными щитками, вот, которые одеваются на ягодичные области. В общем, как-то падение там, а пни смягчается. По крайней мере, вот тогда-то она же пострадала, во-первых, от жуткого удара об капустный пень, то есть пока она вот сидела нанизанная, это дало возможность вот выбежать селянину с цепью, собственно, и нанести несколько травм еще вот этой цепи. То есть если бы не этот пень, вот, то вполне возможно, она позбежала дальнейшего. Вот. Потом еще мы этот пень длительное время, в общем-то, как-то удаляли. Это у нас так называется в медицинском реестре, это как бы пневая заноза. Ну, производственная считается травма, то есть это тоже были, конечно, выплачены компенсации, то есть, в общем,

0: заливными, это уже на премиальные. В основном заливное мы на премиальное даем. А вот ведь с наступлением первой Пороши есть возможность соскользы еще вот как раз рогатки-то. То есть она может и вывалиться из этой из ложки.
1: Да, и... их на ночь рекомендуется, в общем-то, обезвоживать, чтобы не было заиндевения. То есть заиндевение создает, в свою очередь, как бы такой наст, в общем-то, ледяной, который как раз создает вот такую опасность, что соскальзывает, и отстрел происходит в холостую. И женщина, в общем-то, недовольна, поскольку у нее полет не состоялся. То есть надо, конечно, быть готовым. И я, конечно, всем принявшим участие в подобной акции желаю наименьших потерь среди сборщиков озимых и наибольших, так сказать, сборов, что ли. Да, доставляться они будут тем же способом, что и в прошлый раз. То есть они будут по специальному трубопроводу, который будет перекрыт. Так что украинцам надо иметь в виду, что подача газа, теплой одежды, воды, а также еды и сала по трубопроводам не будет осуществляться временно, а также отток фекалий оттуда.
0: То есть вот, нужно
1: он будет занят полностью на транспортировку людей, а вслед за ним, соответственно, озимые будут подаваться под большим давлением. Так что какие-нибудь самостоятельные врезки, они чреваты, что вы встретитесь лицом к лицу со сборщиком озимых, когда трубопровод попрет в обратную сторону.
0: Ну, поэтому мы, кстати, как бы ввели на этой операции сухой закон сейчас, во-первых. То есть запретили им есть Порошу. Поскольку были случаи, когда они наедались Пороши, вот, алчно. Угу. И в результате гланды пухли сильно.
1: И тампонаду полости рта, чтобы насухо все было, чтобы сухость была во рту.
0: Иначе практически не работоспособны, поскольку если у него, значит, зява-то вся такая вот как бы влажная, то ее надувает здорово. А мы вот не можем себе лишаться. Они же как бы слюнявые, ну, вот, они же, когда собирают озимые, то очень увлечены. Поэтому зява открытая, слюнявая, вот это все. И бывает даже намерзь, так называемая слюнная намерзь. Такие у них вот тут, ну, как у Ильи Муромца, что ли, такие штуки. И, вот, и поэтому мы запретили. Вот еще хотел сказать о сигнале, вот, ну, во-первых, по которому обоз тронется вот отдельно. Я это тебя попрошу сделать, а вот в пути что будет происходить, чтобы как-то определить, что это наш обоз, и, дескать, мы тронулись. Будет песня «Лиц», вот это самое, «Цветет калина в поле у ручья», вот в этом сезоне.
1: А впереди будут эти люди специальные в авангарде как бы размахивать граблями и стрелять из ракетниц, чтобы это издалека было видно, издалече, что, дескать, идут люди, которым не следует препятствовать. И, конечно, песни, репертуар у нас ограниченный. С Калиной, ты говоришь, с этой. Да. Но большей части будут как бы такие благородные вопли, там, кличи по поводу, что, собственно, является естественным, когда человек идет в бой с урожаем, он как-то стремится проявить свою натуру воинствующую, то есть он идет на битву, поэтому будут, конечно, какие-то такие серьезные, наверное, звуки. Ну, для этого вот расчищаются, то есть происходит расселение вот этих вот по пути следования, кто там занимает сейчас жилье какое-то временное или что постоянное, их сейчас срочно вывозят как бы немножко.
0: Временная эвакуация происходит.
1: Эвакуация
0: или происходит. Ставим щиты, то есть щиты вот такого же плана, как стоят щиты на скоростной дороге, ведущей в Шереметьево, в аэропорты, чтобы так, ну, это шумоотражатели специальные, потому что они же, когда едут на зимы, у них ликует. Вот, а когда, значит, у них ликует, то звуки, ну, я просто несколько воспроизведу, либо это очень громко выкрикивается слово «еху». Вот, это, как правило, вот как раз женщинами, потому что они же вот это «еху», это как бы и сигнал для старта из этой рогатины, то есть как бы он снизу кричит «еху», вот, и она говорит «еху», и вот в момент между двумя этими «еху» дается вот этот старт, то есть уже «еху», она должна

0: сказать, уже находясь в полете. Поэтому вот если селяне, они будут там, вот, ступая по Пороше, хрустя, вдруг слышать еху-еху где-то, да, то вот они уже должны быть готовы либо ловить ее, либо как-то там щи ставить, потому что чтобы не было попадания на эти пни. Ну, а вот отдельно вот о сигнале, по которому обоз тронется, потому что в прошлый раз у нас как бы только двое добрались, остальные так и стояли. Вот получилось неразбериха, а некоторые вообще разъехались в разные стороны, потому что никто не знал направления, где вот будет происходить сбор озимых. Вот нельзя ли поконкретнее, чтобы вот ты сейчас рассказал о месте, где будет производиться сбор, и о сигнале к движению обоза?
1: Но если бы все знали о месте, то не было бы таких серьезных сборов и организовано все это таким образом. Иначе сейчас пойдут стихийные какие-то группы туда, как обычно происходит. То есть, когда расшифруют эти места, то просто дикость начнется, какая-то варварство. Это уже мы с этим сталкивались, поэтому сигнал сам по себе будет объявлен прямо накануне. В канун произойдет вот объявление сигнала, и по этому сигналу уже все двинутся.
0: А вот в преддверии кануна будет ли какое-нибудь общее собрание вот, как бы руководителей повозок? Потому что и, ну, то есть должно же все это производиться на какой-то выбранной основе. То есть у каждой как бы салазки должен быть свой,
1: да,
0: и смена.
1: Это канун кануну, то есть канун 2, да, да. Это когда бригадиры каждой подводы будут организованы в такие как бы суббригады, которые в свою очередь будут тоже, в общем-то, контролироваться своими же бригадирами, которые те уж совсем зашифрованы. Я даже сам точно не знаю, чем они будут заниматься там. Ну, они сейчас находятся в изоляции, и это, полагаю, нормально, потому как, если, опять же, чтобы не было паники и стихийного наступления на эти места, где будет работа осуществляться. Ну, вот, собственно, в общих чертах-то.
0: А вот что касается инвентаря самого, то есть он будет сразу непосредственно вестись вот на каждой бригаде на своей подводе, или будет специальный несколько подвод выделенную инвентарем, ну, вот с портупеями, с этими резиновыми. Потому что я помню печальные случаи, когда, в общем, были утеряны просто в пути ряд обозов с портупеями, и был сорван сбор озимых чисто из-за технических неполадок. То есть я бы в этот раз, в этом сезоне бы, наверное, порекомендовал закрепить за каждой женщиной вот эту портупею, за каждым другим вот когти. Ну, потому что, чтобы бардака-то не было.
1: Ну, в прошлый раз закапывали на местах, чтобы не демонстрировать весь арсенал амуниции, который там используется, чтобы, опять же, избавиться от диких вторжений туда, в общем-то, дилетантов и неспециалистов, которые могут перекалечить и себя, и окружающих. Поэтому мы часть, конечно, там прикопали на месте, там, как бы, и поставили
0: флажки,
1: знаки определенные. Вот, люди у нас там находятся на довольствии. Они, в общем-то, не ропщут до сих пор. Они там. И они нас будут встречать там, соответственно, там радостными мероприятиями и с ракетницами, и со всякими другими вещами, которые просто в этом необходимы.
0: А что касается вот такого технического вопроса, как замена колес повозок на салазочные?
1: На полозе.
0: На полозе.
1: Об этом говорили уже много. Но опять же, это относится к стратегической информации. Это по ходу дела будет меняться многое. И форма одежды, и реквизит, и амуниция, и даже вот средства передвижения будут на ходу как бы подметки свои менять будут. То есть будут то на полозьях, то на полозьях, то на колесах, где как, в общем. Главное,
0: ползком, чтобы будет ли производиться передвижение?
1: Да, в некоторых местах, где буреломы, там, в общем, другого метода нет, кроме как проползающие, в общем-то, под этими вот этими сложными, по сложной этой пересеченной местности, только таким образом
0: можно. А почему вот в этом году отменили такой вот метод, по-моему, хороший, сбора озимых, как сбивало методом постука по стволу каким-нибудь тяжелым предметом?
1: Ну, потому что на каждом стволе находится мальчик, который не всегда успевает спуститься до того момента, когда начинают одним бревном сколачивать как бы вот эти вот эти продукты озимые. Поэтому просто как бы много травмированных было. И мы в этом году решили отказаться от такого метода сбора.
0: Ну, а то есть как бы проще вот так визуализированно видеть, наблюдать.
1: А какая-то... Нет, проще, в общем-то, собрать нескольких женщин, чтобы они потрясли дерево,
0: предварительно,
1: стряхнули, да, вот? Мальчика оттуда, и потом уже как бы выколачивать вот уже с помощью инвентаря уже...
0: Я просто почему задал этот вопрос? Потому что я помню, что были некоторые скандалы, связанные потом с розничной оптовой продажей озимых собранных, потому что они были ушибленные просто озимые. То есть я думал, это связано исключительно с этим, вот о мальчиках я ничего не, так бы даже не знал.
1: Но
0: ушибленные — это же тоже плохо, потому что, в общем-то, начинается и коррозия у озимых, и эрозия тоже с другой стороны. То есть практически товар-то уже не годен, правильно, к... До потребителя-то он доходит в каком-то виде. То есть мало того, что они вот эти, то есть почему вот эти с когтями мы их так сейчас все сокращаем-то? Поскольку они вроде снять их не могут, когти, им приходится, значит, производить сбор одновременно тоже этими когтями. В результате травмируется как бы вот оболочка озимых.
1: Но мы против этого. Они даже до того докатились, что они... После сбора уже, когда возвращаются опять на эту площадь и живут своей, в общем-то, гражданской жизнью, они не снимают эти когти и спят в них и ходят на службу. Вот. Поэтому асфальт портится, конечно, ясное дело. Потом они начинают ими драться, что, в общем-то, тоже никуда не вписывается.
0: Еще у них, у многих дурная привычка — это скрестись этими когтями по ночам в двери каких-то дорогих, в общем-то, супермаркетов или просто квартир и особняков.
1: Да, есть, конечно, в этом какая-то гражданская противоречие, когда они видят, что буржуазия, в общем-то, как-то веселится, а им приходится в межсезонье с когтями там где-то шляться и собирать озимые какие-то. Они, конечно, начинают напиваться, и напивающиеся они начинают скрестись куда ни попадя и попадают иной раз в какие-нибудь... пентаотели или еще во что-нибудь такое. Бывает, бывает, да, не исключено.
0: Мы продолжаем также общаться с вами посредством прямого эфирного телефона 203-19-22. Мы, наверное, достаточно исчерпывающе ответили на вопрос, который нам прислали на пейджер, касающийся сборов озимых. Эта тема нам всем, безусловно, близка, и сейчас она все больше и больше овладевает умами наших граждан по вполне понятным причинам. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
3: Алло.
2: Да-да-да.
3: А вот еще было там один другой передатчик говорил, что вот люди раньше летали.
2: Угу.
3: Вот. Понятно. А здесь вот я прочитал одну книгу, там написано это... Что свистит?
0: Это за окном тормоза.
3: Что забыл автора. Угу. Что раньше люди летали,
2: угу.
3: Но когда там человечество придумало это пиво, там самогон, то ну там получилось, ну долго рассказывать, но Бог крылья, больше без крыльев люди рождались.
2: Угу.
3: А вот что, почему из-за этого? Почему из-за этого?
0: Понятно, понятно. Ну, Андрей, почему из-за
1: Давай
0: этого?
1: Давай еще звоночек.
0: А, сразу.
1: Да.
0: Понятно, логично. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы затронуть такую пернатую тему. Вот хотел бы задать такой вопрос. Какие болезни наблюдаются по осени у птиц? Мне вот в первую очередь интересны новые болезни, те, которые еще, значит, появились недавно и которые не полностью изучены учеными, и вот, которые не придумано лечение.
0: Ну, в принципе, самое первое, что вот мы реально заметили, это опухание ног.
1: А еще одна проказа. Проказа.
0: Что, кстати, в сочетании дает совершенно страшный результат.
1: Да, они проказничать начинают очень интенсивно. То есть птицы начинают, это милые выражения, касается вот просто их повадок таких, которые достались им в наследство от птеродактилей и всяческих летающих тварей. Они начинают вмешиваться в личную жизнь людей и млекопитающих животных. А также осуществляет поклев интенсивный вот насекомых и прочей живности, которая осьмилапая. Вот. Проказ бывает.
0: Да, ну и в сочетании с опухающими лапами это, в общем-то, действительно страшно. А я могу сказать, к чему приводит в дальнейшем опухание лап у пернатых. Невозможность обхвата сучка. А я могу сейчас сказать, к чему приводит невозможность обхвата сучка. Сокращенно нос, кстати. Невозможность обхвата сучка. Это синдром нос. Дело в том, что когда выпадает пороша, вот, то практически они, птицы, я имею в виду, находятся все время в контакте со снегом лапами. И у них нет даже возможности передохнуть. Вы думаете, они на деревья почему забираются так бойко? Чтобы хоть как-то вот дерево там все равно сохраняет какое-то тепло от корней, там, не знаю, там соки в нем более-менее какие-то гуляют. Вот она отогревается. А поскольку она за осень опухает вся, то вот она как валенок так и валяется. Это под деревом повсюду мы видим потом вот такие вот птицы, они всюду валяются, ходят так странно, ну, вы наблюдали, то есть так переваливаются как-то, или им приходится бесконечно летать. То есть, в общем, два состояния, либо она ходит, переваливается, либо бесконечно летает. А вот как бороться с этим, Андрей, как с этим бороться?
1: С полетом нужно, пока она находится в состоянии носа, или же, как ты говоришь, последствия его, нужно заранее запастись необходимым инструментарием, то есть специальное такое есть устройство, как бы... Оно напоминает чем-то палку просто. Uh-huh. Вот. Это чтобы своевременно просто доставать до них. Вот. И ходить, соответственно, как бы не давать им возможность приземлиться. То есть она, если валится, то нужно как бы таким легким движением с учетом траектории падения и встречным, ну, это должно уже, тренировка должна проводиться на шишках сначала в лесу. То есть один человек... Тренировки как осуществляются по искоренению этого носа, в общем-то, они идут летом в еловый лес вдвоем, один, значит, либо на машине, либо с бревном, а другой, соответственно, с этим инструментом, с помощью которого удаление происходит вот этих падших птиц. Озяблых. Вот они, значит, берут, ну, например, там выбирают точку какую-то для тренировки. То есть один бревном, например, бьет по дереву, а другой быстро-быстро пытается все шишки, которые собираются упасть, как бы этим инструментарием разбросать налево-направо. То есть задача в том, чтобы побольше шишек
0: поразлеталось.
1: Да, поразлеталось в разные стороны. Вот с помощью такого тренинга можно добиться, значит, того, что уже вот находясь одному в роще или в лесочке небольшом, можно обезвредить этих падших птиц. То есть они ущерба не принесут. Иначе они тогда... с ним происходят такие вещи невероятные. Они вот приобретают такой синдром падшей птицы, обращаются как бы в кротов и быстро-быстро начинают по подземным ходам многочисленным, прокопанным заранее. Они, как мутировавшись в крота, ну, в такого специфичного. Крот, покрытый перьями и паразитами.
0: Причем вот. Тут заметьте, вот поскольку он покрыт перьями, то есть перья-то они в одну сторону уложены, он может и двигаться только в одном направлении, мордой вперед под землей. То есть задом он никак пятиться не может. Поэтому, например, вот, около оснований цементных зданий, вот опор всяких при раскопках находят их, упершиеся вот клювами там в эту стену. То есть они долбят пока. Затем приходят другие, тоже долбят пока. И вот они долбят, поэтому вот и часто падают здания из-за этих подкопов, то есть они же упираются, а локация у них очень плохая все-таки.
1: Да, у них есть еще такое свойство, реверс мозга, то есть они идут вперед, но на каких-то развилках начинается у них что-то срабатывается, то ли от разогрева, то ли еще чего-то, оно начинает двигаться назад и клинит ее.
0: Клинит пропуск, да.
1: Да, потому что они перья, соответственно, они как бы...
0: В расперды встают в такую... Да, это, кстати, ужасно. Вот расклиненных мы тоже находили.
1: У них лица еще были такие особенные какие-то. Расклиненные. У них на морде было что-то невероятное. Вообще, птицы, наверное, по своей, в общем-то, по позе рожи являются наиболее отвратительным и гнусным существами, поскольку они лишены какой-то...
0: Гримас.
1: Даже намек на эмоциональное отображение. То есть, если другие вызывать могут какую-то ассоциацию там, с человеческим лицом, которое динамично более-менее. Вот. Ну, у развитых особенно там. Вот. А у птиц это напрочь отсутствует за счет их просто анатомии. Поэтому вот эта вот их гнусность такая, она, в общем-то, укладывается просто в такое понятие, что вот эта простота, она не дает им покоя, и они подобным образом могут терроризировать целые огромные населенные пункты. То есть,
0: и так, поселки.
1: Да, впадая в как бы в консервативное состояние зимой по первой порожь, они начинают вот так проникать в жилища граждан.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Да. Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: У меня пару вопросов коротких к орнитологам.
0: Ага.
5: Вот меня давно с детства интересует такой вопрос. Во-первых, почему курица не летает? Это первое. Угу. Все равно же она птица, и крылья есть, и хвост, и все такое. А второй вопрос у меня, вот почему-то, например, петух топчет курицу, да? Uh-huh. А вот яйца-то растут почему-то у курицы. Вот. Спасибо большое вам.
0: Uh-huh. До свидания. Причем растут внутри у курицы. Мы проводили несколько раз вскрытие, обнаруживали, что курица это на самом деле такой как бы емкость для вынашивания яиц. То есть у нее все внутренние органы занимают очень мало места. То есть это такой как бы пустой объем изнутри, такая пещера, на которой со стенок свисают просто эти яйца, начинающие формироваться, как вот сталактиты эти, да, пещеру, вот так же. То есть это ужас, когда ее вот зарезаешь и смотришь. Потом они, соответственно, эти яйца костенеют, падают внутрь утробы курицы и выходят вместе с пометом.
1: Но у меня существовала другая теория, что курица и петух — это вывернутые наизнанку некие животные, которые, в общем-то, и не способны были летать. Может, это суслики или еще кто-нибудь.
0: Да, да.
1: Вот, они...
0: Или кроты,
1: их,
0: кстати,
1: их те же. Внутренности, да, представляют из себя такое что-то подобие оперения. Вот, и на самом деле тут еще противоположность пола такая, что вот, например, тот, кого мы считаем курицей, на самом деле он, конечно, мужского пола, а петух, соответственно, этого женского. И когда там... Вот женская, когда петух топчет курицу, то у курицы просто реакция, как бы, она хочет донести до нас, что на самом деле она не курица, она
0: мужчина.
1: Да, и таким образом нам показывают в виде символического отображения. То есть вот вываливает одно или два яйца.
0: Плюс, кстати, наводит на такую на сомнительную мысль ее хвост.
1: Да,
0: то есть, как
1: хвост
0: бы...
1: есть, и как бы его нет.
0: Ну, да, что нельзя сказать о петухе. Плюс доказано, что, в общем-то, да вообще, что петух — это баба. Неспроста же в некоторых местах называют так, ну,
1: Да, а если в некоторых местах за основу принято, в общем, какие-то спонтанные, но мистические некоторые вещи, которые просто табуируются или там берутся на вооружение, то здесь много чего сходится.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Знаете, у меня к вам такой вопрос. Да. Вот я сегодня случайно там попал на свою кухню, где висит такая трехпрограммная байда на стеночке, вещающая. Вот, и там в новостях каких-то слышал обрывки фразы, что где-то там, ну, в Америке, может быть, или где-то там на Западе, сейчас практикуется, значит, пересаживание сердца свиньи человеку. Вот, но там говорилось о том, что это чревато какими-то совершенно новыми заболеваниями, поскольку у нее там вирусы какие-то в организме, которые не лечатся, ну, не будут лечиться у человека. Это приведет к генетическим изменениям и так далее. Вот вам это известно, что ли, об этом? Что на эту тему?
1: Ну, это Почему? Очень известная вещь. На самом деле вирусы это не самое страшное. Здесь они опасаются, скорее всего, то, что вот произойдет как бы проявление истинных генетических наклонностей той или иной особи. То есть человек, он, в общем-то, тоже комплексное существо, и в нем, в общем-то, от по большому счету какие-то органы и принадлежат к тем или иным видам там, животных. Ну, как бы является очень крупным. Так, за счет того, что у человека существовало 5 пальцев на руках и на ногах, он способен был пересаживать себе органы раньше других. Вот. Если другие там в силу там, того, что у них там ласты или какие-то когти, они не могли просто это осуществить, то человек в свое время там, благополучно себе там, от одного, от другого пересаживал, так что внутренности у него представлены в виде такой колоритной, в общем-то, фауны. И пересадка, там, например, от домашней скотинки какой-нибудь ей там органа, это совершенно правильный вообще ход там. И причем там закошмариваются подобные исследования только потому, что хотят побольше денег выколоть. На самом деле вы можете сами это все сделать, пойти вот сейчас там запросто и там где-нибудь в какой-нибудь медицинской лаборатории взять какой-нибудь орган там вот какого-нибудь животного и попробовать себе заменить его.
0: В принципе, да, поскольку хирургия как таковая, она родилась только по той причине, что человек, он...
1: Когда он нашел
0: как компьютер, там все можно втыкать.
1: Да, и нашел свое отражение. Да. С того момента, как он увидел свое отражение, он сразу начал экспериментировать. Он начал там многие органы менять себе там. И с тех пор, в общем-то, прошло много времени, там запретов много существовало. И в результате просто создали кошмар вокруг того, что вот нельзя менять. А на самом деле, в общем-то, руки заточены правильно.
0: То есть, плюс когда... тут еще следующий момент. Вы же едите свиньи.
1: Да.
0: Вот, а некоторые табуированные как бы люди, они не едят ее принципиально по тем или иным, там, может, религиозные соображения, именно потому что вот как бы у них какие-то свои соображения насчет сочетания человека и свиньи.
1: Или они участвовали в свинячьих войнах.
0: Что тоже, в общем-то, не исключено.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, разговаривайте, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: У меня вопрос к дерматологу. Вот сейчас эпидемия, это случай у мужчин, случаи менструации.
0: Случаи чего, простите?
7: Менструации мужчин. Угу. В Москве эпидемия. Угу. Просто вот как дерматолог это объяснит.
0: Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, это, да, реальные вещи.
1: Это аномалии, подвержены жертвы рекламы, это очевидно. Потому что внушением можно добиться всего, что угодно. Потому что у женщин некоторое время назад, в общем-то, прекратилась менструация в результате возникновение как бы, ну, просто уже реакции на вот этот вот шквал этой рекламной кампании, непривычной для Москвы, вот. А у других она как бы развелась, то есть это...
0: Мало того, в сочетании вот с менструацией обильной у этих мужчин, то есть мы же как проводим постоянные исследования такого рода клинических случаев, очень подробные, то есть берем анализы, там, мазок, ну, все, что положено. Вот, и обнаружено, также стоматологические исследования проводятся, обнаружено, что именно бивни этих особей, они принимают некую такую яйцеобразную форму, то есть тоже благодаря все той же рекламе, то есть человек, вроде вот он мужчина, у него менструация и зубы как яйца по форме, то есть практически функциональные, пользоваться ими нельзя, это ужасно, действительно. Вот, ну и полностью перестраивается организм, то есть уже как бы...
1: Психогенно.
0: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Это Вася вас беспокоит. Добрый вечер.
0: А мне кажется, что вы вот немножечко, извините, Василий, несерьезно относитесь к нашей передаче. Как-то вот не хочу вас обидеть, но, по-моему, вот это не ваш природный голос. А если это так, то вам стоит обратиться в наш центр.
1: Не голос, а интонация.
0: Да, интонация, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
9: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Вы знаете, я решил поделиться своими соображениями от темы, которые немножко отступили, по поводу утилизации.
0: Да.
9: Вот. Вы знаете, что касается прокладок, например, использованных, ну, не знаю, для вас, наверное, секрет, содержит колоссальное количество гормонов. Ну, вот. И, в общем-то, если при умелом... так сказать, использованные материалы для прокладок, можно прямо из них сразу таблетки гормональные штамповать и прямо на прилавке в аптеке.
1: Ну, конечно, это не то, что в гамбургеры вот сейчас их кладут. Это, конечно, намного эффективнее. Таблетки – это всегда концентрированный продукт. Вы предлагаете взять, там, например, ну, там, центнер или тонну этих прокладок использованных и как бы наштамповать таблеток. Это здорово.
9: Вот.
0: Хорошая идея.
9: Можно делать с памперсами, используя их в качестве удобрения. Ну, тут немножко сложнее. Поля большие.
0: Или можно использовать как комбикорм.
9: Да, комбикорм.
1: Я предлагаю памперсы их, в общем-то, в идеологической борьбе использовать вот собачников с как бы сказать, с молодыми матерями, у них там напряг все
0: постоянно,
1: время. Да, я предлагаю на собачьих площадках разбрасывать памперсы, как те, в свою очередь, разбрасывают собачье дерьмо там на детских площадках. Ну и будет такое всеобщее равновесие и удовольствие.
9: В Госдуму
0: отправить. А мы обязательно, уже бумаги пошли. Спасибо вам за звонок. Практически сразу у нас ведь самая горячая линия, то есть все идеи, которые имеют какую-то ценность, мы сразу же оформляем документально и направляем туда. Они потом, в общем-то, рады всегда. Говорят, приходите еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: Я хочу спросить Андрея Орлова. Вот в одной из ваших передач вы говорили о том, что у людей есть несколько табуированных вещей, такие как прием пищи, там, значит, религия, потом аутентификация. В этой связи вот правильно ли я считаю, ну, правомочно ли считать, что вот такие набожные люди, там, которые, значит, вот ходят там с большими крестами, там, так сказать, прилюдно там посещают церковь или там молятся там кому-то чисто, ну, в таком показушном плане, они как бы похожи на людей, которые публично совершают акт идентификации. И вот я не прав.
0: Спасибо.
1: Нет, это вы немного здесь как бы немного не правы, потому что публичный акт идентификации – это конкретный эксгибиционизм. Это если бы публично человек молился, там, например, или публично ел, вот, или искренне, так скажем. Вот. Но это все равно, что притворяться, там, например, ну, собственно, не реально осуществлять акт идентификации, а симулировать его. Это точно так же ходить с большими крестами и там молиться там двумя руками креститься там и тому подобное. Ну, то есть здесь, в общем-то, замена происходит некоторых вещей и понятий. Там вот большие кресты и какой-то показух вокруг собственной принадлежности какой-то какому-то слою людей, которые, в общем-то, помешаны на каких-то религиозных концепциях. Мне кажется, что они связаны, скорее всего, по аналогии, если брать, приблизительно то, что если бы там человек культивировал какую-то особую там диету там или еще что-нибудь.
0: Или вегетарианство.
1: Ну, а с персональным его, с личным, не имеет никакого отношения. То есть это относится, скорее всего, к показухе.
11: Монмаранси в руках, чем обоз

0: И я с удовольствием представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии и, кстати, непревзойденный авторитет в области декоративного свиноводства, доктор Петкана Червено-Тиквинникова. И с ней как бы переводчик, он, в общем-то, штатный сотрудник нашей программы. Я думаю, вы все его узнаете. Сегодня не будет рубрика «Набат железных ягодиц». Сегодня рубрика будет называться «Окно в природу». И, соответственно, речь у нас, как вы сами поняли, пойдет о новой породе, ну, грубо говоря, свиней. Собственно, вся сегодняшняя программа готовилась тщательно по вашим письмам. После того, как в эфир вышла программа о дойерах, о доении коров, вы просто завалили письмами редакцию. И вот очень масса большая писем посвящена именно проблемам свиноводства. И вот поэтому сегодня к нам приехала Петкана. Она находится, в общем-то, в Москве не случайно, на конгрессе, международном конгрессе свиноводов. И, соответственно, улучила момент, чтобы заехать к нам. И пришло нам время поздороваться.
1: Добрый вечер или по-доброй ночи.
2: Здравствуйте, поздоровалась с вами доктор, профессор, лауреат, международник, конгрессник и вообще просто свиновод. Вот. Ну и, конечно же, я почти доблестный, дважды герой Советского Союза, трижды герой этого, ну вот, республика. Ну, вот есть граничащие страны.
0: Ну, сейчас идет речь, собственно, не о вас. Давайте все-таки вернемся к нашей главной теме сегодняшнего разговора. И речь идет о том, что в своих, собственно, письмах радиослушатели вопрошают о таком существе, которое носит название, в принципе, везде его называют пока по-разному, но, тем не менее, как-то общая концепция названия выработана. Это воронеж, это диагональный хряк-храпун.
2: Ну, ты справился с именем этого достойного животного. Животное имя, которого тоже достойно его. Вот, а откуда мы взяли болгарского профессора? Вот, ну, вы все знаете, что я любитель свиновод, особенно свиновод декоративный. Вот. И я тоже присутствовал в слушателях на конгрессе и случайно заметил эту прекрасную профессоршу болгарского происхождения и подошел к ней, мы с ней поговорили 5 минут и сразу же решили, что она просто должна подъехать к нам на передачу.
0: А, кстати, нужно еще предупредить, что доктор Петкана, она, собственно, понимает по-русски все, что мы вот ей говорим и спрашивает, но, увы, разговаривать по-русски она не умеет. Но не потому, что как-то не научилась или еще что-то, просто действительно большая нагрузка. Ведь доктор Петкана, она постоянно выезжает в разные страны, вот буквально недавно вернулась из Японии, и просто ей некогда сейчас загружать голову вот этим изобретением русских как бы слов. Но сперва нужно спросить по закону гостеприимства. Скажите, пожалуйста, доктор, а вообще как вам здесь у нас, как вот проходит этот конгресс, как вам, собственно, поведение коллег и вот эта жара, поскольку я знаю, что съехались и из Мозамбика свиноводы, и вот как бы и здесь наши российские фермеры тоже присутствуют. Какова атмосфера сейчас на конгрессе?
1: А знаете ли, Бехиска удиви, кажет, что к наистине добрый тва Михарайсу. Моите приятели, все, что се мисли, че говорят такая или, может быть, не, а за познатите от Мозамбик, на тях наистине им харесва и, может быть, те се привикнали к тази атмосфера и тази температура.
2: Ну, я сейчас в двух словах переведу, что сказала известнейшая профессура. Э, я продолжу. Тут что-то с техникой у нас не в порядке. Вообще Россия понравилась профессору. И в особенности очень удивила обстановка Конгресса. Вот это, то есть, двумя жирными линиями подчеркнуто было в ее словах, что вот никогда ни в одной стране она не видела, чтобы свиньи тоже присутствовали на Конгрессе и ходили где-то вот прям, ну, чуть ли не участвовали. Вот, и во главу всего Конгресса еще она сказала, ну, вот, для нее был подарком, что в центре зала на постаменте стоял ее лучший хряк-храпун.
0: Ну, тогда сразу следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, Петкан, вот и если бы, ну, такой вопрос, может быть, нескромный, если бы не случилось такого, что именно вот сейчас, вот буквально месяц назад вы искусственно вывели вот этого хряка-храпуна, вы бы имели бы возможность приехать на этот конгресс, потому что я знаю, что как бы платят за все это вот действие, за весь этот конгресс, вот добровольное общество спасения парнокопытных, и как бы вот все это перевелось в ранг все-таки декоративного взращивания, заметьте, да? Вот, то есть поехали бы вы на этот конгресс, или все-таки причиной того, что вас пригласили, послужило вот как бы выведение вами воронечно-диагонального хряка?
1: Знаете ли, бих искал да ви кажа, че аз наистина бих съжалял, ако не бих могла да попадна тук, защото това е наистина за мен е основната работа, с която се занимавам, и бих искал все пак хората, които разбират нещо в тази област, да видят за... може би за тези усилия, които бяха положени от моя страна, и все пак да оценят.
2: Ну, президент Славянского общества разведения декоративных свиней. Очень много сказала о том, что... Очень много сказала о том...
1: Ви забравихте думите.
2: Ну да, конечно, не только хряк-храпун был, так сказать, поводом для того, чтобы пригласить ее на международный конгресс в России. Не секрет, что она является ведущим свиноводом во всей Европе. Вот, не говоря уже о странах-малютках, находящихся вокруг Европы. Вот, и поэтому, ну, как бы это сказать попроще. По-болгарски это все звучит как-то так вот легко, а вот по-русски сказать это очень трудно. Ну, она завсегдатай конгрессов. То есть без нее редко, когда соберется конгресс. Но когда она ездила в Австралию по поводу разведения свиноматок, у которых идет раздвоение ноздрей, вот, то из-за нее перенесли конгресс, который проходил в штате Небраска в Америке. Вот, и поэтому это говорит уже о том, что очень сильный человек с нами в студии сегодня.
0: Да, в студии у нас сегодня президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктор Петкана, герой социалистического труда Болгарии. И сразу следующий вопрос, который наши радиослушатели просили в своих письмах задать уважаемой Петкане, это вопрос о том, все-таки как, чтобы сам профессор, можно сказать, маэстро, описал вот свое произведение, потому что как бы все вот известные свиноводы, это большая коалиция людей, обобщенных одной идеей, одержимых одной вот этой высокой идеей, по признаниям всех авторитетов в этой области, этот воронечно-диагональный хряк-храпун является воистину произведением искусства. Вот если вам не сложно, опишите, пожалуйста, как он выглядит и как вообще все это получилось у вас, расскажите.
1: Знаете ли, това беше после дълга и сложна работа. Наложи се да вземем няколко свине, няколко парасета, съответно техните деца да ги, да го, да ги разплодим след това, да вземеме от всяка една двойка, която беше отделно изследвана, съответно взени количество гени от тях, които в, вече в кълби се бяха ги съединиха, може би лучи най-добрите тяхни качества, и след тази дълга и продължителна работа, която се водеше може би в продължението на няколко дълги и сложни години, и съответно аз не го направих сама, а ми помагаха много хора, които ме поддържаха може би в тези сложни моменти, когато се налагаше изцяло да се потопя, може би, или работата да ме погълне, да оставя всички проблеми, които се създадоха извън нея, и може би това не може да се каже с думи, това е прекалено сложно.
2: Профессор нам вкратце рассказал об особенностях его изобретения, ну не изобретения, а выведения. Это очень долгий и упорный путь. Это, можно сказать, путь от Земли до Солнца, который она прошла от...
0: пробирки.
2: Да, вот от этой сообщающейся пробирки и вот к вышедшему из этой пробирки ворончатому параллельному хряку-харпуну. Ну, вот я сейчас попробую перевести, что она сказала. Вообще очень трудно, потому что очень много терминов, которые я, наверное, все-таки не смогу перевести. Как выглядит, ну, то есть описание харпуна. Значит, название. Название вы все слышали. Ворончатый параллельный хряк-харпун. Ворончатость. Откуда это вообще взято? Ну, дело в том, что... Ну, вы все помните обыкновенную свинью. Внешностью она явно напоминает свинью. Лапки там, хвостик вот штопорком. То есть бутылки, чтобы открывать можно было. Розоватость, покрытие, шерстность небольшая сверху. И вообще общая розоватость вот эта. И парца копытов. То есть вот когда копыто состоит из пары. И вот каждый копыто вот в таком плане сделано. Особенности. Особенности этой свиньи в том, что у простой свиньи у нее наблюдается конусность носа. То есть, говоря простым языком, воронка носа. Но она достаточно туповатая, ну, как бы выглядит. Ну, почти не видно этого конуса. Этой вороночки. Вот. И эта воронка идет от лица. То есть сужение мордочки идет. А тут идет обратная реакция. Тут идет воронка, она идет в свинью. То есть, если свинью поставить на задние лапки и мысленно представить, что вместо носа у нее находится как бы отверстие, уходящее вниз, то туда можно наливать воду, которая будет постепенно проникать в свинью. Вот это главная идея, чтобы свинью все-таки сделать там, из свиньи можно было делать не только мясо, там, молоко, вот, пельмени, но еще использовать как воронку для перелития жидкостей. Ведь что сверху отверстие, что снизу, это же все как у птичек. Но там главное клапан вынуть один, вот, как, перед тем, как использовать.
0: А скажите, а мне послышалось, что что-то вот доктор Питкана говорила о генах. Ну, я не имею в виду тех двух ген, которые ждут вот вас внизу, а вот о генной инженерии там что-то, по-моему, прозвучало.
2: Не, ну, гены ушли давно уже, кстати. Это моя охрана, вот эти два черных негра, здоровенных, длинных, в кожаных плащах. Черных и шляпах.
0: Но речь сейчас все-таки не о вас,
2: ну,
0: да.
2: Да, я знаю. Гены. Ну, вы знаете все, что такое гены и на что они влияют. Вот. Ну, тут вот особенность такова, что гены были вычислены по формуле. Я думаю, все свиноводы меня поймут. Формула звучит так. H ОБС равно. Ну, то есть H — это гены, а ОБС — количество генов, ну, подразумевается. Равно ТСМ, то есть температура самой матки. ТСМ. Минус, скобка, Т, из. Вот, это температура из. Ну, то есть, это по-болгарски тут формула написана, я перейду. У них подразумевается, как бы, температура из — это температура, находящаяся вокруг самого хряка. Плюс ТЛО. Температура лицевой оболочки. Вот. Скобка закрывается, проводится черта дробевая. Вот. Вообще свинью из дробовика убить очень легко. Вот. И поэтому проводится черта и делится на температуру АБС. Вот. Да, и умножается на 10. Ну, 10. Откуда взялось 10? Значит, парных...
0: Вот, может быть, сейчас профессор нам уточнит насчет 10.
1: Да, у вас количеството на самите свине, от които беше изведена тази формула.
2: Ну вот, она, значит, сказала, что 10 – это... Вот если взять свинью, поставить ее на ноги, получится 4 ноги. Вот, и у каждой ноги пара копыт. То есть копыт будет 8 и плюс 2 ноздри. Вот и получается 10. Вот. А если их обслуживать при двухсменной работе, то формула будет немножко другая. Значит, тут HBS равно 2TSM минус скобка 2TPS плюс 2TOLO. Скобка закрывается, делен на ТОБС и умножить на 10, как обычно. И запятая. Вот. Вот так вот. То есть все очень просто. Да, я забыл еще, то есть продолжить. То, что ворончатые мы все поняли. То, что носопырка находится вот в ворончатой степени. Ну, ворончатость, ну, настолько она большая, что она как бы закрывает всю морду. Ну, то есть... Если у обыкновенной свиньи видно морду, то есть смотришь на нее, стоит свинья, понятно, то это не видно морду. Глаз не видно. И вот создается такое впечатление, что перед вами стоит такой блин такой стоит, и две дырки.
0: И копытца снизу видны, ну, да? Да,
2: видны. Они еще так помаргивают. Они у них фосфорические, ногти фосфорические.
0: А давайте все-таки спросим у нашего гостя. А в гостях у нас, напоминаю вам, президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой соцтруда Болгарии, доктор Петкана. Все-таки спросим, а каким образом... А, да, то есть...
2: Мы забыли же о том, что не полностью расшифровали, как бы... Ворончатых, мы только про ворончатых сказали.
0: Нет, а я сейчас хотел задать вопрос, который к нам тоже пришел в письме, касаемый...
2: Кто пришел к нам? Вопрос. Иван Иванович, вопрос? Он в студии, и ты ничего не сказал?
0: Касаемый.
2: И касаемый
0: зрения,
2: здесь.
0: Касаемый зрения, зрения вот этих животных. Они же должны каким-то образом находить силы. Ну, во-первых, надо спросить. Доктор, скажите, пожалуйста, чем вообще питаются эти существа? Вот, собственно, и каким образом они находят свой корм? Как у них вот зрение? Как они сами видят вот из-за своего собственного вот этого, если это можно так назвать, пятачка?
1: Знаете ли, за това бяха създадени специални хора, обучени съответно, които да си гледат добре работата при естествено добро заплащане. Те следят постоянно, това е температурата на храната, мокротата, може би поведението на самите свине, на тяхното поведение спрямо един към друг, цвета на очите, дъха на устата и съответно това е състоянието на корема, дали е твърд или мек. И в зависимост от това, всяко определено прасе или тяхното детенце, му беше написана специална таблица, в която съответно бяха разписани всички цифри, свързани с тяхното отглеждане. И може би аз ще спра сега до тук, за да могат да преведат, или ще продължа малко по-късно.
2: Ну, в данной речи большое внимание было уделено зрению свиньи.
0: Ну, это неудивительно, я же спросил об этом, это было в вопросе, да.
2: А, ну, эту часть я прослушал, я отвлекся. Особенности зрения. Вообще зрение просто особенное. Тут говорить даже нечего. Дело в том, что если у обыкновенной свиньи глаза в большей степени как-то сходятся к переносице. То есть они как бы вот... И они маленькие, черненькие глазки, но они к переносице ближе. Вот. А ввиду обратности ноздревого прохода, вот тут, соответственно, идет уход. Уход глазных яблок к краям скул. Вот. И еще очень сильная деталь того, что свинья не может видеть прямо. Вот. Она, у нее, как говорится, два способа. Кто как говорит, радужное зрение и дуговое. Вот. То есть, как бы, зрение происходит по траектории полета снаряда, если его положить боком. Ну, то есть так вот вокруг ноздрей она, ну, пятачка обходит зрение, состыковывается и прямиком идет уже. То есть как бы вот состыковывается, вот представьте, она обходит как бы по кругу, ну не по кругу, а по дугам, по двум обходит, встречается, и вот этот вот мощный импульс зрения уходит вперед, и свинья смотрит только прямо, а вправо она может посмотреть только повернув голову, соответственно. То есть она не может там, как бы, вот у нас у людей, то есть у нас у людей, ты понял, говорится, что как бы боковое зрение, да, то есть мы так вот можем боком, то эта свинья не может боком, потому что если она отведет, она не может отвести глаз вот в сторону, потому что они и так уже по краям стоят. Вот, ну и, соответственно, она смотрит только прямо. Все.
0: А вот теперь такой следующий, естественно, вопрос, поскольку, как мы уже выяснили, ворончатый диагональный хряк-храпун был все-таки вот произведен в пробирке, то, соответственно, был ли неожиданным для самого доктора Питканы вот результат этот, появление вот такой большого такого пятака на свет, вот, и каким образом решаются проблемы с кормлением, поскольку мы знаем, что все, в общем-то, свинофермы оборудованы по старинке старенькими достаточно такими лоханками деревянными, куда, ну, рассчитаны под нормальный диаметр свиного рыльца, поэтому вот появление такого, скажем, персонажа, оно как бы само по себе должно вносить какие-то технические изменения на фермах. Сколь готовы вообще к этому фермеры?
1: Да, знаете ли, както винаги во всеки експеримент не могат да се предотвратят или може би да се угадаят всичките възможни варианти, които могат да бъдат.

0: наистина остарялото вече оборудване. Това е наистина една голяма пречка към по-нататъчната ни работа и съответно се наложи се наложи с ръчни средства дори в къщи да водиме тези животни, да ги отглеждаме, да ги храниме, но според мен ентусиазма на нашите на нашите хора беше неоценим.
1: Но главное съдържание речи нашего профессора, горячо любимого, то, что кормежка достаточно простая. Существует несколько видов кормления. Значит, вот некоторые из них – это поение, автопоение, при помощи шланга, раздача кормов и чистка помещений тоже вот в этот момент происходит. Вот когда... Дело в том, что к храпуну очень трудно войти. Он спокоен только тогда, когда его кормят, и поэтому чистка помещений происходит вот именно в этот момент, потому что его прямое зрение концентрируется именно на еде. То есть вот этот луч уходит в еду, и, соответственно, он не видит уже бокоходящих вот этих обслуживающих людей, и они все там подчищают и моют. Вот. Вручную, вот это самый такой распространенный способ кормления, это когда заставляют есть. Ну, капризный. Вот когда один, он понимает, что он король песочницы, и поэтому он может капризничать. Его заставляют есть. А едят они вообще так все, как свиньи.
2: Ну что же, спасибо. После короткого выпуска новостей мы продолжим нашу встречу с доктором Питканой. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тем, кто только что присоединился к нам, что в гостях у нас в программе «Монмаранси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии и лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Питкана Червено-Тиквиниткова.
1: Ну, продолжим знакомство с профессором, знакомство с ее профессией, с ее достижениями, мечтами, ну и вообще.
2: Давай сперва спросим, все-таки очень многих радиослушателей интересует вопрос. Скажите, доктор, вот когда вы родились, вы кем мечтали быть? Ну, то есть, вот по, как бы, читая ваши вот воспоминания, мемуары, которые так вот любезно нам переслали по факсу.
1: На русском языке.
2: Да, уже переведенные. Как бы вы изначально уже хотели специализироваться, себя и строить свою жизнь все-таки на сельском именно хозяйстве? То есть, не хотели вы никогда стать космонавтом или там как, или, ну, кем обычно хотят быть дамы?
1: Поваром.
2: Да.
0: Знаете ли, откакто се помня или може би даже не помня, аз чувствах, че наистина тази работа е за мен и може би още в самата утроба чувствах, че аз ще мога да направя нещо, да открия и съответно да направя една крачка напред в една толкова интересна област.
1: Значит, перевод будет следующим. Ну, примерный, конечно. Она помнит свое глубокое детство. Вот. И она сразу как-то определилась. Еще в самом раннем детстве. Она поняла, что космонавтом ей не стать. Вот. Да и как-то к водительской вот деятельности тоже не тянет. Ну и поваром она никогда не думала стать. Это вот приготовление пищи, это все муторно. А вот то, что она выросла в деревне, и то, что как-то первые шаги ее были за забор, где находятся свиньи, которые приняли ее так вот радостно, вот, они ее облизали с ног до головы. Вот, и тогда ее осенило, вот оно где.

0: Мое. Вот она стояла в окружении свиней, которые лупоглазо целились в нее. И такой вот ласково добродушный взгляд с их сторон согревал ее. И она почувствовала это каждым, каждой молекулой своей кожи, тела вообще. И она мозгом уже тогда поняла. И этот вот хряк именно возник в ту минуту. Вот. И вот только пройдя через огромные тернии, вот эти все академии.
1: А скажите, пожалуйста, это вопрос опять же к доктору Петкана. Как вы вообще расцениваете, вот побывав здесь и сейчас присутствуя здесь, на этом семинаре, международном семинаре свиноводов, как вы расцениваете вообще возможности и нынешнее состояние российского свиноводства, собственно, как такового?
2: Това е един наистина много за мен лично труден въпрос, въпреки че тук съм била не един раз и съответно съм имала много срещи и контакти с тукашните свиневоди, които се занимават с тази работа също толкова сериозно. Според мен това наистина има бъдеще, но прекалено старото оборудване, което стои в сградите, пречи на бързото развитие, може би, в тази област, тъй като за да можем да ги отглеждаме, наистина ни трябва нещо сложно, което ще облегчи работата на хората, които се занимават и обичат съответно тази работа.
0: Да, конечно, в глазах болгарских ученых упадническое состояние нашего свиноводства выглядит именно упадническим. Очень-очень возмутилась она, когда увидела, что свиньи ходят грязные. Вот. Дело в том, что это вот только в российской терминологии свинья звучит у нас как-то грязно. Ну, в том плане, если я тебя, Саша, назову свиньей, ты поймешь, что ты когда ешь мороженое, у тебя облита вот эта вот грудничковая часть твоего тела. То есть она вся обляпана мороженым. То есть или за столом ты сидишь там, чавкаешь. Вот. То есть вот так. На самом деле свиньи вот в других странах это достаточно интеллигентные вещи. И вот у нас пословица есть: посади свинью за стол, она и ноги на стол. У них такого не бывает. У них даже свиньи ноги на стол не кладут. А у них их даже четыре, они их и то не кладут. Они сидят, их опустят вниз. Вот. А так вообще, как она видит, что очень трудно фермерам вот, обслуживать свиней, потому что нет оборудования нужного. Вот все эти новые мини-роботы, которые обслуживают свиней, все-таки свиньи очень такие неприхотливые животные, которым нужно очень много внимания, а около каждого не поставишь по-рабочему, который будет там понукать ее, там, подсказывать, где что сделать. Вот. А в России этого нет, и запущенное хозяйство очень сильно. То есть кормушки грязные, ну это с самого начала, дырявые. И в некоторых стойлах вообще их нету. То есть как бы там подошел работник, высыпал из ведра и пошел дальше. А свинья стоит с недоумением, моргает там глазами и не понимает, что это такое еще. Она вот уже с детства привыкла, ну у нее в крови должна стоять кормушка, а ее нет, и она не ест и умирает с голоду. А ученые там ломают голову, выводят там формулы, почему это все свиньи, которые мы ставим, вот где нет кормушек, умирают. То есть очень поразило это профессора. Вот он чуть ли не плачет даже, сидит, слезы прям капают. Представляешь, глаза нам как открыли. А у нас на ВДНХ там стоят мытые вот свиньи. Видел когда-нибудь? Вот мытая, она же розовая. А нам всегда говорили, что свиньи коричневые. А на самом деле они розовые. Коричневые, когда они грязные, все в засохшей грязи. Если ударить по свинье палкой, то с нее вот эта вся грязь осыпется кучкой такой ровной. И вот когда грязные свиньи идут, ну вот, в засуху, то получается как бы такая, вот если их пустить по траве цепочкой, то они могут сделать целую тропинку. Потому что когда они идут, обсыпается вот эта вся грязь и вот ровной тропинкой. И это называется свинящая тропа. Ну вот, это был, собственно говоря, перевод того, что сказал он профессор. А так, она вот тут, я узнал, что она еще и немножко поэт. И сейчас она прочтет нам стих, посвященный ее изобретению. Этот стих она сочинила в момент появления хряка на свет. Пожалуйста.
2: Да, знаете ли, бих искал да кажа, че това беше точно в минутата на негово раждане. А сега ще ви кажа стихотворението, което беше написано в този момент. Понякога ще идвам в съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти на път и вратите не залоствай. Ще влеза тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя, а когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
0: Ну вот, краткий перевод. Я сейчас так быстро сформулирую его. Значит, так. Хряк, храпун в моей пробирке. Солнцем розовым восходит. Словно детские, как это, качели. Как песок на жарком пляже. И его диагональность станет времени приметой. Хвостик радостно вот, виляет. Усиляет свиноводов. Нет, умиляет. Умиляет этих свиноводов. Вот это примерный перевод, какой вот насколько вот живой стих. Вот. Даже вот Пушкин, когда писал о свиньях, он писал именно о российских. Вот, и поэтому он, стих был немножко мрачноватый. Там не было солнца, не было пляжа. А тут, видите, сразу видно, свиньи содержатся в чистоте. Они живут чуть лучше, чем наши люди. У них кафель вокруг чешский.
1: Вообще, вот, конечно, редко встретишь, когда ученый человек, имеющий ученую степень, посвящает своему, вот, скажем так, научному детищу такие вот как бы стихи. А скажите, доктор Петкана, вы вообще вот не пробовали себя вообще на серьезном поэтическом поприще? То есть я знаю, что... Скажем так, воронеж-диагональный хряк-храпун – это, в общем-то, не последнее ваше изобретение, я надеюсь, но и не первое, что в свое время вы изобрели такого птицы-хряка. То есть, да, вот скажи, пожалуйста, как это?
0: Птицы-хряк – это еще в проектах, а были же матки-юбки. То есть, такая декоративная свинья… Ну, я думаю, сначала об этом скажет профессор.
1: Да, расскажите. Действительно, это было. Я видел замечательное совершенно вот эта свинья, у которой вот эта и как бы юбка состояла. Это на самом деле такая жировая складка просто.
0: Да, да,
1: конечно. Как бы в форме юбки. Вид был очень такой хороший. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о матке-юбке.
2: Това е едно от най-интересните наши експерименти, който се получи преди 2 години. Над него също беше положена на наистина много голяма работа. А как всичко стана, това е може би една от случайностите, в момент, в който никой не очакваше, се появи една такава свиня и след като беше изследвана и съответно след това доказано, че това е наистина едно от тези преломни сигурно моменти в нашето изследване и ние достатъчно дълго след това се занимавахме с развеждането на тази порода и съответно нейното съвършенстване, защото се налагаше постоянно поддържане съответно на нейното тегло и така нататък.
0: Ну вот сейчас я попробую еще раз вкратце сказать, о чем же все. Ну, те, кто слушает русскоязычную передачу «Эхо Москвы», а сейчас же и на Болгарию идет все это дело, соответственно. Вот, болгарский народ понял, о чем речь, и граждане, проживающие в России, тоже поняли болгарского происхождения, о чем речь. А я доведу до наших сведений. Значит, начнем с самого начала. Ну, как и говорил профессор, идея матки-юбки была сделана как бы по заказу. Пришли люди из цирка и сказали, что вот рассказали о своей беде, что как бы мальчики-свиньи, у них есть, ну, для всяких акробатических номеров, а девочек, они не могут их изобразить на сцене, потому что у девочек нет талии. Вот, и, соответственно, юбочка спадает. Ну, это как, это выбегает свинья, вот этот в кружок, и юбка спала. Вы представляете, какая картина, там мороженым закидают, вот, в шоколаде. А... Ну что, конечно же, великий профессор сказал, да, конечно, никогда не мог отказать. Вот это вот ошибка его, не надо было делать такое. Хотя эта матка и принесла золотые медали на конкурсе матка, вот как же это слово-то по-русски, по-болгарски я понял, а вот по-русски, сейчас я скажу.
1: Евроматка 86, по-моему.
0: Нет, нет, нет, нет. Матка-плесунья. Вот был у них такой. Там она заняла первое место. Вот, матка-юбка. Потому что вот такое оригинальное. То есть мало того, что она там плясала еще как-то, так она еще и в юбочке такой плясированной была. То есть это было вообще вышка. Я когда был там, у меня... Я сознание потерял. Меня отнесли. Я еще не видел, вот как плясать начали, только вышли, я сознание потерял. Ну, не смог я совладать с собой. Ну, так вот, я, значит, и на чем я остановил? А, ну да, на этом, на танцах. А, пришли из цирка, юбочки спадают. Ну что, и, конечно же, вот сразу пришла идея создать вот матку-юбку. И вот как она выглядит? Во-первых, она ходит только на задних копытах, то есть исключительно. И передние лапки у нее, как у зайца, они вот подобраны к тельцу поближе. Ну, то есть вот когда заяц встает в стойку часового, он лапки как бы подбирает и ушки навостро. А у этой ушки обвисают, вот, а лапки прижимаются к тельцу. И, в общем, она вот так вот ходит, и главное, помахивая бедрами. Они так вырисовываются слегка, но она так помахивая передвигается. Вот. И... Значит, уже в цирке дополнительно производят, вот, делают наколку на юбке, чтобы, ну, как бы был бы узор какой-то на юбке, ну, рисунок. Самцами проще, им накололи штаны, вот, обрисовали очертания, там, джинсов, допустим, или еще что-то, и все. А вот с маткой было тяжело, потому что, ну, видно, что она без юбки. То есть не придраться уже. Как ты там не коли, она без юбки. И уже некрасиво. Вот, но еще, так сказать, плодом творения. Но вот как художник, он всегда вносит что-то свое. Она внесла еще то, что эта свиноматка может плясать чечетку. То есть, прикиньте, вот она копытцами отстукивает. Ее подвешивают еще барабан сверху, чтобы она передними отстукивала. Это, я не знаю, даже никакой великий барабанщик не сравнится с трелью, которую может сделать. Вот так вот про юбку-то. Вроде бы все.
1: Ну что же, да, ты нормально вот перевел все, что сказал уважаемый профессор. Нет, ну я как бы так...
0: прислушивался, да.
1: Да. Вот, после выпуска новостей, а в Москве уже вот-вот грянет 4 часа утра, после выпуска новостей мы продолжим наше общение с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктором Петканой Червенотиквинниковой. Многие наши радиослушатели присылают ряд писем сюда к нам в программу, в которых, в общем-то, одна и та же тема постоянно прослеживается. Но наиболее точно эту тему все-таки в своем письме изложила Лилия Феоктистовна Навзнич. Она спрашивает конкретно вопрос к нашей гости, к доктору Петкане. Она спрашивает, а как же выбрать свинью? Вопрос можно по-другому несколько переиначить. Сейчас все-таки начало летнего сезона, и многие хотят, наши радиослушатели, на своем приусадебном участке или даже в квартире, там на балконе подвесить за ремни, чтобы оно там висело, завести себе вот парнокопытного пятачкастого друга. Вот. Но никто все-таки из них не знает, как прийти, где купить и как выбрать, как сделать так, чтобы тебя не обманули, чтобы хрюшка была здорова, не инфицирована и все такое прочее.
0: И еще вот надо сразу пометить, как бы, какой пол нужен. Ну, все-таки особенности у каждого пола свои. Ну, в плане выбора. Вообще, как выбрать самку, как самца?
1: Да.
2: Може би всичко бих свела към нещата, които са най-важни. И когато ще си избирате свиня, преди всичко погледнете в нейните зеници, погледнете какъв са цвят и не забравяйте за зъбите.
0: Ну, она говорит обобщенно, сейчас скажем, о мужском и женском поле, что в первую очередь надо посмотреть на цвет свиней. Он, соответственно, должен быть бледно-розовым. Бледно-розовым. Шерсть должна быть не выше 9 миллиметров. Вот. На концах ушек должны прослеживаться вот эти волоски, собранные вместе шалашиком на каждом. Если они растопырены, вот, то это говорит о том, что свинка инфицирована. Вот. Ну, заболевания могут быть разные. Это уже заболевания, ну, конкретно они определяются уже после анализов. А так вот, если растопырчатость видна волосяного покрова на кончиках ушей, то значит, свинка инфицирована, и такую брать свинку ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и, конечно, доктор не знает, где можно приобрести свинок в России. Но я могу вам сказать, что сейчас в Москве много разных мелкооптовых сельскохозяйственных рынков, где вы можете купить не только свинью, но и корову, коня, вот, овец, баранов, козлов, коз, курей, вот, орлов, которые будут за ними смотреть и охотятся. Потом, кто же еще бывает? Кроликов. Вот, потом еще бывают такие животные. Сейчас я вспомню. Ослы. Вот они как бы перевозческие все-таки. Их не едят, а они перевозят. Вот. Ну, вот на таких рынках вы можете смело туда ездить. Я сейчас, конечно, адресов не знаю, но мы в следующей передаче вам скажем, где вот лучше всего купить. Вот. Главное не продешевить. Когда вам называют дешевую цену, это значит, вам что-нибудь подкинут не то. Вот еще вот только что профессор подсказал, я забыл перевести, то, что обязательно надо пересчитать копыта. Чтобы их не было ни больше, ни меньше, их должно быть всего 8. То есть парнокопытная, на каждой ноге пара копыт, ног 4, не 5. То есть могут хвостик выдать за пятое копыто. Вот. Ну, у некоторых молодничков, вот, особенно у поросят отъемушей, у них хвостик, он не завитой, отвисший вниз. Вот эта вот кудряшечка, она как бы отвисла. Вот, это создает впечатление, что это ножка пятая. На самом деле это хвостик, и на нем как бы видно внизу разделение хвостика, как будто это два копытца. На самом деле это обман визуальный. На самом деле этого нету. Это как бы, ну вот, обман.
1: А еще такой вопрос к нашей гости, к доктору Петкане. А скажите, пожалуйста, доктор, а какое внимание нужно уделять и в какой степени зубкам, так сказать, молодого хряка вот при выборе, поскольку известно, что тоже они подвержены всяческим заболеваниям, как состояние зубов животного, так сказать, отражается на общем состоянии его организма и насколько оно в дальнейшем может повлиять на рост особи?
2: Това, което особено интересно е и може би много не знаят за това, това е, че техните зъби са практически като нашите. Тоест болестите по тях могат да се лекуват с такива препарати, които са нужни на човек.
0: Конечно, самое важное внимание надо уделять зубам. Вот, потому что зубы – это первоопределяющее здоровье поросятины. Дело в том, что очень часто зубы желтеют, а от этого они портятся. Вот, и желтизна эта проникает внутрь. Вот, а так вообще... Как выбрать свинью, то есть молодничок, по зубам? Все зубы, вот когда вы раскрываете пасть, все зубы должны покачиваться. То есть, ну, вы тронули зубы, они не крепкие, вот, они покачиваются. Ну, свинюшка молодая, зубы только отросли, и они слабо держатся, они покачиваются. Конечно же, грудничка этого надо будет кормить из соски. Вот, молочком, пока зубы не окреплют, ему нельзя будет давать здоровую пищу. Вот. А так, еще передние четыре зуба, вверху и внизу, они как бы чуть-чуть загнуты внутрь. Вот, чтобы когда пища, вот не пища, а вот первоначально, вот сосок вы вставляете в рот, и чтобы поросеночек не порвал его... и не перегрыз. У него вот эти зубы по природе загнуты назад, и они как бы не рвут его, а просто ложатся ровно и выдавливают молоко прямо из соска.
1: Ну что же, сейчас после музыкальной паузы мы продолжим наш разговор. А сейчас музыкальная пауза. И в гостях у программы «Монморанси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Петкана Червена Тиквенникова. И речь у нас сегодня идет, как вы уже сами догадались, программа целиком по вашим письмам, по вашим просьбам составлена. И речь у нас сегодня идет о наших пятачкастых парнокопытных друзьях, то бишь о свиньях. И вопрос, который в своем письме задает нашей гости Дмитрий Пантелеймонович Пустяк. Вопрос этот несколько, может быть, прямолинеен, но тем не менее на него, видимо, надо ответить. Это уже, видимо, к вам вопрос не как к вот, доктору целому в этой области, а как, может быть, вопрос вообще к экологу, я бы даже сказал. Спрашивает наш радиослушатель Дмитрий Пантелеймонович, а зачем вообще, мол, нужны свиньи? Вот именно так вопрос и поставлен. Что вы об этом думаете?
2: Да, знаете ли, аз съм яростен противник за тяхното избиване, съответно разделяне на тяхното месо след това приготвяне и ядене. Това според мен ни връща към нашите, може би, далечни... Това са, може би, първобитни хора и за това се отнасям отрицателно. Според мен свинята е все пак такова животно с хармонично тяло, съответно. И тази нова порода, която беше изобретена, тя все пак е повече за съзерцание, отколкото за някакво използване.
0: Ну, я как обычно перевожу. Петкана очень возмущена. Она возмущена в первую очередь как декоративовед. Вот. Ну, как так? В России полностью помешана на изготовлении свиней мяса. За рубежом от этого давно отказались. Просто-напросто. Ну, свиное мясо есть нельзя. Не из-за каких-нибудь там вероисповеданий, а просто изначально, с самого каменного века, свиньи были чисто декоративными. Они даже, им даже преклонялись. Вот. А тут их стали есть. Вообще, вот в Болгарии это как цветы. У некоторых свиньи стоят прямо на подоконниках. Ну, у кого квартира позволяет. У меня лично у самого подоконник маленький. И сюда свинью, ну, даже мордочку туда ее не положишь. Вот. А так, ну, просто как вот у вас вот есть, допустим, кошка, которая стоит 300 баксов, да? А у кого-то в Болгарии есть поросята, которые стоят 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов. Ну, их много ведь всяких разновидностей. Вот, некоторые с хохолками. И вот есть свиньи вот в полоску. Вот, ну, как бы по шерсти такой проходит окрас полосатый. Как бы вот на зебру похоже, только розовую. Вот. И просто, ну, очень возмущена. И она, ну, вот мы как бы затронули очень больную тему. Она на конгрессе поднимала даже такой вопрос, когда прекратится вот это издевательство. Вот это кровавое месиво, которое... Это вот кровь, которая течет вот по рекам России. Это же ужасно. Вот, вот такая речь у профессора была.
1: А скажите, пожалуйста, это вопрос следующего нашего радиослушателя. Вот, в принципе, такая проблема, ну, вот учитывая то, что вот сейчас выше вами сказано, значит, как бы насильственная гибель свиней, она, в общем-то, не практикуется больше, вот, по крайней мере, в ведомственном вам институте и вообще в ведомственной вам губернии, так скажем. А, собственно, тогда должны вставать проблемы с захоронением этих животных. То есть должны быть какие-то соответствующие места, куда вот все это дело, ну, может быть, я несколько нетактично говорю дело, то есть я имею в виду тушки умерших своей смертью животных должны куда-то как бы идти. Как вы относитесь, скажем, уже к их вторичной переработке? То есть если они сами уже подохли. Вот. Либо, значит, если вот как бы их просто хоронить, да.
2: Това наистина един много един въпрос, който ми е малко трудно да говоря, тъй като може би болезнен, но все пак ще се опитам да ви отговоря. Според мен свинете, след като умрат, трябва да се създават специални места, където да могат да се погребват, тъй като техните владелци може би да могат да дойдат, да седнат, да помислят, може би да поплачат, все пак те са им били близки приятели. И според мен трябва да има такива места, където ще се помни, че все пак са се раждали и умирали такива живот.
0: Ну вот, я опять перевожу. Значит, дело в том, что вот этой проблеме был уделен не один год и не два, может быть, лет пять. Вот. И после вот этих всех проведенных дней в лаборатории были придуманы, значит, первый способ. Это когда, ну, душа вышла из тельца. Вот, его надо куда-то деть, иначе оно сгниет и будет вонять наглым образом. Это, конечно, никому не приятно. Вот, тем более, что это еще и ядовито. Вот, еще вот этот яд применяют против комаров и мух. Вот, дихлофосные эти флакончики, они как раз заправлены вот этим ядовитым ядом. И можно у комаров уничтожать. Если у вас в доме умерла свинья, и она... это самое, у вас много комаров, то вы можете ее положить среди комнаты, и комары вымрут на год. Где-то не будут никогда больше появляться в течение года. Вот, а еще у них есть специальные крематории, где тельца умершей свиньи помещают в специальную установку, и бомбят ее атомами. И тельце распадается на множество молекул и улетучивается молекулярно. Вот. Потом еще многие хотят оставить себе на память любимого друга. Из них, для них специально приготавливают чучело, вот, или табуреточки, а из больших поросят делают столики. То есть вот у вас на кухне может стоять такая огромная поросятина, и в ней, рядом с ней маленькие свинюшки. Вот стол и табурет, такой кухонный гарнитур. Вообще, на кухню, так как интеллигентное животное, в основном ставят в гостиную. Так вот, перекрашивают под черное дерево, красное. Очень великолепно смотрится. Такое ощущение, что они вырезаны из дерева.
1: Ну что же, спасибо. После краткого выпуска информации мы продолжим наш разговор с доктором Питканой. Только что референты принесли нам записку. Звонила ваша коллега по конгрессу, который проходит. Напоминаем, что сегодня второй день работы конгресса свинологов и свиноводов, международного конгресса. И звонила ваша коллега, наша российская свиноводка Василиса Филаретовна Смакач-Колпак, которая, ну, видимо, как-то она навещала родственников сегодня, может быть, невнимательно что-то слушала вот на прошедшем дне, и она спрашивает, ну, во-первых, она резонно считает, что это будет интересно и нашим радиослушателям, но и заодно сама хочет как бы узнать, какова будет, каков, вернее, будет основной вопрос сегодняшней повестки дня собрание вот этого конгресса свинологов и свиноведов.
2: Един от най-важните въпроси за днескашния ден и може би първият, който ще се постави, това е за създаването на международния прасешки генофонд.
0: Ну, для нашей Василисы профессор сказал то, что главной повесткой дня сегодня будет создание международного генофонда свиней. Вот, то есть, ну, как бы создан генофонд для человеков, а для свиней как бы нету генофонда. И вот сегодня будет, как говорится, обсуждаться этот вопрос. Ну, я думаю, сегодня его создадут. То есть решат, какой город, в каком городе он будет находиться. А вот, и еще вот тот же референт принес записку, он спросил, а как же насчет вашего Харпуна? Что вот как-то его данные будут помещены в генофонд, или он все-таки останется как бы засекреченным, только он будет ваш, вы его не распространите?
2: Не, безусловно, неговите данни ще бъдат там дадени. Може би ще вземете една голяма част от територията на този банк.
0: Ну, Питкан сказала, что еще вчера, во время, так сказать, перерывов очень, ну, подходили другие профессора и интересовались, ну, что будет ли сдано в генофонд данные о хряке. И она сказала, что уже готов дойер. Вот, Василий Нога, такой есть русский дойер, который очень, ну, вот он, как говорится, президент дойеров России. Вот, и он лично произведет дойку. И приготовлена уже пробирка, она из чистого золота. И целое крыло будет отведено под ворончатого. Вот в генофонде целое крыло отведут. Вот очень много профессоров, там, наверное, из шести стран, по-моему, будут профессура присутствовать в этой лаборатории.
1: Скажите, все-таки такой известный человек, как Василий Феоктистович Нага, это действительно величина большая в дуэрном искусстве. Тем не менее, вот его кандидатура, когда была предложена вам, вот как вот этого дуэра, главного дуэра Воронежа диагонального хряка-храпуна, вы уже были знакомы с тактикой работы Василия Нага, вообще с этим именем, или как-то вам его рекомендовали, или вы доверились здесь вот как бы стороне, которая организовала, собственно, весь этот конгресс?
2: Беше създаден специален филм за неговата работа и лично представен на... Може би на моята оценка, която да мога да дам. След съответно след филма аз останах доволна и реших лично с него да се срещна и да поговоря. След което неговата кандидатура беше предложена и приета не само от мене, но и от цяла комисия.
0: Еще месяц назад, говорит Петкана, ей по факсу пришло 10 кандидатур. Вот. В литературе в этой было описание, характеристики, фотографии всех этих вот рисунок ладоней. Обязательно присутствует, потому что он очень влияет на... То есть он показывает, насколько качественно дует дуэр. Вот. И... Из 10 кандидатур она, конечно, выбрала самого лучшего. После чего ее познакомили лично. Они, наверное, 3 дня где-то бродили по Москве. Вот, и говорили именно о хряке. Вот, и как-то, ну, вот эти 3 дня... Они, ну, как бы обсуждали, как это будет происходить, как вот это лучше сделать, чтобы больше накачать там... То есть вот именно, ну они были у них, конечно, небольшие перерывы там, но не спали люди вообще даже. Они покушают и в дело сразу. Вот у них очень много литературы. Я зашел в кабинет, то есть меня выгнали сразу же. Там стоял этот придворный, там манишки, все дела там у него были. И я даже не успел услышать часть разговора. Во-первых, они говорили на каком-то особом языке. Я не понял. Может, они говорили на русском, то есть я не сообразил. То есть вообще Василий Нага, он же из Латинской Америки. Но в Россию он прибыл в малолетнем возрасте. Ему еще было 3 месяца только. Вот, но он свободно общается на латинском языке. Вот, Петкана болгарка. Вот, но все детство провела в Алжире, поэтому она может говорить и на алжирском языке. Вот, а я 5 лет жила в этом, сейчас скажу, в Эфиопии. Ну, у нее там родители занимались какой-то деятельностью. По-моему, они оленей разводили.

0: А, скажите, пожалуйста, это вопрос, опять же, к доктору Петкана от наших, в общем-то, радиослушателей. Вот, собственно, известно, что воронежско-диагональный хряк-храпун, выведенный вот этой в У-образной пробирке, да, вот, и, соответственно, как вот получилось так, что все-таки это вот существо, этот поросенок мужского пола, если бы это была она, да, то все равно ей бы нужен был он, аж так, как сейчас ему нужна она, то есть собираетесь ли вы продолжать вот вашу работу в том же направлении, чтобы создать таким же путем в этой пробирке подружку вот вашему чуду?
1: Да, това наистина сега е нашата следваща задача, която трябва да решим, тъй като все пак не можем да оставим както всяко живо същество без неговата втора половина. Според мен даже животните могат да изпитват такива чувства като хората. И съответно той ще знае или подсъзнателно може би някъде ще чувства, че нещо липсва и това може би ще бъде неговата втора половинка. Вече е създадена едната половина, има в предвид на втората половинка и се работи над нейната задна част.
2: Опять же, Петкана только что сказала, что свиньи, они очень чувственные животные. И такое чувство, как любовь, им больше знакомо, чем людям. Вот. И после того, как хряк появился на свет и вошел в зрелый возраст, у него начали появляться вот эти вот мужские признаки. Вот. Когда он сидел вообще один в аквариуме, в большом таком, и к нему вообще никого не подпускали, чтобы не занести какую-нибудь заразу. Ну, только выращенное животное нельзя. Вот. И мимо, когда проводили там свиней куда-нибудь, там, либо на анализы на какие-нибудь, на диагностику, он прям бросался на лобовое стекло, не на лобовое, а вот это переднее стекло, оно аж прям в засосах было, стекло краснело от этого. Ну, то есть хряк требовал самку. Возбужденное состояние, такое, набычкованность глаз происходила. То есть глаза немного подвыпирали из глазниц, и периодически вспыхивали и тускнели. Это вот очень определяющий момент возбужденности самца. И после этого, ну, конечно, Петкана была насторожена. Вот, ну как же так, самец и без самки, она, ну, как-то чисто по-человечески прочувствовала одиночество самца. Вот, и после этого в голову пришла гениальная мысль сделать самку. Вот. И сейчас она работает над этой самкой, уже готова задняя часть. Вот. Как бы хочется немножко внести более женственные формы в мимику лица. То есть как-то придать, так сказать, эротический какой-нибудь... Вот эротическую какую-то форму тела. Может быть, это будет что-то похожее с человеческой фигурой, а может быть и нет. Но дело в том, что сейчас изучается подсознание хряка, и вот Петкана пытается выяснить вот эти вот возбуждающие симптомы, какие фигуры возбуждают, либо треугольники, либо квадраты, может быть, это ромб будет, ну, неизвестно, это я, конечно, вот эти все геометрические фигуры применяю, ну, чисто вот, ну, как бы показать, насколько это может быть разнообразно, может быть, это вообще восьмерка будет, это неизвестно, вот, ну, вот задняя часть готова, ну, сама попка. А вот дальше ничего нету пока. То есть это вот как бы идет стекло, на нем попка, и нету больше ничего. Но вот обещает она через 2 года закончить полностью. Полностью, даже чтобы вот как-то придать форму ушкам такую. Ну как бы, вот у женщин же у них другие уши. Вот у людей даже. Если, вот если вы сейчас подойдете там, с сестрой, с мамой, с бабушкой или с женой к зеркалу и сравните свои уши, у вас же совершенно разные уши. Там, не говоря уже о линиях и изгибах. Они просто разные. Вы подойдите и посмотрите, вот прямо сейчас. Мы вам дадим, вот, вот сейчас музыку поставим, а вы все подойдите и посмотрите на свои уши.
0: Ну и, к сожалению, подходит постепенно к концу наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессором Академии сельского хозяйства Болгарии, доктором Петкан. И уже просто между собой мы-то тут перезнакомились, мы ее зовем просто даже так Петька.
2: Как бы по-свойски там, ну, уже там.
0: То есть профессор оказался человек очень жизнерадостный, веселый. И, кстати, вот интернациональная привычка всех химиков выпивать 100 грамм из пробирки, она, в общем-то, как я вижу, действительно интернациональная.
2: Балует себя частенько этим.
0: Вот. Ну и последний вопрос доктору Петкане. Наши радиослушатели вот сейчас буквально завалили звонками наших референтов, спрашивают, а каков характер ворончато-диагонального хряка-храпуна? То есть насколько он отзывчив к людям, насколько он поддается ласке, дрессировке, и как на него повлияла вот эта необходимость выставить его на показ широкой публике, так сказать, масс-медиа, вот на этом конгрессе, как это все отразилось на нем?
1: Въпреки него вот достаточно, может быть, до некогда страшно външно, той, независимо от това, той с една много тънка душа, тъй като аз с него проведох много време и може да се каже, той ми се откри. И затова неговото представяне на този конгрес може би го въведе до някъде в някакъв паралитически шок и след което се наложи да му се отделя специално внимание, да седи специално до него, да бъде поставен човек, който да го глади, може би да го успокоя и просто да го топли с своето присъствие.
2: Профессор решил начать с того, понравилось ли ее сыну, как говорится, ну, я имею в виду в кавычках, на конгрессе. Дело в том, что до этого Хряка не видел такое количество людей. Там при нем всегда было 5 ассистентов и непосредственно профессор. Вот. А тут сотня людей, плюс журналисты с этими включающимися фотоаппаратами, с диктофонами, которые они пытались подсунуть ему под рыльца, чтобы он хрюкнул им чего-нибудь. Вот такое. Вот. И как-то, ну, он был, конечно, шокирован. Человек, который был при нем, он всячески, он стоял чуть ли не с багром, отталкивая корреспондентов в стороны. Вот, и вот погиб корреспондент из ЮАРа ударом в грудь. Ему пробило вот межреберное вот это вот расстояние. И в точности удара сердца попал ассистент и убил его. Ну, я думаю, судебного разбирательства не будет, потому что вина была за корреспондентом. Он был слишком ярок в борьбе за интервью. Вот. И интервью отобрали еще у него, у мертвого уже. Вот. Ну и, конечно, Хряк был взволнован. Вот. Он даже похрюкивать перестал. Он как-то затух. Вот. Прикрыл глазки и произошел обвис хвоста. Вот. И вот эта вот плоскость спины, она начала потихоньку выравниваться, что вообще обеспокоило самого профессора. Саму профессора. Вот. Но через полчаса, когда его напичкали антибиотиками, ввели на вокаин, он снова повеселел и хвостик принял спиральную свою конфигурацию. Вот. Ну и, конечно же, впоследствии профессор нам сейчас рассказал о том, о характере хряка. Не как вот личности, а вообще, что будет. Дело в том, что трагедия профессора, она не была замужем. Ей вот уже 47 лет, она ни разу не была замужем. И даже у нее не было детей. Вот. И как бы вот этот проект, это для нее как бы люлька с младенцем, которую она выкачивала, выкачивала и навыкачивала хряка. И как бы вот все, что есть в ней прекрасно, вот эти вот глаза, вот черты лица, она все воплотила в хряка. И вот эти вот ласковые позывы, когда вы к нему подходите, а он ласково вам облизывает ноги, вот очень вот как-то впечатляет. И вот пытались подвести самку, ну, уже скрещивали, результаты, конечно, были плачевные. Скрещивали с обыкновенной самкой. Я сейчас позже расскажу, что там получилось. Вот. И он как-то не то, что вот это был какой-то вот производитель. Он был, ну, как бы сказать, по-человеческому, он был мужчиной в первую очередь. Он не то, что там сделал свое дело и пошел гулять смело.
1: А если из меня вы можете думать, это творец?
2: Он как бы творец, то есть создатель. Вот, и, то есть, и матка такая ушла довольная, как бы. И когда вообще вот матка радостная, самка, то есть, то она виляет хвостом из стороны в сторону, а тут прослеживались вращения хвостиком. И ушки у нее подергивались больше вот в переднюю часть. Вот, и вот сейчас, я думаю, нам профессор расскажет, что же все-таки я хочу, чтобы в первую очередь из ее уст прозвучало, о том, что же получилось со скрещиванием, что там был за плачевный результат.
1: Да, това беше един резултат, който ние не очаквахме и съответно това наистина ни огорчи. Получи се един гибрид без пол съответно и учените не знаеха към кое животно да го отнесат.
2: Ну вот, произошел несчастный случай, как говорится. Хряк болел 2 недели после этого. Вот, ну, когда узнал, кто родился. То есть ему так вот на блюде принесли. То есть парень обалдел конкретно. Вот, он в таком трансе не был даже вот на конгрессе. Он, как говорится, был весельчаком еще. По сравнению с тем, когда он увидел парня своего, сына. Вот, конечно, вот это вот правильная конечность и неправильно, оно дало свой эффект. То есть столкновение двух ген разных, оно дало ужасно отрицательный результат. То есть мордочка плавно уходила от морды, а потом резко уходила в сторону и расширялась. Вот. И вот это вот получилось почему-то 4 дырки, вот носовое отверстие. Как у пуговиц. То есть такая большая пуговица розовая перед вами такая оказывалась. Вот. И даже когда умер, ну, он же умер в итоге, у него не было ног. То есть вот такой кругляш лежит с мордой. И вот эта плоскость спины не было, на которой обычно спит хряк. Вот. И когда он умер, один ассистент отрезал себе на пуговицу. У него такой комбинезон есть, который застегивается на одну пуговицу. И вот он ту старую срезал, а этот высушил и выдержал в СВЧ и себе пришил на штанишки. Вот, а Хрякова теперь его ненавидит. Потому что когда он видит эту пуговицу, ну, это как бы отголосок его, ну, знаешь, как бы это сказать-то, отголосок его бракодельства, можно так сказать. Ну, прикинь, сам хряк, единственный в своем роде, создал урода. То есть он же вообще там весь чистый. В нем никаких инфекций, там в нем ничего нету. Ну, анти, который. Отрицательного ничего нету. В нем даже все положительное. Он даже ласковый. Не только к людям, но и к самкам, например. Вот, а помер. И, кстати, вот Петкана плакала, она прекратила на полгода всякие работы и уехала в Италию. И там провела целых полгода, оттягивалась. Ела макароны вот, с сосисками.
0: Ну что же, подходит к концу как бы наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, героем социалистического труда Болгарии и непревзойденным мировым авторитетом в области декоративного свиноводства доктором Петканой. И как бы последнее такое, заключительное, я бы сказал, ваше пожелание вообще не только российским гражданам, но и, конечно, главным образом российским свинологам и свиноводам. Что бы вы могли им пожелать на прощание?
1: Первое, то, может быть, обичайте свинеты, и второе, то, на всякие попросы.
2: Ну, значит, Петкана сказала, что она желает им счастья, здоровья, чистоты в фермах свиных, истинно свинское отношение к свиньям. И вот самое важное, она сказала такой девиз свой, который у нее написан в кабинете ярко-красными печатными буквами размером с хряка. Каждому достойному граждану, гражданину по воронечно-параллельному, нет, не параллельному, а диагональному хряку-храпуну.
0: Спасибо,
2: спасибо. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
1: И я тебе благодарю за возможность, которую мне дадут.
2: Ну, она тоже пожелала всем спасибо.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез.

этот же инструмент. Олег Никитин. Валторн. Это, объясню, такая гнутая труба, собственно, свернутая в крендель, в такой, в канат. Валерий Турутин. Тромбон. Это, по-моему, выдвижная такая штука. В общем-то, ну, вы видели наверняка ее. Ее выдвигают туда-сюда. И туба. На тубе играет Станислав Криворотенко. Туба — это здоровая такая вот штука, на которой удобно кататься со снежной горки, собственно говоря. Ну, также рядом стоит человек, которого представлять я не буду пока что, потому что до того момента, как он начнет что-то высвистывать, свою белого цвета палку, вот, пройдет достаточно много времени. И сегодня мы будем в прямом эфире слушать с вами прям-таки живой концерт вот этого московского брас-квинтета. И предлагаю начинать, да?

Я боюсь, что мы сможем с вами испортить вкус радиослушателей. Я не имею в виду музыку, а вот что меня вся бесило, опять же, такая по кухонному брехунцу, в давние времена крутили произведение Иоганна Себастьяна Браха, его брата Федосея, младшенького, малоизвестного, впрочем, широкой публике, тем самым привили к людям, нашим соотечественникам, отвращение к классической музыке. Так же и здесь. Вот, когда наушники снимаешь, что мне, собственно, сложно сделать, поскольку увидеть эту изоленту, привязанную, в общем-то, они привязаны действительно к ушам. Дело в том, что после того случая моя голова непроизвольно сильно дергается, происходит соскок их постоянный. Вот пусть вас это не смущает. Вот. Но я все-таки стянул, послушал, конечно, звук вживую гораздо интересен. Поэтому также прошу музыкантов не обращать внимания на ту толпу любителей живого звука, которая, невзирая на сильный мороз, в общем-то, собралась внизу, здесь под нашими окнами. Даже часть из них заглядывает к нам в окно, соскальзывает, скребется своими замерзшими коготками. Вот, не берите себе это в голову. Музыка превыше всего. И продолжаем, да, слушать пьесы.

0: мощнейшая, не побоюсь этого слова, полифония, как раз то, чего мне не достает, по мнению музыкальных критиков, в моем композиторском искусстве. Вот исходя из выше прозвучавшей композиции, многие наши радиослушатели могут сделать такое предположение, что вот духовой брас-квинтет — это нечто среднее между маленькой губной гармошкой, на которой играли фашисты в окопах зимой 43-го года, вот, и органом, на котором играл Федосей Бах и брат его Иоанн. Вот, то есть, в принципе, вот такой вопрос у меня, ну, к любому из участников, в общем-то, вашего коллектива. Что появилось раньше, труба как духовой музыкальный инструмент или орган Федосея Баха?
1: Конечно же, появилась труба, потому что ее гораздо проще сделать. Это два раза загнул, вот труба и готова. А чтобы сделать орган, нужно очень много разных трубочек, толстых, тонких, спаять в один такой большой ящик, и тогда только получается орган. А вообще, если говорить откровенно, то первый получился тромбон, потому что на тромбоне только в двух местах он загнут. Это самый прямой инструмент, и эта штука, которая туда-сюда выдвигается, это вот проще этого ничего нет.
0: Ну, там еще огромное количество перемычек я наблюдаю сейчас, вот, поперечных.
1: Да, поперечных перемычек тоже только две, чтобы он не развалился. Совершенно. Чтобы он не развалился. В руках вот две перемычки такие, и все. И вот, в общем, весь инструмент готов.
0: Я, кстати, тоже так думал, я догадывался, я даже скажу, я знал это. Ну что же, еще какую-то пьесу, затем нам придется ненадолго прерваться, поскольку опять позвонили снизу и придется пойти разгрузить. Разгрузим, вернемся и снова начнем, да?
1: Да, вот сейчас как раз тот момент, когда хочется очень соло сыграть для тромбона и медных духовых, и произведение, которое прозвучит, называется «Тромбон Аморалес», композитор Земп.
0: Хорошая у него фамилия.
1: Да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Имя этого замечательного, я имею в виду Тимофея и фамилия, наверняка многим из наших радиослушателей хорошо знакомы. Объяснять, что это за человек и кто он, я думаю, мы не будем. Мы будем слушать замечательную музыку в исполнении замечательного коллектива. Напоминаю, что все это происходит в прямом эфире, то есть тут реально находятся живые музыканты, которые реально вживую для вас играют. Вот те, кто в окошко к нам заглядывают и скользят тут постоянно, они это видят, но рассказать уже никому не смогут, поскольку этаж у нас все-таки 14-й, а вот о сугробов не так много намело. Те, что намело, уже подмерзли, кстати, потому что сперва, значит, затеплело, и потом снова заморозки. Вот. Ну что же, следующее произведение, да?
1: Вольфганг Амадей Моцарт. Адажио.

0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот, как вы вообще считаете, вот, ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот, вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брасквинтета Станиславу Кривороденко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Кривороденко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на головы там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот подприколовался человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, чтобы родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну, и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брас-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба – это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав – это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба – это сольный инструмент. И подтверждение тому – концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский симфон...
3: Не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло
0: что-то. Просто у нас тут ощупывают кур сейчас снизу, потому что на набив происходит подушек к лету, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает. Вы поэтому не смущайтесь. А.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране.
3: Похлопайте его по спине.
1: Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
3: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр Казанской филармонии, дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не знаю, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много. И вот эти вот перья, которые налетают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья. Да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
0: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы... Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно. И люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
1: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивила вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточные, под разделочные, под репетиционные. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом, я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапонтов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство у него было.
3: Не потому, насколько завинчена, музыка.
2: Нет, понимаете, в этом произведении, что, понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станислава Дмитриевича. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаешь, что он на винте,
2: да,
3: сидит.
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Да. Потому что у нас очень, да, очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают, на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич кланяется.
0: А вот...
3: Это у нас разделение.
2: Знаете, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот... Одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такой слышали небольшое такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она...
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже на винте она сидит. Очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары, тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет туда товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить, то главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вы им отвечать?
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. Summer Time.
2: Джорджа.

0: короткая какая пьеса, ну, завораживающая, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: У нас очень парочка такая, готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполняла эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, Пенни Лейн.

И вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», а соло на Валторне, лауреат всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок, Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: Я предлагаю каким-то образом вот, да, с наушниками разобраться, чтобы вам было слышно. Сейчас мы попробуем послушать звонки, но я постараюсь как-то дублировать наших радиослушателей, в смысле переводить жестами, мимикой, соответственно, и всяческими записками. Здравствуйте, опять этот вот жуткий звон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, прежде чем... Простите, алле, уважаемый. Прежде чем задача, знаете, есть пословица: бабки в руки, будут звуки. Прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задачу. Может быть, ваша заявка будет выполнена, а может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой: как они творчество Бетховена соприкасается, смогли бы они апассионат сыграть?
0: Вот это хороший вопрос. И в ней же сразу звучит, видите, и просьба. Видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо. Кто будет отвечать насчет пассионата? Пансионата, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то место встречи, как говорится, каких-нибудь людей и дележа денег, да?
2: Да, я думаю, что на вопрос про...
0: Не, ну есть же там кабак у Гашика, пансионат у Бетховена.
2: Я...
0: Свинина по-моцартовски там, блюда.
2: Да. Про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брас-квинтета имени Тимофея Докшинцева Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, мы бы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее, как... через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно как так получилось, что вот в Новый год как бы мы будем отдыхать. Как бы это не дело. Мы привыкли много очень работать.
2: В Барвихе отдыхать будем там, рядом с пансионатом Бетховена. В Барвихе находится там.
3: Поэтому, если будет предложение, как бы, то мы с удовольствием выступим.
2: Отличиться. Кстати, мы можем выступить не только в пансионате Бетховена, мы можем выступить в любом другом подмосковном пансионате. Вот, кстати, нас пригласили вот уже в пансионате. Отрадное, мы уже будем выступать, уже заявочка у нас лежит 25 декабря. Кто, кстати, хочет нас послушать, могут приехать прямо на концерт в этот пансионат. Так же вот, мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
3: Там кто-то болеет у них сейчас.
2: Да, болеет человек.
3: Из обслуживающего персонала.
0: Что-то, да, там этот насморк у него. Но можно же... Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом разжечь костерок, шашлычка, и ночью, и хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
3: Пассионату, ну, и лунную, и все, что
2: да,
3: угодно.
2: Я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude», Джон Леннон, очень спокойная песня.
0: Спокойно,
2: я
0: да.
2: Думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
3: Или в Барвихе.
2: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, да, вот да, в этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю, что уже...
3: Хотел продать потом за...
2: Ага, да, за 1500 баксов, но мы так скинулись, и нам не хватило $1.5. Мы сейчас очень жалеем на это дело. Но суть не в этом. Суть в том, что если мы сейчас еще на такую песню сыграем, то половина наших слушателей, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него, уж так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, просто он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть компании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
3: Можно врагам.
2: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
0: Это называется пирамида.
2: Пирамида, да-да, а ты еще, вот это вот, да. Вот в этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают. Только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брас-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшицера. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Дакшицера. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, Тимофея Александровича Дакшицера день рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием. И он, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает. И я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
0: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно, в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
0: А вот он не догадывается, что это играю я один и говорю разными голосами.
4: И тем не менее, у вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, все больше и больше. И вот этот вот звонок, это тому подтверждение. И вот сейчас мы наверстываем. У нас просто очень плотный график концертный. Вот вчера мы 3 выступления отыграли. Сегодня вот 2 концерта сыграны. Вот этот вот ночной эфир. Завтра нам играть. Мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30. И опять на репетицию, разминки. То есть тренинг такой.
0: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжественной комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
2: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
0: Просто там долго было замазано эта комната всякими гадостями, забит замок. Наконец да. Это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду, я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся, тут кругом же камера слежения. Да. Музыку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ, там где можно купить...
2: Кассетки, насчет кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали даже кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
0: Там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то туда, докладывают.
2: То есть, поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
0: свою какую-то,
2: а продают как московский брас-квинтет. Вот. Вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
3: Вообще, по поводу приобретения кассет московского брас-квинтета и Тимофея Александровича Дакшицера, а также его книги и нот, изданных под его руководством.
2: Книга «Трубач на коне» называется Тима Феликсовича Дагшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
3: Упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
2: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
3: и по этой системе научитесь играть.
2: Да, то есть у вас изумительно начнется получаться все. А если вы возьмете
3: и если серьезно загнете по поводу кассет и всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, да, то вы также можете обратиться лично ко мне.
2: К коммерческому директору.
3: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручка у кого-то
2: Кирилл,
3: есть,
2: сейчас мы спросим, мы можем?
3: Очень медленно.
2: В живом эфире можем?
3: Телефон, очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие. 7-9-2-1-3-5-5. Или просто 792-13-55. Обратитесь лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться с вами.
5: Перед этого телефона.
3: Чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
0: Ну что, пьеса?
2: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое. И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет там Стасик на тубе на своей опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут нам. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в нашем городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот, нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами по природе. Хотя та же, значит, трахея, бронх и дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Это неправильный счет, да?
1: Нет, это очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет? Вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента. Вот так вот. Да, вот это вот, да. В принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Будённого. Да, кстати, вот кони Будённого, это хорошо вообще. Почему были оркестры в коннице Будённого? Это же все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже Блажи. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке. Да, крепостные крестьяне, там все это военные оркестры. Ведь не каждый мог пригласить себе в усадьбу там помещик какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот думает, надо оркестр поменьше. Вроде бы то же самое, все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке, можно опять мешкуха закатывать и в полном. Так, ну вот. Потом, в наши коммунистические времена, это все было, очень считаю, что несправедливо забыто. Потому что считаю, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Гимн Советского Союза, кстати, вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направления, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, там, на покушать.
2: Если вот так пара это... заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да. Ну вот, теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что... В общем, не знаем даже, что с ним теперь делать. Вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда. Но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе. И вам рекомендуем эхо слушать. Это очень популярная радиостанция. А еще Саша Лаевский, это такой ведущий. Второго такого ведущего просто не бывает. Я вот сел, я смотрю, думаю, надо к нему в подмастерье пойти. Тоже хочется, надо так в эфир повещать.
0: Да, намекает Саша, на мои физические данные. На мои вот эти постоянные кивания головой, попадение на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, это самое. Чуть Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: И вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дет-метал.
0: Да, не, дет-метал, да. Вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, зная, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик, он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере «Пропустика» песню, соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог Пупсика спеть что-нибудь?
1: Прям будет с матерной руганью, с матерным текстом, это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю,
1: но это же классическая пьеса, то есть мы даем перевод. Ну, кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебало.

весь в зубах, в волосах и с хуем, с неопрятной татуировкой, срет, как лошадь, плюет со соски, медсестру пощипал.

затем сквозь окно съебался, спиздив чей-то костюм спортивный. И недавно его видали с толстой бабой у трех вагонов.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню. Ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто перехватывает.
0: Да, плюс, боже, учитывая, боже, то, что, боже, плюс прям, учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотин, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели МИГа. Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует их, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама Мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нино Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нино Ротта «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кремца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел, вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будут показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквам
0: почти
1: одинаковые. Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, Пупсик на Луне? Да? Нет, это не знаю, когда, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина Рогатина.
0: Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были. Да, они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились. На презентации же делают, чтобы напиться. И поесть на халяву таких этих маленьких мясных шариков, натыканных на зубочистки, которые лежат на блюде.
1: Да-да. А вел всю эту презентацию вел уже довольно-таки так известный и заслуженный человек, который, да, ведет передачу «Поле чудес». Там,
0: Евгений Федорович Светлана.
3: Якубович.
1: Да. Не.
3: Девичество.
0: Не угадал.
1: Забыл.
3: Леонид
1: Аркадьевич Якубович. Да, все, я... Итак, Джордж Гершвин, «It ain't necessarily so».

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадрат и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я совсем чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, вот этот вот тромбоновый ход в каждом мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком. Вот я к этому хотел подвести, но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой, а еще тогда были вот эти «По дважды два» всякие новости, и когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут пара исполнял сам старина Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала: ну что вы, что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите.
2: Вот такая пожалуйста ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой, улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-й, 4-й подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек, Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица. Дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1 на окнах решетки. Это муниципалитет Орехово-Борисово Северное. Это понял. Чуть подальше туда.
1: Кого спросить там у вас на Шипиловской, да?
2: На Шипиловской спросить Михея.
1: Михея?
2: Да, ну там, по-моему, весь дом знает. У него такой гараж зеленый стоит. Там все время пытается его ракушку согнать куда-то в сторону.
0: А сказать от кого?
2: От
0: кого сказать?
1: От кого сказать, что пришли?
3: К Михею. Да,
2: да, там знают, кто к нему приходит, поэтому не переживай.
1: А вы говорите, что много радости. Да, да. Не, ну я хочу все-таки про крышу сказать. Значит, мы сейчас работаем под крышей под Депутатской. Значит, есть такая организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова и Московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Докшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
0: И там шашлычная.
1: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Но туда не пропустят, потому что всем нужно специальное приглашение. Так что
0: приходить в маскарадных костюмах.
1: Я никого не приглашаю. Да, я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта. Да. И вы можете это увидеть, будете потом по телевидению, опять-таки.
0: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
1: Да, звоночки, давайте еще разочек.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
0: Конечно.
4: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была... Интересная, она как раз у пупсика имеется. Вот, особенно концовочка там, где он у трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня адажио Моцарта, допустим, близко, и как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вы знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты, вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, ну, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи, в общем, вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже вот лично мне вот в исполнении брас квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
0: Понятно,
4: может,
0: вы знаете,
4: что-нибудь классическое исполнение. Вот Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Спасибо вообще за все, и за Пупсика, и за весь концерт. Все
0: спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
1: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно критиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все, но это как раз это то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
5: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам
0: в голову. Совершенно неправильно. Достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирные мерзкие пищи и жрать ее.
5: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
0: Там очередь в туалет. Это в туалет. А нужно правее. К женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
5: А вот по поводу Пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
1: Это, в общем, ничего, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. Итак, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночек или еще поиграем?
0: Не, ну, вроде обещали старика Гершвина.
1: Старика Гершвина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершвин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня весь Гершвин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес», а в данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да.
1: А у тебя, Саш, много племянников?
0: Вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет. Не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Какой свежий вопрос. Спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы
0: правильно.
3: Знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмсен, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен,
3: да.
0: Великий.
3: Техника... Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, ну, это с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинки, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой. И, в принципе, он превышен каждым.
0: Понятно, все понятно, спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем мы звук в секунду, или в чем суть вопроса-то, я не понимаю.
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой.
4: Давай. Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай. Да.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я валил, да, весь. Вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж.
0: Суперофит. А что касается тубы, как?
4: Да. Ну, у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты сейчас скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: Или бемоли,
4: и 4 диезы. Октавы, 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, которые дядя тот это самое. Ну ладно, Соловья, Базин, Никулин, Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про Пупсика, так что которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, а в смысле отрепетировано, вот поэтому. Да, да. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы. Что мы должны сказать сейчас? В прямой эфир, чтобы прямо получилось. Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-английски... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот эта вот пьеса, да. А пьеса, да. А пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется Take on Putting on the Ritz, а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...

0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Докшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали. Вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Все. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. Я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.
3: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
4: Эхо Москвы.
0: И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при Институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название, но я сейчас не могу его целиком привести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
5: Наш институт — это, в общем-то, как бы новая, новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни. То есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
0: А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец? Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
5: Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль. сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там, или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо. Но, например, это наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да или вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
0: Да, это, кстати...
5: Вот. И продажность, как следствие, в общем-то...
0: Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
5: Да, разумеется.
0: Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного,
5: ты говоришь,
0: который катится.
5: Как будто ты очень уже как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе. То есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность, но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Как бы, но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточно информации, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем, а остальное, как говорится, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастрофы, как правило, явления непредсказуемые. И вот эта вот непредсказуемость, она и есть часть нашей вот особенности развития ментальной. То есть, вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления, в общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы в у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
0: Нет,
5: и тому подобное.
0: Животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
5: Что может? Нет, человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей той же самой. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще...
0: Само собой.
5: Да, как само собой разумеется. То
0: слушай,
5: есть,
0: а вот не есть ли это...
5: блуждание, рукоблудие, это все вот это вот достижения, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то вообще достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем, в утилизации. То есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... ну, то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой. То есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелой политиков. Ну, как если брать по-крупному, да? То есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют. То есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества как... так сказать, как масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие
0: может быть,
5: в этом.
0: Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
5: почему
0: изначально.
5: Утраты? Она...
0: А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
5: Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободный животные, такие как орел, лев там, и тому
0: да
5: подобное.
0: Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Нет, вот тут недавно орла... совершенно состоялся
5: ну,
0: просмотр.
5: Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
0: Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему. Тему действительно серьезную. Эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации.
5: Да.
0: Вот давай прикинем, поскольку человек все равно все равно это животное. Тут как бы животное есть. Это...
5: Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
0: вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
5: Конечно.
0: А почему он утрачен, в ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
5: Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала, то есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле, утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что... когда мы, ну, элементарные вещи непонятны в этом случае, то есть производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать, то есть творец должен быть полноценным творцом, то есть творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
0: Ну, для примера можно, я тут, вот, может, да, быть, несколько, конечно, неудачный, но очень яркий, к примеру, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там, какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
5: Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. Возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами. Там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой, вообще всем чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы проекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животному началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусоропровод, даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, вот, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит... То есть он потребляет извне.
0: Послушай, ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку. Мы неоднократно о них как бы рассказывали вскользь, но, может, сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, вот, и как бы давалось на семью определенное количество живности, там, куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, вот вам это под микрополе ваше, вот это как бы ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте. Значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, угу. Вот, затем постепенно получилось так, но им оставили какие-то средства связи с внешним миром, потом постепенно папа занялся как бы выходом в интернет. Угу. Вот, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот, и как бы конечные кадры показывают уже в общем, совершенно непроглядную картинку. То есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами. То есть это даже не птица. То есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
5: Так что произошло-то, я не понял.
0: Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
5: Да, но это похоже на какой-то вымысел.
0: Нет, есть видеосъемки. Uh-huh. Эксперимент.
5: Да, ну...
0: Не, ну понятно, что это возьму... я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них Поле, кто Коза, кто Папа. Но Папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они, и, ну, как...
5: Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Так, такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации того...
0: С идеей создания.
5: Да.
0: Послушай, ну тут интересно вот привести статистику. Вот мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, так сказать, материальных ресурсов планеты задействованы на утилизацию, так сказать, вот, результатов человеческой жизнедеятельности. Тогда как более 80% расходуются на как бы прогресс, да, науки и прочего. А всего 20
5: на
0: беременных.
5: На самом деле это ложная информация.
0: Возможно, есть, но...
5: Вот возьмем модель.
0: Фото?
5: Нет. Квартиру.
0: Квартиру, да.
5: Как,
0: да,
5: модель, да, человечества с его производством. И... Вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
0: к объему сейчас,
5: да, является? Это вообще какая-то...
0: Ну, может быть, там общем... сотый процент.
5: Да.
0: Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент.
5: Да. Причем это по посредник. На самом деле, если...
0: Нет,
5: но
0: здесь, понимаешь, в эти 8% входят как бы затраты, то есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется, так?
5: Да.
0: То есть кто-то там это ведро моет потом, то есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы, да, отмазаться, отмыть деньги, это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальные цифры все-таки. От 100, естественно.
5: Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот вот процесс утилизации.
0: Поэтому, слушай, да, да. Тут есть еще один момент. Утилизация... Как бы вот я недаром привел эти проценты, да, вот они, эти проценты, учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот, но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальной продукции, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика, всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
5: земного... Как 0,7? Это
0: 0,7.
5: Много.
0: Ну что? Вот такая статистика.
5: Нет,
0: населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных, пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
5: Вот по поводу информации. На самом деле сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности То есть так или иначе, значит, этот вопрос всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
0: период... сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть да. Это то же самое, что антибиотики практически. И какое-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, и в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
5: Угу. Ну, на самом деле здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять, возьмем любую проблему, какой, например, там, моральное разложение, да? Угу. То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
0: То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
5: Да.
0: Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумный, неразумного ведения информационной работы.
5: Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому да. мы сейчас постепенно все приходим, да?
0: Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
5: Как визуально? Нет, это же органически уже.
0: Нет,
5: органически.
0: Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. Угу. К чему вообще мы заговорили об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам...
5: Ну,
0: которые камеры
5: выхватывают,
0: мужик-то или баба-то. Правильно? Это очень сложно это сделать.
5: Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно просто происходит. Какое-то усреднение, если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождения как таковое.
0: Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие.

0: стандартизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных
1: населения. На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какое-нибудь
0: подвязки, там, или
1: амазонки, например, остров, там, который, понятно, в общем-то, понятно. Или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперешнего.
0: Бы баловство одно было.
1: Назовем. Да, баловство.
0: Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80%, значит, того, что сейчас происходит, тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот, об этих причинах, не связанных с экологии. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось, у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
1: Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
0: То есть под эти 80% списали еще много чего?
1: Да, на самом деле экология это, например, аналогично ну, фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть экология — это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это ну, политическая авантюра. Так скажем, под, так сказать, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к, так сказать, к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот, как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известно, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь...

0: эрзац экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть, попав
1: послушай,
0: в это
1: извини,
0: место, да.
1: Извини, а вот здесь встает вопрос: что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но с другой стороны, как бы в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через как бы свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
0: Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем
1: понятно,
0: причину,
1: да.
0: Придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевизором, или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитой душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий в общем-то хабитус изменяется, и поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию воспользоваться может кто угодно.
1: Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению. Потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там... даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
0: Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических, ну, технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, ну, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы, и в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление. Вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
1: Послушай, есть... извини, опять что я перебиваю, но давай вот, может быть, немножко опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет полный описание, ну, к примеру, пера птицы. Uh-huh. Вот, то есть, вплоть, ну, все, структуру, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах. Запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
0: А да, представляешь, когда это будет возможно?
1: Да, это будет вообще... А знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока, у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
0: Подожди, да. Значит, давай пойдем по последующему пути.
1: Давай.
0: Мы получим запах и вообще образ почти реальный того же самого пера.
1: А откуда будет выходить запах этот?
0: Ну,
1: из какого-то технического устройства?
0: Да, все это технологически, это элементарно,
1: можно.
0: Все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
1: Нет, конечно.
0: Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И также можно, так сказать, обойтись совсем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзац. Только
1: вполне
0: на
1: может,
0: этом
1: конечно,
0: же не можно нельзя существовать. То есть на это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет, так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот этой отношения. То есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это как в кривом зеркале.
1: Той же фишкой платит.
0: Да. Вот. То есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут, ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
1: То есть это непознанный объект, конечно, привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения.
0: Да. То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений. Собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. Угу. То есть, вот, приведет это, к, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
1: Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируйте почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым.
2: I'll come together.

0: И, собственно, вот после такой музыкальной достаточно длительной паузы, я просто объяснюсь, мы, так сказать, решили, у нас тут на месте возник некоторый спор, мы решили его, так сказать, этот спор... В общем, мы изучили предмет нашего разговора, скажем так, а предмет нашего разговора — это интернет, как это мы называли, как главная составляющая грядущего апокалипсиса. И ты знаешь, мы с тобой закончили... Ты одевай наушники только. Мы с тобой закончили насчет того, что практически вот этот доступ неограниченный к информации любого толка практически лишает человека, особенно пупсика, так сказать, любого стимула как-то развиваться, то есть быть ближе, как говорится, к природе, правильно? Ну, вроде бы. Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
1: Лишает возможности?
0: Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой опять об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
1: Ну, что с планки там?
0: Да вот тут постоянно на ней кто-то, тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную, но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт. Вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а я имею в виду физические. То есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. И таким образом настоящие птицы станут не нужны. Но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый — это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер — это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот... рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
1: Ну, на самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
0: Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически.
1: И... Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом. И, опять же, уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого так, информационного.
0: Да, апокалиптичность, она присутствует, но согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великий ученый, изобретая атомную бомбу, с трудом представляет себе ее последствия, да? Так же и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первый — это промышленное внедрение этих, как бы, вещей. Оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
1: Ну, вот ты почему же, да. Интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И
0: да,
1: таким образом нарушает связь с так сказать, с природными свойствами. А то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, так сказать, эта информационность тем, что она в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
0: вот... Да, да, да. А вот как ты считаешь, вот ваш институт, вернее, не проводил ли такой, так сказать, исследований слабого как раз звена вот этого информационного, я бы сказал, монстра? Так вот, я позволю себе выразиться, да. Так вот, а слабое звено, как мы сказали, вот ты согласен все-таки с тем, что именно, так сказать, отсутствие вот какой-то физической, я бы сказал, как это правильно выразиться, в общем, индивидуальности. Ну вот, поясню. Короче, в интернете пупсик может узнать о женщине все. Ему могут дать среднестатистический запах женщины, среднестатистический размер вымени и чего угодно. Тем самым, так сказать, полностью...
1: Ну ты говоришь узнать, не узнать. Давай уже рассуждать так о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он, можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же и он может общаться. То есть, вот до такой степени, например, развития.
0: А вот
1: произойдет.
0: Здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Знакомы ли тебе... Нет, подожди. Знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал. Ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает, вдруг ни с того ни с сего. Обычно так говорится, в таких случаях моча в голову ударила. И начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть. Ну, да что угодно. Или вдруг начинает беспричинно, по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно не прогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть это должен быть сбой в программе.
1: Да
0: а
1: нет,
0: этот...
1: ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
0: Послушай, я
1: или
0: знаю,
1: катастрофа,
0: да.
1: Так скажем.
0: А может быть, кстати, вот это опять же катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
1: Ну, здесь да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные
0: точки, через лупу.
1: Точки, да, то есть философствовать, так сказать, находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
0: Вот, ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, политических, но и информационных, она волновала, как выяснился, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он как бы сейчас уже в местах далеких находится, но, тем не менее, он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофированно вот эту опасность, и, в частности, он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает? Вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой? Или они все-таки во вред и только на руку?
1: Вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
0: О греках.
1: Да, вот сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
0: пирамиду,
1: колонну, там, да. Вот, например, в Акрополе.
0: Ну, то я есть... как бы знаю ответ.
1: Нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникал.
0: Почему? Нет, как же возникал?
1: Нет, ну, давай говорить, так сказать, честно.
0: Честно, совершенно честно. Меня больше всего как раз волновали какие-то вот вопрос.
1: Хорошо, тебя вопрос волновал, какая там собак мимо пробегала.
0: Конечно, конечно, в том-то и дело, что...
1: Ну, слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
0: Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
1: У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здании, она подробно и детально не рассматривает, поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
0: Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть сначала
1: все
0: это...
1: эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь, так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, как, ну, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими
0: общепринятыми. Ножницами щелк-щелк, да, и все. Так, конечно,
1: то
0: да.
1: есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, неважно, в надежде на что, она как бы не оправдывает себя, потому что, когда человек решает, пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фаталь в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там, каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или так скажем, ну, скорее всего, именно интеллект, то есть вот информационного вот этого депрессии. Как раз вот последовательность выполнения их, не выполнение, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта вот не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз и приводит вот, к созданию, то есть проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает, причем это все накатывается как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики, еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллекта.
0: А вот если как бы избежание, опять же, этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом, каким-то, в общем-то, кошмаром, которые реально, так сказать, интеллектуализируют, но при этом, так сказать, кромсуют ножницами душу.
1: Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то... Вот,
0: не жди, дескать.
1: Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там, герой борется с чем-то там.
0: Это форма открытых писем, ты хочешь сказать?
1: Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл. А сейчас это превратилось чисто в какой-то утилитарщину. То есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует. То есть доминирование, например, силы и грубой силы — это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
0: Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они девственно чистые, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь в Москве, остается остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемые, ну, смысла нет, потому что они находятся, как бы сказать, в одной лодке. То есть единственное, что их модель может являться образцом каким-то для, так сказать, какого-то для, как бы, переориентации или же изменения вот общей модели, так сказать, развития. Но это невозможно, потому что вот, например, доверие, как бы, к материальным достижениям настолько как-то уже материализовалось и настолько убедительно, потому что, производя материальные какие-то чудеса, в общем, человек начинает заблуждаться и верить в собственное величие. А когда у него буквально там болит зуб, он, в общем, ну, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
0: А вот, кстати, это...
1: И один из путей, да, это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
0: Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что, как бы, когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, ну, не убогость, а, как бы это сказать, незащищенность, что ли. Но, с другой стороны, в данный момент, как бы, как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть, если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они, как бы, уже вот все в себе, вот они, как бы, наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучат брюшко, как ты считаешь? Это такой физиологический метод воздействия.
1: Ну, если все-таки, так сказать, вот я поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
0: нет,
1: еще.
0: Нет, ну, я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права ее, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
1: Можно, конечно, там, ядерные станции отключать, или бизонью дыру разорить так, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
0: Залеп.
1: Да, на усилия все приложило. Может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, это, в общем-то, не происходит на учение. То есть сколько происходило явлений, причем таких серьезных, ну, которые повлияли на человечество.
0: Стимулировать как-то, казалось бы, да.
1: Да. Вот. А они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную. Ну, в общем, как жизнь человека. В общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен. Просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, интересно будет изучить просто конец света. Просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босховском выдержана.
0: Но это она в сознании так выдержана. На самом деле, реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть, как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который, как бы, на самом деле, тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть, человек адаптировал, как из серии, типа, собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света. Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
1: Да.
0: Вот. А как? Ваш институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении?
1: Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
0: Об апокалипсисе, да.
1: То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь. Там
0: пугает даже
1: многих. Вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, путча, это да, эмоциональный стресс. А представь, что это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например, и тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там.
0: Для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете.
1: Да,
0: летит,
1: да,
0: дескать.
1: Да. И вот этот шок,
0: подарок, дескать.
1: Да. Вот этот, который переживает один человек, и все в совокупности, он создаст просто такое энергетическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх, он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное. То есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, это дело, так сказать, техники, параллельное, да, и дело времени.
0: Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
1: Да.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: И сегодня у нас в гостях базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанное с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы апокалипсис, ну, в принципе.
1: Ну, один из вариантов, да.
0: Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют. Вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисным?
1: Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния, состояния радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть, на самом деле, можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
0: Угу. А вот если пучит, вот то что же, это такое?
1: Ну, в общем-то, это рассматривают. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то, еды.
0: Некачественный.
1: Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать с вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты ну, переходишь в сознательный возраст. Да?
0: Да.
1: Значит, возьмем бессознательный возраст, когда ребенка, грудника то же самое мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
0: Да. А она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенности, что она очень нужна ребенку.
1: Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамку.
0: Да, ну просто это я так отвлеченно немножко сказал. Да.
1: Ну, то есть она рассматривает сигнал, что человек болен сам по себе. Угу. Редко она, значит, связывает это с собой. То есть на самом деле период зависимости ребенок все время сигнализирует о состоянии матери или там окружающих.
0: А скажи, пожалуйста, с точки зрения вот сотрудников вашего института, вот апокалипсис, так называемый, он затронет только людей, вот, или каким-то образом отразится на животных? Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечества. Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там, ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которую пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и, то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
1: Вот ты сейчас проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет. То есть,
0: ну да, да, да,
1: да. Да, то есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов сознательного внушения, так сказать, конца то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет. В программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты подвергнешься убийству там, например.
0: Угу.
1: Вот. И там, например, сыграют все в эту игру.
0: Ну,
1: то есть вариантов
0: понятно,
1: на самом деле много.
0: Это да, но все-таки виртуальный мир, как бы он подразумевает все равно под собой какой-то и реальный мир, понимаешь ли. Вот мне интересно, ну, даже не то, что мне, конечно, тоже. Вот, ну, например, вот нашей постоянной радиослушатели Вере Ивановны Постниковой, я там очень интересуюсь, она вот тут живет на улице Флотска, она прямо спрашивает, какова будет судьба реального мира в случае, если, так сказать, в виртуальном мире случится апокалипсис.
1: Ну,
0: спрашивает нас Вера Ивановна.
1: Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуальное, это условно, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, ну, на реальном самочувствии, так скажем.
0: Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас. Все-таки у вас государственный институт вот, по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, там птицам одевались какие-то микрошлемики на головы, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там телочка к нему, там, дескать, с выменем. Вот. И проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95% из 100 животные никаким образом не воспринимали. То есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию. Вот.
1: Ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то есть, например, да. Человек в военных условиях попал в плен, да?
0: Да.
1: Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
0: Или в яме.
1: Значит, там находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного. И в следующую очередь его. Насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
0: Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности,
1: ну,
0: и от возраста,
1: да,
0: кстати.
1: Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять подобный приговор. То
0: знаешь,
1: есть, что
0: я
1: тебя
0: думаю,
1: сейчас
0: что?
1: Там поставят к стенке.
0: Я
1: вот.
0: Думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно вот та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
1: да нет, там эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация. И на самом деле она вообще не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает.
0: Да.
1: Просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
0: Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
1: А, животные.
0: То есть к тому, что как раз они не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей, вот так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. А реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
1: Да.
0: Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там, инъекцию какую-то?
1: Опять же, эти принудительные меры.
0: А как быть? А как быть?
1: Развивается все самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там, домашние, так называемые.
0: Ну, искусственные.
1: Да, они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное, оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
0: А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальная реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особого вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились

0: воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
1: Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
0: Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
1: Нет, молиться начнет.
0: Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
1: То есть, типа, прям вот как кошка воспринял это. Кошки тоже, они как бы... Но они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлекс на движение происходит.
0: Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем какому-то подвижному предмету.
1: Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство, это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводный, дескать, смотри, это там телевизор. Он пока...
0: Представь вообще разницу между объяснением и воплощением, ну,
1: да,
0: этого,
1: да,
0: объяснения.
1: А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
0: Да.
1: А вот мне почему-то кажется, нет.
0: Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чисто абрисами. То есть, например, они могут нападать...
1: То есть, может, поэтому птица и не дергалась, кстати,
0: они могут
1: в нем,
0: нападать,
1: да,
0: например, на тень, ну, не тень, а чисто на контур, там, например, если контур, например, включен вот в его это понимание, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур, это может быть неодушевлен. То есть есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру.
1: Некоторые, движение, там, скажем, да, так, чего-то такого.
0: Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность.
1: То или достаточно же, там, просто,
0: да,
1: тень
0: достаточно
1: отбросить.
0: Просто из картонки вырезать тень, ну, этот контур и показать ему.
1: Послушай, но ведь существует это не секрет. Сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов. Это такие, которые вот именно реагируют на контур. То есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим. То есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть таким образом получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на контур.
0: Ну, это на самом деле признак зависимости большой. То есть здесь как бы очень общественное явление, так скажем.
1: Да.
0: Вот эта вот реакция, это очень общественное. Конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление. То есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условностей и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана,
1: мешает,
0: как правило, чисто вот с как бы существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там в какой-то среде, неважно на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды. То есть,
1: послушай,
0: вот...
1: ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты...
0: Не объяснить,
1: так,
0: а дать понять.
1: Да, но...

0: Но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но подойди, попробуй и скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы. К примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни. Да, но это я образно там. Не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, он на тебя посмотрит, как на дебила, и скажут, пень-то, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
1: Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема, она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд. Пока он вреда обществу не наносит.
0: Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
1: Да.
0: Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
1: Нет, есть... хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты на самом деле просто с другого края, ну, то же самое.
0: Правильно.
1: То есть, да.
0: Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните. Не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете, еще с тех времен, как ширился письменный стол.
0: Угу.
2: Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
0: Давайте.
2: У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже лазил в интернет часто, и вот не могу никак себе представить. Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
0: В смысле не будет?
2: Ну вот, то есть он же сидит за компьютером.
0: Так.
2: Он сидит не просто так.
0: Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
1: Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем,
0: и
1: угодно
0: то,
1: будет.
0: Да. Можно это сложить.
1: То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там с помощью сенсорных устройств. То есть,
0: даже не надо будет кнопки нажимать.
1: Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень. Но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно таки серьезно контролировалось. То есть, если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой — это очень сложно.
0: Да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
1: Да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
0: раздолья.
2: Нет, ну это понятно.
0: Да.
2: Вот. Вот мы как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Вот. Скажем, выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
0: Илью, там.
2: Илья Муромец, да.
0: И еще два там с ним братка,
2: Добрынь,
0: да.
2: Добрынь Никитич.
0: Добрынька. Кстати, вот. Метро его именем названо. Добрынинская.
2: Ну да, точно.
0: Да, да, знаем, вот. Конечно.
2: Именно вот, и как раз наука, это, в конечном итоге, ну вот, развивается к апокалипсису.
0: Угу.
2: Ну вот, так и получается, вот, вот все это ведет к этому, это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно, но никто вот не цепляется на это.
0: А, правильно, они все равно, вот, например, все, идут в институт, все, сдают экзамены.
2: Все скорость, не знаю кто, и совершенно не, ну, никогда не двигаются, не понимают, они... Нужно все это почувствовать, прочувствовать, показать людям.
0: Да, да, вот. Да. Спасибо вам за звонок и за ваше переживание за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации это никто не задумывается. Вот, вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там, не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
1: Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что да. не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают, да. и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то, решение.
0: Более-менее, да, решение.
1: Балансированное.
0: А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
1: Безотходного? Да. В основном произведенного человеком фактически нет.
0: Произведенной природой.
1: Произведенной природой
0: практически все
1: приспособлено. Да.
0: А вот скажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, угу. то есть получается, что человек – часть природы неотъемлемая. Он, значит, все продукция, произведенная им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
1: Ну как же, она очевидна. То есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом. То есть когда он осознал свою человечность. Не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
0: Ты знаешь, это вот как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы. Да, прав.
1: Это нет. Когда появилось это чувство совершенно. Стыда при испражнениях.
0: Вот а это тогда и появилось.
1: Нет. Да. Животные не испытывают чувство стыда.
0: Нет, когда появились кокошники, тогда и началось
1: вот
0: чувство стыда.
1: Вот с тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают.
0: Да. Кстати... Ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире эти отклонения, я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие, я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать, срущая овчарка. Как бы, если вы увидите именно породу этих собак в момент, так сказать, испражнений, когда она делает, вы обратите внимание на такое как бы отсутствующее выражение ее глаз на этот хвост трубой, на монументальность позы, то есть видно, что животное находится, так сказать, в мире какой-то своей виртуальной реальности, я бы так это назвал. И следующий момент, если вы в данный момент ее вот действия будете проходить мимо, она действительно устыдится, она начнет одно из двух, либо на вас бросаться, дескать, вы ей мешаете, это, знаешь, ближе к правде, а другие прям начинают застенчиво так прятать голову меж ног, как-то там стараться вот уйти куда-то, то есть у них появляется тоже чувство стыда. Это...
1: Нет, это, скорее всего, какой-то эпизод, связанный, скорее всего, с влиянием человека.
0: Нет, есть... очень часто это наблюдается, просто вы не экспериментировали. Это... То есть у собак
1: возьмем, к примеру, что ты говоришь, овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, выведенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она как порода заложена в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, то без влияния это, человека это здесь
0: производные человека, получается.
1: С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
0: и очень стыдятся. Вот ты,
1: да не чувствуешь стыда. У них там какие-то механизмы работают, но одним словом, они так себя ведут.
0: Слушай, а может быть, это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
1: Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина, то есть там в том числе любые выделения или предмет, принадлежащий к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействовать. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы, значит, не позволялось как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
0: Ну, мусорить,
1: да, мусорить. Приходилось как-то вот все это дело скрывать.
0: Утилизировать. Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России нашей необъятной с командой. Я играю в хоккей. Вот. Постоянно я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной в нашей, там, в граде нашем, Стольном дивном, и, ну, там, где-нибудь... Там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие. Значит, это когда холодно. Вот. И очень этим как бы гордятся.
0: Так.
3: И вот еще надевание шапок меховых.
0: Причем, знаете, извините, что я перебиваю, вот вы заметили, насчет меховых шапок эта тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые, то сейчас гладкошерстные.
3: Да,
0: то
3: да.
0: есть, если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
3: Лох.
0: Да, вот ее заметили.
3: Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
0: Да.
3: Нечесанные, с баками с такими. Да. И в такой шапке лохматой он обязательно.
0: Да, да, да, да.
3: И с майонезной банкой.
0: Почему?
3: Полный пиво.
0: Нет, ну не с майонезной, а с литровой, как
3: правило. Ну да, это если он там ее донесет. Ну вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то.
0: Угу.
3: Почему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. И я вот в центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять. Угу. Вот та же картина.
0: То есть огромное количество народа, да. Такого. Спасибо за вопрос.
3: Пожалуйста.
0: Ну, вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, вот сближение человеческих особей, вот про плот у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. А сближение в данном случае может быть в плохом смысле через музыку. То есть там есть же понятие убийцы детей, разные молодежные группы, которые вот ездят гастролировать, пляшут с девками. Как правило, это квартеты, собранные, в общем-то, с чисто коммерческой целью каких-нибудь молодых девочек или молодых мальчиков, которые... И сюда же можно отнести как бы вот эти норковые шапки, значит, китайские кроссовки и все такое прочее, что как бы вроде и дешево, и, с другой стороны, сердито. Но вот этот феномен, и, кстати, феномен развития именно шапок, он тоже обращал мое внимание на себя. Я вот недаром так, в общем-то, спохватился, что, дескать, действительно, ты, наверное, тоже заметил, раньше были лохматые в моде, сейчас, так сказать, так называемые киргизские. Вот эти шапки киргизские, их раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
1: На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, в, там, так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортный. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там... Я когда-то занимался этим вопросом. Там уран как-то этим на это влияние оказывает. Mm-hmm. Вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность. Вот, вернее, не цикличность, а периодичность. Вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например. То есть существовал и период, там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви, такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи, mm-hmm. такие вот...
0: Гамаш.
1: Ну, что-то, ну, да. Похоже.
0: И типа вообще... не Чебоксар, Чебоксар там это, город этот. Индусская, это индейская обувь, как она? А чё бы ты, в общем?
1: Нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое, обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники у них. И в этот же период, вот где-то 85-86, и обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
0: Серебристый вот был.
1: Да, помню, какой-то, да. С каким-то свободным кроем еще так, для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво, ну, в смысле, далеко от какой-то классики, имеется в виду при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот, к анатомии человека. То есть, когда сильные отклонения, они заметны. В общем, например, там в стиле роколь, там, например, барокко, там, то есть, вот они как-то своей такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это. То есть, выделены какие-то особо наверченные модные вещи. Ну, то есть, там, какие-то ненормальные, там, абсолютно платья у женщин, там, и так далее.
0: С корсетами.
1: Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развитие технологий и так далее. То есть есть какие-то повторения элементов. То есть там, например, ну, например, что-то такое жабо на шее. И здесь, например, шарфа медь начинают там, да?
0: Послушай, или еще что-нибудь там. А вот, извиняюсь, что так опять же перебиваю, но просто пока не ушла мысль. Угу. Вот это компьютеризация, понимаешь, и полная информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде. Но, с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки, если вообще это будет? Потому что может произойти так, что будет просто один, так сказать, мошонничество-вульфный мешочек, ну, прикрывающий гениталии. Генитальный, так сказать, мешочек, и все. Потому что не нужно ему, сидя дома за этим компьютером, там, изобретать какие-то модные шнурки, модные платформы для мерзлых, там, шап, например,
1: ну,
0: да.
1: Слушай, вот интересная мысль. А почему сидя дома?
0: Ну, мы берем же сейчас не, как тебе сказать, я взял не тот момент, когда все это разовьется дальше, а тот момент, который будет, скажем, ну, придет где-то в течение, может быть, ближайших лет 15.
1: Ну,
0: когда...
1: ну а почему?
0: А ему не надо будет выходить никуда.
1: А почему?
0: Ну, потому что у него все под рукой будет.
1: А что?
0: А за продуктами он сможет выйти и так.
1: Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
0: Думаю, вряд ли. Объясню почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому
1: да,
0: такие компьютеры
1: да,
0: и не будут в обиходе.
1: Может, мода такая будет, что вот существовать такая
0: согласен.
1: Оболочка у каждого,
0: согласен.
1: Типа пузыря,
0: в который
1: презерватива.
0: Там бывает...
1: Ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь, выйдя куда-то вне дома, и, там не подвергнуться там нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так, защищенная оболочка.
0: Это один
1: и
0: из путей,
1: ты будешь
0: да.
1: все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится вот болтаться в этих презервативах везде, значит,
0: повсюду
1: в этих
0: просто.
1: Глобуляриях, да.
0: А это хорошо, я согласен, это один из путей развития моды, но тем не менее не нужно отрицать какой-то и другой стороны, неизвестно к чему это придет. Вполне возможно, хотя, опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих как-то
1: потому
0: изысков.
1: Потому что сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. Не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю. Угу. Вот.
0: Нет, ну вполне возможно. Вполне возможно. Потому что действительно как бы просто отдельная, на мой взгляд, очень угу. интересная, так сказать, тема для рассуждений, разговора и для анализа, кстати, это домашняя мода, то есть дома, ну, как мы ходим дома, понимаешь?
1: Угу.
0: Потому что шлепанцы, треники и что там еще. Вот это одна. А почему ты так сморщился? Вот это есть. Есть на коленках и на заднице висят штанцы, треники. Многие так и по городу ходят.
1: По-моему, когда человек да. одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
0: Как ты думаешь? Да, должен.
1: Ну вот что, но он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
0: Должен. Вот это и есть тема для ну анализа.
1: Вот когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
0: Давай опишем ее.
1: Понимает,
0: подожди,
1: она же понимает, да. что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
0: Послушай,
1: ну почему она так делает? Неужели так ее там грузит вот эту вот
0: Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия, своего внешнего вида.
1: Я пытаюсь понять, что человек думает в этот момент.
0: Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху. Пожалуйста. Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек, то есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки Каева наше ведро думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
1: Нет, имеется в виду халат, вот в котором в больнице ходят.
0: Ну,
1: вот.
0: Это совсем, ну, Андрей, вот. Ну, это все равно, что голым ходить. Ты же не бери извращение, я тебе говорю. Нет, наиболее...
1: Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
0: Нет, я с тобой не согласен. Самый массовый вид одежды — это этот свитер чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее точки зрения.
1: Это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочется сказать.
0: Конечно, безусловно.
1: А мужчина тогда это в штанах в спортивных, что ли, да?
0: Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
1: Слушай,
0: от бюджета,
1: а если он вообще как-то вот, ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот, а он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход там, что он устал там и так далее.
0: Вовсе не обязательно.
1: Но как он скорее демонстрирует всего... таким образом, наоборот, как-то свою пассивность?
0: Это вот, понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае...
1: А
0: чтобы...
1: женщина, наоборот, активность символизирует. Она вот. Ходит и бегает, кричит.
0: Вот, там, и здесь самое главное, что происходит в мозгу женщины при наблюдении ею с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И, может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
1: А что устал? Нет, ну, мы должны рассматривать один контекст. Ну,
0: а какой бы он ни был,
1: что объединяет людей? Так условно назовем это...
0: Я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О! Вот
1: да
0: так. И чтобы он... Ну как,
1: возьмем исходную точку. Что людей объединяет? Что же загнало?
0: Подожди секунду, мне нужно сейчас выйти. На одну минуту сейчас.
1: Куда?
0: Ну тут зовут. В окне он. Я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. В гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу такую большую.
0: А, пустое, да что?
4: Из Чика Кореи, да.
0: А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
4: Ну, как танцор, да.
0: Танцор замечательный.
4: Как композитор отвратный.
0: Согласен. Но танцует сильно.
4: Сильно.
0: Да.
4: Вот, а вопрос следующий. Ну, размышление, может быть, такое.
0: Угу.
4: Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
0: Ну, как условная?
4: Вы больше всего о моде... Значит, о животных каких-то.
0: Угу.
4: Ну да ладно.
0: Не, ну общем, вы можете направить нас на путь интернета истинный.
4: Да нет, ну просто на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не со стороны интернета будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
0: Угу.
4: Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось, развитие, оно всегда будет с удовольствием хорошо, значит, брать большие деньги.
0: Ну, вот. А интернет — это что, не удовольствие, и деньги там завязаны?
4: Ну, правильно, нет.
5: Так это следующий шаг.
4: Не всем же это будет доступно.
1: А это... У нас речь шла о системе логики информации, скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
4: Да. Нет, я с самого начала буквально.
1: А, так мы говорили, в общем-то, интернет, это, в общем-то, одна, как бы сказать, из...
0: Причин, не причин, признаков, нет, я бы сказал.
1: Это одна из форм доступа к полю информации, да. Свободного доступа. То есть все остальное, до сих пор существующее, является избирательным, и, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
0: и все... проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста, да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
4: Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там, подключив там датчики какие-то, да?
1: Да.
0: Да.
4: По-моему, это, не знаю, это какие-то фантазии беспредельные.
1: Ну, на самом деле, заменители существует масса. То есть, например, если существует тактика... На самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать. Ну и так далее.
0: Вообще, то есть если
1: косвенные такая... вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
0: Нет, прости, можно я немножко...
1: Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
0: Техническое воплощение, оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы лопасть рта, будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. К рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенное или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут, рядом, считай, за дверью.
1: Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технически, в общем-то, даже и не рассматриваются, потому что доступно, считаю, все.
0: То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать.
1: Ты, знаешь, в общем-то, вообще... со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения, того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
0: Да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
1: Такая взаимосвязь существует.
0: Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
6: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
7: Я очень часто моего папу с ума.
0: Да, действительно, вот, кстати, такой, знаешь, позитически нужно делать вступление обязательно. Там на пюпитре там махать этой самой, как его зовут-то, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако вот, пожалуйста, плавают разные корыта под водой. Так что, действительно, вот мне кажется, знаешь, что... так сказать, неверие людей в возможность реализации каких-то самых, даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
1: Нет. Насчет апокалипсиса я...
0: загнул я, да? Понял.
1: Как-то однозначно выразился.
0: Ты одень эти, а то ты сам же себя не слышишь сейчас.
1: Насчет логики просто вопрос. То есть... интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
0: Ну, давай послушаем звоночки.
1: Давай.
0: Одевай. Вот это. Нет, не на это место. А, вот да, сюда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Я вот... Добрый вечер.
0: Добрый,
5: да,
0: вечер.
5: Какой вечер?
0: Это не важно, да. Здравствуйте. Вот. Да.
5: Мы тут с приятелем сидим вдвоем. На самом деле разговор точно об интернете начали чуть раньше, поверьте на слово. Вот. И тему разговора как бы немножко пораньше завершили, но сказали все то же самое. Вот. Просто я хотел спросить, насколько правомочен разговор об этом? Когда все равно это случится через какое-то время.
1: Нет, ну это интересно просто как гипотеза. Почему бы там не поделиться так футурологическими мыслями?
0: Нет, а здесь есть, понимаешь, свое зерно в вопросе нашего замечательного интернолога. Вот, дескать, например, он к чему это спросил-то? Он, дескать, упрекнул, что, мол, дескать, вот сколько там показывают по телевизору об авариях, а все равно не свершаются, а люди, типа, дескать, время отнимают. Вот. То есть мы же не предлагаем ничего рационального.
1: Нет, здесь,
0: взамен.
1: В общем,
0: это упрек, почему? Андрей,
1: я предложил.
0: Это упрек со стороны интернолога.
1: Дело в том, что как раз поиски и решения всегда проблемы, они находятся в плоскости создания самой проблемы. То есть, например, гипотеза, потом там, например, проблема, ее решение, оно всегда предусматривает в конечном результате еще проблему. То есть, так скажем, например, традиционная наука, она существует для того, чтобы сама себя содержать. То есть, создавая, так сказать, решая одну проблему, она создает еще парочку, чтобы, так сказать, оставаться при деле.
0: Чтобы, так сказать, кадры не сокращались.
1: Ну да.
0: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Алло. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
8: Я вот звонил.
0: Да.
8: Тут вот сам перезвонок.
0: Угу.
8: Вот. Вы знаете, я просто категорически не согласен. Вот не с этим, который сейчас был, а с предыдущим абонентом вашим.
0: Угу. А что он сказал? Вот. Напомните, пожалуйста.
8: Нет, он просто говорил о том, что, в общем-то, всякие шапки, изменения одежды,
0: об одежде.
8: Они совершенно не имеют никакого отношения к интернету.
0: Не имеют. Это был отвлеченный ведь вопрос.
1: Имеют, имеют.
0: Имеют?
8: Имеют, причем прямое.
0: А вы только что сказали, что не имеют никакого отношения.
8: Нет, это не я сказал.
0: Я сказал, что ли? Вы хотите сказать, что я это сказал?
8: Нет, предыдущий абонент.
0: А,
8: не
0: правильно.
8: Не предыдущий, а предпредыдущий.
0: Правильно.
8: Ну вот. Все-таки как-никак можно все-таки подсчитать коэффициент корреляции между, скажем, изменением тех же самых шапок, вот, хождением в презервативах.
0: Mm-hmm.
8: Вот, в общем, изменив какие-то там музыки, еще чего-то.
0: Uh-huh.
8: Вот. И потом все-таки мы с вами серьезные люди, да? И нужно как-то вот более обстоятельно подходить ко всем вопросам, к тем же самым шапкам, презервативам.
0: Mm-hmm.
8: Вот. Понимаете, да?
1: Да.
8: Вот, в общем, мое замечание такое вот.
1: Ну, давайте вот. Вы начните, мы продолжим мысль. Насчет серьезности просто хотелось бы уточнить.
8: Не, ну как-то нужно более обстоятельно говорить. Все-таки...
0: Ну, как пример, вот давайте, вот что бы вы хотели услышать, вот что вас мучает, что вас волнует? Вот, наверняка, что снится вам в ваших кошмарных снах?
1: Нет, зачем?
0: А, ну, вот,
1: просто дальше. Вот, если речь идет, так сказать, о главных уборах, так сказать, они же имеют две всего. Одно функциональное назначение, другое модное, да? Вот, третье сейчас...
8: Ну, во-первых, меняется как функциональный головной убор, потому что если люди будут сидеть, скажем, в дома или там в офисе в своем, за компьютером постоянно, или там не за компьютером, во что он превратится в будущее, может, это будет какой-то холодильник, перед которым будет сидеть и достать оттуда продукт, там уже будет стоять там монитор, клавиатура там внутри.
1: А я думаю так, что скоро компьютеры приобретут, так сказать, тип такого кожного, вообще тип кожного покрова, то есть можно будет это надевать и чувствовать себя как
8: или,
1: бы...
8: Или, скажем, пломби в зубе, да?
1: Ну, это какой-то на какой-то похож на мультфильм про шпионов, там, в пломбе. Это... Ну, может быть, и так. Ну, короче, когда человек, так сказать, будет привязан к нему в буквальном смысле, то есть, когда он не будет зависеть, так сказать, от сети, там, электропитания и так далее, то есть, когда полностью подключится.
8: Там, да, конечно, солнечные батареи, там, понятно.
1: Да, а может, какие-то другие формы.
9: От ходьбы, например.
1: А вот, кстати, насчет энергии очень интересный вопрос.
9: Интересно.
1: Давно.
9: Спасибо вам за звонок.
8: Нет, я просто хотел спросить по поводу обстоятельности, как раз, например, поговорить конкретно о том, когда вот в институтах будет вводиться этот самый предмет.
9: Ну, предмет апокалипсисологии, что ли?
8: Да, конечно.
1: Он научный деятельность
8: это
1: не будет.
8: Конец. Его, он для того и существует, чтобы его оттягивать, понимаете?
1: Да.
9: Спасибо за вопрос. Действительно, почему бы вот вашего института наука, в Думе не рассматривать?
1: Формальная наука, поскольку она там всегда, в общем-то, зависит от экономии, от вложений, от материальных, она никогда не будет рассматривать подобный вопрос.
9: Даже и не станет.
1: Вот. А с другой стороны, в общем-то, это, ну, удел был в основном теософов и философов, так скажем. Поскольку, например, рассматривать конец вещей и находясь, так сказать, в процессе их создания, смысла нет. То есть, да? Зачем говорить там о развитии и зачатии, если готовишься к смерти? То есть, вот так, вот такой...
9: Ну, разве чтобы оправдать свою бездеятельность.
1: Нет. Да. Это, ну, пусть будет да. Я хотел сказать вообще о типах энергии. То есть, вот если в свое время там затрагивались рациональность, там, например, или последовательность мысли, то у меня в свое время существовали такие гипотезы, ну, причем... она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагаются, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, в огонь, в воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот. В общем, доминирующими, негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы, это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть, начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли. И заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там, воздуха, водорода или составных, там, азот, или там солнечных лучей, вообще не используют. То есть это... вернее, существует, но это очень недоразвит. Это какой-то процент, там, например, как если говорилось о каких-то там ветряных мельницах или генераторах.
9: Их много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение
1: это несистематичное употребление, во-первых. Во-вторых, сама научная мысль, она по этому пути не идет.
9: Не идет. А почему?
1: Ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблему, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, создаешь массу проблем.
9: Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией
0: энергии позитивной. В
1: какой-то энергии степени. Дерева, что ты имеешь?
0: Ну, как мельница, из чего сделана? Ну, а, дерево, нет, я условно.
1: Это уже не
0: там.
1: Энергия, это, ну, как бы сказать. Ну,
0: механизм, это, все равно да, это механизм. Задействовано. То есть,
1: нет, ну, я не говорю,
0: энергия
1: что
0: ветра тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
1: Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они работают в направлении совершенно противоположном. Да. Они недрами пользуются, а не внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения. Меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к киньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение самой природы, оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Не только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ресурсов земли
0: требует,
1: она порождает кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, да, она как сдерживающий фактор, сколько же войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение получается миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть получается, что мир держится на страхе, а не на, так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
0: Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующие чувства, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например, нет, орел почему не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет?
1: Ну, с чего ты взял, что если нападет? Бы ты понимаешь, ну, страх
0: а
1: это...
0: Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
1: Причем тут страх? Страх — это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана, так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
0: Ну,
1: в общем,
0: опасение.
1: Как все остальное,
0: опасение.
1: Она не является основной. Основное это работа сердца позитивная, относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность вообще, жизнь — это тепло. И теплое, влажное, подвижное. А мертвое, холодное и неподвижное. Вот страх, когда при чувстве страха каменеют там и так далее. То есть каменеют. Это негативное.
0: Послушай, а ну, у некоторых наоборот, некоторые обмякают. Я вот видел одну, то есть я типа на нее нашумел, она обмякла.
1: Ну,
0: это что хочешь сказать, что это
1: исключение?
0: Нет, обмякло прям.
1: Что
0: не вот
1: обмякло?
0: Все
1: у нее обмякло.
0: Все обмякло.
1: Но она в таком состоянии жить может?
0: Ты не знаешь,
1: может. Она...
0: ну, может быть, там
1: это
0: какой-то короткий, аварийный целиком, согласен.
1: Ну вот.
0: То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или давай. У тебя как бы есть что
1: давай
0: еще?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброе утро.
0: Доброе
10: утро. Основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
1: Совершенно правильно.
0: Правильно поняли.
10: Вот. Но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях тоже интернет, американский суд постановил же провести чистки в некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольно доступна любому пожеланию человеку. Так же, как сейчас. Так же, как с теми же библиотеками. Ну, просто это приведет к какой-то другой уровень, но контроль какой-то, он же все равно, безусловно, будет.
1: Но на самом деле, мне кажется, такие акции, как суд и вот вопросы контроля, они в качестве рекламы выступают. И здесь, скорее всего, работает как раз в пользу развития этой сети. Потому что всегда найдутся какие-нибудь варианты обходного пути. То есть, раз сама по себе принцип сам по себе паутины появился, то, ну, например, существует контролирующий сервер. Там страна может там и закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему не, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролировать. Будет целиком, да. Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
0: Да, здесь даже, понимаешь, деле... вот давай просто вот прям к событиям недавних.
1: Будет, будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения, то же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степени свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
0: Ну вот смотри, вот радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
1: Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
0: А мне кажется, почему он как раз... А может быть, кстати, и переживает, что, дескать,
1: вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым, ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, ну, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
0: Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм, производителей компьютерной техники.
1: Любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
0: Вот какой монстр.
1: Да.
0: То есть вот эта
1: история показала, что любые, в общем-то, например, ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее. То есть это вообще... Вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, но такой отсроченный, слегка депонированный, ну, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
0: Следующий звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Вот, такой вопрос у меня. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
0: Кем-кем?
11: Базидологом-профессионалом.
0: Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну, ничего, да, продолжайте.
11: Да, проблем у меня с этим. Ну, где мне надо учиться? Это первый вопрос.
0: И второй?
11: И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности, то, что мне делать, во-первых, как мне выйти?
0: Из этой реальности, дескать. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот, Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
1: Если человек ищет выход, он...
0: Ты со второго начал, дескать. Ты со второго блюда начал.
1: Ну, это является одновременно и первым.
0: А, тоже правильно.
1: Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть вот взять, например, там, к примеру, алкоголик, которого там это состояние гнетет.
9: Угу.
1: То есть он, у него идея возникает выхода из этих состояний.
9: Выход поиск, человек раз. В поиске находится.
1: Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например, тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста. То есть, когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало, развитие и завершенность какую-то. Вот. Вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что, когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так да. сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом.

0: дал знание человеку.
1: Да.
0: Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивность какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо? Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально. Он перестанет искать, как говорится, выход. И с Стрелюком смирится.
1: И найдет его.
0: Ну, будем в это верить.
1: Ну, то есть, когда вопрос не будет, соответственно, не будет. Выходов не надо будет.
0: Правильно.
1: Ну,
0: как все
1: просто.
0: Вопрос
1: философии, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А я вот что подумал, да?
0: Угу.
2: А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили, может, мы все тухлые, а интернет — это возвращение к живому.
0: О, подход, спасибо. О, да. Еще какая мысль, прям. А, слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
1: Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть, человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать. Вот.
0: Даже, знаешь, это напоминает рыбацкую сеть. Больше улов будет.
1: Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к оригинальности там, или же наоборот. Ну, скорее всего, так, что противопоставление негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
0: Хвост, морда, опять
1: да.
0: же.
1: То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление, то есть 0, минус 1, минус 2.
0: Слушай,
1: минус
0: 2. Ну подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0, то есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько
1: да.
0: я... То есть, значит, мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был 0 вот, в его позиции.
1: Ну это не так важно.
0: Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
1: А, ну да, потому то что... есть использовать как, в принципе, информацию
0: да.
1: о человеке, как, в общем-то, мерило, да?
0: Да, там, да, сказать, исключительно. Как...
1: Ну, в общем, да, это интересно. Ну, так, получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот, если это действительно так.
0: Мы же могли бы сопоставить что-то да. где-то как-то. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Мне вот для вас слушал,
0: вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
3: А, вот так вот?
0: Да-да-да. И теперь говорите.
3: Вот. А скажите вот по поводу информации.
0: Да.
3: А тут в чем дело? В количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
0: Угу.
3: Вот. Вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
1: Нет,
3: потому
1: спасибо
3: что таким вещам надо, я чувствую, осторожно себя вести.
0: Спасибо, спасибо.
3: Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего отсюда не застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
1: Так вообще сам по себе вопрос, смотри. Если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры, сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества или здесь, в общем-то, не

0: возможно что-то предпринять, именно вот как у нас принято бороться там с чем-то, то есть мы пытаемся противодействовать или, например, хотя всегда существовали два вида воздействия, там, лечения, например, симпатии и антипатии, то есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается как, например, как среда обитания, просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно, то есть когда речь шла о логике и о знании, то есть вот об интеллекте и знании, то есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то,
1: ну, как цифра назовем ее.
0: Цифра.
1: Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спицы ее можно назвать.
0: Ну да, ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то. Да. Ну, это спица. Одно дело, да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек пассивный полностью информационно. Он, например, смотрит ящик, там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант — это находиться, собственно, в качестве, ну, уже посредника в передаче этой информации, ну, то есть вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще подход. То есть
1: почему? Журналисты, кстати.
0: Да, ну, журналисты.
1: Труженики перьев и диктофонов.
0: Да. Да. Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело, как-то сказать, защищаться или, ну, как бы сказать, фильтровать это. В принципе, единственное, так сказать, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
1: Вот то синтез есть этих двух начал, да, даже как бы удачный синтез, потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечества, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, как бы, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, так сказать, спид.
0: Спид.
1: Во. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброе утро уже.
1: Здравствуйте. Да.
3: Я вот хотел вопрос такой задать.
1: Угу.
3: У меня много знакомых, которые, купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там есть ли там личная гигиена, там что там, одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
1: Ну, понятно, и суть вот как бы.
3: И вот да. Суть вопроса такая еще есть, как бы категория людей, это жертвы все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
1: Есть.
3: Телевизионный.
1: Есть.
3: Например, вот соседка моя, она выписал себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
1: А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так как бы беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды. Сообразительный был, смышленый.
3: Что, прям взрослый человек, да?
1: Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
3: То есть мужская
1: мужская особь, да, ну попала здорово. При этом раньше как бы эта особь, она была, ну, скажем так, в какой-то постоянной оппозиции, вот общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такую вот, такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
3: И она вам не предлагала попробовать?
1: Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
3: А вот суть вопроса моего.
1: Да.
3: Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, там, этими пластырями? И вот Александр,
1: да.
3: Извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
1: Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
3: Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, так сказать,
1: да,
3: можно сказать, тема.
1: Понятно, спасибо.
3: До свидания.
1: Спасибо за звонок. Андрей, небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, как бы, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, там, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. Вот. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, так сказать, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли, и вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе. Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от Клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
0: Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел, какой бы, ну, как бы сказать, стиль сам презентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть это как бы косвенный доступ, в общем-то, ну, как бы тебе сказать, общение, защищенность, защищенное общение. То есть на самом деле оскорбить можно и через интернет, но это как бы
1: по морде получить
0: тяжелее. Да. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, так скажем, ну, просто интерес какой-нибудь испытывают к, там, например, там, к подглядыванию или еще что-нибудь такое.
1: То есть какие-то такое скрытые, я бы сказал, да. Как это сказать?
0: Скрытые формы, ну, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот, эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытка там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку... Как бы у той, значит, дам тоже, значит, проблем с этим образом.
1: Явно,
0: ну,
1: то есть, да, там, то есть на лицо.
0: То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
1: Ну, ты понимаешь, в чем дело?
0: Качественно, конечно, это различается.
1: Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, ну, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
0: Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
1: А, кстати, вот мне интересно вот заметить, что практически за все время нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что такое интернет. Может быть, они, конечно, слышали где-то как-то, но очень сложно вообще встретить даму-компьютерщицу в полном смысле этого слова. Вот я даже помню сам, вот ты, когда вот делал замечательные обложки к моим, так сказать, произведениям аудио. Вот ты как-то говорил, что тебе приходилось работать с компьютерными дамами, которые там на верстке что-то сидели, и все ужасался, дескать, ну что же это такое, что же это за глупое такое вымя. Вот, как ты считаешь, может быть, именно, так сказать, бабцы и спасут этот мир от апокалипсиса, поскольку не попадут на эти компьютерные штучки, а? В силу своего менталитета.
0: Ну, на самом деле, это дело не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается дадам, то они сами себе хороши, то есть помимо там компьютера, они, в общем-то, опасны. Ну, так скажем. Ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
1: Ну что же, и на
0: хотя
1: этой...
0: насчет верстки-то я, по-моему, не знаю, лучше не найдешь, чем женщина-оператор. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько.
1: Ну, все равно, вот тебе не угодишь. Прям. Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
0: Ну, бывают накладки.
1: Да. И на этой ноте, я думаю, нам пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.

Простое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И мы бы, конечно, с великой радостью провели бы всю сегодняшнюю ночь за такими зарадостными тоже разговорами о Рождестве, о грядущих великих праздниках. Потому что мы ведь тоже люди, мы тоже слабые. Вот ты тоже, в общем-то, рыдаешь в подушку ночами. Я видел этот изгрызанный, обслюнявленный, в общем-то, жалостливыми твоими медузами предмет. Практически ты меняешь их, конечно, раз в месяц. Но жестокие обстоятельства заставляют нас, конечно же, говорить о другом. И, к сожалению, этими жестокими обстоятельствами для нас на данный момент являетесь, конечно же, вы, уважаемые радиослушатели. Но просто приходит огромная кипа писем, пожеланий и прочих модных прибамбасов, как-то пейджеров, сотовых телефонов, как правило, списанных или ворованных, с пожеланиями и просьбами. Вот особенно меня взбудоражила пенсионерка, постоянная наша радиослушательница Валентина Игнатьевна Трепыхается, которая написала, что же все-таки главней – ноги, носки или ботинки. Ну, прям практически так и был задан вопрос с небольшими изменениями. И просит вот наша радиослушательница Трепыхается, пенсионерка, рассказать вообще о причине появления в человеческом обиходе такого предмета, как носки. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что тема совершенно не новогодняя, тем более не мартовская тема, но поскольку мы, в общем-то, очень уважаем наших слушателей, мы вынуждены сегодня говорить, говорить именно об этом. Итак, мы начинаем. В гостях у нас сиамский близнец Angels и Torsion. И я хотел бы сразу, поскольку тебе было дано задание подготовить исторические справки, рассказать о появлении у человека такого предмета обихода, как обувь на ноги, имеется в виду. Я не имею в виду перчатки. Тоже не имею в виду. Это такой предмет. Ты на меня не смотри так удивленно. Со мной все в порядке, да. Слушаем тебя.
1: Дело в том, что...
0: Сейчас, подойди ближе к микрофону, да. Угу, вот так, не бойся.
1: Это что, не микрофон был, да, получается?
0: Это просто такой макет, в общем-то, полового члена единорога. Ну, для исторического музея мы все радиостанции делали и пока что его не покрасили.
1: Ну, понятно, это не очень интересно. Такое хорошее сходство. Дело в том, что... Исторический путь лежит очень долгий, потому что мы до сих пор совместно с египетскими фараонами, которые нам могли бы что-либо поведать...
0: А можно я немножечко вот вас перебью? Тут вот ситуация в том, что сразу же встает вопрос такой. Вот каков путь-то ближе нам исторический, вот долгий или короткий? Ведь представим себе путь долгий, да? Путь долгий.
1: Дело в том, что обувь не выбирает путей. Это им задают ноги. Поэтому сейчас мы не сможем проследить короткий, долгий путь. У нас есть только одна версия, что ботинки существуют очень давно. Даже до египетских фараонов они еще существовали, потому что как-то мы до сих пор не нашли начало, откуда это идет. То есть сколько фресок мы не видели, сколько папируса не перелистали, не поразворачивали, мы так и до сих пор не нашли ни одного следа, ни одного ученого, который был провозглашен как...
0: Ну, вообще был бы провозглашен. Дело в том, что ученые до последнего времени славились скромностью и не занимались провозглашением, а выдвигали свои вот научные разработки на уровне, скажем так, именно предложения, а не провозглашения. Это сейчас, типа, я провозглашаю, что, например, в яблоке есть железо, как у нас тут один заявил. Мы, правда, его сразу же сдали всего с потрохами, потому что он заявлял агрессивным тоном это. То есть он попросту вырвал цепь от унитаза и, в общем-то, и пытался ей придушить всех, кто не согласен. Все, кто не согласен, естественно, испугались, а те, кто новенькие, вот они только-только, вот, да, они еще не поняли. Вот резко, в общем-то, свинтили и сдали. Кстати, это говорит о том, что как что-то декларировать мощно, да, можно на тех, кто находится в начале пути, либо те, кто уже, в общем-то, присоединился с середины пути, может не понять данных декламации и попросту сдать, понимаешь? А те, кто это значит, да, еще тут о чем стоит сегодня поговорить, о необходимости мягкой декларации, понимаете, потому что Если декларация происходит сразу, а в жестком ключе, то и те, кто новички, они воспринимают эту декларацию как агрессию против себя и могут сразу сдать.
1: Мы нашли всего лишь один единственный папирус, где была написана одна фраза. И вот появились ботинки. И дело в том, что мы начали изучать, сколько лет этому папирусу. И все наши приборы показали, что это был 1985 год. Хотя мы нашли его во льдах Арктики на глубине 1500 километров.
0: Может быть, там имелось в виду... Ну, не знаю, может быть, кто-то спускался в подвал, а тот, кто прятался в подвале, написал, и вот появились ботинки.
1: Дело в том, что это было даже написано не чернилами, это было все написано кровью, как клятва какая-то. Видно, кто-то, может, даже это слова Господни в недрах земли. То есть он вот когда что-то хочет, не все же просто так появляется компьютер и всякая другая техника. Это сам Всевышний пишет на листочке что-либо и откладывает в недра земли. Это вдруг появляется у какого-нибудь профессора в голове. То есть мы все думаем, что какой молодец он придумал. На самом деле...
0: Его, в принципе, наверное, не откладывает, как тут вы неправильно сказали. Откладывают яйца, икру откладывают, также деньги в чулок. А он, в общем-то, ложит.
1: Дело в том, что Бог вот, та же курица, которая откладывает яйца.
0: Яйца идей.
1: Да. Понятно. Наверное, это так.
0: Ну, в общем, хороший сделали такой экскурс в историю. Вот спасибо вам. Я предлагаю нашим радиослушателям и сам тоже, в общем-то, подумать о том, каково место в жизни человека занимает обувь, носки и ноги. Значит, ситуация следующая. Мы бы хотели услышать от вас, что все-таки главнее, что является главным, что является более приоритетным не для индивидуума, в общем-то, который имеет вот и то, и другое, и третье, а, так сказать, с точки зрения внешней субстанции, окружающего, понимаете ли, человека мира, с точки зрения природы, вот этой самой птицы сраной, которая... Убери ее отсюда! И мы продолжаем нашу беседу. Для тех, кто только что подключился, напоминаю вам, что мы хотели бы услышать от вас ваше мнение по поводу того, что является более приоритетным для окружающего, так скажем, для окружающей субъекта среды. Да? Мы не берем тут в виду именно мозг человека, а имеем в виду то, что окружает его. То есть, кстати, источник не заинтересованный, да, источник, который снаружи. Кстати, пришло интересное очень тут сообщение, почему российский мужчина считает само собой разумеющимся за оказанием женщине сексуальных услуг в обязательном порядке получать постиранные партнершей носки. И это не считается ни проституцией, ни чем-то. Ну, тут дальше перебивают нас. В общем, вы поняли, да, вопрос? Вопрос задала госпожа Крупская. Пока что мы не будем углубляться, давайте, в моральный аспект данной проблемы, а просто вот, если ты не против, поднимем трубочку и послушаем, что думают наши радиослушатели и радиослушатели. После того случая у меня, видишь, Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это Борис Борисов говорит.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вы знаете, у вас сегодня, я так полагаю, что на всю ночь у меня будет великолепный заряд по части вот этих вот задач, которые стоят.
0: Безусловно.
2: Перед вами сейчас. Вы знаете что? У меня есть предложение, Александр.
0: Да.
2: Обратиться с вашими вопросами сначала, знаете, к кому? К девушке Прохор. Да, она, может быть, с нее надо начать.
0: Угу.
2: И она...
0: Ну, давайте все-таки, поскольку вы позвонили первым, да, то и вот...
2: А?
0: Поскольку вы позвонили самым первым, то вот вам мы все-таки отдадим, так скажем, первое решающее слово. Вот ваше мнение о важности.
2: Вы знаете,
0: да.
2: Мое предложение,
0: да.
2: Только. Угу. Обратиться к девушке Прохор, что она...
0: Понятно, понятен. Хорошо, спасибо. Безусловно, мы к ней обратимся, только когда ее выпустят из тюрьмы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Александр.
0: Да.
3: Вот я, насколько знаю, все ваши участники программы, приходя в студию, получают тазик с водой, куда они пускают свои ножки.
0: Да.
3: Да. Приносят Прохор, раньше приносила, да?
0: Да, безусловно.
3: Далее ваши все участники по традиции получают носки по окончании программы, свеженькие.
0: Безусловно.
3: С портретами ведущих.
0: Да, или, в общем-то, им наносят бесплатные татуировки, но я просто не могу понять, да, каким образом это относится к теме, да, нашей.
3: Понимаете,
0: да.
3: А ботинки, я так понимаю, у них остаются свои.
0: Безусловно.
3: Значит, первое главное – это ноги, так. Второе – носки, ваши и третье – ботинки.
0: Угу. То есть ноги,
3: я третье... правильно аргументировал свой ответ?
0: Ну, давайте пока я не буду, скажем так, спешить с выводами. Аргументированно, скажем так, очень грамотно насчет правильности.
3: Это я ориентируюсь по вашей программе сугубо.
0: Значит, вы говорите ноги, потом носки, да?
3: И ботинки.
0: Носки, значит, ботинки на третьем месте, да?
1: Странная последовательность.
0: Странная, но она
3: застойная. Ну, я объяснил.
1: Спасибо. Вы в детстве не болели?
3: Чем?
1: Ну, это, свинкой.
3: Ну, кому говорить, только не вам. У вас вообще две головы.
0: Хороший ответ, спасибо. Но
1: у меня и другая конфигурация.
0: Вот появилось первое мнение, где, в общем-то, приоритетная роль для окружающей, скажем так, человека, субстанции, именуемой, в общем-то, окружающая среда, сокращенно ОАС. Вот. На первом месте, значит, ноги, на втором носцы, на третьем, в общем-то, мёшты, как называют их у нас, на Западной Украине. Следующий, видимо, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывайте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Меня зовут Дима Раченко.
0: Здравствуй, Дима.
1: Очень приятно.
4: А мне вопрос можно?
0: Ну, вообще-то мы бы хотели сперва выслушать ваше мнение вот по поводу, так сказать, поднятой проблемой. Поднятой проблемы, кстати, не нами поднятой, а нашей радиослушательцы. Женщина очень пожилой, поэтому вы ее очень уважите, если, да, отнесетесь серьезнее к этой теме.
4: Да!
0: Да! Рассказывайте.
4: Говорю.
0: Да.
4: Мне вот хочется привет передать, можно, в город Оренбург?
0: Ну, передайте, ладно уж, поскольку сегодня, в общем-то, первый день весны, пожалуйста.
4: Вот, я хочу передать привет моему учителю дяде Васе, потом моему другу Андрею, кошке своей.
0: Ну, я думаю, что они дальше сами разберутся и передадут привет всем остальным оренбуржцам. Но все-таки, уважаемые радиослушатели, давайте посерьезнее отнесемся. Значит, я напоминаю вам еще раз тему, да. Мы берем три совершенно отрешенные друг от друга вещи, да. Ноги, носки, ботинки. Все три из них, за исключением третьей, называются на «Б». Значит, проблема состоит в том, что вот ННБ, так сказать, проблема ННБ. Как расставить букву здесь? Мы можем расставить букву БНН, можем поставить, так как я сказал в начале, ННБ. Б, можем поставить, опять же, НБН и так далее. Но это можем сделать мы. На самом деле, природа все уже расставила по своим местам. Мы-то знаем правильный ответ. Мы знаем истину. И более того, хочу сказать, что мы можем обосновать вполне научно свой взгляд вот на данную проблему. И я думаю, что в конце, когда мы закончим обсуждение этой темы, у вас не будет никаких сомнений в нашей правоте. Потому что у нас очень серьезный базис. Да. Ну, сейчас предоставим снова слово вам. У тебя есть что добавить? Ты так как смотришь на меня. Я знаю, что я очень красив. Вот, но ты меня смущаешь.
1: Я просто изучал твои яблоки.
0: А, ну да. А тебе нравится эта трансплантация, да, вот которая?
1: Да, отлично.
0: Могу также устроить тебе такие же. Просто мне пока что поручили, так сказать, вот их держать на воздухе, а потом, естественно, я буду их прикрывать, но.
1: Я до этого видел вживленные вишенки в уши. Это было, да, тоже интересно.
0: Вот ну, это когда была мода вот там женщинам вживлять в уши, но про мои-то места вживления говорить мы не будем.
1: Да.
0: Но...
1: Просто разглядывать.
0: Ну,
1: интересно.
0: Хорошо, да?
1: А как добились того, что они еще вращаются? Или это просто иллюзия создается?
0: Это мне пока посоветовали заниматься вот таким самомассажированием, что ли. То есть я напрягаю определенную группу мышц, они... а иначе, понимаешь, получится, что они статичны и некрасивые. То есть, ну, будут кого-то такие наросты, они же должны шевелиться, знаешь, какой смысл. Вот. Но ты, кстати, тоже можешь себе, правда, дороговато, но если потянешь, то есть там, по-моему, до 4 есть место, то есть могут 4 вшить. Ну, один вот там 5 вшил, но 5 потом пришлось удалять.
1: Я бы себе вжил бы в лоб треугольник.
0: Ну, в принципе...
1: Притом треугольник такой, из линий.
0: Не, ну понятно,
1: не что... полный треугольник, а вот именно, и он тоже должен вращаться. Как бы это философический знак. Типа мыслитель.
0: Ну, я понял. Ну, давай дальше послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Не получается что-то там, какие-то проблемы со связью.
1: Стесняюсь,
0: ну, не исключено,
1: просто.
0: Потому что практически все же спешат поздравить родных, близких вот с грядущими вот этими летними праздниками. Все отъезжают, пытаются каким-то образом предупредить, что, дескать, там меня не будет, последи за квартирой, покорми кошечку и так далее. Поэтому не будем винить. Не будем винить связистов, вообще никого не будем винить. Вот. Ну, я просто сегодня в хорошем настроении. И даже вот твоего этого оборвыша, как видишь, не гноблю сегодня и даже потрепал его по щеке. Хотя пришлось перед этим одеть, конечно же, перчатку. Все-таки ты бы его помыл. Вот я тебе говорил, не приводи его. Или если приводишь, ну, помой ты ее, понимаешь? Я понимаю, что фотомодель, что там. Ну, что ж она такая вот... Ну, ладно.
1: Если фотографии мыть, так это тоже не очень хорошо.
0: Ну, вот ты как
1: относишься. Можно смыть напрочь, парня.
0: А. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, добрый день.
0: Добрый день, говорите.
5: Уважаемые, значит, хотелось бы высказаться по вашему вопросу.
0: Да.
5: Во-первых, я считаю, что место ног – это одно из самых нижних. Может быть, даже самое нижнее.
0: Угу.
5: Как вы с этим согласитесь?
0: Мы пока что будем придерживаться. Нет,
5: значит, да, вот по второму поводу, то есть, что главнее, я бы хотел бы рассмотреть такой модель, как бы модель головы. Uh-huh. То есть, я это так называю, то есть, сама нога – это мозг, uh-huh. соответственно, носок – это черепная коробка, а, соответственно, уже галоши или ботинок uh-huh. – это уже будет непосредственно кожа и волосяной покров.
0: Понятно, то есть вы рассматриваете, соответственно, вот данную проблему как такой единый физический объект, сокращенно ЕФО.
5: Безусловно.
0: Спасибо. Ты учитывай, записывай мнение.
1: Ну, а так что... было бы неплохо, говорит, я вот сегодня скальпы себе новые купил.
0: Ну, так и некоторые говорят. Вот те, кто, в общем-то, вот фотомодели, которые занимаются частой сменой причесок, носят парики, у них парики называются скальпы. Просто ты, поскольку не вхож в этот бизнес, да, то, соответственно, ты не в курсе. Они когда созвонятся, типа, Машка, привет, вот так, ну, вот они так, да, там, на тусь пойдешь? Извините, я болею. Вот, а я там, типа, новый скальп прикупила. Ну, так что твое сейчас заявление очень несвежее. Ну, да ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Да-да-да, говорите.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Вы знаете, я не сначала слушаю, я не поняла, а вот если ботинки, то какой вот фирмы важно?
0: Совершенно не важно, мы в данном случае рассмотрим.
6: Носки какой фирмы или колготки?
0: Это тоже совершенно.
6: Женские или мужские?
0: Совершенно, тут нет ни половой принадлежности, мы рассматриваем их просто как такие... объекты, вот, ну, скажем так, не приделанные ни к какому существу, ни к какому полу, да, ни к каким обстоятельствам.
6: А чьи же тогда это ноги?
0: Ну, совершенно не важно. Вот,
1: просто ноги?
0: Просто ноги, да. Просто ботинки, просто носки. Это три...
6: То есть не важно на ком, на чем?
0: Безусловно, да, безусловно. Они, в общем-то, волей случая, может быть, да, вынуждены находиться в постоянном контакте. И вот, скажем, вот это, если мы будем рассматривать данный треугольник, да, ноги, носки, ботинки, как треугольник, угольник, отрешенный от всего, от остального мира, да, то есть не воздействующий на него, и мир на него не воздействует, ну, в какой-то степени, да, то вот только с этой позиции нас интересует ваше мнение.
6: Не, ну я так не могу, а если это кирзовые сапоги или
0: совершенно.
6: Туфли фирмы «Саламандра», это разные вещи?
0: А вы попробуйте не...
6: Я же не могу их скрестить.
0: Но вы не визуализируете вот образ, если говорят ботинки, да, вы не визуализируете, что это, дескать, да, там «Саламандры» или там «Адики» модные. Кстати, у меня как-то мои мёшки сегодня, смотри.
1: Весь полосатый.
0: Не штыри. Это я просто показал тут свои ботинки, похвастался. Вот, так же и носцы тоже.
6: А, видите, да. Похвастались.
0: Ну, потому что это я...
6: Значит, вы хвастаетесь все-таки какими-то фирменными ботинками?
0: Да нет, обычные наши, вот ботинки.
6: А что же ими хвастаются?
0: Фабрики «Большевичка», я, в общем-то, купил их еще до перестройки.
1: Вы просто давно не знакомились с новой коллекцией.
6: А вот, кстати, сиамский близнец, у вас на вас 4 пары, да?
1: Нет, у меня всегда с собой запасная есть, обязательно.
6: А вот я всегда, вот я слушаю вас иногда, вот меня интересует, у вас две головы, а вот всего остального у вас поскольку?
0: Ну, вы знаете, извините, да, я просто, да, спасибо вам за звонок. Дело в том, что могу сказать, что паспорт у них один на двоих. Это я вот видел лично, потому что мы познакомились в тот момент, когда я в составе «Чебурашек» проверял один азербайджанский рынок оптовый, где, в общем-то, и был мной захвачен вот данное симпатичное существо с одним паспортом на двоих. Мы долго спорили. Дело в том, что паспорт выдается на задницу. Задница у них одна на двоих. Ну, даже, знаете, вот модное слово, да ты, брат, задница. То есть, Сколько у человека задниц, столько паспортов. Вот. И мы даже, в общем-то, я помню, и по задницам мы считали всех, то есть всю жизнь, то есть, потому что лицо, оно как-то такое расплывчатое.
1: Ну, может быть, обманчиво, оно может улыбаться, злиться. Да, задница такой вряд ли сможет.
0: Да, ну, как-то проще, то есть задница проще воспринимается как предмет, и в дальнейшем все паспорта мы планируем выдавать только по количеству задниц. А что над задницей, неважно, их может быть целый куст, что твой виноград, все равно.
1: Потом вот тут... лицами могут люди быть похожи, и по одному и тому же паспорту могут ходить... несколько человек, а вот задницы быть не могут. Похожи, даже мы провели научный эксперимент, у близнецов не похожи задницы.
0: Нет. Да, безусловно, нет, я просто даже задумал, конечно, нет, тут, да. Но я вот вижу все-таки, меня немножко это расстраивает, уважаемый, давайте все-таки отнесемся к теме серьезно, да, то есть вот Валентина, которая прислала это письмо с такой просьбой, она же неспроста это сделала, ну включите. Вот,
1: ее надо спасать.
0: Да, поразмышляйте, да, вот не будем там привязывать к фирмам, к полу, там, к колготкам, просто возьмите ноги, носки, ботинки, ну еще хорошо, давайте так, Вера, Миша и Сережа, да, к примеру, вот они втроем сидят в замкнутом помещении. Давайте вот представим себе, что вот мы же не можем в данном раскладе вот Веры, там, Миши там, и Сережи, да, представлять себе это и спрашивать, например, а Вера, она беленькая, короткая или у нее стрижка, да, то есть, ну, не имеет смысла, пусть она будет негритянкой, да, мы можем говорить, может быть, в каком-то контексте о возрастном там, да, характере данного физического лица, сколько там ей лет, да, может, она может, потому что Вера, она может бабушкой быть, правильно? Вот ты так смотришь, да, а, например, Миша, он может быть собачкой-балонкой, да, а Сережа попугайчиком, да. Вот. Тут все и начинается. А мы-то простейший вопрос задаем. То есть ноги, носки и ботинки. Вот давайте подумайте. Вот пришло такое сообщение на наш пейджер. Сейчас я его зачитаю. От Марины. Александр пишет. Марина, что-то сегодня слабовато. Марин, действительно, я с тобой целиком согласен. Я немножечко, скажу тебе прямо, тоже разочарован в наших радиослушателях. Но могу тебя обрадовать. За время вот пока были новости, в общем-то, пока тут мыли, они приходили, снимали, все по новой переоборудовали, пришел целый ряд сообщений. Вот один из них. Объекты следует поставить в последовательности: носок, нога, ботинок. Чтобы понять логику, достаточно понюхать вышеперечисленные объекты. Опять же, вы привязываетесь к физиологии. Давайте не будем опошлять поставленную проблему, а взглянем на нее, так скажем, ну, глобально, да? Давайте научимся мыслить гигантски. О, что ты так смотришь опять на меня? Что-то не то сказал, что ли?
1: Я просто скажу, хочу сказать то, что... Мне пришла такая мысль в голову, да, что должны быть просто ноги, и все. Не нужно всех этих вот ботинок, носок.
0: Близко, близко.
1: Просто ноги, и все.
0: Близко, близко к теме. Далее, вот интересное сообщение от Максима. Безусловно, главное — это носцы, так как они являются идеологически связующим звеном, который соединяет два других, и без которого два других компонента не могут существовать. Максим, ты совершенно прав. Вот, давайте теперь задайте сами себе такой вот такой вопрос. Да, для чего были вообще сделаны носки? С какой целью были сделаны носки? Но я предлагаю сейчас снова обратиться все-таки к телефонным звонкам. Может быть, кто-то нас обрадует сейчас правильно.
1: Дабы утешить звонящего.
0: Да!
7: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно просто.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, сиамский близнец. Меня зовут Сергей. В общем-то, я считаю, что носки не столь важны. Скорее всего, должны быть просто ноги и ботинки.
0: Но, с другой стороны, я так немножечко наводящую такую дам, да, вот наводящую жилку, скажем так, протяну от одного края нашего лука до другого. Кстати, у нас в школе была одна девочка, звали Валя, а фамилия была Золотуха, вот по странной такой, да, Золотуха, именно такой звали. Она сейчас сидит в тюрьме уже долго очень, значит, по той причине, что из списанной рессоры от автомобиля
7: или Волги, она, в общем-то, сделала лук. Ну, представляете, натянула мощный, в общем-то, канат между вот одной частью рессора и другой, согнула. Она девка была здоровая такая, ну, по природе она ничем не занималась. Валька такая наездница, у нее кличка была, не знаю почему. Вот, ну, вернее, я знаю, но не могу рассказать в эфире вам, потому что это будет пошло, в общем-то. Вот, натянула, в общем-то, эту байду и запустила вот такой, знаете, хреновиной, который вот мы обычно... Вы же тоже строитель, да?
8: Конечно.
7: Да, строитель. Вот, который мы обычно варим, ну, всякие предметы. Ну, сварка, да, вот этой конструкции. Да. Запустила на тот берег, в общем-то. И прошибла насквозь пятерых КСПшников, которые в это время пели песню, типа вот аналог про чайку-лесбиянку, ну, и про какую-то слезливую гору, на которую, в общем, надо забраться, а потом спуститься и пробраться также у костра. Вот, и, в общем-то, сейчас сидит за непредумышленное убийство 5 человек луком, вот. Да, ну да, спасибо вам за звонок.
0: Да, так что касается нашей темы, как вы думаете, к вам вопрос, с какой целью? Да-да, к вам, который вошел, зайди сюда, что ты боишься? Скрылась, красивая девка, твоя? Ну, я понял, да, ну ладно. Ну, да, вот как засранку какую-то сюда, да, хороший, значит, товару прячет, да?
1: Вот, я знаю, какой ты ходок, да? Поэтому на хвостатый в момент подсядешь.
0: Ну, давай тогда еще звонок пока. Ты пока поговори, я пойду, мне там надо, ладно?
1: Давай. Доброй ночи. Эхо Москвы, мистер Сиамский Близнец.
9: Доброй ночи. Добрый. Уважаемый.
1: Кстати, сейчас Саша вышел, вы можете сказать все, что угодно. Про него даже можно обозвать его как-нибудь.
9: Не, ну он, наверное, слышит все равно.
1: Нет, ничего не слышит, честно.
9: Я по теме хотел. По теме можно?
1: Да, да, конечно.
9: А вот у меня такая мысль. Может быть, не важны ноги, а важны как раз именно носки и ботинки.
1: Может быть.
9: Да. Может, ну, вы запишите, да. Там.
1: Не, мы все записано, у нас компьютеры бортовые стоят. И все отображается.
7: Ну что, она? А?
0: Да, все, здравствуйте.
1: Звонил радиослушатель один, так на тебя наехал.
0: Да?
1: Да.
0: А ты что ж не заступился, а? Не, то есть, ну, ты еще не представлял, я догадываюсь, ты там потурнил, да? Да,
1: не, ладно. Я так попытался там создать некую...
0: Защиту.
1: Да, вокруг твоего имени. Вот, ну что-то... Какой-то вот злой был.
0: Который звонил.
1: Да, прям.
0: Неудивительно, потому что в такое время, когда все в отпусках. Ну,
1: не любит он тебя. Это,
0: да нас, киргизов, вообще не любят. Да, ну что, вот тут я пока сообщенница, да, всякие. То есть да. Я... Фу, слушай, здорова была, да. Значит так, целиком согласен со всем, что говорится. Но прошлый эфир был безобразен. Твой голос был совсем не похож на голос Алексея Венедиктова. Да и тема была неинтересной. Кстати, Саня за кого-то голосовал. Дальше вопрос от Грудничища. Но действительно, немножко я волновался в прошлый раз. К тому же мне приходилось, понимаете ли, изображать сразу двух людей. То есть и Сергея Бунтмана, его голос, и, естественно, Алексея Венедиктова. Вот, и порой я путал реплики с слова, все это. Плюс пару раз мне пришлось озвучивать, скажем так, телефонные звонки от якобы депутатов. Но согласитесь, что для дилетанта, скажем так, каковым я являюсь в плане вот театральных постановок в прямом эфире, на мой взгляд, я все-таки был не самым плохим, да?
1: Ну, я тоже слушал очень... Я не знаю, даже вот интонация Венедиктова была очень похожа. Очень похожа. То есть, конечно, ну, чувствовалось, что это не он. Чувствовалось.
0: Ну, я же не могу сразу так. Я все-таки... Ну,
1: то есть вот этот ребячий сленг, который применялся постоянно...
0: Я иногда срывался.
1: Ну, это понятно. Там же такие дебаты были серьезные.
0: Ну, конечно. Вот, далее, сейчас еще сообщение. Марина спрашивает. Александр, по вашим сообщениям, в вашей школе учились девочки. Одни дебилки. Интересно, в какой школе вы учились, Марин? Я могу просто сказать, что когда я говорю, в моем классе, да, была девочка, это вовсе не значит, что мы с ней вместе учились. Она была в классе, в котором я, так сказать, был классным руководителем. Я и до сих пор преподаю в школе. Преподаю в школе, сами знаете, какой предмет. И учатся там дети самые разные. Вот. Ну, В том числе,
1: я даже
0: конечно...
1: слышал, что у тебя был один класс, где были только дети профессуры.
0: Да, да, безусловно, безусловно.
1: Конечно. И ты много от них подчерпнул, ты воровал записи их отцов.
0: Да, я просил самым циничным образом, говорил детям, что, в общем-то, ваше задание такое на дом следующее принести, в общем-то, дневники ваших отцов. Вот, и... или фотографии из дневников, или, в общем-то, конспекты дневников. Конспектируйте чертежи ваших отцов. Конечно, огромное количество потом работ научных было продано мной в ближние и дальние зарубежья.
1: Я даже слышал, ты издал пиратский тираж мемуары профессора Янкеля.
0: Да, конечно. Ну, понимаешь как, я очень гибко реагирую на изменения рынка, в отличие от официальных издательских структур. Ну, как... и любой человек, так сказать, с гибким мозгом, геем. Да, но вернемся к нашей теме, вернемся к нашей теме. А значит, давайте подумаем все-таки, с какой целью вот в этот дуэт, именуемый «Носки-ботинки», да, исторически же сложилось как? Давайте немножко действительно в историю. Изначально все-таки появились ботинки. Вот, это я, такая подсказка, ты согласен, да?
1: Да.
0: Да. Как произошло, как сложилась та ситуация, что в этот дуэт вклинился третий субъект под названием «Носки». Вот подумайте, от чего это произошло. Это, кстати, разрушает, вот, Максим, вашу теорию, касающуюся того, что «Носки» являются связующим звеном. Вовсе нет. Раньше они прекрасно ладили ноги и ботинки, был прекрасный дуэт. «Носки» появились все-таки позже. По крайней мере, по Буравчику, если мы будем брать по его теории. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
10: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуй, сиамский близнец.
1: Доброй ночи.
10: Это, говорит, Юсыл. В общем-то, я думаю, что носки появились из-за того, чтобы вскрыть всякие шероховатости ног, заусенцы все различные, и неправильный постриг ногтей.
0: Ну, а скажите, Юсыл, а в таком случае не могли ли же вот эту же роль такую, да, ну, косметическую, да, играть и ботинки?
10: Да, ботинки, они какие-то... Ну, а носки, они как бы мягче, они как бы ногу подчеркивают.
1: Ну, не, мне же у вас такое впечатление, да, что ботинки из стекла делали, или из горного хрусталя, что видно.
0: Кстати, если вы посетите вот здесь наш музей обуви, который я открыл, ну, в ночное время, естественно, в ночь с воскресенья на понедельник в комнате редакции, да, то вы увидите, что там, в общем-то, анучи всякие применяются и другие прибамбасы исторические, которые весьма мягки, вот, то есть, опять же, вот, и ссыл, так же, как и звонящий вот госпожа, которая вот звонила, она вот все-таки тоже сказала, вот какая обувь, вдруг это сапоги кирзовые. И ссыл, видел бы ты вот эти тапочки, в которых ходила Елизавета. Вот. Это же как вторая кожа, да, так что несколько неверное мнение. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
11: Вы знаете, я перекопала целую кучу материалов и пришла к выводу, что все-таки изначально появились носки. Почему? Вот вы посмотрите, исторически доказано, что сначала носки были перчаточного типа, то есть с пятью пальчиками. И вот благодаря этим самым пальчикам была сформирована нога. Потом эти пять пальцев посчитали, что их много. То есть четыре пальца сделали вместе, один отдельно.
0: Это вы имеете в виду вот именно для обуви, ну, на ноги, да?
11: Я не имею в виду для обуви на ноги. Я имею в виду, что благодаря носкам формировалась именно нога.
0: А, ну, вы знаете, с другой стороны, вот по Буравчику это тоже описано, да? Но там вот этот палец, о котором вы говорите, когда четыре сделали вместе, один отдельно, да? Это было сделано во времена, насколько я помню, гражданской войны, для того, чтобы вот именно этим пальцем можно было стрелять зимой из трехлинейки по белогвардейским врагам. Вот, может быть, вы немножечко путаете, я, конечно, не буду.
11: Нет,
0: да,
11: я не путаю.
1: Там три пальца было вместе.
0: Четыре. А, три. Да, три.
1: Другая система.
11: Я не путаю. Дело в том, что вот как раз в это время стояли сильные морозы.
0: Да.
11: И этот отдельно стоящий палец отмерз. То есть остался, так скажем, один носок.
0: Ага.
11: Понимаете?
7: Понятно, понятно.
11: Вот. И вот уже, когда была сформирована именно такая стопа, именно такая нога, угу. этот носок, это было уже, в общем, совсем недавно, при строительстве пирамид. Да. Когда замесили бетон, взяли, значит, одну пару носков, поставили в еще свежий бетон. Угу. Они стояли хорошо, крепко, матеро. Вот. И, значит, когда бетон застыл, откололи все лишнее вокруг. И таким образом появились ботинки. И так сформировалась наша нога.
7: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, вот у вас очень такая интересная и в какой-то степени, ну, близкая к правильной теории, да, но все-таки, если вот посмотреть на все вами сказанное с точки зрения именно фактов, да, то вот эти, хорошо, пусть это будут носки сперва, пусть их вот изобрели как носки, но ведь не важно, что они называются носки так и так, потом, когда появились уже носки, вот как носки в современном понятии, да, вот то, что назвали вы, автоматически стало ботинками. То есть, в принципе, раскладки в данном треугольнике, который мы сейчас называем ННБ или БНН или НБН, ничего не меняет. Все равно вот этот третий из игры не вышел. Он присутствует, эти самые носки. Согласны, да? Вот. Хотя мы услышали массу таких интересных исторических фактов. Если, кстати, у вас у кого-то есть еще интересные и такие вот рассказы исторические, мы тоже с радостью выслушаем. Вот Ляля тут интересуется, как образовались шнурки. Мы, кстати, это выясняли, и дело в том, что, конечно же, безусловно, раньше, нежели липучки, так называемые модные, вот. А вообще все это, конечно, в данный момент тоже конструктивные особенности обуви. Они, мы давайте о них немножко попозже, да?
1: Поговорим. А у меня есть доказательство, что носки троичны.
7: Послушаем внимательно тебя.
1: Дело в том, что космонавты, они выступают в космосе без носок. У них специальная обувь с термоформирующим внутренним валенком.
7: Да, безусловно. Вот. Послушай-ка, но тут такой еще вопрос, что вот по буравчику они все-таки двоичны. То есть ты самого буравчика оспариваешь сейчас.
1: Да. Дело в том, что влияние гравитации исключает закон буравчика.
7: А, ну понятно, они же находятся совершенно в другом условии. Я понял.
1: Вот дело в том, что когда уже космонавт летит на Землю, он переобувается обязательно. Потому что термоформирующий валенок может зажать, без гравитации, может зажать ногу до такой степени, что они просто превратятся в ветки.
7: Ну, даже в ветви, или, да, можно сказать, или в суки. Собственно, безусловно.
1: То есть будут не ноги, а кустарник такой небольшой.
7: Ну, да, да. И отсюда, кстати, вот рисуют страшные деревья, которые ночами выходят из земли и ходят, топча селения, села, хутора и поселки. Так же. Вот, и все слободские разбегаются. Ну, куда ни попади. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно. Мы слушаем вас.
12: Здравствуйте, уважаемые.
7: Здравствуйте.
12: Меня зовут Михаил.
7: Угу.
12: Я бы хотел поднять такой вопрос в целом.
7: Да.
12: Как же можно обсуждать ноги, не зная заранее, кому они принадлежат? Это же очковтирательство.
7: Понятно. Спасибо. Спасибо. Какая, кстати, свежая находка, вот говорить голосом политических деятелей. Я как-то об этом даже не думал, насколько это смешно и круто. Вот представь себе. А мы что-то проворонили фишку. Давай-ка ты будешь отныне, чтобы всем было весело, говорить голосом Эльцина, например, а я голосом Эльцина. Хочешь?
1: Да. Да. Кого лучше будет получаться?
7: Да.
1: А слушатели позвонят нам и скажут, кто больше похож.
7: Да. Россияне. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Здравствуйте, уважаемый.
13: Это Харис говорит.
7: Здравствуйте,
13: вам. Я вот...
1: Доброй ночи.
13: Здравствуйте. Я вот хочу сказать, я имею право, да, сейчас сказать свое мнение?
7: Да, в общем-то, нет. Но поскольку вы, так скажем...
13: Харис?
7: Да, то давайте.
13: Ага. Ну, так вот, я считаю, что вот эти самые ваши носки, ну, не ваши, конечно.
7: Да.
13: Ну, вот, произошли только из-за того, что, собственно, те люди, которые носили ботинки, ботинки произошли раньше носков,
7: да,
13: безусловно, да?
7: Да.
13: То, вот, собственно, натирали ноги носящих.
7: Совершенно верно.
13: Вот. И таким образом надо было как-то предохраниться от мозолей, чтобы передвигаться было удобнее.
7: А вот, Харрис, вот до чего вы все-таки сообразительный? А вот не подумали вы об обратной еще, об обратной стороне, скажем так, самовара? Почему-то, кстати, люди обычно говорят обратная сторона медали, да, что говорит об их тщеславности.
13: Да нет, нет, кстати, извините, что я вас перебиваю.
7: Да
13: я,
7: ничего.
13: Я очень часто слышал, что говорят обратная сторона самовара, и это вообще правильно.
7: Конечно, правильно, потому что медаль – это тщеславие, и, в общем-то, неверно, да? Вот не кажется ли вам, что носки еще одевают для того, чтобы сберечь от, так сказать, воздействия ног, которые все-таки в какой-то степени сами себя залечивают, да, вот от воздействия этих ног ботинок?
13: Да, абсолютно согласен.
7: Спасибо, спасибо вам. Ну, кстати, мы с вами, да, мы сейчас с Харрисом дали, на мой взгляд, очень хорошую такую, опять же, наводку для дальнейших мыслей по этому поводу. Ну что, я вижу, что ты хочешь что-то добавить так, по твоим жестам.
1: Ну вот, как бы, можно было, конечно, предположить, как слушатель, потому что, как бы, ноги волосатые, да? Но в месте, где одеваются ботинки, они не имеют волос предпочтительных.
7: Безусловно.
1: Вот. И это подтверждает эта теория, потому что просто ботинки вытерли волосы, и они перестали там расти. И эволюционно это пришло к тому, что просто волосы перестали расти в этих местах.
7: Совершенно верно.
1: Вот. И поэтому придумали носки. Чтобы
7: мало
1: заменить
7: того.
1: Их, все же начиналось с шерстяных носков.
7: Мало того, нужно еще сказать, что обратите внимание, когда, например, женщина покупает в комиссионке старые туфли, да, она смотрит, насколько стерлись так называемые там стельки, вот, или вот эта вот конструкция, куда кладется сама вот эта пятка, да. Mm-hmm. Вот, если там не видно золотых букв уже, то это, в общем-то, считается сильно поношенным, потому что, опять же, ноги тоже стирают ботинки. Я все-таки на этом настаиваю.
1: Да, они вот ногти делают пропилы в носовой части.
7: Да, безусловно. Да. Боковые вот эти конструкции, так, как называется, разбитая обувь. Есть такое понятие, если у человека ступня нелепая, широкая, он ходит, то у него обувь постоянно, то есть становится шире вот самой подошвы постепенно, да? То есть...
1: Особенно это у тех, кого широкая.
7: Лопасть ножная, да, безусловно. Так, что тут еще?
1: Так называемая лягушачья болезнь.
7: Вот, интересное очень сообщение пришло от Евгения Николаевича. Александр, к подобным вопросам нужно подходить с классовой позиции. Ноги – буржуазия, ботинки – пролетариат, а носки…

0: Ведь общество любое, достаточно развитое, да, оно не может существовать вот не без...
1: классовости, скажем.
0: Да, и без какого бы то ни было вот одного из компонентов вами перечисленного. То есть не может быть общество без буржуазии, без интеллигенции и так далее, да, без рабочего класса. Хорошая мысль. Следующий, может быть, звонок послушаем. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да-да, говорите.
2: Да, вы знаете, если вы...
0: Добрый вечер.
2: Я расскажу коротенькую историю про ремень, а потом свое мнение Маска.
0: Да-да, вы знаете, что-то там так дико лупит. Может быть, вы попробуете перезвонить. Вы слышите, что творится? Извините.
2: Да, просто пробивает.
0: Не, бесполезно.
1: Нет, пробивает тут, просто.
0: Может, да, вы простите, но технически, видите ли, проблемы. Все же звонят, кажется, там, оленя вызвать и Санту-Клаус. Добрый... Чего такое? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам без
1: проблем. Разялка интересная была.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я бы хотел предложить вам, в общем-то, и вам, как людям военным...
0: А вот ему бы вы предложили?
2: Да.
0: Хорошо.
2: Заменить в данной конструкции носки на портянки.
0: Вы знаете, тоже вот вы... Вот, спасибо. Спасибо. Вот что я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, чем больше мы вот об этом говорим, тем ближе мы к истине. Вот на самом деле это так. Ладно, сейчас немножечко отвлечемся. Пойду еще к этой сойду, ладно?
1: Ну, только...
0: Ну, это я тактично. Ну, что-то. Ну, что же, я какой гопник, что-то.

0: Вот в голову пришел.
1: Да ты прям безвод. Все как было, я потому что знаю, что печально закончился, пришел. Чтобы они знали, да, о том, общем, понимаешь, да. Вот это же очень, на самом деле, кощунственно, да, когда человек говорит, вот, я всю жизнь, так сказать, учился на собственных ошибках, то есть это означает, что человек идиот попросту, да, то есть он не первопроходец, да. Просто идиот, вот, а когда человек говорит, учись на моих ошибках, да, то есть это своего рода кощунственно, потому что он унижает тем самым другого человека, вот они, расперды, так сказать, расперды понятия, РП сокращенно. Не то, не тактично, не то, не красиво. Поэтому ты уж как-нибудь так сделай, чтобы это, чтобы всем было хорошо и выгодно.
0: Дело в том, что мне один раз в жизни пригодился такой фрагмент, как умение играть в шахматы.
1: Да.
0: У меня папа был во дворе в нашем чемпионом по шахматам. Его так и звали, чемпион. Все. Вот. Еду я как-то в поезде с друзьями. Поезд имел сообщение «Варшава-Прага». Вот, и сидим мы. Впервые видел шестиместные купе. И какими-то непонятными движениями мы все-таки сумели разложить эти полки, с которыми ранее никогда не встречались. Вот, и к нам стали сбегаться люди со всех вагонов и просить им помочь. Мы целую ночь занимались тем, что ходили и помогали всем разбирать эти полки. Но уже под утро к нам пришли особо заинтересовавшиеся, ну, нашим умом, скажем так, личности, притом они были американского происхождения, и начали с нами общаться. Притом общение подогревалось пивом, которое мы нашли по старой русской привычке, просив его у проводника. Вот. И проводник почему-то нашел его как-то. Я даже не предполагал, что вообще у проводника может быть пиво, ну, за рубежом. То есть это чисто русская фишка, когда надо догнаться и нечем. Идешь к проводнику, и все. Девушки, водка, закуска, все может быть в твоем вагончике.
1: А массаж? Вот очень интересует наших радиослушателей именно массаж. То есть...
0: Я видел, сейчас вот вводится на целый поезд. То есть там есть стоматологический вагон, есть косметический вагон, то есть любые услуги. То есть вы мало того, что просто едете, вы решаете свои проблемы. Вот есть поезд, называется «Красный крест». Это целая передвижная поликлиника. То есть вы временно заболели и не можете транспортировать себя каким-либо образом без

0: санитаров и так далее, и тому подобное. Вас помещают вот в такой поезд. Там операционный есть, если вдруг у вас аппендицит, а вам срочно нужно переехать куда-то. Вы находитесь там все что угодно, вплоть до передвижных публичных вагонов.
1: А сальный круг?
0: Дело в том, что такое понятие только недавно стало применяться в МПСе. И тут действительно нужно об этом рассказать.
1: Очень подробно, потому что дело в том, что сейчас очень серьезные происходят ведь споры в обществе, то есть о том, кому отдать предпочтение, сальному кругу или шершавому углу. Вот. И даже попытки, скажем так, доморощенных демократов, ДД сокращенно, сблизить и слить эти два понятия воедино, то есть, ну, или хотя бы, скажем так, сделать такую двуяйцевую систему, такой расперды понятия, опять же, как-то либо там сальный угол, там и шершавый треугольник, то есть, чтобы как-то попытаться смешать, знаешь, это дело, да, оканчивается полной неудачей.
0: А если вспомнить Архимеда, он частенько рассказывал об этом на своих математических вечеринках, когда собирались его ученики.
1: Но на коротких вечеринках.
0: Да.
1: На долгих он показывал, демонстрировал. Вот, и немногие слушатели как доживали попросту до конца. То есть кто-то либо засыпал, либо ломался, либо впадал в непонятку. Потому что, конечно, долгая вечеринка у Архимеда славилась таким объемом информации, что воспринимать ее неподготовленный человек просто не мог. Поэтому он делал у нас специальные короткие для, так скажем, вот, греческих даунов, сокращенные ГД. Вот. А уже для таких, скажем так, для, ну, скажем так, великих, он делал долгие. Вот, правда, однажды он попал тоже на долгую к другому, вот, и он тоже, ну, скажем так, дико обломался, не получилось у него сконцентрироваться, после чего вот с ним и произошло то, что произошло.
0: Дело в том, что человека нельзя перегружать цифрами.
1: Да, да, вообще его нельзя перегружать.
0: Сильный поток цифр в человека может привести к кризису, и просто будет разрыв черепной коробки из-за большого масштаба чисел.
1: Да, ну вот тут, кстати, пишут нам, Сергей, уважаемый, вы отвлеклись от темы. Действительно, мы отвлеклись, потому что тема такая социальная тема, как сальный круг и шершавый угол у нас впереди. Вы, кстати, можете готовить ваши вопросы по этой теме, и мы постараемся вместе с вами найти на них ответы, если это получится. А сейчас возвращаемся, так сказать, к нашему трио ННБ или БНН, или НБН, как вам будет угодно. И, соответственно, мы продолжаем слушать ваше мнение. Я поднимаю дуду, если ты не против. Ты как?
0: Да, да.
1: Да, ну хорошо.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наш, в общем-то, к вам беспредельно.
2: Я хотел бы сказать по поводу носок, что первоначальная культура носков – это духовитость. И люди носили носки не для того, чтобы закрывать ногу, а для того, чтобы собирать запахи и обмениваться этими носками.
1: Понятен ваш вопрос. В принципе, тоже вы правы. Вот приходим мы постепенно, и скоро, так сказать, наконец-то приоритетность того или иного из трех субъектов данного трио станет, как говорится, налицо. Ну, в переносном, конечно, смысле, потому что, конечно, грустно, когда, в общем, нога в ботинке еще и в носке встает на лицо. Не подумайте, что мы, так сказать, буквально это... Ох, что-то ты хотел добавить?
0: Дело в том, что могу добавить, что в среду в кинотеатре Пушкинский будет оспаривание наше мнение.
1: Безусловно. Вот, в 10 часов утра состоится...
0: Вход свободный.
1: Безусловно.
0: Всех тех, кто имеет свое мнение и хочет оспаривать наше мнение, просьба подходить в кинотеатр. Мы, кстати, сможем посмотреть тематический фильм с самого начала, который будет доказательством нашей теории. Так что всех прошу жаловать.
1: Любите жаловать.
0: Да.
1: Будет
0: работать кафе.
1: Да, ну кафе уже за деньги, как говорится. Yeah. Буфет за прайс. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам
3: беспредельно. Я вам уже сегодня звонила, господин Лаэрский, господин Сиамский Близнец. Вот я сейчас разобралась уже в теме, сейчас я вам скажу свое мнение. Мне кажется, что вообще это было изначально три единства. И получилось оно из-за того, что у человека были натоптыши. Натоптыши на пятках.
1: Слушай, а как вас зовут?
3: Меня?
1: Да.
3: А какое это имеет значение?
1: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо, дорогая, какое это имеет значение. Кстати, странное имя. Запиши его себе, пожалуйста. потому что, ну, я вот знал, то есть вот у нас одну девочку в школе звали Заваленко, другую Гармонь, вот, а вот какое имеет значение, очень интересно, прям я даже, я тоже назову свою дочь так же, если вы не будете против, она будет ваша тезка, ну, к примеру, вы созваниваетесь по мобильным телефонам, она такая: алло, кто это, а вы говорите: а какое это имеет значение, она: а, здорово, тезка, а я сейчас еду в универмаг, ну, типа, да, я тоже так же, ну, давай там мы встретимся, и подъезжайте туда. Классно, хорошее, записал?
0: Угу.
1: Все, да. Ну, вот какое это имеет значение, подвела, так скажем, нас к апогею нашей темы.
4: Кстати, многие слушатели будут, наверное, думать, что это подсадка.
1: Нет.
4: На самом деле...
1: Нет.
4: Это...
1: Я уверяю вас, что нет.
4: Я думаю, что вот в Пушкинском будут очень серьезные споры, и будет вызван ОМОН, чтобы
1: предотвратить как-то, да. Предотвратить и защитить.
4: Вот, и так что особо агрессивных просьб нас не беспокоить.
1: Да, так сказать, не надо жаловать и любить, собственно. Ну, я вот предлагаю, может быть, еще все-таки звонок, или уже мы наконец раскроем истину. Или еще.
4: Ну, давай попробуем.
1: Попробуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я, в общем-то, очень возмущен.
1: Да.
5: Как вы можете прославлять носки? Это же такие отвратительные вещи. Они порой, знаете, воняют. Угу. А бывают они, знаете, Александр,
1: да.
5: Они иногда прячутся под кроватью.
1: Понятно, понятно ваше. Ну, тоже вот все вертится около этого. Ну что, открываем или еще?
4: Ну, давай уже откроем.
1: Откроем. Значит, уважаемые радиослушатели, вот давайте представим себе, да, для чего изначально появились ботинки. С какой целью они появились? Вот уже прям будем задавать вопросы,
4: да.
1: А радиослушатели пусть отвечают. Да, вот зачем человеку была нужна обувь? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы слушаем ваш ответ на наш вопрос.
6: Доброй ночи.
4: Добрый ночь. Да.
6: Вот один товарищ, который очень любил служить, значит, вернулся. Я у него, ну, вы понимаете, я у него спрашиваю, что ты оттуда вынес. Он задрал, значит, ногу. Я увидел, что у него татуирован кирзач. Вот. Чем вот это объяснить? И также хотел вот вас узнать, вы не затронули вопрос насчет искусственной шпоры, так называемые наросты на пятки. Значит, у людей, занимающихся конным спортом, образуется нарост твердого характера, но очень напоминающий шпору, что, в общем-то, мне кажется, помогает. Вы понимаете, то есть...
1: Да нет, мы пока с трудом, мы пока не можем понять, то есть, а какое это вот, да, имеет отношение к вопросу-то? Мы просто спросили, у нас же очень просто все, мы с трудом ориентируемся в сложностях биологического строения. Да.
6: Ну, значит, нанесение наколки, наверное, важнее, чем носки и колонны.
1: Да. Ну вот, разъединилась связь. Но все-таки вопрос очень простой. Зачем человечеству нужны ботинки? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
7: Алло?
1: Да-да-да.
4: Да.
1: Здравствуйте, да.
7: А.
1: Вы можете ответить на наш вопрос?
7: А, вы знаете...
4: Доброй ночи.
7: Доброй ночи. Для того, что я хотела сказать по поводу носков.
1: Давайте, да.
7: Есть такая версия, несколько версий. Существует теория атомики, которая, ну, говорит о том, что как бы материал, с которым соприкасается, например, тело человека в данном случае, например, с ботинками, да? Ботинки делают из различных кож животных. И соприкасаясь, поглощаются атомы, значит, кожа поглощает атомы этих животных, а, значит, ботинки, соответственно, поглощают атомы человека. И получается, что тем самым нога превращается, ну, частично приобретает качество животного, вот, а, например, ботинок – качество человека, и очеловечивается. А есть еще одно мнение по поводу носков, что носки стали носить, вот по поводу криминалистики, как перчатки, потому что раньше брали отпечатки пальцев ног и называли это ножными.
1: Да.
8: Да, понятно, понятно. Было такое. Было. Но гораздо вот все-таки ближе к истине ваша первая, вот, ваша первая версия, касаемая обмена вот атомами. Да, действительно такое существует, поскольку большинство натуральной обуви, а вся обувь исторически, вот, которая появилась в прошлом, она была, конечно же, сделана из натуральных как-то животных, частично убитых. Вот. Ну, даже вот олени, например, эти, как их... Ну, чтобы ноги у нас у полярников не мерзли, нам выдавали, ну, помните, да. Вот.
7: Вообще, наверное, обувь произошла по большей части от шнурков.
8: Не.
7: Ну, сначала-то, когда человек ходил где-нибудь, где было тепло, все делали из шнурков, то есть как-то такие.
8: А, да, безусловно.
7: Вот, а потом уже из кожаных таких шнурков, а потом, когда он стал выходить дальше, например, туда, ближе к Антарктиде, здесь гулять по лесам.
8: Пришлось утепляться, правильно?
7: Ну, утепляться, либо это, может быть, была у человека древнего первоначально нога такого вида, как сейчас ботинок.
8: О, а в дальнейшем?
7: А в дальнейшем она вот мутировала.
8: Да. И ее необходимо такой... было защищать.
7: Да, защищать, и как бы для, ну, животные не понимали, что человек с ногой-то, и не узнавали его в лесу.
8: Понятно, спасибо. Кстати, вы помните вот ту жуткую историю, которую описала однажды, так сказать, публицистическая программа, которая называлась «На пупке», вот на нашем РБЖ, радио беременных женщин, когда у солдат на сапогах выросла клюква. Вы помните, наверное, да?
7: Ну да.
8: Вот, это действительно подтверждает вашу идею об обмене атомами, молекулами и прочими такими вещами на ног и обуви. Спасибо вам.
1: Спасибо. Ну вот, соответственно, мы наконец-то выяснили, что изначально ботинки предназначались для защиты их содержимого, совершенно голого, от окружающей среды. Ты согласен с этим?
4: Да.
1: Безусловно. Значит, в дальнейшем прогресс дошел до того, что все животные были частично убиты. Вот. А научиться делать из синтетических материалов обувь в то время люди еще даже и, ну, и в мыслях не держали такого.
4: Но тогда они просто не могли ими пользоваться синтетическими материалами.
1: Вот. И даже мы помним историю про Федора Ходака, который, в общем-то, бродил по дорогам, и чтобы не стоптать вот эти самые единственные ботинки, он носил их на палке за спиной, да? Все помнят эту историю. То есть он бережно относился к этим ботинкам. Вот. Но можно было в этих ботинках сидеть, даже в них не ходить никуда из избы, красоваться своими мощными красными сапогами, что у твоего гусара или у стрельца. Но действительно ноги выделяют атомы. Ноги, к сожалению, являются живым организмом, активной средой, и они наносили существенный вред, скажем так, состоянию ботинок, вот этой обуви внутри. Именно с этой целью, ну, если, опять же, смотреть по Буравчику, например, мы с этим тоже целиком согласны, были изобретены носки. Носки были призваны защищать ботинки от воздействия ног изначально, потому что та обувь, которая являлась ботинками в те древние времена, была достаточно мягкой и не натирала ни мозг.
4: Да, то есть она... Из нежных шкур.
1: Безусловно. Поэтому защита ноги тут носила вторичную, в общем, достаточно роль. Об этом не думали в то время. Они сделали вот носки с тем, чтобы, ну, обувь внутри сложно было мыть. Она обрастала грибками, потому что воины дико потели, особенно вот твои рыцари в бою, когда там даже бывало, что внутри рыцарских сапог произрастали грибы, заводились микроколонии, там выскакивали насекомые. Беда, мыть их было нереально, выкидывать тоже жалко, потому что, как мы сказали, количество животных частично уменьшилось, и новые не взрастали. В общем, дефицит обуви настал. Были изобретены носки, которые впитывали в себя всю вот эту вот, так скажем, ножные атомы и являлись, скажем так, промежуточным звеном. Их можно было, все-таки они были из ткани, их можно было стирать, либо выкидывать, потому что ткани делались из льна, в общем-то, хлопка и лозы всякой, да. Вот. Соответственно, носки защищали ботинки. Ботинки защищали ноги. А теперь вот, как вы думаете, будет ли современный человек ходить по земле без ботинок? Как ты думаешь?
4: Я думаю, это, конечно, возможно при утренней росе.
1: Ну и только.
4: И только.
1: Исходя из этого, человек боится повредить свои ноги, то есть ноги не способны существовать без ботинок.
4: На сегодняшний день.
1: И вот этот треугольник тут и замыкается. Поэтому все разговоры о том, в каком порядке нам поставить буквы в названии, так сказать, в строчках вот этого треугольника, носки, ноги, ботинки, НН, Б, Б, НН или НБН, совершенно безразлично. Как вам нравится, уважаемый, так и ставьте. Все эти три понятия совершенно равны, неразделимы, как вот писал Евгений Николаевич. Он проинтуичил это дело, перевел это, так скажем, на социальную такую... Что ты на меня смотришь? Платформу перевел. Вот. Но, тем не менее, оказался прав. Эти три понятия неразделимы, и ни одно из них не может существовать без другого. Зачем нужны ботинки?
4: Пусть она уже уйдет, а?
1: Пошла! Ну, соответственно, мы продолжаем нашу неторопливую такую... предпраздничную беседу. Вот одну тему мы прикрыли. Ну, видимо, сделали это, ты знаешь, не совсем тактично. А слушай, а вот эту вот с кудряшками не Марину зовут?
4: Не, это Вячеслава.
1: А, странное тоже имя. Прям сегодня на вот. Просто тут сообщение такое: Александр, и она вас очень обиделась, пишет, и Марина. Я-то имени не спросил. То есть как-то у нас все так произошло достаточно быстро. Я думаю, может, она из служебного помещения прислала сообщение какое-то. Чем же ты так обидел Марину? Потому что я так думаю, что она имеет в виду и тебя, конечно. Не может же она ко мне, если я обидел, обращаться так уважительно на «вы». То есть, Александр, вы меня очень обидели. Значит, мы с тобой обидели все втроем. Ты вот так его, вот так, вот так вот его, вот так. Да-да-да, вот так.
4: Вот так, да. Без этих излишеств.
1: Конечно.
4: Я примерно предполагаю, почему Марина могла бы обидеться. Видимо, она из какой-нибудь интеллигентной семьи. Вот. И она не поняла созвучия нашей тройной отрыжки. Поэтому как-то так ей это, может быть... Она это слышала впервые, для нее это что-то такое. А ведь все-таки отрыжка – это песня души. Это исходит изнутри, и не из-за того, что там мы попили газ воды какой-нибудь, а это именно песня души. Мы вот когда увидели вас, Марина, все вместе, у нас просто произошла такая хоровая песня.
1: То есть своего рода я, если позволишь, поправлю тебя. То есть вот это слово, ну дай будем ее как называть более все-таки так вот... Ну, например, Рыгалова, а то как-то отрыжка грубо все-таки. Ну, я как-то даже вот несколько ошарашен с такой предпраздничной апрельской ночью все-таки как-то. Или по-другому, давай ее, например, назовем, знаешь как?
4: Давай в честь Марины назовем Мариной.
1: Ну, давай. Хорошо, в общем-то, ведь слово, оно ничего не значит. Да, так вот, знаешь, Марина – это есть средство, на самом деле, общения. Вот народы, которые находятся ближе к природе, да, как-то, а, германцы и вот эта же группа.
4: Ну, все романцы.
1: Да!
4: Скажем
1: вот.
4: Так.
1: У них вот Марина допускается вообще даже в самых дорогих местах, то есть в таких шикарных ресторанах. Ну, все это знают, даже нет смысла об этом говорить. То есть это изначально у людей допотопных, вот Марина, это было, в общем-то, средством общения, прежде всего, средством привлечения к себе внимания, поскольку словарный запас людей той эпохи был весьма ограничен. Общение происходило на уровне жестов, сигналов, типа там палкой сшиб банан, да, и, в общем-то, значит, Марину сделал, и ну, все сбежались, значит, поедать этот банан, да. То есть практически Марина являлась изначально, скажем так...
4: Призывным сигналом к действию.
1: Да, и таким... родничком, с которого начинался ручеек, который в дальнейшем превратился в бурную реку, а в дальнейшем и в океан вот того, что сейчас мы называем человеческой речью, попросту говоря, да? Вот, поэтому многие нации, которые ближе, так скажем, к природе, ближе вот туда, туда, в общем-то, и сюда тоже они порой ближе, они считают, что вот Марина – это вполне допустимый в современных фешенебельных условиях, да? Другое дело, что данные народы, скажем так, лишены некой чувственности, что ли, вот этой свойственной другим народам мира, да, и у других народов мира, у которых марина в общественных местах не допускается попросту. Вот. Вот отсутствие этой марины компенсируется, скажем, может быть, взглядом каким-то, да, или там потиранием уголка губы, там, или сковыром, в общем-то, томатной крошки с зубы и так далее, да. Некоторые вот ковыряются зубочисткой, тоже как нужно придумать. Вот, тоже как-то физиологические процессы. Вообще-то мы предлагаем заменять, конечно же, на женские имена, на красивые женские имена. Вот, чтобы такие мерзкие какие-то словосочетания, как, например, дефекация. Ну, что это за хирургическое слово, да? Сказать, человек какает, тоже как-то противно, да? Вот, можно, например, назвать Татьяна. Вот это.
4: Этот процесс. Катерина.
1: Да, хорошо. Ну, тогда надо все это сейчас нам уложить, значит. Да. Угу. Значит, это будет у нас Катерина. Я просто к тому, что то, что рожается вот так вот легко, в непринужденной обстановке, оно, в общем-то, вечное, да? Значит, это... Марина у нас будет. Хорошо. Так, записали. Я просто сразу это сам Птюгелю пошлю, чтобы он уже разложил это все. Так, что тут еще? Согласно классовой теории...
4: Так. Сморкаться можно Света.
1: А, сморкаться Света пусть будет, да. Маркация Света. Ну вот, смотри, как хорошо у нас получается. То есть дефекация. А вот ты знаешь, ведь дефекация подразделяется как бы на все-таки. Ну, бывает по-маленькому, по-большому. А, ну хорошо, маленькую Катю сделал. Большую, да. Катю. Все хорошо. Но с другой стороны, это же какое-то блатное там Катя, это червонец раньше назывался.
4: Да нет.
1: А, все, то есть мы будем по-научному. Значит так, ну, принимаем, значит, что то, что раньше мы называли отрыжкой, теперь будет Марина. Жди, любой акт дефекации называем Катериной, а сморкание, значит, будет Светлана.
4: Так, плакать вот еще.
1: Ну, плакать — это нормальное слово. Вообще тоже плакать, да, какие-то...
4: Да, прословие.
1: Слушай,
4: а
1: я предлагаю, знаешь, что слюни вот изменить. Очень гадкое слово — слюни. Ну, слюни, ну что это такое слюни?
4: Да, слюнявый
1: как. Мы как-то пытались там, в общем-то, заменить на медузку, дескать, медузку сбросил. Все такое. Ну, тоже не пришлось, потому что долго очень. Типа там пустил медузу, да, а можно... Или там заплакал, то есть она заплакала, вот. Можно сказать, типа она там как... Я думаю, Лиза.
4: Похоже.
1: Похоже. Тоже буква, так. Кто у нас будет Лиза? Так, далее, что у нас еще? Вот, вот знаешь, еще такое выражение есть у нас.
4: Потеть.
1: Да, совершенно верно, потеть.
4: Параша.
1: Нет. Ну, это какой-то несколько. Я бы назвал, наверное, Эльза.
4: Или не, ну, ты на импортные имена переходишь.
1: Дай Кристина будет тогда. Хорошее имя Кристина. Не хочешь?
4: Ну, как-то не подходит, ну ладно.
1: А давай послушаем мнение наших радиослушателей. Может, у них какая-то мысль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Это очень хорошо. Да. Доброй ночи, дорогие.
4: Здравствуйте.
9: Ведущие.
4: Здравствуйте.
9: Вы понимаете, я, можно сказать, даже возмущен. Как вы могли закрыть первый вопрос? Вы пошли теоретически абсолютно не тем путем.
4: А это в среду у нас.
9: Я могу вам сейчас,
1: конечно,
9: изложить свою теорию?
1: Безусловно, да.
9: Начнем с того, отбросим легкие римские сандалии. Плотная такая обувь стала, наверное, в средние века появляться.
1: Угу. Ну да.
9: Вот. А что такое средние века, каждый школьник знает. Инквизиция, костры, войны, столетние. Вот. Человек в постоянном стрессе. Правильно?
1: Да.
9: Вот. Страхи находятся. Вот. И тут мы приходим к народной мудрости. Сколько веков народному выражению? Сердце от страха в пятки ушло. Исходите из этого. Для чего нужна то крепкая, плотная обувь, те же ботинки?
1: Спасибо.
9: Есть же над чем подумать.
1: Спасибо, безусловно. Да. Безусловно, с точки зрения, соответственно, вот поэзии, с точки зрения такого глобального гуманизма, вы совершенно правы. Но мы-то брали все-таки, если вы помните в начале нашего разговора, мы брали вот это трио в отрыве от всего остального организма, и тем более в отрыве от всего остального мира. То есть давайте, например, назовем там в данном случае ноги там Федором, там носки там Сергеем, а ботинки Мишей попросту. И там, причем здесь спрашивается сердце, да? Вот, я, видимо, прав. Хорошо, да? Ну, так, знаешь, что у нас остается насчет потеть. Да, кстати, вот Марина прислала такое сообщение, типа, если вы будете прикалываться над моим именем, то я на вас, в общем, даст она уже большую Катерину на нас. Прям так практически написано. Говорит, я, говорит, по-крупному. Ты видишь, постепенно...
4: Если есть критика, значит, мы не зря здесь сидим.
1: Безусловно, то есть мы, значит, вовлекли.
4: Вообще любые новые введения всегда критиковывались.
1: Конечно.
4: Люди привыкли сейчас вот перейти на новые слова, как-то будет не очень хорошо.
1: Вообще, в принципе, я хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, согласитесь, что нам необходимо, нам, это я имею в виду людям, человечеству, особенно вот людям, говорящим на великом русском языке, необходимо вводить некоторые филологические новшества. Если мы там не будем заниматься там производством неологизмов каких-то, да, то хотя бы нужно иногда менять, вот, скажем так, филологическую оболочку тех или иных, в общем-то, предметов, окружающих нас, и тем более действий, да. То есть, ну что это, например, за выражение такое «я тебе сейчас в почку дам»? То есть, когда можно сказать, например, «я сейчас Полину тебе включу». То есть, красивое женское имя Полина, да? Вот, да. Ну, то есть, каким-то образом мы же это делаем не для того, чтобы оскорбить вас, милые женщины, особенно в преддверии вашего праздника, вот 8-го накануне находясь, скажем так, в преддверии. Вот, потому что, видишь, запела наша сладкоголосая.
4: Мы сами ждем этого праздника.
1: Да, конечно. Нам же обычно дарят, в общем-то, подарки для того, чтобы мы потом передаривали их женщинам, и половину из этих подарков мы попросту берем себе. Ну, как да. Проценты.
4: Вот «харкать» тоже нехорошее слово.
1: Конечно, именно «харкать» или «плевать». Хотя, знаешь, вот, вот «идет», знаешь, как они говорят? «Идет», «харкается», да? Да. Потому что, ну, да, «харкать».
4: «Харитон» вместо него.
1: Ну, вроде как «харитон» тоже.
4: Не, запоминается хорошо. «Харитон» — хорошее имя.
1: Да?
4: Или тебя смущает мужское имя?
1: Да, все-таки.
4: Не, надо все-таки, так же все женщины могут возвысить себя.
1: Может быть, Татьяной назовем?
4: Не, «Харитон».
1: Ну, давай «Харитон», давай. Вообще, действительно. А то видишь ли, какая ситуация, что феминистки могут возмутиться, сказать, что вы как-то пошли опять по пути наименьшего сопротивления, использования женских имен. Ох, карлица наша поет. Слушай, да. А она, кстати, так, тут хоть внешне такая неприглядная, а смотри, голосок.
4: А вот всегда природа так вот. Вроде на лицо страшно, а зато голосок прекрасен.
1: Да. Вот тут опять к тебе вопрос. Лаэрский, вам не стыдно нести такой бред, чепуху и пошлость? Пишет Вячеслав. Видишь, не врубастый Вячеслав. Так сказать, ему не судьба.
4: Не на ту волну попал.
1: Не на ту волну. То есть, дорогой Вячеслав, вот вы... И, наверное, должны позвонить к нам, да, и сказать спасибо вам, уважаемый Александр, уважаемый сиамский близнец, за то, что вы пытаетесь решить наши проблемы, просиживая ночи и напролет в дымном прокуренном помещении, где, в общем-то, готовятся огромные котлы, где постоянно происходят работы всякие, да. Вы, однако, сидите там, проводите бессонные ночи с тем, чтобы нести нам гуманность, информацию, радость, в общем-то, и решить действительно наши проблемы, ваши, Вячеслав, проблемы. Ну, да, собственно, люди никогда не были благодарны.
4: Вообще непонятный наезд.
1: Да, непонятно. Да, значит, у нас осталось только вот слово «потеть» еще как-то заменить синоним. Есть у тебя на ходу что-нибудь? Давай послушаем звонок, может, кто-нибудь что-нибудь скажет, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
10: Здравствуйте, товарищ, я эстонский парень.
1: Вы знаете, спасибо, значит, «потеть» пишем, эстонский парень. Ну вот, и таким образом у нас получилось практически раз, два, три, четыре, пять, шесть новых совершенно вот определений физиологических процессов, которые происходят с людьми. Я вот вам напомню, вы можете себе записать и в дальнейшем бесплатно совершенно ими пользоваться, даже не упоминая наших имен. Вот, Вячеслав, то есть вы способны хотя бы оценить всю щедрость? Вот,
4: вы
1: меня,
4: теперь своей любимой девушке сможете как-то понятно объяснить, сказать, что с вами происходит.
1: Иди это самое, отложи крупную Катьку и сказать. Да, вот, значит, я с конца-то начну, в смысле, с последнего пункта нашего списка. Ты как-то подумал, что я сейчас опять буду там это, тут что-то такое. Нет, такого не будет. Значит, поехали. Слово «харкать» или слово «плеваться» мы предлагаем в 2000 году обозначить словом «харитон». Вот. Такое понятие физиологическое, как пот, потеть, да, пропотевание, в том числе эндогенное, словом «эстонский парень».
4: Угу.
1: Слово, ну, слушай, да, получается вот слюни, как-то слюни и харкать близко, то есть как-то власть «харитон» и «лиза».
4: Не, харкают соплями.
1: А, сопли, а ста «харитон» и сопли одно и то же будет.
4: Да.
1: Понял. Слюни у нас будет «лиза». Сморкаться, слушай, смотри, а сморкаться и харкать. Какие гадкие, кстати, слова, да? Вот, то ли вот, например, «шнукетен», по-нашему, по-немецки, это значит «сморкнись». «Шнукетен», «дас шнукетен», понял? А тут что-то сморкаться. Ну, я понимаю, что могучий язык, но все-таки, ну, господа, давайте уже, да. Значит так, сморкаться света, ну, в общем-то, отрыжка, или, скажем так, ротный пук, это будет Марина. Вот, а правильный, в общем-то, слушай, а вот то, что я сказал только что, ведь не только, вот, скажем так, наши германские друзья, они дают Марину в общественных местах, но они еще и это, пукают, с позволения сказать. Я предлагаю
4: делают это... легкую Катю.
1: Ну, это как... Нет. Легкая Катя — это...
4: Или воздушная Катя.
1: Нет, тоже не подходит. Это отдельное слово. Ну как, есть какие-нибудь варианты, нет?
4: Сейчас.
1: Ну давай-то пока подумай, может быть. А может быть, действительно кто-то из, так сказать, именитых филологов нам предложит. Ну, синоним, да, вот этого жуткого, жуткого совершенно слова. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Александр.
1: Да.
11: Вам, наверное, понравилась моя классовая теория? Это Евгений Николаевич.
1: Здравствуйте, Евгений Николаевич. Да.
11: Вот, я хочу, сейчас, я хочу еще придумать. Лиза, имя Лиза не подходит.
1: Для слюней, да?
11: Нет, не подходит. Я предлагаю назвать этим именем лесбийский акт.
1: Ну, в принципе, вы знаете.
11: Да, а убогий со мной тоже согласен.
1: А вот насчет вот пука. У вас есть какое-нибудь предложение?
11: Пука?
1: Да.
11: Пука.
1: Ну вот, например, представьте себе на секунду, Евгений Николаевич. Павел. Да, у вас, кстати, такой молодой голос, вы, наверное, занимаетесь медициной.
11: Я нет.
1: Понятно, я не угадал, хотя уверен, что вы скрываете, конечно. Вы. Да, ну, суть не в этом. Значит, представьте себе, вот они две собрались, да, и рассказывают, ну как твой, тем они вчера познакомились на модном дискокислотной молодежной дископляске танца, да? Вот, а говорит, да представляешь, говорит, вот мой постоянно, например, ковыряется в зубе. Вот, а твой, как она говорит, а вот, а мой постоянно пукает. Гадость?
11: Неприятно.
1: Неприятно и сразу мерзко. А представьте, что окружающих услышат. Да ладно, окружающие. Представьте себе, что, например, бабушка услышит. Бабушка, она и так старая, у нее там уже, ну ужас, это же в шок может вогнать ее, логично. Поэтому мы должны, мы как гуманные люди, да, в наших с вами силах произвести мощные действия, способные оградить, защитить бабушку и не только, а окружающих вот от, так скажем, жестоких последствий.
11: А может быть назвать эти вещи фамилиями знаменитых кутюрье?
1: Вот вы знаете, близко к истине.
11: Вот подумайте, например, жевать мы назовем Гуччи.
1: Жевать — это Гуччи, да?
11: Да.
1: Гуччи, хорошо, Гуччи.
11: Топтать?
1: Топтать?
11: Да, топтать землю.
1: Топтать.
11: Паку Рабана.
1: Ну, я думаю, просто, может быть, Паку.
11: Ну, можно.
1: Вот. А тогда вот пукать, я вот даже не знаю.
11: Карден.
1: Карден. Ну, это как-то ассоциация не очень подходит, нет.
4: Версачи.
11: Нормально.
1: Вот пукайте Версачи хорошо.
11: А, нет, есть, нет,
1: да,
11: нет,
1: а вы подумайте, нет, Евгений Николаевич,
11: нет,
1: подождите. Нет, да. Нет, да.
11: Версачи, Версачи, да. Будет обозначаться половой акт.
1: Хорошо.
11: Мне с женщиной.
1: Да, половой акт с женщиной будет Версачи.
11: Да,
1: и в первый же день знакомства, в общем-то, она рассказывает своей подружке. У нас с ним, в общем-то, случилось Версачи. То есть, а то потому, что они обычно как говорят, у нас произошло это. Я с вами согласен. Знаешь, половой акт — это будет Версачи.
4: Я предлагаю еще эрекцию.
11: А Юдашкина мы назовем, знаете что?
1: Да.
4: Оргазм.
11: Нет. Нет, опорожнение.
1: А нет, опорожнение у нас уже Катерина.
11: Нет, Юдашкин.
1: Нет. Это женский.
11: Мы же договорились, все, имена не Катерина.
1: Нет, это уже все, место уже у нас забито Екатериной. Вот. Но я так понял, вы, наверное, иссякли. Нет. Потому что вот
11: иссякли. Мы назовем, знаете что?
1: Да.
11: По-маленькому хождение в туалет.
1: Нет, это маленькая, Катя. Не, Евгений Николаевич, все, вы иссякли, извините. Я
4: выскочка
1: выскочил.
4: Прям какой-то.
1: Выскочка, то есть вот дай человеку прям возможность, он и начинает. Прям. Мы, главное-то все равно мы, кнопочка у нас. Значит так, по крайней мере, определились. Значит, жевать. Слово жевать, да, ну знаешь, как это самое, иногда вот она говорит там... Там, типа, слушай, ну жуй ты уже быстрее. Как гадость, жуй.
4: Угу.
1: Что за слово какое-то? Я, конечно, понимаю, что вот славянские все языки, у них много, в общем-то, шипящих как-то же там и прочих таких жутких букв. Вот, но тем не менее, надо менять. Мне понравилось оживать-то. Слушай, ну что-то так Гуччи медленно, да, Гуччи. Уже что-то такое Гуччи. Красиво. Сам процесс жевания Гуччи. Топтать Паку. Тоже хорошо. Что ты топчешься, как даун, они обычно смотрят. Иди в кусты, да сделай маленькую Катерину. Она говорит, слушай, ну что ты тут как Паку? Ступай быстрее в кусты и сделай маленькую Катерину. Очень, по-моему, хорошо ложится, да? Половой акт Версачи. Например, милая девушка, а может быть мы с вами по Версачи?
4: пройдемся.
1: Да, очень хорошо. Вот про эрекцию закончи свою мысль.
4: Эдик.
1: Очень хорошо. У меня случился эдик. Вот ты знаешь, хорошо.
4: Она оргазм, мне... Ольга.
1: Хорошо. Да. Оргазм. То есть она, например, пишет письмо в один модный секс-журнал, пишет, вы знаете, и тут впервые в жизни я узнала Ольгу. Вот. Вот. А он пока пишет...
4: Посредством эдика.
1: Да, а тут скажет, меня тут посетил эдик. Ну, да. Хорошо, ты знаешь, хорошо, хорошо. Но я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, вот, потому что я пойду к ней, забегу, как она там, а потом продолжу. Ну, я нормально, я вежливо, что ты?
4: Ну, смотри.
1: Да. Ну, на данном этапе мы немножко не нашли общий язык. Общий язык. Ну, имеет, кстати, тупое какое выражение. Нашли общий язык. Я помню, когда впервые вообще вот это блюдо, как-то говяжий, свиной язык начало подаваться, люди были в шоке. Вот, изначально ведь я считал, что все потроха — это отбросы.
4: Лиза сейчас началась.
1: Еще бы. Ну, подожди, так у тебя Лиза. То есть медузка пошла, да?
4: Да.
1: А у меня почему-то как-то Харитон. Потому что, когда люди начали есть именно внутренние органы животных, это тоже случилось от большого кризиса. И вот это понятие «нашли общий язык», из него были дикие драки. Даже животные не жрали язык падшего животного. Он валялся где ни попадя, как попало, забытый, заброшенный, пока шакалообразные люди, совсем бедные, дикие, которые не могли уже охотиться. Такие гиены первобытных, в общем, джунглей находили вот этот язык, так называемый общий, и, в общем-то, дико из-за него бились, частично погибали сами, и затем алчно пожирали его. Вот. И почему сейчас дошло до наших времен вот это адское понятие, действительно, общий язык? Мы нашли общий язык. Это то же самое сказать, что мы, в общем-то, вместе это сделали, как, ну, потому что Екатерина на брудершафт, да, там,
4: да.
1: Или там с помощью Марины. Вот
4: Марина на брудершафт, все понятно.
1: Да, безусловно, безусловно.
4: А вот Катерина?
1: Никак не подходит. Так, вот тут еще, ты знаешь, пришел ряд сообщений. Ну, достаточно вот интересные. Сейчас, да. Вот хорошая, ну, Саша, между мной и Светой совсем не Эдик, а скорее Марина. А у близнеца никогда Эдика и не было. Тут несколько наезд на тебя, но я, конечно, поскольку сегодня все-таки такая вот ночь, так сказать, радостная, на носу уже лето, конечно, извиняюсь. Я извиняюсь перед Энджелсом. Дело в том, что я предложил назвать мужской половой член. Очень длинно звучит, а есть еще более краткое название, грубые уже, которые пишут на столбах всякие уроды, и где ни попадя, на частных автомобилях. Я не буду, естественно, говорить в эфире. Я подумал, что и хотел польстить, назвать это Энджелсом. Мужской половой член Энджелс. То есть,
4: нормально, да? Вот?
1: Да. Как твой Энджелс, да. Например, спрашивает? Нормально.
4: Да?
1: Да,
4: это,
1: мой,
4: то есть, ты мой считаешь, что это сейчас вот отлично, смотри, да, ты
1: мой,
4: придумал?
1: Мой Энджелс, так сказать, переходит, да? В Эдичку.
4: В Эдичку, да, переходит?
1: Да. Ну,
4: сейчас твоя Саша перейдет, блин, в Эдичку.
1: Но дело в том, что вот сиамский близнец сразу предложил назвать, ну, такой момент, как-то Машонка тоже. Ну, большая Машонка, а сразу была Машонка, Машуля, отсюда Машенька. Нет,
4: да, блядь. Я версачить тебя хотел после этих слов.

0: И поскольку эти волшебные праздники все-таки еще не закончились, не хотелось бы, так сказать, возвращаться в будни, в серые будни, похожие на крылья осенних воробьев, мы попросили, опять же, наших замечательных двух дев, Маху Якудзу, Умтанну Копчик, поиграть на заднем плане и тем самым, так сказать, снабдить нашу беседу соответствующим музыкальным фоном. Я хочу представить вам Игоря Яркевича, писателя. Сегодня он гость нашей программы. Наверняка многие из вас читали его произведения. Вот одна из книжек у меня в руках. Это трилогия, роман-трилогия из трех частей. Я бы так сказал, триптих даже. Да. Первая часть называется «Как я обосрался». Вторая часть называется «Как меня не изнасиловали». И третья часть трилогии носит название «Как я занимался онанизмом». Помимо этого, Игорь Яркевич известен своим сотрудничеством с газетой «Еще». Также он является автором закадрового текста фильма Виталия Манского, который называется «Монолог. Частные хроники». Да. Соответственно, я знаю, что по телеканалу «Культура» сейчас проходит нечто подобное, то есть просто идет чья-то черно-белая семейная хроника, на ее фоне просто прокручивают какую-то неплохую песню. Хорошая очень фишка, и действительно такая живая история, да, вот, но... Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте. Рад вас. С Новым годом, со старым Новым годом, дорогие радиослушатели, дорогие радиослушательницы.
0: И вы знаете, за то время, пока страна праздновала без меня, потому что я праздновал в другом месте. Огромное количество скопилось у людей вопросов, каких-то нерешенных уже проблем вот на этом рубеже, я бы сказал, в преддверии, так сказать, перехода к... Да, огромное количество, да.
1: Саша, только я сразу поправлю вас, чтобы не было никакой путаницы. Я не автор я автор сценария фильма «Частные хроники. Монолог». Это уникальный фильм. Это первый в мире художественный фильм, сделанный на основе частных хроник кинолюбителей. И там и так достаточно много путаницы, поэтому там нет закадрового текста, там есть сценарий. Нормальный кондовый сценарий.
0: Я просто прошу прощения, я целиком, конечно, не информирован, но вы прям поправляете меня, если я как-то говорю что-то не то, касающееся именно вот вашей деятельности, угу. Потому что...
1: Угу. Насчет газеты «Еще». Дело в том, что с газетой «Еще», пардон, конечно, никак я не сотрудничаю. Я с ней имел какие-то отношения лет, наверное, 8 назад, когда я спасал своего друга Зуфара Гареева из тюрьмы. То есть в тот день, когда его посадили в тюрьму, я сразу дал интервью всем возможным радиостанциям, и в общем, он вышел из тюрьмы, что я считаю своей большой заслугой. Также я помогал выйти из тюрьмы Алёше Костину. Но ни о каком сотрудничестве, конечно, речи, в общем-то, нет.
0: Понятно. Значит, мои информаторы будут уволены. Да.
1: Вот увольнять никого тоже. Ну пусть.
0: Нет, имеет смысл, Игорь, имеет смысл. Я поясню, почему. Потому что жалость в профессиональной сфере, на мой взгляд, является преступным явлением. Именно из-за того, что когда-то кого-то не уволили, да, мы терпим какие-то поражения. То есть тонут подводные лодки, гибнут люди. Только по той причине, что кого-то когда-то пожалели и не уволили. Поэтому все информаторы будут уволены, и лишены куска хлеба, и тот прайс, который я им должен, я им не отдам. Просто зажму и пропью в ресторанах.
1: Ну, вы знаете, раз мы с вами перешли на такой сразу глобальный уровень, мне кажется, что тонут подводные лодки не потому, что кто-то не был уволен, а, к сожалению, потому что народу это пока нравится. Вот когда ему, наверное, перестанет это нравиться, тогда... тогда они перестанут тонуть.
0: Согласен, согласен. Праздник общей беды, как пел классик. Так вот, как я уже говорил, за время вот этого преодоления перекрестка, рубежа, преддверия, да, огромное количество вопросов и тем начало волновать наших радиослушателей. И вы знаете, как ни странно, и радиослушательницы тоже. Одна из тем сквозит красной нитью. Вы знаете, люди прямо не говорят об этом. Они все время ходят вокруг да около. Но, тем не менее, мы тут сели, все редакции, вся радиостанция собралась. Буквально вот собрание было вчера. Почитали эти письма, проанализировали. И мне была выдана, так скажем, резолюция, что во всех этих письмах речь идет в той или иной степени скрытости, тем не менее, о таком явлении, как фетишизм. Готовы ли вы беседовать об этом и каким-то образом разрешить проблемы людей в этой области? Вот,
1: да. Вы знаете, да. Как писатель, который поставил под сомнение вообще любую возможность ответа на любой вопрос, я боюсь, что я буду плохим пророком, но я первый готов признать, что я плохой пророк. Поэтому готов.
0: Вот тогда давайте немножечко... так скажем, посмотрим на... Ну, проблемы это не будем называть. Посмотрим на эту вещь со стороны. Люди, они ведь очень странные. К примеру, они любят иногда отождествлять себя с представителями живой природы, с птицами, там, с животными. Ну, как это происходит? К примеру, у него острый глаз, как у орла. Или он слышит, как кошка, да? Или, например, она ласковая, как котенок. То есть берут от животных какие-то, скажем так, характеристики, примеряют их на людей. И он свиреп, как тигр в бою, в общем-то, с какими-то врагами в кабаке, как с пьяну дерется, тоже похвально. Да? При этом, как ни парадоксально, люди всегда пытаются доказать, что они люди, и ничего общего с животным миром у них нет. То есть, дескать, мы разумны, или там он груб, как животное, да, то есть парадоксальные вещи. И, вы знаете, как ни странно, существуют реальные, так сказать, вещи, которые отличают человека от животного, но при этом они считаются, назовем это так, пороком. И вот именно одной из отличительных черт человека от животного является фетишизм. Согласитесь, что у животных фетишизма в той форме, в которой он есть у людей, нет, да, попросту говоря.
1: Не знаю. Вы знаете, мне кажется, что у животных тоже есть свой фетишизм. Другое дело, что просто вот мы сейчас все немножко в ужасе, особенно в России,
0: да.
1: От этой даты, третьего тысячелетия, потому что ничего не изменилось. И это катастрофа. И готовы мы себя сравнивать с животными, с вещами, с музыкой, там, не знаю, с кем угодно. И это нас все равно не спасает. Конечно, то, что вы говорите, все совершенно замечательно. Конечно, что-то отделяет от животных, особенно сейчас, да, вот когда казалось, что наука вот на рубеже третьего тысячелетия нам ответит на все вопросы. Вот они еще расщепят немножко атом ученый, и все. И вот мы уже вроде как бы сказать, окажемся, ну, не в коммунизме, но где-то рядом. Выясняется, что нет. Выясняется, что наше сравнение с животными не в том, что у животных нет фетишизма. Как раз я бы немножко поспорил, но, конечно, для собаки хозяин это фетиш.
0: Ну, естественно. Ну, тут несколько другое. Это тогда мы можем, например, так же сказать. Я вот совершенно уверен, что, например, для симфонического оркестра дирижер это тоже фетиш своего рода. Потому что у них же происходят такие, например, общения между собой, что тот-то режиссер, он очень хорошо машет. То есть он энергетичен. То есть это тоже фетиш, правильно? Но я все-таки говорю о фетише, связанном с сексуальными, скажем так, переживаниями. Вот этого у животных в том виде, в каком у людей нету все-таки. Конечно, там, завидев там перо любимой своей там самочки, какой-нибудь птицы, он, естественно, полетит и нахлобучит. Но это нечто другое. Вот специально, видите ли, Илья сегодня принес и развесил здесь на стенде огромное количество вещей, так сказать, из одного секс-шопа, которые, в общем-то, как раз и являются предметами фетиша. Вон, скажем, этот трусики юной наездницы. о сырнике главного редактора одной из радиостанций. Это как раз принадлежит к редкой форме, это женский фетиш. Ну, еще тут вещи я уже не буду перечислять, мы с вами их видим и можем, конечно же, обсудить несколько позже, но тем не менее, в чем же парадокс? Почему, в широких слоях общества, именующих себя культурными слоями, фетишизм считается таким неким постыдным явлением?
1: Фетишизм считается постыдным явлением, потому что об этом очень хорошо сказал Пушкин. Потому что русский язык устроен так, что в нем сложно обыкновенные вещи называть своими словами. В частности, до сих пор все литературные критики краснеют, когда упоминают, как я обосрался. Притом об этой вещи уже написаны сотни диссертаций. Даже, там, не знаю, не десятки, а именно сотни. И с моей точки зрения, это невинная вещь. И вот почему это происходит. Потому что мы не соотносим себя с сексом. Чтобы можно, как бы мы ни высоко ценили русское слово, русскую ментальность, но, к сожалению, ее соотношение с сексом абсолютно нулевое. У нас нет личного начала в сексе. И поэтому другое дело, понимаете, мы еще сейчас попадаем в одну западню, что на рубеже тысячелетия меняется понятие секса вообще целиком и полностью. То есть меня уже, я не хочу не говорить, но меня уже не возбуждают трусики юной наездницы.
0: Ну, я именно поэтому перенес их сюда, зная, что меня тоже ни в коем случае.
1: Для меня это только слово. Хорошее, плохое, неважно, острота, удачное, неудачное. И то есть мы попадаем в очередную, как вы знаете, с долгами. То есть выясняется, что мы эти не заплатили, а надо платить еще следующие долги. То есть здесь, с одной стороны, мы себя никак не соотнесли с сексом в 20 веке, уже наступает секс 21 века.
0: Совершенно то есть происходит даже не то, что запоздание, а какое-то раздробленное восприятие вот этого явления, так как-то секс, собственно, раздробленное. Но все-таки есть же определенные круги, пусть их, так сказать, мало, которые, для которых секс — это культ, в принципе, в нашей стране.
1: Вы знаете, секс должен быть культом для любого человека, потому что секс – это подсознание. Как нам объяснил Фрейд, Юнг, Толстой, Достоевский, я, наверное, в какой-то степени. Я уж не знаю, это хорошо или плохо, но секс – это… То есть мы еще не прошли тот этап, когда секс – подсознание, но он уже и сознание тоже.
0: А вот вы правильно, в общем-то, сказали о некой неспособности воспринятия какие-то, скажем так, предметы фетиша вот широкими слоями населения. Может быть, это связано, скажем так, с исторической, с историей развития одежды на Руси. Вот, ну, давайте вспомним, к примеру, как одевались, к примеру, австралийские аборигены. На них не было ничего. Они видели всю жизнь свои голые тела. Да? У нас вот, у женщин были кокошники, сарафаны. Да, были роскошные косы, но не мог же кокошник служить предметом фетиша. Да? Добрый молодец с кушаками. Вот, или, например, Илья Муромец, богатырь Петерня. Вот в этих кольчугах они были воинами. Да? Но согласитесь, что эротики в их костюмах военных было значительно меньше, нежели, скажем, в тех же костюмах войск СС, как ни парадоксально. Это
1: чего? Войск СС?
0: Да, у войск СС были весьма эротические все-таки, весьма эротическое обмундирование, согласитесь с этим.
1: Саш, я, наверное, вас сейчас сразу обломлю, и наших, мне кажется, мы не имеем никакого представления о русской одежде. Это все голый миф. Да, никто на Руси не одевался ни в какой кокошник, ни в какую кольчугу. Мне кажется, они носили простую, удобную, легкую одежду.
0: Холщовую.
1: Их, не знаю, может быть, хлопковую, холщовую.
0: Не, ну, кокошник все-таки был, знаете, был.
1: Все эти кольчуги и кокошники – это роскошь недобросовестных историков, художников. Все было… Наверное, они в кольчуге воевать невозможно.
0: Невозможно.
1: Абсолютно.
0: Но это, скорее всего, было из разряда аксельбанда, парадного мундира. То есть, вот, типа, его сажали на коня, чтобы увидели враги с холма.
1: Опять же, поскольку русские люди воевали и воевали хорошо, поскольку они рожали детей и трахались, как бы сказать, и занимались сексом, ну, не, значит, они занимались этим без кольчуги.
0: Безусловно. Хотя, вы знаете, я вам доложу, что я недавно тут посетил со спецкомандировка, спецпоездка в Париж, надо было кое-что там разрушить. Вот. И по пути, естественно, была культурная программа. Я зашел в один из музеев, где были там рыцари все эти, и у них действительно, вот скажем так, на том самом месте был, ну, скажем так, лючок, соответствующая, скажем так, емкость, лючок, который открывался, и вот все эти рассказы о том, что рыцари, псы-рыцари и прочие напрыгивали на порабощенных девок, прям-таки давили их насмерть своими тяжелыми доспехами и садомировали их, насиловали. В принципе, знаете, имеют основу под собой.
1: Саша, опять же, я бы не хотел, чтобы наша беседа принимала исторический характер. Как вы понимаете рыцари? Какая это для вас эпоха?
0: Ну, это, скажем так, 16 век.
1: Я вас уверяю, что да. В 16 веке никаких рыцарей, рыцарей уже не было в 12 веке. К сожалению, у нас огромная путаница. Мы путаем возрождение и готику. Это абсолютно разные вещи. То есть возрождение — это тогда уже, когда не было вообще ни то,

0: Безусловно. Вот. Да. Слово «образ» выше...
1: Да. Да. Все правильно. Понимаете, я один раз видел по телевизору, что-то там говорили про Фоменко, про эту замечательную мистификацию. Но, к сожалению, я-то прекрасно понимаю, наверное, так же, как и любой наш радиослушатель, в истории нет свободного места. В истории нет места для фантазий. Искусство – это очень жесткое преломление человеческой деятельности. Любая фантазия хороша там, где она основывается на реальности. Вот мы заговорили о фильме, понимаете? Я когда вот делал этот фильм, то есть там была мощная история. Это собиралось несколько лет. «Частные хроники кинолюбителей». Я когда его посмотрел, я вообще не плачу. Я достаточно жесткий, сильный мужчина, много чего повидавший, много чего посмотревший. Но тут я заплакал, почти заплакал, потому что я сразу вспомнил слова Шаламова. Вот его, у него была встреча с Пастернаком, и мы уходим в сторону от животных или, наоборот, мы к ним приближаемся?
0: Мы можем, так скажем, блуждания наши, они вообще не ограничены.
1: Ну, это, наверное, тоже. Придерживаем. Кстати, вот к животным мы сейчас придем.
0: Да.
1: Так вот, Пастернак говорит, я не могу смотреть кино, потому что как только я вижу крупный план коня, я плачу. Ну, понятно, да? Угу. Энергетика живой жизни, ничем не прикрытая. Сразу же дает себе знать. И... Вот это я увидел в «Частных хрониках», которые сделали эти замечательные люди, которые не умели врать. Имя им народ, наверное, вот наш несчастный такой, в то же время замечательный народ. Опять же, почему нас сейчас тянет животным? Почему? Потому что животное не умеет врать. Именно поэтому нас к нему начинает тянуть.
0: Ну, извините, тут я сразу все-таки немножечко хотел подкорректировать то животное, которое не имело длительного опыта общения с человеком.
1: Никакое.
0: Что... Нет, Игорь, к примеру, кошки, которые очень долго живут у своих хозяев, очень хорошо и конкретно могут разводить своих хозяев. И причем делать это весьма открыто, нагло и кощунственно. То есть тем кошкам, которые жили очень давно еще не прирученными, и в голову бы не пришло вести себя так, как ведут некоторые современные кошки, практически заставляя человека работать на себя. Вы знаете, на животных, которые живут рядом с человеком, очень отражаются вот эти отрицательные черты, присущие только человеку. Недаром говорят, что животные многие похожи на своих хозяев. Вот есть такая...
1: Вы знаете, я боюсь, что это опять же тот замечательный миф, с которым не надо расставаться. Пусть конечно, они будут похожи на своих хозяев, там, не знаю, пусть хозяева будут похожи на своих животных. В итоге мы просто отдаем еще одну хвалу гуманизму. То есть гуманизм настолько тяжелое испытание для русской культуры, что у нас уже и животные люди. Знаете, у меня было такое эссе о собаках русской прозы.
0: О собаках?
1: Да. Угу. О животных русской прозы, там, в общем, собаки. Так я вот попытался посмотреть на животных, кем бы они стали сегодня. То есть каштанка там у меня сегодня перевозит оружие из Афганистана в Чечню. Там, предположим, белый бим занимается проституцией на Новом Арбате.
0: А почему, извините, все-таки это так, немножечко негативно? Вот я понимаю, что в духе времени, может быть, белый бим, он мог бы не заниматься проституцией, а хотя бы заниматься там торговлей. Ну ладно, хотя бы быть сутенером, это одно и то же. Ну почему же все так вот угрюмо?
1: Я его доведу до сутенера, я его сделаю сутенером. Нет, у меня сутенер слон, который был вот у Куприна, который пришел к девочке. Mm-hmm. Вот который больной девочке пришел, вот он у меня сутенер. Там. Нет, просто понимаете, мы животных всегда делали людьми. Вот в чем проблема русской
0: ментальности. Очеловечивали.
1: Да, конечно, они же не животные. Каштанка, она же никакая не собака. Это нормальный, жизнерадостный, здоровый мужик. Так же, как белый бим, это тоже никакая не собака. Это такая полнокровная, здоровая крестьянская баба. И, вот тот слон, который у Куприна, это тоже, в общем, такой вот обыватель, мещанин, радующийся нормальным мещанским обывательским прелестям. Мы сейчас немножко все жертвы вот этого гуманизма русской культуры. Мы все пытаемся из него выйти, и правильно делаем, что пытаемся. Надо из него выходить.
0: Ну, кстати, извините, тут я тоже немножечко перебью вас. Не только вот этот гуманизм присущ русской культуре. Дело в том, что, к примеру, левретки, вот вам хорошо известные собачки, для которых выращивали специальных маленьких зайцев, да, они

0: были очеловечены во Франции сперва. То есть Россия не знала этого, но Руси, наоборот. И просто вот случай из жизни, да, кот, домашний кот, которого вывозят на дачу, повредил лапу. Соответственно, хозяйка бегает, говорит, ой, там кот повредил лапу. На вопрос местного сельского жителя, что случилось, почему вы так бегаете? Он говорит, о, господи, да возьмите у меня любого из моих котов. То есть я их топлю десятками. То есть речи о очеловечивании животных там и не происходит. Все-таки очеловечивают животных, как правило, люди интеллигентные, которые хотели бы видеть в своем, так сказать, мохнатом, четырехногом, там, двухкрылом друге, да, именно друга, беседника. Простым людям это и в голову не приходит, как ни парадоксально.
1: Вы знаете, я думаю, что человек очеловечивает вообще все. Он это не ограничивается...
0: Даже автомобили.
1: Абсолютно.
0: Да-да-да.
1: Знаете, я тут был свидетелем совершенно замечательной сцены, как новый русский покупал картошку. Угу. То есть это было в деревне, где был в гостях у моего друга. И, значит, там вот кто-то что-то... Ну, какие-то местные жители продавали картошку. И вот, значит, остановился новый русский на своем Мерседесе. Вот он вышел, таким хозяйским голосом говорит, а картошка не червивая?
0: Ну, это, может быть, он стебался так?
1: Нет, понимаете, я тоже так. И вдруг я понимаю, что он не понимает, что картошка не может быть червивой. В картошке нет червей.
0: Безусловно. А, да, да.
1: И так вот он таким, знаете, хозяину говорят, да, картошка не червивая, там... И вот они так, она точно не червивая, нет, она действительно не червивая, вот она, и вот они так, вот, то есть он спрашивает таким хозяйским голосом, хозяин картошки вот таким же хозяйским голосом отвечает так уверенно, что я тебе продаю хороший товар, какие тут...
0: Нет, ну, это значит, талантливый продавец.
1: Но... Вы знаете, это больше страшно, чем смешно, на самом деле.
0: Вообще страшно. Да, страшно, потому что демонизм, страшно. Демонизм. То есть человек с трудом себе представляет вообще, какую культуру он покупает. Ну, я имею в виду вот эту овощную культуру.
1: Нет, немножко другое, что человек, достигший, судя по всему, неплохих результатов в этой жизни, имеет самые смутные представления об этой жизни.
0: Ну, а с другой стороны, Игорь, вот вы знаете, к примеру, люди, которые проходят подготовку к полетам в космос в звездном городке, их, например, не выпускают на улицу, ну, очень редко. Они видят даже свои семьи, они живут совершенно другой жизнью. Я не знаю, разрешают ли им слушать, например, радиостанции, смотреть какие-то вот телепрограммы, каким образом формируется их сознание, но я уверен, что это специальная какая-то, опять же, подготовка. И, может быть, вы знаете, может быть, это и правильно, что вот это разделение труда и разделение усилий дошло до такого уже размера, что человек этот, он не знает, может ли быть картошка червивой. Зато он, может быть, досконально знает, как, ну, как отмыть деньги. Ну, вы понимаете, и знает только это.
1: То есть я в этом не уверен. Вы знаете, ну,
0: я как предположение. Я, конечно, тоже не утверждаю, что это так.
1: Я абсолютно, понимаете, человек, у которого самый... Это наша русская трагедия, что, к сожалению, вот уже на рубеже 3-го тысячелетия мы действительно имеем самые смутные представления о нашей культуре, о нашей реальности, о ее крестьянских корнях, городских корнях, не знаю, о ее ментальности. И это сказывается на каждом шагу, на самом деле.
0: Ну, в общем, да, сложно с этим не согласиться. Вы знаете, я предлагаю не откладывать, так сказать, в долгий ящик, а прямо сейчас начать общение с нашими радиослушателями. Я сейчас напомню телефонный номер. Если у вас, уважаемые, возникнут по ходу нашей с Игорем Ергеевичем беседы, какие-то соображения, вопросы, пожалуйста, звоните, мы с радостью вас выслушаем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Огромное спасибо, что вот удалось дозвониться. Сашенька,
0: да.
3: Дорогой. Борис Борисов, мы с тобой года 3 назад разговаривали.
0: Угу.
3: Вот, и сейчас я знаю, что хочу.
0: Да-да.
3: Где эта программа твоя все-таки Монмаранси, сокращенно ПМ? Ну, вот приглашаешь ты гостей там достойных, хороших, приятных, их слышать хорошо, там все. Ну, особенно в прошлый раз вообще двух слов связать не могли, никто там. троих там пригласил.
0: Да, да.
3: Вот если бы ты хотя вспомни хотя бы такие моменты, как Прохора.
0: Угу.
3: Два слова о нем скажи, о ней скажи.
0: Да, вот это.
3: Вспомни, как лошади ноздрями раков ловили.
0: Я вспомнил.
3: Где Монмаранси?
0: Я вас понял.
3: Где сложнейший момент абсурда?
0: Я вас понимаю, но дело в том, хочу вам объяснить, да, немножечко,
3: да.
0: Что любая тема, да, которую мы здесь затрагиваем, она сама по себе абсурдна. И, конечно же, говорить о лошадях, которые ловят там ноздрями раков, это злободневно, это реальная вещь, да. Но мы эту тему исчерпали, понимаете? Мир стал, к сожалению, мир вокруг нас стал настолько уже банальным и настолько не выдает ничего новенького, что очень сложно найти, как вот
3: Саша,
0: вы говорите...
3: Саша, да, на этот мир.
0: Нельзя, потому что этот колодец, с которого...
1: У нас нет другого мира, мы не можем на него
0: нет.
1: наплевать.
0: Спасибо.
3: Нельзя, нужно.
0: Спасибо вам за звонок. Нет, я вот не согласен, к сожалению, Игорь, ну согласитесь, нельзя плевать туда, где
1: знаете,
0: ты живешь.
1: Я просто сейчас представил лошадь, которая ловит ноздрями рака.
0: Но это у нас была целая программа специфическая. Это так же, как, в общем-то, баба-волосянка, которая ловит рыбу на волосы на своих ногах. Это древняя такая, древняя удмуртская традиция. То есть ее, в общем-то, ставили оволошенную, смазывая специальным салом вот эти ноги, и ставили на ночь, в общем-то, в пруд в какой-нибудь или там в речку, и с утра вынимали обвешанную рыбу и плотвой. Вот. Все село удмуртское сразу же наедалось. Это, кстати, мне немножечко, вот опять же, видите ли, Игорь, тут непонятно. Вот позвонивший сейчас человек, он почему-то считает, что это абсурд. На самом деле, это реальные факты, господа. Это реальная история жизни реальных людей. Почему она воспринимается как абсурд, мне непонятно, да? Я, например, вот абсурд, к примеру, ящера поющего. Вот это абсурд. То есть, когда выходит, значит, этот Киркоров и поет, это абсурд. Но это факты. И, например, расскажи о том, что выходит вот такое и поет. Расскажи об этом через 20 лет. Это вот будет восприниматься так же, как вот лошадь, которая ловит этих самых, да, раков ноздрями. Хотя это явление одного порядка и имеют место быть.
1: Ну, вы понимаете, на самом деле, опять же, мы сейчас затрагиваем ту границу между сознанием и подсознанием, которая, к сожалению, благодаря слабости наших историков, философов, никогда не прослеживалась.
0: Даже, извините, может быть, не слабости, а предвзятости.
1: Вот мы заговорили об удмуртах.
0: Да.
1: Я просто сейчас вспомнил одну вещь. Вы знаете, кто первый в России съел ребенка? Удмурты. Удмурты, то есть дело Белеса прокручивали сначала на удмуртах. То есть якобы они съели христианского какого-то младенца. Кстати, защищал их писатель Короленко. Потом это, в общем, отдали евреям, что они якобы кого-то съели. На самом деле это тоже была такая замечательная история абсурда, вот, которая почти хорошо кончилась, поскольку в итоге никого не посадили.
0: Может быть, попробуем еще все-таки один телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
1: Такой жизнерадостный смех.
0: Да.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывай.
4: Это вы меня слушаете?
0: Да, безусловно.
4: Меня зовут Евгений Иванович.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу сказать несколько слов в защиту того бизнесмена, который приехал в деревню покупать нечервивую картошку. К сожалению, картошка бывает червивой. И червяк этот называется проволочник. Вот так.
1: Ну все, ну конец. Понятно. Картошки, теперь спасибо. Весь ест червяк-проволочник.
0: Нет, ну это, видимо, имеется в виду, знаете, как, то есть такая, ну, нечистая картошка. Кстати, ведь были же, знаете, какие даже советы, помнится, один человек посоветовал другому, говорит, чтобы у тебя за зиму в картофеле не завелись черви, ты, говорит, возьми и в погреб залей на зиму водой ее. тогда не будет у тебя...
1: Вы знаете, я просто думаю, что нам сейчас нужен для всех новых русских ввести тест на новую на картошку и на червя. Вот кто ответит, тот настоящий новый русский. Кто не ответит, значит, он не новый русский.
0: Ну, а сейчас я предлагаю, Игорь, немножко отвлечься, послушать все-таки композиции. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» писатель Игорь Яркевич. Мы с вами встретимся через некоторое время и продолжим нашу беседу о фетишизме. И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Яркевичем, писателем. Игорь, мы как-то вот все-таки отошли немножко в сторону от такого явления, как фетишизм. Люди вот звонят и просят как-то вернуться все-таки к этой теме. Вот на ваш взгляд, развитие данного явления с точки зрения, скажем так, материальных предметов, куда пойдет? То есть я уже неоднократно, вот мы рассказывали случай, когда человек был, ну это, конечно, вряд ли фетишизм, это была скорее большая любовь, он был влюблен в свой автомобиль и даже, извиняюсь, сожительствовал с ним буквально в гараже, за этим делом был пойман, используя для этого, на самом понимаете, выхлопную трубу, то есть было признано психическое расстройство, это было душераздирающе.
1: Кто выхлопную трубу?
0: Ну вот, он так любил свой автомобиль, что сожительствовал с ним выхлопную трубу. В гараже был
1: пойман. Это же неудобно.
0: Ну вот он его как-то, видимо, хитро поддомкрачивал или что-то там такое целовал. То есть вы правильно сказали, что вот происходит очеловечивание не только животных, но и неодушевленных предметов. Это как раз вот тот случай. Я также помню женщину, которая целиком, так сказать, очеловечила свой собственный унитаз. Это действительно так. Она покупала ему золотые украшения, цепи, одевала вокруг его ноги, называла не иначе, как мой Женя. Вот. И мы, конечно, можем со стороны сказать, что это психическое расстройство, но откуда мы можем знать стопроцентно, что творилось в душе у этой женщины? Может быть, действительно, ведь вот тот гипс или из чего там делают горшки, я уж не знаю, добывается в разных местах. Места эти разные по энергетике. Может, это из какой-нибудь там святой горы, и, может быть, действительно он что-то ей шептал, о чем слышала только она. Где грань между разумным и ненормальным? Кто об этом может судить? Совершенно непонятно. Но единственное, что мы можем сделать, это никого не осуждая, попробовать спрогнозировать развитие вот этого явления, именуемого фетишизм, в ближайшие годы. Какие новые предметы фетиши могут появиться, так скажем, на прилавках секс-шопов и будоражить сексуальное воображение фетишистов, фунт-фетишисток, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, Саша, мне кажется, у нас с вами очень хорошо распределились роли. Вы такой романтик, который вот куда-то уходит, я такой жесткий прагматик, который все возвращает. Я вижу, возвращает на свои места. Я, к сожалению, вижу куда более жалкие примеры фетишизма. Вся история с новым гимном, ну, конечно же, это абсолютный фетишизм, ну, полный фетишизм, когда вот русское советское слово в таком диком понимании вдруг возвелось в фетишизм. Когда вот, понимаете, я смотрел...
0: Сейчас, извините, немножко ближе к микрофону, кстати, пожалуйста.
1: Извините.
0: Да, ничего.
1: Когда я смотрел, как они поют вот это, ведь даже дело не в том, что это невозможно слушать, это невозможно исполнять. То есть там поют какие-то молодые ребята, которые не очень понимают, что такое слово «Русь». То есть ведь Русь – это же не то, что архаизм, а архаичный архаизм. Если можно такое автологию. Это же что-то типа «чуть», да, вот откуда-то оттуда вот к нам пришло из удмуртских болот, которые мы воспринимали. Вот он, жуткий, кошмарный фетишизм. Вы знаете, я просто убежден, что в ближайшее время на предметы на прилавке секс-шопов выйдут какие-то предметы, связанные с музыкой, нового гимна. Я не знаю,
0: то
1: как
0: есть, это...
1: Да. Я вот сразу беру самое плохое. Я, к сожалению, думаю, что самое плохое мы увидим. То есть там удобней. Там вот, понимаете, вот наше такое удобное языковое кресло. Какая-то чудовищная музыка. При том, что к Александрову я отношусь очень хорошо. Мне кажется, он очень сильный мелодист. А чего стоит одна «Вставай, страна огромная», да?
0: Безусловно, да.
1: Но это же, ну, совсем плохая мелодия. И я думаю, что какое-то количество русских мужчин получит вот такой фалоимитатор, который будет вот заводиться на музыку нового гимна и этим же кончаться. Вот чего нас ждет.
0: Ну, а в принципе, то есть из всего вот вами вышесказанного, я так, как и многие, кстати, наши радиослушатели, не могу, например, понять все-таки вашего отношения к самому явлению фетишизма. Как вы считаете, это все-таки плохо или хорошо? Вот ваше мнение. Или это личное дело каждого? То есть нужно ли опасаться людей, которые, вот, скажем, ну, вы видели, вот сюда к нам вот сейчас заходили некоторые, да, вот люди, как они смотрели на трусики юной наездницы, да, являются ли, на ваш взгляд, эти люди опасными для общества или нет? Потому что, в принципе, если фетишизм будет проявляться, ну, какие-то на музыкальные вещи, может быть, это гораздо лучше, нежели на, скажем, что-то связанное непосредственно там с частью одежды или тела другого человека. Хотя я могу ошибаться, конечно.
1: Вы знаете, я просто думаю, что, опять же, поскольку на дворе и за окном третье тысячелетие, все очень изменилось. Изменилось само понятие фетишизма. Оно уже не выглядит так, как оно выглядело при Фрейде, при Брежневе, при, не знаю, Галиче, Высоцком, каком угодно. Оно сейчас совершенно другое. Вот то, что, понимаете, музыка, ну, конечно, музыка больше воздействует на мозги, чем любые трусики любой юной, не юной наездницы. Это страшнее, потому что, вот, понимаете, вдруг мы вернулись туда, откуда пришли, с каким трудом мы ушли оттуда, откуда пришли. Вот мы сейчас вернулись в Михалковское, какое-то там непонятное фетишистское сознание. И это страшнее. Конечно, это все страшно. То есть, конечно, фетишисты опасны для общества в тот момент, когда их ценности становятся общими ценностями.
0: Ну, а вот, извините, тогда здесь сразу встает такой вопрос. К примеру, все-таки гимн является, ну, своего рода такой национальной гордостью, какой-то святыней. То есть, именно как, ну, правильно, да, это своего рода фетиш для многих людей. Такой фетиш был социальный, фетиш политический, да. Вот, но в таком случае происходит ведь вечная борьба вот этих предметов фетиша. Там, пожалуйста, Андреевский флаг и советский флаг, да? Там, грубо говоря, американский флаг и английский флаг. То есть практически вот эти политические предметы политического, да, и социального фетиша, они отличаются от предметов сексуального фетиша тем, что не оставляют у людей равнодушными. Ах, вы там подняли Андреевский флаг, а я вот хочу советский. На, сразу тебе в репу. Тогда как другой там, ну, пройдет мимо трусиков юной наездницы.
1: Южной наездницы. Южный,
0: да, к трусикам юной наездницы. То есть, в принципе, предметы сексуального фетиша здесь, как мы видим, наименее безопасны, нежели предметы социального фетиша. А социальный фетиш, кстати, вы совершенно правы. Это может быть и какой-то исполнитель, там, к примеру, группа «Безделки», вот конкретный предмет фетиша культурологического. Это очень опасно.
1: Если говорить серьезно сейчас, абсолютно, я бы хотел вернуть всех к себе, к своей фамилии. Дело в том, что фетиш должен быть вне сексуален. Мы с вами не случайно начали с животных. У меня же польско-белорусская фамилия, славянская. Ярко – это неотеленная овца. Тысячи критиков выводили мою фамилию от слова «яркость». Спасибо им большое. Замечательно, потому что действительно, ну, что есть, то есть. Но у меня же ярко – это не отеленная овца. То есть не овца, не молоденькая овечка, не вступавшая в половые контакты. Фетиш должен быть, мне кажется, таким же. Он должен быть внесексуальным. Тогда это будет хороший, умный, сильный фетиш, которому хочется подражать. Все, что я вижу, вот сегодняшний фетиш, мне его жалко. Гимн, не гимн. То есть я сразу понимаю, откуда там чего растет. Ну, мне его как бы жалко, мне хочется его пожалеть, но, понимаете, я же тоже мужчина, и вы, наверное, мужчина, ну, по крайней мере, так хочется верить.
0: Да, я вот замечал за собой. Да.
1: Ну, тем более, раз уж вы за собой замечали, я за собой замечал. Понимаете, ну, мы же не чужды всего мужского, да, нам хочется подражать сильным, то есть подражать сильным, хорошим мужским примерам и самим отталкиваться от сильных, хороших мужских фетишей. Вот мне их не хватает. Вот все, что я вижу, это очень слабенькие фетиши, которые разваливаются, стоит им только прикоснуться, не то что плечом, а мизинцем.
0: Ну, в таком случае есть ведь, например, какая-то возможность наверняка создать свой собственный фетиш. То есть...
1: Их до хрена.
0: Вот, а не было ли у вас, скажем, желания поделиться с нашими уважаемыми, ну, то есть как-то дать им совет, что делать? Ведь, по идее, это неотъемлемая часть жизни, вот фетиш, вот, действительно, кому-то.
1: Не быть его рабом.
0: Не быть рабом вот, да, своего фетиша. Да,
1: да. Да, да.
0: А как
1: не,
0: часто...
1: не ты для фетиша, а фетиш для тебя. Да. Вот, вот,
0: как, на ваш взгляд, часто, ну, может быть, зависит от там, возраста, да, следует менять свои пристрастия в плане фетиша? Вот, ведь, ну, да, вы понимаете, что я хочу.
1: Вы знаете, наверное, опять же, я сейчас буду говорить о наших писательских проблемах, это хорошо. Хорошо, потому что там тоже полно фетишей, их много. Ну, например, понимаете, это меняется само по себе. То есть важно это все немножко контролировать и рефлексировать на эту тему. Например, ну, не знаю, Пушкин, да? Ну, это же фетиш для всего русского сознания. Вот сейчас мое отношение к Пушкину, скажем, очень изменилось. Сейчас я отношусь к нему с уважением. Потому что вот я понимаю, что никто в России не проделал такой мощной гуманитарной работы, как проделал ее Пушкин. То есть человек, который смог описать. Мне плевать, какой он прозаик, мне плевать, какой он поэт. Но он смог описать весь известный ему мир культуры и соотнести его с современным русским сознанием. От драмы до эпиграммы, до прозы, там не знаю до чего. Вот тоже это все как-то меняется. Но, опять же, не я для Пушкина, а Пушкин для меня. От этого выиграю я и Пушкин.
0: Я предлагаю снова обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. Если у вас по ходу нашей беседы с Игорем Яркевичем возникают какие-то вопросы, соображения, мы с радостью вас послушаем.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание вас выслушать, попросту говоря, да, беспредельно. Алло, алло.
5: Сашенька.
0: Говорите, пожалуйста, погромче. Вас не очень хорошо слышно.
5: Да, Сашенька.
0: Да, вот сейчас хорошо.
5: Дорогой, да. Скажи, пожалуйста, ты не планируешь ну, в ближайшее время или там, в какие-то отдаленные времена встречу с сиамским близнецом?
0: Вопрос понятен.
1: Я уже здесь, я уже в студии.
0: Вопрос понятен, спасибо большое. Дело в том, что вообще в наше время заниматься планированием чего бы то ни было очень сложно, тем более встреча с сиамским близнецом Энджелсом Унторшином. Поскольку человек сейчас целиком занят научной работой, в Москве его практически не бывает, и, конечно же, если он объявится, я с радостью приму его тут в свои объятия. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите. Здравствуйте.
6: Да. Один случай фетишизма,
0: да.
6: Моего соседа поймала группа жильцов, когда он сожительствовал с пылесосом. Фетишист пылесосов.
1: Она пылесос поймала или соседа?
6: Группа соседей поймала его.
1: Пылесос.
6: Фетишиста, когда он сожительствовал с этим пылесосом. Иномарс, иностранной фирмы. И второй случай по поводу ловли лошадьми водоплавающих. Это я видел, как жеребец яйцами глушил рыбу.
0: Ну,
6: ему
0: известно.
6: Пришлось это прекратить, его поймала рыбоохрана.
0: Да, понятно, спасибо. Спасибо. И снова беседуем с Игорем Юркевичем. Игорь, а вот литература, да, то есть вот современная литература, на ваш взгляд, может ли какой-нибудь ее представитель стать, так сказать, вот на эту полочку литературного фетиша? То есть так, чтобы человек, значит, только при одном взгляде на книгу этого автора уже чувствовал, ну пусть не сексуальное, но какое-то все равно аномальное возбуждение. Если есть такие люди, к примеру, то кто это?
1: Ну, вы знаете, поскольку у меня находят много сумасшедших, которые, в общем, правдами-неправдами узнают мой домашний адрес, мой телефон и так далее, и так далее. Я очень неловко чувствую себя в роли фетиша, не потому что мне неловко, а просто потому что мне скучно. То есть я могу им дать больше, чем как фетиш. Хотя я могу ошибаться. Кто из современных авторов? Ой, мне кажется, лучший автор – это «Русская жизнь».
0: Ну,
1: самый лучший, самый фетишистый. А мы ей как-то помогаем. Я ей как-то помогаю или, наоборот, мешаю.
0: А с другой стороны, вот, например, люди, которые покидают родные пенаты, да, на какое-то время, вот, может быть, как раз вот то, что они называют словом ностальгия, на самом деле реально есть следствие лишения, так сказать, национального фетиша, как вы думаете? Может такое быть? То есть, может быть, это все-таки случай, ну, как это ни странно, медицинский, потому что, например, реально существуют люди, которые, для которых предметом фетиша является, скажем, березка или снег. Вот реально так. То
1: есть... Ну, это немножко из разных сексуальных областей, березка и снег.
0: Безусловно, ну да, да, конечно. Но тем не менее, теперь, если такого человека переселить куда-то, где не бывает снега и березок, он не понимает, что с ним происходит. Это, попросту говоря, как, вот, например, лишить человека трусиков юной наездницы. То есть он будет чувствовать себя неуютно. Он никому не сможет реально признаться, что это происходит, потому что у меня украли трусики юной наездницы, понимаете ли, да?
1: Ну, по поводу ностальгии, вы знаете, у меня тут достаточно жесткие представления. Если помните, у замечательного или не очень, или совсем не замечательного писателя Чехова, которого я лично очень не люблю и совсем не люблю.
0: Чехова, да?
1: Да. Вот у него есть, что надо из себя по капле выдавливать раба. Он ошибся. Себя надо по капле выдавливать ностальгию. Ностальгию просто надо себе глушить, как рыбу, вот этот самый жеребец с яйцами.
0: Вот,
1: да, да.
0: То есть
1: да.
0: Побеждать, вот да, это, то есть да, чувство, не поддаваться, да, скажем так,
1: абсолютно
0: пораженческим, скажем так, настроением тоже, да, видимо?
1: Нет, ну просто это все, понимаете, это все безнадежно, скучно. Снег, ну, наверное, можно увидеть сегодня на экране монитора. Угу. И уже все, и удовлетворить ностальгию.
0: Ну, понятно, хотя многим, конечно же, нужно пошупать.
1: С другой стороны, понимаете, когда я шел к вам, вот я прошел по Арбату очень красиво. Очень красиво, действительно, но это не имеет никакого отношения к ностальгии. Не знаю, к чему это.
0: Я вас понимаю.
1: Ну, снег действительно, вот он только что выпал, и тепло, и хорошо, но к ностальгии это... А ностальгию надо, вот как говорил Чехов, надо из себя выдавливать, как раба, и в итоге выдавить.
0: Но тем не менее, я вот...
1: Есть куда более интересные примеры, и более глубокие примеры фетишизма. Ну, например, я вам сейчас скажу. Южная ночь, раз уж юная наездница, то пусть будет южная ночь.
0: Да, да.
1: Ну, куда, ну, южная ночь, ну, лучше...
0: Лучше фетиш.
1: Конечно, да. Конечно, лучше снега, лучше.
0: А вот, вы знаете, так, если уж говорить немножко о Чехове, то есть я очень, ну, люблю его.
1: Так.
0: То есть, на мой взгляд, это такой очень... Ну, хороший очень писатель. Я не буду такими терминами оперировать, как там великий и так далее. То есть у меня даже по-другому. Вот по писателю у меня другие тут градации. К примеру, мне интересно читать. И все. Мне безразлично, что говорят о том или ином писателе. Например, многие там ругают вот этот Пелевина, да. Mm-hmm. А я вот с интересом он читал. Mm-hmm. Мне безразлично мнение тех, кто его ругает, потому что мне было...
1: Только вы знаете, давайте собутыльников мы не обсуждаем.
0: Нет,
1: моих.
0: Это я просто как... Да. Вот.
1: То есть я не могу говорить о них плохо.
0: Я понимаю, да. А что касается вот Чехова, я вот был большой перерыв между вот прочтением его у меня где-то, ну, может быть, года два. Я тут решил по новой перечитать и нашел вот все то, что раньше меня даже у раннего Чехова очень резвило и казалось смешным. Вы знаете, очень грустно.
1: Почему?
0: Практически. Вот сложно понять, то ли это какие-то изменения в моей психике произошли необратимые, но те рассказы, которые меня веселили, а сейчас вызывают какие-то очень горькие чувства. Там тот же, например, рассказ «Сценка», вот, где человек вот застрелился неловко. Раньше я как-то так думаю, ну да, вот да, масса вещей, которые казались легкими, на самом деле являются жестким грузиловым вот сейчас. Может быть, я так воспринимаю неправильно. Вот как вы считаете?
1: Вы знаете, я, наверное, сейчас буду вас опять же ломать.
0: Давайте.
1: Как мне очень нравится Чехов до вот ранней. То, что называется, мне кажется, это все сильно, ловко, мощно, сочно написано. Там действительно описаны очень хорошо все языковые догмы, языковые схемы, штампы. Чехов, «Трех сестер», «Вишневого зада». Это мне все очень не нравится. Мне кажется, это чудовищно скучной литературой. А Чехов, вот «Хамелеона», то, что вы назвали.
0: Да, да, да.
1: Это все очень... И очень жалко, что он пошел не в ту сторону. Что он вот перестал быть им и стал Чеховым «Вишневого сада». Это очень все скверно.
0: Ну, вы знаете, опять же, если брать условия жизни в то время... Ну, то есть, как тогда жили люди? Вот,
1: мы же
0: не представляем себе этого. Ну, например, Чехов очень точно передавал, даже, ну, не побоюсь этого слова, передавал запахи, которые в то время веяли в городе, да? То есть, когда, например, какой-то...
1: Запахи?
0: Просто запахи. Вот я, например, их ощущаю, когда перечитываю Чехова, я ощущаю, как пахнет в прихожей у того или иного персонажа. Когда туда заходит там главный герой, да, вот, к примеру, там получить деньги там за невесту 400 рублей, от которых он сперва отнекивался. Он приходит к доктору, там будет его с утра этого доктора, я ощущаю вот ощущаю эту атмосферу, да, вот, и, вы знаете, я бы не сказал, что мне, например, эта атмосфера нравилась, то есть там было, ну, в общем-то, жить-то в то время было печально, Игорь, ну, согласитесь, мы бы с вами вряд ли там в то время выжили, ну, неизвестно, как бы нас сломало. Вот,
1: ну, и, значит, не надо там было жить.
0: Не надо.
1: Нет, Саша, да. Я опять вас начинаю ломать.
0: Конечно, уже, конечно.
1: Понимаете, писатель передает только одно, как пахнет слово, он передает один-единственный запах. Возьмите любого среднего беллетриста Чехова эпохи. Он так вам все передаст. И запахи прихожей, и столовой, и, не знаю, мансарды, и кого угодно. Только вам что делать с этими запахами? Чехов, конечно, передает только свой собственный запах, и он в этом прав. Так же, как, наверное...
0: Естественно, он как он его ощущает.
1: Вы знаете, я сегодня прочитал себе в учебнике литературы.
0: Угу.
1: Мне стало очень грустно.
0: То есть вот когда читаешь о себе.
1: Да, да.
0: Ну, в принципе, я могу сказать следующее, что вообще грустно быть, скажем так, живым классиком. Если уже о вас пишут в учебнике литературы, то это говорит только о том, что... что от вас, вероятно, не ждут чего-то более нового.
1: Вы знаете, сейчас все очень сложно. Дело в том, что могут просто не знать. Скажем, они пишут о романе «Как я и как меня», но они не знают секс-литературу, потому что наши издатели до сих пор боятся его печатать, несмотря ни на какого живого классика. И в этом они правы. На самом деле. Потому что я чувствовал себя очень неуютно, если вдруг вот стали, знаете, принимать на ура. Ну, вот, то есть мне нравится вот такая полузапрещенная слава. Вроде как бы я с ней ужился, она со мной ужилась.
0: Это не то, что полузапрещенная слава, я бы назвал такой немножко, она такой ограниченной, то есть славой. То есть именно вот не беспредельной. Ведь есть беспредельная слава, которой, кстати, многие стремятся. Это ошибочное устремление.
1: Они просто не знают. Вы знаете, поскольку меня, как бы сказать, в какой-то момент вдруг стали узнавать в метро, я чувствовал себя очень неловко.
0: Это очень неловко.
1: У меня, может быть, не очень хорошая форма в этот момент, понимаете? Вот в чем дело. То есть, опять же, знаете, как я хочу, может быть, в момент, как вот этот жеребец глушить яйцами рыбу, а вдруг вот подходит человек и говорит, вот вы, вот Игорь Яркевич, говорит, да, и не дает глушить яйцами рыбу.
0: То есть, ну, я вас очень хорошо понимаю, хотя, вы знаете, тут немножко странно мне то, что как раз большое количество ваших коллег, да, я, кстати, прямо скажу, это не комплимент. Я, например, считаю, что создание вот прозы, да, это, ну, максимально серьезное, что может быть в искусстве. Потому что, конечно, художник, понятно, он творит, но он может, скажем так, какой-нибудь одной палитре придать картине полновесное очарование, да. А музыка, даже в сочетании с хорошим текстом, это всего лишь 30% полноценной прозы, которая должна передавать все. Она должна быть ритмичной, она должна быть, скажем так, очень информационной и, как я сказал, прежде всего, интересной. Вот. И поскольку действительно хороших писателей крайне мало, то вот у вашего брата есть такая слабость. Это, так сказать, они любят, чтобы их любили. Вот вы как первый человек из этой области, из писательской, который чувствует себя неуютно, когда его узнают. Остальные, как правило, говорят, а меня вот сегодня в метро узнали, у меня взяли автограф. Вот. И меня это, кстати, не настораживает. Я считаю, что писателю это простительно. Любовь к себе.
1: Знаете, опять же, я буду сейчас ломать вас, вот как мне уже... Да. Я вообще же удивляюсь, что вы еще до сих пор сидите и приятно себя чувствуете.
0: Да нет, Игорь, я затем тут и нахожусь, да. Чтобы... Да,
1: понимаете, я вышел в нелитературное время. Ну что делать? Надо называть вещи своими именами. Это было действительно... То есть, вот вы знаете, это был 92-й год, когда я вышел. Вот вдруг вот я стал много печататься там и так далее, книги стали выходить, и ничего. И вот было достаточно неуютно в этот момент.
0: Неуютно?
1: Не очень. Ну, нет, ну потому что я-то работаю. Я вкладываю огромное количество энергетики в то, что я делаю. Естественно, я хочу получать не прежде всего какое-то количество ответной энергетики. Плевать на метро, на узнавание. Ну, естественно, прежде всего нужна ответная энергетика. И она вот... А потом вдруг она пришла. И все как-то вот... Так мелко, очень мало, но пришла.
0: Ну, это, в принципе, можно, как бы, видимо, сравнить с концертной деятельностью. Когда,
1: конечно.
0: Но, с другой стороны, опять же, ведь если вас что-то толкает на написание какого-либо произведения, это говорит о, ну, согласитесь, о значительно большем количестве внутри вас энергии, нежели у человека, которого не толкает. А Бог тебе, в общем-то, велел делиться, Игорь. Поэтому тут, как бы, роптать на то, что вот кто-то вот там... происходит у вас, ну, откачивание энергии, помимо вашей воли, это, может быть, не совсем правильно.
1: Вы знаете, не зря среди моих читателей, в общем, много музыкантов, и со многими я, кстати, дружу. И, судя по всему, презентация той книги, которая выйдет в Агриусе в феврале под названием «Свечи духа и свечи тела. Рассказы о смене тысячелетий», она пройдет именно в музыкальном клубе. Кстати, я вас приглашаю туда с удовольствием.
0: Спасибо.
1: Читателей не могу пригласить, клуб будет закрытый.
0: Да, это правильно, это очень правильно.
1: Ну, они увидят книгу, им этого хватит. Нет, естественно, понимаете, вы очень правильно сказали. Работая за компьютером, я, наверное, испытываю многие...
0: А вы, извините, вы за компьютером,
1: да,
0: пишете?
1: Да, не надо, компьютер для меня удобный, пишущая машина.
0: Я целиком согласен, но...
1: Я за ним совсем недавно, и это не принципиально.
0: А мне кажется принципиально, потому что я, в принципе, ну, тоже так иногда балуюсь, но я все больше стишками, да. Я вот не могу сочинять на компьютере.
1: У меня очень просто, все равно я пишу от руки.
0: Вот та же самая.
1: У меня очень простенький компьютер, все очень просто.
0: Ну, ноутбук вот этот, я знаю. Вот
1: нет,
0: этот.
1: Не ноутбук, у меня нормально, как у вас стоит, но, да. В общем, он очень простой. Компьютер, я умею на нем только набирать, ничего им больше делать, только набирать тексты. Нет, просто я, вот мы заговорили о музыке, работая за компьютером, я испытываю многие ощущения, которые испытывает музыкант на сцене.
0: Я вас понимаю. А вот тут бы хотелось все-таки мне так, ну, немножечко, если вы позволите, вернуться вот к методу написания, да, вот представьте себе, ведь Чехов, к примеру, да, он писал пером, ну, так, утрированно.
1: Вообще я тоже пишу пером. Вот, не знаю, хорошо так или плохо.
0: Нет, это же отлично.
1: Ну, ручка, есть, я не знаю, как это называется.
0: Но у них же совсем было по-другому, то есть это целое, представьте себе, целый культ. То есть чернильница, перо, вот это ощущение, скажем так, пера в руки, энергетика птицы, которая все летала, все видела.
1: Которые выдергивали перья, чтобы...
0: Да, да, да. Но тем не менее, я, например, считаю, что это каким-то образом корректировало вот написанное.
1: Вы знаете, если говорить серьезно, мне кажется, это совершенно несущественные моменты.
0: Существенные, Игорь, для меня, существенные. Я сейчас буду с вами биться. Дело в том, что...
1: Нет, я вам сейчас скажу о существенном.
0: А вы питаетесь энергетикой Билла Гейтса, между прочим, когда вот на компьютере. Да.
1: Я вам сейчас скажу, какой был момент. Я вам сейчас скажу, какой момент был существенный. Меня за компьютер пересаживал полк.
0: Почему? Полк это что?
1: Полк, ну, несколько людей держали за руки и за ноги. Потому что другое ощущение. На машинке текст выглядит горизонтально, на компьютере он вертикально. Это как для космонавта. Угу. Ну, я все-таки был за машинкой почти там сколько? Лет 12. У меня с ней сложились глубокие интимные отношения. И вдруг вот...
0: Знаете, машинка — это писательский фетиш. Ну все.
1: Эх вы.
0: Да.
1: Эти вы игривые. Однако.
0: Нет, ну...
1: Нет, я машинку не трахал, и не было у нас с ней никакого сексуального контакта. Мои бы девушки меня не простили, честное слово. И они бы мне это не дали. И правы, что не дали. Но все-таки девушка лучше машинки, согласитесь.
0: Безусловно, живая женщина.
1: Вот. Рядом с русской женщиной красивой не лежала ни одна пишущая машинка.
0: Целиком с вами. Ну, причем не обязательно с русской. Вот, например, да, недавно мне попалось...
1: с любой.
0: Да, ну, собственно, извините, я так смущаюсь. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок, если вы, опять же, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
7: Вам не кажется, господа, что, может быть, лучший способ борьбы с фетишизмом – это просто его популяризировать? Надо показывать и объяснять людям.
1: А мы этим и занимаемся в данный момент.
7: Какой кайф можно ловить от разных предметов.
0: А простите, вот, а простите, вот, а почему именно борьба с фетишизмом? Вот мне интересно ваше мнение. Вот давайте честно, вот вы инкогнито, да? Вот мы, например, даже сейчас отключили определители, не видим, где вы живете, не видим вашего лица и все такое, понятно, да? Вот. Вот скажите, вот лично вы, да, вот как мужчина, да, что является для вас фетишем? Или так скажем...
1: Или даже фетишом.
0: Фетишом, да. Что вас больше всего возбуждает, скажем, в женщине или в мужчине? Ну, неважно, имеется в виду сексуальное возбуждение.
7: Очень много.
0: Нет, я как пример приведу. Вот у меня был корешок, которого дико возбуждали беременные женщины в белых штанах. Вот. Что вас, что тревожит вашу душу, скажите, вот?
7: Красивое тело.
1: А что значит красивое тело?
7: Красивое белье.
1: А что значит красивое тело?
0: А, вот, вы сказали белье. Он сказал белье, Игорь.
7: Красивая обстановка, музыка сексуальная.
0: Так.
7: Очень много вещей. Мне просто кажется, что у каждого наберется не меньше, чем там сотня.
0: Согласен, но тут есть другое, понимаете? Вот, например, вы идете по улице или пришли в кабак, сидите с друзьями, бухаете. Тут входит она, да?
7: Да.
0: Давайте уберем вот это, что целиком ее образ вас сразу возбудил.
7: Да, просто на ней красивая шелковая блузка там.
0: Вот уже, вот вы сказали, шелковая блузка. Видите, то есть, значит, вы, когда говорите бороться с фетишизмом, вы предлагаете бороться с шелковыми блузками, другими словами.
7: Нет, нет, наоборот.
0: Да.
7: Я предлагаю всем объяснять, что, ребята, смотрите, даже шелковая блузка
1: реакционер,
7: может просто вот сводить с ума. А вы говорите, а вот есть беременная женщина в белых штанах, тоже такая. Я посмотрю теперь на беременную женщину в белых штанах, может, меня тоже заведет.
0: Обратите внимание, ну, это действительно, у меня был товарищ, вот Мишей звали, он просто, как видел беременную женщину в белых штанах, его перло со страшной силы, действительно.
7: Вы представляете, когда народ пообменяется всеми кайфами и всеми своими фетишами, может быть, как бы всем станет ясно, что этот изм совершенно не такой уж и опасный и страшный.
0: И что он у всех общий.
7: Будет восприниматься нормально рядом с беременной женщиной.
1: Саша, вашего корешка звали Михаил Лермонтов, да?
0: Нет, попроще. Спасибо за звонок вам. Игорь, ну тут нужно вот мне это сходить там вниз, проверить, разгрузить. Давайте снова ненадолго прервем нашу беседу, если вы не против, и продолжим ее через некоторое время.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю вам, что в гостях в программе «Мамаранси» сегодня писатель Игорь Яркевич. Игорь, а вот как вы считаете, такая форма, скажем, писательская, как то, ну, просто конспектирование чужих рассказов, подслушанных в ресторации, в кабаке, в такси, является ли честной формой?
1: Конечно. То есть, ну... Если делается талантливо, то да. Все, что делается талантливо, все является писательством. Я, в общем, честно говоря, конечно, я это использую.
0: То есть описание, вот, скажем, эпизодов, рассказанных кем-то из...
1: Конечно, безусловно. Другое дело, как я это делаю, понимаете? То есть, естественно, я это делаю, то есть это все проходит очень жесткую обработку.
0: А вот, например, насколько я знаю, хотя сейчас это тоже все реже происходит, если журналист берет какое-то у тебя интервью, там, да, то честный журналист потом в черновом виде тебе его показывает и говорит, если что-то так не так...
1: Нет, вот, этого ни разу не было.
0: А у меня случалось, и как-то я так... Правда, вот, как я уже сказал, в последнее время все реже и реже. Если, например, какой-то вот вам ваш хороший знакомый рассказывает историю из вашей жизни, вы ее описываете.
1: Ну, прям практически... Мой знакомый историю из моей жизни рассказывает?
0: Нет, из его, извините. Да, извините, из его, да, конечно же. А вы, например, ее описываете практически достоверно, не искажая там никаких фактов. А вы потом даете ему почитать? Ну, ведь человек может, узнав себя и свою жизнь в вашей книге, как-то немножко напрячься.
1: Да, может. Ничего страшного. Пусть напрягается.
0: Но понятно.
1: Нет, правильно. У меня было это, когда я редко описываю, но несколько раз я описывал действительно конкретных людей, которые себя узнавали. Они не были мне благодарны.
0: Не были?
1: Не были. Ничего страшного.
0: А то есть, вот я так понял, что все-таки описание их, оно было, скажем так, с большей долей негатива. Ну, к примеру, вот...
1: Мне можно, поскольку я себя описываю с такой долей негатива, что мне это можно делать.
0: Нет, ну, вообще писатель без какой-то самой иронии, без умения смеяться над собой, это уже...
1: Ой,
0: печальное
1: их...
0: зрелище.
1: Ой,
0: мы не будем называть имена, но...
1: Сколько их писателей без самой иронии. Вы знаете, не хочется об этом говорить, но вот каждый раз, когда я захожу в книжный магазин, это бывает нечасто, но это бывает... мне становится так стыдно за мою профессию. Очень стыдно. Совсем стыдно.
0: А я вот уже, честно скажу, очень давно не заходил в книжный магазин.
1: Ну и правильно.
0: А, кстати, вы знаете, что появляется же ведь сейчас совершенно отдельное, скажем так, ответвление, вот, контактов между читателем и писателем. Это вот интернет. Вот независимые, скажем так, независимые средства распространения информации. Вот если какую-то из ваших книг вдруг кто-то не печатает, вы можете смело опубликовать ее на сайте.
1: У меня есть сайт.
0: Вот, и люди могут же туда заходить.
1: Нет, у меня есть сайт в интернете. Вы знаете, дело вот в чем. Я пока вижу в интернете только слабости.
0: Ну, я признаюсь тоже. К примеру, я захожу, я вот расскажу историю, которая со мной была.
1: Мне сейчас просто закончу.
0: Да,
1: мне
0: извините,
1: кажется...
0: пожалуйста.
1: Нет, и вы
0: я
1: меня...
0: так волнуюсь.
1: Вы, извините, я сам волнуюсь. Нет, дело просто, интернет, мне кажется, просто пределом экзистенциального одиночества человека. Я не знаю, это мое ощущение, не мое, но там такие... Нет, понимаете, дело в том, что какие-то мои вещи начали ходить по интернету вообще без всякого моего на то согласия, несогласия. То есть пока мне кажется, что интернет – это стимуляция графоманов. То есть я хотел бы, как вы понимаете, первое ошибись, сказать, да, интернет – это стимуляция писателей, там, артистов, художников, политиков. Мне кажется, такая стимуляция графоманов. Вот им там уютнее. Им там уютнее, чем кому бы то ни было.
0: Именно потому, что не приходится преодолевать сложности всех вот этих переговоров с издателями, которые, кстати, являются неотъемлемым атрибутом жизни писателя. А я вот в этом уверен. Я, например, считаю, что...
1: Саша, понимаете, издатели, к сожалению, такие же точно графоманы, как зачастую и кто угодно.
0: Да.
1: Нет, там другое. Там есть действительно вот этот экзистенциальный момент выхода. Понимаете, вот выход из этого одиночества, которое только это одиночество и усиливает. на самом деле.
0: Да, да, я, наверное, с вами соглашусь.
1: Вот там, это дело независимо от издателей, не издателей, никого.
0: Нет, ну давайте вот давайте вернемся туда, вот на улице, скажем так, Санкт-Петербурга, там 1850 год, к примеру.
1: Григорьев?
0: Да. Туда, да, вот туда вернемся. Вот представляете, он написал там, например, роскошный роман, да, и он его в рукописном виде, он его несет издателю. Нет, он садится в карету, не в карету, а на извозчик, он едет к издателю, да. Вот само это действие, выход из дома, опять же, запах улицы, сам этот путь к издателю, навозные лепешки лошади, дамы, понимаете, там с зонтами, да. Все это и составляло ту ауру писательскую, и даже те сложности. Издатель ему говорит: вы знаете, мы не готовы там в журнале «Нива» там опубликовать.
1: Это не было «Нива».
0: Ну, я образно говоря, какая разница.
1: Отечественные записки.
0: Отечественные записки. Не будем мы пока опубликовать. Он дико обламывается, начинает пить в трактире горькую с извозчиками. Все это есть.
1: И пишет прекрасные вещи.
0: Пишет прекрасные. А сейчас этого, ну, вот какие сейчас стимуляторы? Вот, давайте,
1: Саша,
0: скажите,
1: опять
0: какие.
1: Я сейчас начинаю вас обламывать. Вы знаете, мне просто не очень, не то, что неинтересно, поскольку для меня контакты с издателями — это очень будничная вещь. Мне кажется, тогда это тоже происходило так же буднично. Но всегда вдруг что-то появлялось неожиданное. Вот опять же, Аполлон Григорьев, который написал самое классное русское стихотворение 19 века. Мне кажется, вы даже догадываетесь, какое. «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная». Это рок. Ну, полный рок.
0: Рок, да.
1: Это потом это написано. Там же там... давайте не будем обременять нашего замечательного радиослушателя и слушательницу всякими литературными
0: изысками. Еще третьего тоже, потому что настрой сейчас слушает.
1: Да. И, но это написано уникальным для русской литературы размером, с ударением на четвертом слоге. Так не писали до Григорьева, так практически не писали после Григорьева. И, безусловно, это рок, потому что, ну, какое... Как, вот это, гитару можно услышать практически каждый день, да? Где-нибудь, как-нибудь. Потому что Григорьев не написал ничего, ничего больше не написал, в принципе. Он классный критик. Кстати, он лучший русский критик, но в поэзии он больше ничего не сделал, близко не приблизился.
0: Ну, а достаточно уже.
1: Достаточно. Вот, да. Опять же, который пил, очень крепко пил. Кстати, все русские типажи Достоевского списаны с Григорьева, с которым они очень дружили. Григорьев во многом помог Достоевскому. То есть он был его практически крестным отцом. Кстати, фразу «Пушкин – это наше все» – это сказал Григорьев. Это не Достоевский. Это, первое – это сказал Григорьев. Пушкин – это вот действительно наше все. И вот он, вот, понимаете, вот он где-то в русском сознании, где-то на отшибе. До сих пор такая маргинальная фигура, которая, в общем, где-то там на задворках Гоголя, Пушкина. Мало кто его знает. Хотя гитару знает. Все, ни одно стихотворение так не знают, как знают гитару. Понимаете, ну, я абсолютно равнодушен к поэзии, но, наверное, я сейчас вспомню, ну, строк 20-30 этой самой гитары семиструнной. Поэтому вот пил горе... Понимаете? Ну, грубо говоря, у талантливого человека все получается. Талантливый пить горькую, и не горькую, и сладкую... Но нельзя делать талантливого человека фетишом. Ни одного, ни Пушкина, ни Григорьева, ни меня, никого там, не знаю. Не надо этого делать, потому что это приведет к катастрофе, к чему нас во многом и пришло, если вернуться к фетишам.
0: Ну да, сложно с этим не согласиться.
1: Пусть он будет, вот пусть, чем он будет меньше фетишом, тем нам будет с ним удобнее, потому что мы будем его понимать все новые смыслы, да, в нем и в Пушкине, и не в Пушкине, в ком угодно.
0: И ему, кстати, будет легче.
1: Ему будет, конечно, конечно, потому что, ну, сколько они все, наверное, переворачиваются в гробу. Помните, да, это замечательное 200-летие Пушкина средь шумного бала случайно. Когда там, то есть я вздрогнул, когда вот идешь по Москве и видишь средь шумного бала случайно. Пушкин, который был написан лет через 20 после того, как

0: Да, да.
1: В 2 часа ночи?
2: Да, конечно, да, вы знаете, конечно. Вы знаете, просто они готовят еду к утренней смене, поэтому это не удивительно.
1: А что вы называете куриными окорочками?
2: Ну, это вот, да, ну ладно. Да. Ну, это союз-контракт, который, да.
0: Понятно. Да. Так что у вас, Александр, вот. За мысль или
2: у
0: вопрос?
2: У меня вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, вот очень часто люди любого возраста, женщина, мужчина, неважно какого пола, разговаривают с цветами, с растениями. Вот, и причем, что странно, что цветы отдают какую-то энергию человеку, когда у него возникают какие-то проблемы. Вот у меня вопрос. Может ли явиться этот фактор каким-то элементом фетишизма?
1: Конечно, может. Спасибо. И должен.
3: Это, ну, это действительно очень яркий пример фетишизма. Особенно, ну, как...
0: Здесь, Игорь, есть еще один момент. Ведь надо сразу же тут вспомнить не просто, что там, например, они обнимаются, разговаривают с цветами, да? Если помните, была такая повальная мода увлечения вот, там, отсосать, ну, я имею в виду энергию, у дерева. Вот. То есть, когда они во всех парках обнимали деревья, и тут дело не в фетишизме, они, к этому это делу. Люди, женщины, как правило. Вот. А дело к человеку, придумавшему это учение. То есть предметом фетиша здесь было не дерево это несчастное, а тот, кто придумал это. Ну вот, что касается растений, к примеру, ну, может быть, есть правда в том, что там некий кактус, в общем-то, берет негативное от там монитора, да, к примеру.
3: Некий кактус — это почти как у Райтина, некая капа.
0: Да, да, да, вот. Но реально это не есть, то есть тут не само растение предмет фетишизма, а, скажем так, как не странно, общественное мнение на этот счет.
3: Нет, но если говорить о примере фетишизма, ну уж для России это просто вот водка.
0: Да.
3: Вот и все, понимаете.
0: Водка и тетка. Помните, замечательный классик сказал: водки съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку.
3: То есть, если мы с вами сейчас начнем говорить о водке, просто надо отменять все программы «Эхо Москвы», чтобы мы с вами кончили, ну, хотя бы, я не знаю, к марту говорить о водке.
0: Да,
3: вот,
0: да.
3: Как о примере фетишизма.
0: Да, действительно так и есть. Это и валюта, и фетишизм, и... Кстати, вы знаете, вот родственные финны, они тоже ведь, скажем так, только для них это несколько такой дефицитный вид фетиша. Вот. Но на самом деле, когда они приезжали там через Финский залив в Санкт-Петербург, тут они дико возбуждались именно на этот фетиш. Как ни странно, северная народность.
3: Это... Нет, мне кажется, они просто нормальные такие кондовые жлобы. Вот можно было нажраться, чего у них в Финляндии, и не понял бы никто. А тут вот ты нажрался, как свинья, и вроде все в порядке. Вот утром... Это нет, ну, это, понимаете, как бы сказать... Финны не показатель, они слишком провинциальны, о них сложно говорить. То есть там вот ничего из них не выжить, кроме их провинциальности. Ну вот нажрался, как свинья, тебе все сошло с рук.
0: Безусловно.
3: Да, вот да. Ну упал...
0: посреди Питера.
3: Да, посреди Питера, а тебя еще и подняли, и на тебя еще смотрят, как на героя.
0: Да.
3: Ну и дальше что, и что там? Ну а русский человек, это, понимаете, делает каждый день, и все нормально, и хорошо.
0: Безусловно, но тогда к этой же области можно отнести, то есть, ну, как к фетишу, да, отнести и соленый огурчик, и квашеную капусту, в принципе, то есть все
3: грибочек.
0: То, грибочек, то есть опеночек хрустящий, клюква, то есть...
3: Абсолютно, то, что называется правильно, вы знаете, тут... Это все действительно очень интересно, но ведь солений нет нигде в мире, кроме
0: нигде,
3: нас.
0: Совершенно. Вот, а мало кто об этом знает. Вот вы сейчас сказали, я боялся это сказать, потому что думаю, сейчас скажу, а мне типа начнут говорить, что я обманываю. А вот теперь я вот, когда мы вдвоем, я утверждаю, это солень, это только русское.
3: Притом, вы знаете, это все очень глубоко. Я думаю, что там есть какая-то мистика, которую мы сами уже не очень понимаем, потому что это, конечно, язычество. Это стопроцентное язычество.
0: Конечно, да.
3: Как это все начиналось, поди сейчас пойми. Но вообще грибов-то, кроме России, практически же никто не ест.
0: Никто боятся. Боятся. Ну, только какие-то синтетические, типа шампиньонов там. Но и то это стали позже. У нас их...
3: Вы ели эти шампиньоны? Же есть невозможно.
0: Невозможно. Я целиком с вами согласен. Да, да, целиком согласен. То есть, в принципе, как... Да, да, это есть какой-то, может быть,
3: идолопоклонничество. Что такое вымоченное... Да. То есть, ну, по-моему, перчатку съесть.

0: приятнее, чем этот самый шампиньон.
1: Вот женскую, кстати. А вот знаете, вот, например, ведь раньше-то как люди ходили за грибами, они не просто вот шли, как сейчас, молча, да еще некоторые свое ружье берут, чтобы отбиваться от конкурирующих грибных организаций. Вот. А раньше они ходили с песнями или там читали заговоры, типа, например, гриб мой, гриб, приди ко мне.
0: Земля, ну это, естественно, что-то автохтонное, там, вот, язык, да. Ну, тут даже не надо. Другое дело, что мы это потеряли, понимаете? Ну,
1: целиком утеряно.
0: Никакой кастанеты тут рядом не лежал.
1: Это все у него настолько. Да, он просто начитался где-то, может быть, там Достоевского.
0: Он не Достоев, он начитался русского автора, которого кроме него никто не знал.
1: Да, кстати. Да.
0: Которого он убил и съел, как рыба.
1: Да. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Доброй ночи, Харрис. Да, здравствуйте, Харрис, рассказывайте.
2: Я вот немножко то ли забегая, то ли наоборот притормаживая беседу, хочу вот обратиться к замечательному, вот, к замечательной второй книге из трилогии Игоря, которая называется, если не ошибаюсь, «Как меня не изнасиловали».
0: Это не вторая книга, это вторая часть романа.
1: Криптиха, назовем это так.
0: Я бы не смог написать книгу целиком, извините, я бы не смог бы написать такую книгу, «Как меня не изнасиловали».
2: А по-моему, как раз вот можно написать именно большую книгу о том, как не изнасиловали.
0: Вы знаете, найдите мне хоть одного писателя в мире, который бы написал такую книгу.
2: Вы знаете, мне кажется, вот я вот почему к ней обратился, к этой вот части, потому что мне вот очень понравилось название, потому что о том, как изнасиловали, можно написать просто маленькую брошюрку, она всегда, они все будут одинаковые.
0: А вы не читали?
2: Не написала, всегда будет одинаковые.
0: А вы ее читали?
2: А?
0: Вы ее читали?
2: Конечно, читал.
0: А, ну понятно.
2: Вот. А вот поскольку речь идет об этой книге, об этой части, вот о том, как не изнасиловали, вот мне кажется, очень вот, как сказать, очень много можно об этом написать. То есть очень много способов не изнасиловать.
0: Вот я написал.
2: Вот. Потому что можно, например, не изнасиловать, так сказать, из-за того, что какие-то внешние факторы, там мимо кто-нибудь прошел, там.
0: Вы знаете,
2: а можно. А?
0: Вы знаете, это я не знаю, в качестве шутки, я однажды говорил, ну, есть у меня и там читатели, с одним ментом, который работает в спецотделе. Вот он предлагал сделать эту книжку настольной брошюрой для борьбы с сексуальными маньяками у них в отделе.
2: Да нет, ну я просто имел в виду, что написать-то можно это о разном вот способе. Ага. Можно просто, например, не пойти насиловать. Это тоже способ не изнасиловать, правильно?
1: Да.
2: Да.
1: Да, да.
2: Ну,
0: нет,
2: спасибо.
0: Нет, ну тогда это будет как я не изнасиловал, да?
2: Да, кстати, тоже.
0: Вы знаете, книга-то как раз об этом.
2: Ну, она, я понимаю, наверное, конечно, больше о том, как... Она об этом, она называлась иначе.
0: Да.
2: Например, как разводить, не знаю...
1: Кошек, к примеру, кошек.
2: Навозник, да.
1: Кошек.
2: Кошек можно как кормить, как причесывать.
1: Или, например, «Здравствуй, утка» называлась бы книга.
2: Ну, это были бы стихи детские, я думаю.
1: Нет, почему?
2: Ну, или, например, наоборот, роман.
0: Нет, вы знаете, дело в том, что вы все правильно говорите. Естественно,
2: конечно.
0: Второй план... Нет, ну, действительно, это книга о том, как выдавить из себя насилие, прежде всего, и вся трилогия об этом.
2: А,
0: как,
2: ну, конечно, конечно.
0: То есть, как в себе-то...
1: Хотя, извините, что я перебиваю. Да, вот, да, на самом деле, ведь во многих, скажем так, ну, во многих культах и во многих, ну, скажем так, взаимоотношениях с другим полом, да, элементы насилия являются обязательными для, скажем так, придания особого сладострастия связи. Я не беру в виду там садомазохизма, там, да, но тем не менее, в любом случае, когда мужчина, так сказать, телесный болван мужчина взгромождается на телесный болван женщины, как бы то ни было, это уже насилие, понимаете? Насилие телесного болвана над телесным болваном.
2: Вообще-то, может, и телесный болван женщины гомордаться, надо сказать,
1: да, конечно, да.
0: Понимаете, вот. В качестве шутки там я вывел такой предмет, который помогает в борьбе с маньяками сексуальными, наджопник называется, который вот спасает. Так мне несколько раз предлагали его на полном серьезе запатентовать.
2: Это интересно, конечно, да.
1: Ну, спасибо вам, Харрис, за ваш звонок. Нет, все-таки вот целиком как-то вот говорить, что насилие — это такое слово, которое, ну, оно чересчур негативно, да, оно чересчур несет себе негативный заряд. Это сразу воспринимается, типа, совершили насилие, то есть там насильно упрятали в кутузку, отсюда же. Вот, к примеру, с точки зрения сексуальных игр насилие может быть и не так плохо. Вот, к примеру, мы проверяли вот здесь, и часть женщин была очень довольна как раз именно поиграть в эту игру, вот, которая называется «Изнасиловать». Да, поймать и изнасиловать. Я даже больше скажу, эта игра называется «Брянщина». То есть несколько молодых людей встают на балконе второго этажа, а снизу бегает один из их товарищей, у него завязаны глаза и несколько обнаженных женщин. Вот, друзья сверху указывают ему правее, левее. Каждая женщина намазана еще разным пахучим составом. Ту, которую он поймает, то тут же на месте вступает с ней в связь. Это называется «Брянщина». Конечно, элемент насилования есть, но все довольны, все смеются.
0: Я вам сейчас расскажу. Да. Куда более худших вариантах насилования. Нас в России, к сожалению, очень много насиловали словом.
1: Да.
0: Нас так насиловали Пушкиным, Достоевским.
1: Да это еще... Да, это хорошо.
0: Красотой, которая кого-то там спасет. Нет, ну мы же... Спасибо. Мы потеряли наш козырь. Мы потеряли понимание мира через слово. С чем, к сожалению, вот все это изнасилование, что русское сознание потеряло свой, может быть, главный козырь. Понимание мира через слово. Мы не можем понимать мир через образ, да? Мы не можем понимать его через музыку. Через слово у нас это здорово. Там есть ирония, самоирония, энергетика. Вот мы сейчас это разучились делать.
1: Согласен, согласен. Ну, давайте сейчас снова прервемся ненадолго, а затем...
0: На маленькое изнасилование.
1: Да, тут я привел пару персонажей. И все-таки вот, возвращаясь к теме фетишизма, да, ведь много о чем мы сегодня говорили, но можно все это, все вещи, которые мы обсуждали, как-то поделить на два основных направления. Первое – это смоделированный, то есть фетишизм, предметы фетишизма смоделированные искусственно с целью манипулировать людьми. И, скажем так, предметы фетишизма природные, ну, то есть, которые были созданы самой природой. Ну, прежде всего, это, конечно, сама женщина, в общем-то, вот, рыба, ну, которая плавает в реках, в общем-то, извините, я болею. Сама
0: рыбой или женщиной?
1: Сама сенокос. Вот это почему я не случайно сказал сама сенокос, потому что сенокос это, в принципе, женского пола, всем известный. То есть она сенокос, всегда говорили, мы сейчас пойдем, в общем-то, на сенокос, потому что она уже, в общем-то, вот тут страда, дескать, да. Вот. И... Например, многие наши радиослушатели, особенно радиослушательницы, они остерегаются и опасаются того, что появится, опять же, какая-то новая форма. Вы о ней, в принципе, говорили, но не очень уверенно и конкретно. А появится новая, специально синтезированная форма фетишизма. Вот он будет проявляться в различных, скажем так, предметах обихода. И цель создания этих предметов, это, попросту говоря, производство самых жутких манипуляций над фетишируемыми мемами. Да, вот. Что это может быть, непонятно. Ну, кстати, вот что, интернет нами уже обсуждаем, очень уже понятно. Стал этим, согласитесь,
0: нет,
1: да?
0: Нет, очень понятно. Конечно, мы с вами говорим, знаете, как такие хорошие мужские, как бы сказать, шовинисты. Вот пример фетишизма же. Мужчина, конечно, фалос.
1: Да, фаллический символ.
0: Мы живем в постсексуальную эпоху. Чем дальше, тем больше фалос будет, конечно, предметом фетишизма. Поскольку в постсексуальную эпоху чудовищно не хватает секса.
1: Ну, вообще, вот мы проводили исследования многочисленные. Все-таки действительно доказано, что женщины подвержены вот именно этому явлению, то есть фетишизму, в значительно меньшей степени, нежели мужчин. Вот вы бы могли это объяснить?
0: Вы знаете, мне кажется, это просто плохо проводили исследования.
1: Нет, этого нет. Нет, были выделены большие средства. Нет, конечно, как... часть из них мне удалось отмыть и похитить. И, естественно.
0: Саша, ну а феминизм нам куда девать?
1: А феминизм, это вы считаете, есть форма проявления фетишизма?
0: Естественно. Ну, естественно.
1: Вот это интересный такой, в общем, действительно
0: подход. Но куда нам девать феминизм? Ну...
1: Но, с другой стороны, все-таки феминизм, он свойственен, скажем так, рациональному западному восприятию мира. В России как-то, мне кажется, это не особо. Что ж, русские женщины, русские тетки опять остались без...
0: Почему мы так, вот, понимаете, вот почему мы так не любим русскую женщину?
1: Нет, я наоборот люблю. Фалос,
0: что ли?
1: Я наоборот люблю это русских, это женщин.
0: Ну, конечно, нужен фалос. Ну, куда она без него денется?
1: Никуда.
0: Ну, в том-то это и дело. Другое дело, что мы, понимаете, мы никак не можем найти слов для того, чтобы об этом сказать. И она не может найти слов. Время от времени она говорит, что вот в России нет секса.
1: Да, да, она... да, да, вот они да, говорят об этом. То есть пытаясь как-то заострить на этой проблеме внимание.
0: Скрыть свою тоску по фалосу.
1: Нет, я тут с вами, конечно же, соглашусь целиком и полностью. Вместо того, чтобы искренне и прямо сказать, что, дескать, давайте уже начнем.
0: Помните замечательный анекдот про огурцы?
1: С трудом. Наверняка, конечно.
0: Очень смешно. Значит, покупает женщина огурцы на базаре, говорит, мне поменьше и побольше. Мне поменьше, но потолще. А другой говорит, а мне подлиннее, но поуже. А третий говорит, а мне все равно, мне для салата.
1: Мне для салата, да, да. Ну что, я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам, если вы не будете против. Сейчас я...
0: Звонки были бы не против.
1: Звонки тоже, чтобы не были против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: А вы прям как в Госдуме.
1: Да. А у вас есть ли какой-нибудь вопрос, уважаемый? Да, судя по всему, нет. Просто была такая реплика.
0: Человек дозвонился и упал.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте,
4: Игорь.
0: Здравствуйте.
4: Это вас Карина беспокоит.
1: Здравствуйте, Карина.
0: Здравствуйте, Карина. Доброй ночи.
4: Да, вот у меня вот несколько сразу вопросов возникло.
1: Угу.
4: Вообще очень интересно вас слушать.
0: Спасибо.
4: И у вас, как бы вот Александр, Игорь, у вас происходит такая дуэль, ну такая, знаете, добродушная.
0: Все бы так... дуэли были такие.
1: Да, тут Карина еще сразу, я опять же честно признаюсь, что сценарий этой программы был нами с Игорем написан неделю назад при участии Рафика Пантелеймоновича в Дуэли. То есть талантливейший сценарист. Если вы думаете, что все, что происходит, это как вживую, вы,
0: когда
1: конечно...
0: Когда он был нами написан?
1: Неделю назад.
0: А, да, конечно.
1: Да,
0: да, да, да. Извините. Писать да, скайпами, знаете, как девичьи.
1: Да. Говорите, да.
4: Александр, вот мне кажется, сейчас вы немножко лукавите, потому что вот я помню, вот так получилось, что послушала вас в сотрудниках, и вы там вроде говорили, что у вас беседа происходит спонтанно.
1: Ну, дело в том, что с моим собеседником в программе «Сотрудники» был один из руководителей станции.
4: Угу.
1: Вот, а здесь ценятся именно, так скажем, вот, ну, вольные интерпретации, которые рождаются, грубо говоря, прямо-таки вот по ходу программы. И я не мог признаться ему, что я настолько слаб мозгом und фантазии, что готовлю все свои эфиры заранее. Я продумываю до тонкостей за неделю, то есть я вот сейчас вернусь с эфира и начну продумывать следующее. Какую музыку ставить, какую фразу сказать, Карина, это правда.
0: А какие у вас вопросы, Карина?
1: Да.
4: Да. Вот, Александр, вот...
1: Ловко, как вы тут перевели прям.
4: А?
1: Да. Нет, это написано в сценарии тут. Да. Какие у вас вопросы, Карина, написано в сценарии, да, говорите.
4: Ну, вот я еще хотела спросить, во-первых, хотела поблагодарить за музыку, очень интересная музыка, песенки такие симпатичные.
0: Спасибо.
1: Мы, да, очень старались, вот. Конечно.
0: Особенно это ко мне за музыку.
1: Да.
4: Да нет, ну и к вам тоже, вы все-таки как-то...
0: Да, между прочим.
1: Да, по крайней мере, не кричит, выключай эту гадость, как делают другие гости.
0: Не ставь русский рок.
1: Да, не ставь русский рок.
4: Да. Вот, Алина, а вот теперь к Игорю я хочу спросить кое-что. Игорь, вот вы говорили о профессии женщины.
0: Так.
4: А вот именно она должна какой профессией заниматься? Ну, вы же, извините, я так не грубо, а просто... Ну, так,
0: это вопрос... зависит от женщины, наверное.
4: Ну, вот вы говорите...
0: Да какой угодно.
4: Ну, женщина.
1: А простите, Карин, вы имеете в виду как бы одну какую-то профессию, что ли, или список, ну, рекомендуемых, или просто область, в которой женщина должна быть, на взгляд Игоря, занята? Вот.
4: Ну, вот дело в том, что вообще-то мы живем в Европе, я тоже европейская женщина, угу. Но мне как-то довелось быть на юге нашей страны. И там,
1: то есть, конечно, в России?
4: Нет, не России.
1: А, извините.
4: Вот, ну, бывшего СССР. И так. Там женщины, они, конечно, в общем-то, ну, как-то более такие домашние были. И у них, конечно, они мужчину именно вот возводили в идеал, чего, в общем, здесь как-то нет. И вот немножко, Игорь, вот вы как-то чуть-чуть такой с иронией сказали, может быть, даже с обидой, насчет женщины-врача. Но дело в том, что я не врач, я вообще по специальности музыкант.
0: Так.
4: Вот. А как вы относитесь к женщине-музыканту? Ну, я так не хочу восхваляться, но не к певице, а вот просто...
1: Ну, а в частности, вот давайте вот разберемся. Вот, например, вы, Карина, на чем исполняете, да?
4: Что?
1: Вот вы, Карина, на чем исполняете?
4: Ой, вы знаете, дело в том, что у меня вообще такая специальность, мне ее, мне как бы родители туда засунули.
1: Так, так.
0: Вот. Вы пианистка, да?
4: Да нет.
1: Неужто баян?
4: А?
1: Неужто баян?
4: Да нет.
1: Губная гармошка, Игорь, я понял.
4: Нет.
1: Флейта.
4: Виолончелистка.
0: А, игра на нервах.
4: Угу. Вот. И представляете, вот я сколько проучилась, так. И потом я все-таки поняла, что виолончель не женский инструмент.
0: Абсолютно, я абсолютно с вами согласен.
1: Я тоже. Вот альт женский.
4: А?
1: Альт женский. По утверждению Башмета, вот он говорит, альт женский.
0: Знаете,
1: инструмент.
0: Я знаю,
1: поэтому
0: один
1: он
0: инструмент,
1: любит женщин. Да.
0: Я знаю, один, я знаю такой замечательный инструмент, на который женщине играть не переиграть. Это только ее инструмент.
1: Термин вокс.
0: Фалос.
4: Это какой?
0: А? Фалос.
4: Да ну вы все шутите.
0: Вот знаете, там так можно играть, и только женщине.
4: Нет, вы понимаете, Игорь, дело в том, что вы немножечко сейчас вот острите так, и немножечко так, ну уж извините, так с сарказмом и с какой-то обидой. Ну а вот все-таки вот для души ведь нужно же что-то. И поэтому я сейчас, в общем-то, на фортепиано играю, немножко другим занялась. Вот. А вот именно вот женщине, вот, ну как вот себя...
0: Серьезно?
4: Выразить?
0: Знаете, я
1: спасибо,
0: знаю...
1: Спасибо, спасибо за звонок.
0: Спасибо, я знаю несколько. То есть я их просто лично знаю, очень талантливых женщин. Музыканш.
1: Вот которые на заднем плане у нас играют.
0: Да?
1: Вот секунду, Игорь.
0: Да.
1: Вот послушайте. Вот это поет вот рыженька вот эта. Ее зовут Анька Копчик. Как вот она вам? Давай, Аня, давай. А вот на этой байде вот играет с много струн. Машка Якудза. А третий я ничего не знаю.
0: Кажется, для меня начинается новая жизнь, если прослушиваю.
1: Вот, да. Ну, теперь потише, девочки, да. Прошу прощения, потому что...
0: Нет, на самом деле, мне кажется, что в музыке это все хорошо. Количество талантливых мужчин и женщин и бездарных там примерно одинаково.
1: Да.
0: Там-то все в порядке.
1: Да,
0: вот там
1: да.
0: Вот... То есть на каждого Филиппа Киркорова есть своя Алена Апина, если это доводить до конца.
1: Ну, условно, на каждого Брайана Ферри есть своя Шаде.
0: Да.
1: Ну, сейчас снова буквально ненадолго прервемся, затем продолжим беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с писателем Игорем Юркевичем. А вот взаимоотношения, я знаю, что, например, вот ученые друг друга очень не любят. Мы, вот музыканты, к примеру, помогаем друг другу постоянно, принимаем участие в записях друг друга и так далее. Ученые же, братья, друг друга ненавидят, воруют друг у друга опыты, эксперименты, в общем-то, лапают лаборанток с соседних лабораторий, и, ну и вообще всячески происходит такое. Вот что касается писательского мира, каковы там отношения? Может ли, например, быть такое, что вот вы попали в затруднительное положение? Вот вы...
1: Невозможно. Абсолютно. Дело в чем, писатели потеряли язык общения друг с другом. Мы просто не общаемся друг с другом. То есть, ну, естественно, мы все знакомы, и, наверное, я знаю всех, и о ком бы мы сейчас ни заговорили, но просто нет смысла общаться друг с другом. Вот это конечно, трагедия.
0: На самом деле. С писательницами?
1: То же самое. Этот писатель – это не половое существо. Писатель.
0: Вот, кстати, тут мы подошли к одной теме. Я постоянно этот вопрос задаю всем, потому что мало кто на него может ответить. Вот, смотрите, женщина – врач, женщина – инженер, женщина – журналист, женщина – писатель, женщина – певица. Почему только эта область певческая имеет, скажем так, какой-то половой признак применительно к женщине? Вы не анализировали ситуацию филологическую столь печально?
1: Знаете, Ахматова очень хорошо говорила о том, что женщина-писатель – это типа собаки-математик.
0: Да.
1: Нет, на самом деле, женщины-журналисты, самые мои неудачные интервью – это с женщинами-журналистками. Мне несколько раз делали операции. Я занимался спортом, у меня были всякие травмы. Это у меня глаза интеллигентные, просто на самом-то деле все не так красиво. Мне делали несколько раз операции женщины-врачи, это было ужасно.
0: Вот
1: это... Я сейчас объясню, почему.
0: Да.
1: Потому что женщина в подсознании просто убеждена, что боль может испытывать только женщина в один момент, когда она рожает. Она абсолютно не верит. То есть у меня была просто операция, когда меня не взял наркоз. Я орал как...
0: Или его своровали.
1: Нет, его не своровали, он не взял. Это был такой местный наркоз. Я орал как 10 Зои Космодемьянских.
0: Я понимаю вас.
1: Она мне не поверила. И потом, в общем, когда я объяснил, почему я орал на следующий день, она сказала: ой. Хотя, в общем, это подсудное дело, по-моему. Ну, просто подсудное. Ну, хорошо, что я вот это смог выдержать, а если бы не смог, ну как?
0: Да, могло бы сердце не выдержать, боли и попросту.
1: Дело не в этом. Сердце, там, не знаю, не сердце.
0: Ну, психика могла тоже.
1: Психика, да.
0: Реально.
1: Конечно, это все ужасно больно.
0: Я понимаю.
1: С другой, вы знаете, это мне так помогло, как писателю. Вот я сейчас вспоминаю, я даже где-то написал, что светлая ему память, Святослав Федоров, это было в Федорово в институте.
0: Клиника Федорова.
1: Да, клиника Федорова. Вот это мне очень помогло. То есть это мне помогло по-новому оценить и себя, и вокруг меня окружающий мир. Так что еще неизвестно, кто прав, а кто виноват. Ну, как всегда.
0: Понятно. Ну, в принципе, я тут тоже вашей точки зрения придерживаюсь целиком. Женщина, она может быть, скажем так, сестрой милосердия, там, подать воды, в крайнем случае сменить повязку, но никак не быть, скажем так, хирургом.
1: Абсолютно.
0: Целиком с вами согласен. И предлагаю, опять же, обратиться к телефонным звонкам, если вы не против, чтобы
1: сейчас
0: не задавать...
1: Сейчас позвонит женщина-врач, которая будет обижаться.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Доброй ночи.
0: Вам аналогично.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, я вот подумал тут и понял, почему вот женщина-врач, там, да, вот женщина-архитектор и вот женщина-певица.
0: Да, интересно.
2: Дело в том, что мне, как мне кажется, вот смотрите, вот певица, например, да, вот сразу видно в том, что она делает. Вот эти вот половые ее признаки. То есть она там поет вот так высоким голосом, там, да?
0: Ну почему? Есть, например, певицы, к примеру, вот это.
2: Но это не хорошая певица, Александр.
0: Согласен, простите.
1: А кого мы говорили, о какой певице?
0: Ну, мы не будем называть ее.
2: Зачем имена?
0: Да, зачем? Ну, он нехороший.
1: Филипп
0: актеров, хорошие певицы.
2: Ну, да, да, да, вот, конечно. Ну, да. Все-таки прозвучало это имя.
0: Угу, да.
2: Не хотелось бы о нем говорить.
1: Но это все-таки
2: вот. А
1: мужчина.
2: Женщина-архитектор, вот смотрите, например, да, да, да. Или женщина-врач. Угу. Она вот, врач я имею в виду, она вот раз кого-нибудь там на операции зарезала.
0: Так.
2: Ну и вот никаких половых признаков-то не осталось на действии. Ну,
1: если зарежешь, то не останется никаких половых признаков.
0: Как не осталось никаких?
2: Ну как это? Ну, в действии ее половых признаков же не замечено, правильно?
0: Ну, то есть не понял я, извините.
2: Ну вот смотрите.
0: Простите
2: вот,
0: за тугодумие, но я...
2: Представьте себя, что вы вот женщина-певица, да?
0: Так.
2: Вот, и вы поете с таким вот женским голосочком.
0: Принимается.
2: И вот все вот так вот слушают и думают, ну какая тёлка, а?
0: Да-да-да-да.
2: Вот, и вот как раз вот этот вот фетишизм дальше идет,
0: угу.
2: Вот этот, который обсуждал.
0: Да.
2: А вот, например, если вы женщина-архитектор, вы дом построили,
0: так.
2: Вот, а на нем доску повесили. Вот этот дом был построен там Клавой такой-то, да?
0: Да.
2: И вот люди, проходящие мимо, они как бы не обращают внимания, у дома-то половых признаков нет.
0: А, вот вы о чем.
2: Да,
0: понял,
2: вот
0: понял.
2: Поэтому, конечно.
0: Так же, как нету половых признаков у операции, пусть успешно проведенной,
2: да,
0: или
2: да,
0: неуспешно. Ну, вы знаете, я целиком, наверное, с вами здесь соглашусь, хотя бывали случаи, когда, например, мы находили на домах с проектированными женщинами-архитекторами там и сям маленькие грудки, вот, которые, в общем-то, тайком они сами прилепляли, видимо, ночами.
1: Просто... Да, чтобы Саш, как-то... у меня к вам вопрос.
2: Не хочется, наверное, быть вот женщиной-архитектором.
1: Саша, а есть такое понятие?
2: Архитекторшей быть. Вот мне кажется, поэтому маленькие грудки, они вот и лепят.
0: Лепят повсюду, да.
2: Да, и
0: да,
2: вот
0: да.
2: В результате хирургических операций они тоже, вот знаете, бывали такие случаи, что вот они как бы начисто убирали половые признаки.
0: Угу.
2: Вот, и чтобы в этом чувствовалась рука женщины. Ну, вот женщина такой, знаете, одинокая, которая как бы там... испытывает недостаток в мужском обществе.
0: Угу, понятно.
2: Вот, такие дела. Но это так вот соображение.
0: Спасибо вам.
1: Саша, у меня к вам вопрос. А есть такое понятие «женщины-радиослушатели»? А то почему-то звонят одни мужчины.
0: Ну, вы знаете, Игорь, дело в том, что, во-первых, мы не можем стопроцентно по голосам как-то идентифицировать звонящего,
1: да,
0: во-первых.
1: Все правильно.
0: Вот. А во-вторых, я считаю так, что поскольку беседа у нас чрезвычайно серьезная, беседа очень умная, то...
1: Это женщинам скучно, да?
0: Нет, просто они...
1: Они не решаются.
0: Это раз, и два, они, как бы это сказать, будучи женщинами тактичными, а нашу программу слушают только тактичные женщины, они просто не вмешиваются в серьезный мужской разговор. Хотя...
1: Ну пусть мешаются.
0: Я пока не разрешаю.
1: А, ну понятно.
0: Да,
1: то есть они просто боятся помешать двум взрослым серьезным мужчинам.
0: Двум взрослым серьезным дядькам помешать, да, внедриться и как бы...
1: Говорить о них.
0: Говорить о них. Хотя я заверяю вас, что они, конечно же, слушают и имеют свое мнение. И наверняка мы сегодня ночью это мнение, оно будет озвучено кем-нибудь из представительниц прекрасного пола. Это я...
1: То есть просто очень хочется услышать женщину-радиослушателя.
0: А радиослушательницу или радиослушателя?
1: Ну, кстати? Как типа собачья математика.
0: Понятно. Ну вот, теперь хотелось бы поговорить еще о такой вещи, как иллюстрациях книжки. К примеру, я считаю, что ее быть не должно, мое такое вот.
1: Правильно.
0: Может быть, я ошибаюсь.
1: Правильно.
0: Да, как вы на это смотрите?
1: Вы знаете, у меня всегда вокруг этого скандалы, поскольку у меня все настолько уходит в слово, что дать мне визуальное изображение очень-очень сложно. То есть, вы видите, вот даже одна книжка там, она вообще без... То есть, даже там на обложке нет иллюстрации.
0: Да, вот я вижу. «Суд, секс, литература».
1: Да, кстати, на второй тоже нет. То есть...
0: Ну, вот на женских...
1: И не женских есть.
0: Нарисована баба с крылами.
1: Это немножко отсылает, я вам сейчас скажу, к Эрнсту. Угу. Не к Косте Эрнсту, а к такому Максу Эрнсту.
0: Понятно. Ну, в принципе, здесь, вот, как я для себя это понимаю, то есть, иллюстрация, на самом деле, любая иллюстрация, к чему бы то ни было, кстати, как и экранизация, по какому...
1: Это убийство, да?
0: Вот, совершенно верно, убийство воображения.
1: Абсолютно.
0: То есть, хорошо, что вот в этом, ну, хоть в чем-то, видите, мы с вами согласны, хотя мы согласны во многом, но я акцентирую именно вот то, что...
1: Это абсолютное убийство. Нет, ну просто иллюстрация — это было достижение советской власти типа балета.
0: Извините, я нервничаю.
1: Я сам нервничаю. Нет, это действительно было такое вот типа парткома, месткома. Нет, в книгах не должно быть иллюстрации. Абсолютно.
0: Ну, в серьезных книгах.
1: Согласен. В любых серьезных,
0: ну, ни в каких. Детских, в детских, может быть, например, маленькая ворона снесла яйцо. И вот показано, как она прет
1: яйцо. Представляете, ворона, сносящую яйцо?
0: С трудом.
1: Вот и я тоже. А дети? А детей-то жалко. Детей, вот и увидите эту ворону, сносящую яйцо. Нет. Над детьми, кстати, над детьми вот было принято почему-то при советской власти издеваться по полной программе. Кстати, сейчас эта традиция продолжается.
0: Есть такое.
1: Кстати, если мы заговорили о писателях, вы знаете, я их вижу, наверное, как и вы, только я, у меня нет ни друзей, ни... Сам я... То есть я написал книжку, вот, то есть первая часть романа «Как я и как меня», «Как я обосрался», вот это там о детстве, такое русское детство, и светлое, и тяжелое, и не знаю, какое угодно. Но, как мне кажется, самые закомплексованные люди в мире – это детские писатели.
0: Вы знаете, я более того скажу, что один из них, вы его очень хорошо наверняка знаете, и он все...
1: Вы сейчас меня знают. Назовете.
0: Нет, нет, я его называть не буду просто. Вот, он, например, годами пишет одну детскую книжку, о чем честно и признался. По его, скажем, заявлению, он годами пишет одну детскую книжку, а, скажем, вот наш с вами диалог буквально в течение часа губит в ребенке все то светлое и доброе, что вот он создает годами. Это действительно реально.
1: Пусть губит, ничего.
0: Пусть губит, конечно. Значит, конечно. Слабо создает, Игорь, слабо создает.
1: Ну, пусть ребенок будет крепким. Ну, что ж мы так детей-то не любим? Ну, пусть
0: не
1: они
0: то,
1: будут
0: что не
1: сильными.
0: Любим, не уважаем.
1: Нет, мы-то с вами как раз уважаем.
0: Нет, они. Нет, да,
1: вы знаете, я вообще, вот, знаете, я, честно говоря, раз мы заговорили о фетишах, то есть мы говорим с вами, я с интересом думаю, вот как может женщина трахаться с детским писателем?
0: Я вообще не понимаю, как вообще женщина может или с человеком...
1: Нет, как с писателем может, я знаю даже,
0: а
1: как.
0: А вот да, а как с
1: вот
0: детским,
1: как с детским писателем, это, конечно...
0: А вы знаете, есть еще одна категория людей, тележурналисты, создающие подростковые программы. Им самим уже может и по 40 быть лет, но все равно у них остаются вот эти элементы тинейджерства, то есть какое-то искусственное омоложение. То есть человек может быть молодым духом, может быть оставаться в душе, несмотря на уже взрослый организм, ребенком. Это естественно и хорошо, но когда...
1: Это катастрофа, я вас сейчас...
0: Нет, это то, что вот сейчас я сказал, это не катастрофа, у них катастрофа.
1: Я первый и последний раз отказался участвовать в диалоге с журналистом, когда вот какой-то, как вы сказали, журналист мне предложил что-то сказать, выступить в программе о наркотиках.
0: Программа о наркотиках, это модная тема.
1: Подростковая. Да. Я ему говорю, ты понимаешь, вы понимаешь, что на дворе третий виток наркотической революции. Он посмотрел на меня, вы знаете, как на Ньютона, который вот что-то открыл, там, не знаю, на Эйнштейна. То есть он не очень понял, о чем идет речь. Он просто хотел, чтобы я вот сказал, что наркотики употреблять плохо. Это, конечно, плохо, но это надо говорить другими словами на третьем-то витке наркотической революции.
0: Совершенно с вами согласен. Более того, все эти антинаркотические программы телевизионные на самом деле реально только помогают дилерам осуществлять их торговлю и повышают аппетит этих же самых наркоманов. То есть служат, так сказать, совершенно не тому, чему хотелось бы, чтобы они служили. И как это люди не понимают, это загадка.
1: Вы знаете, мне кажется, здесь вот этот фетиш, о чем мы с вами... Вот он фетиш, кстати. О том, что достаточно сказать, что это плохо, и все сразу поймут, что это плохо, и так делать не будут. Вот, слово самый главный фетиш. Главнее любых трусов наездницы, главнее любых, не знаю, наркотиков, тем более, что в России, к сожалению, мы же воспитали этот миф, взрастили его, взлелеяли, вхолили, выхухали.
0: Выхухали и вхолили. Да, в принципе, со словом нужно обращаться очень осторожно. Особенно это касается, кстати, информационных ведущих, телеведущих.
1: Это просто катастрофа.
0: Да, то, что там происходит, это садомия и угар, и полный неконтролирование своих языков, то есть когда там посредственный мозг, он, попросту говоря, всего лишь диктор, а высказывает свое мнение, считая его почему-то компетентным. Это преступление. То есть слово выпущено, как это есть же хорошая пословица, да, слово не воробей, тыр-пыр, там назад, чего ты его никуда не сунешь. Вот, пожалуйста, нельзя забывать об этом.
1: Знаете, все очень смешно. Тут просто недавно мы ехали с моим приятелем в машине, у него работало радио, и там, значит, диктор говорил о спорте, о баскетболе. Uh-huh. Вот он, значит, говорил о том, как какие-то баскетболисты где-то хорошо попадают. Он сказал роскошную фразу, оговорившись: уровень попадалища.
0: Уровень попада. Хорошо, что не попадалово. Вот, ну что же, Игорь, буквально у нас остается тут вот минутка до того, как придут люди. Вот видите, они уже пришли и мы хотят отобрать у меня прайс, собственно, опять. Давайте снова прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с писателем Игорем Юркевичем. Соответственно, как вот вы считаете, стремление к писательской деятельности, да, это все-таки генетические или связано с впечатлениями, которые накапливает тушка человека, вот общаясь, так сказать, с себе подобными в ходе жизни? Ну-ка, вот давайте вот на примере Пушкина. Почему Александр Сергеевич начал писать, а не лепить, например, или рисовать? Почему? Всегда задавал я себе этот вопрос вместе вот с Машкой Якудзе.
1: Знаете, я вот что могу тут сказать. Дело в том, что мне, как представляется, это все очень близко к оргазму. Но тайна оргазма – это последняя тайна 21-го и, может быть, даже будет 22-го уже века. Никто нас не приблизил к тайне оргазма.
0: То есть вы имеете в виду к технологии, как это происходит?
1: Ко всему. Ко всему. Как это, от чего это происходит, как это происходит, чем это заканчивается.
0: И чем это чревато?
1: Чем это чревато, чем это не чревато. Вот когда ученые нам расскажут о тайне оргазма, жизнь потеряет всякий смысл, поскольку ее можно будет моделировать.
0: Согласен, но тут есть, извините, что я так перебиваю, есть один такой момент, что мне кажется, что оргазм относится как раз скорее к области головного мозга, нежели к области вообще тушки самой телесного болвана, да? А головной мозг сам себя постичь не сможет, и это же понятно, то есть как можно изучить самое себе, поэтому тайна оргазма, она так и останется на века неразгаданной. Ее невозможно будет разгадать.
1: Знаете, по крайней мере, не хотел бы жить во времени, когда эту тайну разгадают. Головному и к телу, и головному мозгу, и, не знаю, ко всему она относится. Вот писательское вдохновение, оно оттуда. Я, честно говоря, про себя не могу сказать, вот почему я сделал так, а не сделал иначе. И, естественно, про Пушкина я тоже не могу это сказать, потому что там вроде все понятно, и в то же время ничего не понятно. Абсолютно ничего не понятно. Достаточно слабый, кстати, человек.
0: Ну, я бы так не сказал.
1: Если уж вы мне поверьте.
0: Если верить историческим...
1: Уж вы мне поверьте. Абсолютно среднестатистический член эпохи. Ничего больше там нету. И в то же время вот он сделал столько, сколько до него не делал никто, и после него тоже никто не делал.
0: Не знаю, по-моему, он был очень, так скажем, беспредельно честен. И,
1: ой, что... сколько там таких честных в этой эпохе. Все они честные, один честнее другого. Ну вот... Все...
0: Не, но однако за женщинку вступился, из-за
1: ой,
0: чего
1: все
0: и погиб.
1: Они вступались за женщин, все. Да. Там не было того, кто не вступался за женщин.
0: Нет, но однако, если сравнить, то есть, вот, на мой взгляд, как раз среднестатистический обитатель той эпохи, это как раз тот вот перец, который застрелил Пушкина. То есть мне почему-то кажется, что вот в то время такого всеобщего все-таки всеобщего немытья, они же никто не мылся и были, в общем, достаточно грязны физиологически, Пушкин был уникален. Но, по крайней мере, даже всем своим внешним видом это...
1: Уникален был Гоголь. Пушкин не был уникален, поверьте. Именно поэтому он сделал больше всех. Потому что, вы знаете, вот сделать больше всех может только не уникальный человек.
0: Ну, Гоголь совсем другой, если верить легенде о том, что когда выкопали его гроб, да, для эксгумации или что-то такое, он лежал там лицом вниз.
1: Это все фигня.
0: Я не буду спорить.
1: Я говорю только о прозе. Что Гоголь, ну, конечно, это роскошная проза. Это единственный человек в России, России, который смог написать пьесу на уровне прозы. Но не было после «Ревизора» не было ни одной пьесы в России, написанной на уровне прозы, о которой мы не говорим. Да, это вот, понимаете, это драматургия. Ну да, это все слабо, но это драматургия. Вот так там надо. Нет, уникален, я не знаю, Чаадаев, уникален Лермонтов, уникален Аполлон Григорьев. Но это немножко попозже.
0: Это попозже несколько, да.
1: Это уже такой следующий сын эпохи. Но Пушкин, вы знаете, в Пушкине я не вижу никакой уникальности, если честно. Абсолютно никакой. Нет, и именно в этом его сила.
0: Ну вот все-таки я тут с вами не согласен. Но представьте себе, то время, да, Россия такая, достаточно суровые времена, и вдруг вот появляется такой... Ну то есть у меня почему-то какие-то ассоциации вот с Пушкиным, да, как приблизительно... Ну, как приблизительно вот с Паганини. То есть, ну, сложно, конечно, так вот словами это объяснить, Паганини. Но я чувствую, что Пушкин для своего времени был дико неординарным все-таки.
1: Знаете, он неординарен для следующего времени, своей гармоничностью. Вот в чем его загадка. Потому что не было в истории русской литературы более гармоничного человека, который был бы и авангарден, и не авангарден, и прозаичен, и поэтичен, и умен, и глуп, вот так же, как одновременно умел это делать Пушкин. Понимаете, у Пушкина есть колоссальные провалы. Мы немножко отходим от фетишей, но поверьте, они есть. И это, кстати, печально, потому что Пушкину подражали не только в его силе, но и в его слабости. Что очень тяжело сказалось для дальнейшего пути русской литературы. Скажем, Пушкин вообще не знал философии. Никак ее не знал. Ну, просто не знал.
0: Игорь, тут есть такой момент. Вот, к примеру, я знаю очень много людей, которые знают философию, но я, например, с ними не хотел бы отмечать Новый год, потому что, несмотря на глубокие познания, вот, скажем так, философии, а также просто они начитаны, они от этого не перестали быть дебилами, попросту говоря. Действительно так. То есть, может быть, это и хорошо, что Пушкин не знал философии. Не обязательно знать, главное чувствовать. Он мог чувствовать то, что другие были вынуждены студировать годами.
1: Но просто не надо было Пушкину подражать в его незнании и философии. Вот в чем все дело.
0: Ну, это уже, извините, слабоумное общество. То есть берет, скажем так, за предмет обожания вот целиком со, со всеми недостатками. Это неправильно, конечно.
1: Понимаете, например, мы не можем выделить Пушкина, никакого русского писателя, да хоть, я не знаю, там, кого угодно. Обо мне мы сейчас будем говорить, мы все равно будем говорить о моем мифе. Вот в этом, опять же, наша традиция. Вот фетишизм.
0: Согласен. По идее, вот как, например, если какие-то наши молодые люди пытаются, я так немножко в другую резкую область скакну, да, подражать западным рэперам, неграм, попросту говоря, да, они же не идут на пластическую операцию, чтобы сделать себе черный цвет кожи. Хотя, если уж ты подражаешь, так сказать, своему фетишу, то уж подражать целиком. Не просто штанишки и крики «Хей-хей» там или «Хай-хай», или как они там делают «Камоны в Рибану». Пожалуйста, кожу себе пересади черную, создай там, Однако они этого не делают.
1: Вот, понимаете, вот опять же вы со мной соглашаетесь. Даже сами этого не понимаете.
0: Нет, согласен.
1: Потому что музыка здесь никак не сойдется с философией. Поэтому вот они берут поверхностный уровень и идут дальше. Ну, каком-то... То есть последний негр, выясняется, больше понимает философию, от этого он делает ту музыку, которая, в общем, является искренней, свободной, и которой можно подражать уже в России. У нас никак не происходит, понимаете?
0: Соглашусь с вами. Давайте послушаем мнение наших глубоко уважаемых из Москвы. Одевайте наушники, сейчас я напомню номер телефона еще раз.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите,
4: пожалуйста.
0: Здравствуйте.
4: Это звонит припозднившийся радиослушатель.
0: Да, ну, сокращенно ПЗ.
1: Мужчина-радиослушатель.
4: Да, припозднившийся мужчина-радиослушатель.
0: Сокращенно ПМЗ. Да. ПМР, извините. Да.
4: Хотел бы сказать, вот, опровергнуть ваше изречение про оргазм.
0: Да, было бы интересно.
4: Ну, как считается, что одной системе невозможно, познать большую или равную этой системе систем. А в данном случае оргазм является как бы частью системы под названием головной мозг. Угу. Поэтому познать можно его все-таки.
1: Вы познали?
4: Нет. И еще...
1: Ну так, а что же вы нас обманываете? Говорите, что можно.
0: Да.
4: И еще вот, нас сказали, что к этому мы до сих пор не приблизились. Я хочу сказать, что все-таки вот тантрический секс как бы приближается к этому.
1: Ну, только как бы, к сожалению.
4: Да. Угу. И еще вот про фетиши я хотел бы.
0: Давайте, говорите.
4: Ну, человек вынужден иметь фетиши, так как является рабом вещей. Нельзя просто сказать, что человек владеет вещью. Это, прежде всего, вещь владеет им.
0: А извините, тут такой еще момент. Вы знаете, что, например, не обязательно вот, сказать, фетиш должен быть как-то визуализирован в вещь. Это может быть запах, к примеру.
4: Да.
0: Ну, вот не обязательно предмет.
1: Слово.
0: Мысль. Или, например, знаете, гримаса. Вот, например, так сказать, брезгливое выражение красивых губ красивой женщины. Многих как-то дико возбуждает. Вот это тоже никак не обращает ни слова, это не предмет. Согласны?
4: Да, безусловно.
0: Вот, и в связи с этим, видите, опять же, мы, так сказать, сталкиваемся с неким тупиком, потому что мы даже не можем сейчас определиться вообще, что же есть на самом деле такое фетишизм. Вот, то есть, ну, и понятно, уже сейчас, на сегодня, понятно, что принесенные вот в студию трусики юной наездницы, сокращенно тюн, в общем-то, является самым примитивным.
1: Самым невинным
0: при этом средством фетиша. Вы согласны с этим?
4: Да. А, кстати, не могли бы вы уподобиться модным диджеям и разыграть эти трусики?
0: Вы знаете, к сожалению, они принадлежат не нам, и юная наездница, в общем-то, она появится, с утра придет за ними, и я хочу сказать, что она, конечно, юная, но очень большая и дико свирепая. Если не найдет своего трусника, то поотрывает нам с Игорем все, что торчит. Да, так что спасибо.
1: Вы нас пожалеете, не
0: да. Ну, еще, видимо, телефонный звонок сразу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Я слышал, что у вас недавно был юбилей.
0: Вас очень плохо слышно, не могли бы вы погромче?
5: 10 лет было у вас там.
0: Было там у нас, да, десяточка была, да. Вы совершенно.
5: Да, и я хотел бы вам присвоить такое свое имя.
0: Ну, давайте, попробуйте.
5: Не то, что «Эхо Москвы», а «Эхо Моськи». Помните, такая собачка была?
0: Да, конечно.
5: Крылова.
0: Да. Спасибо. Это...
5: Вот я вам присваиваю это такое звание. И я думаю, что оно установится так. И народ подумает и присвоит так. И будет такое всегда.
0: Спасибо. Это, видимо, автор каких-то фельетонов раньше человек.
1: Это писал. Крылов звонит.
0: Да. Это очень смешная шутка у него была. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да. Ух, ну наконец-то.
0: Здравствуйте, да.
6: Эхо Москвы, да. Вы сдали слушательницу. Вот я прошу прощения, просто вам дозвониться невозможно.
0: Ну, понятно.
6: Я бы хотела вам задать такой вопрос. Угу. Какое место занимает религия в системе фетишизма?
0: Религия.
6: И молитвы, и все прочее. И как вы к этому относитесь?
1: Понятно, знаете, спасибо. Плохо. Очень плохо. То есть мне, как, наверное, крещеному, у одного замечательного, знаменитого нашего священника, грех об этом говорить, но я ничего не могу поделать. Ну, плохо. Мне кажется, православие стало откровенной религией бюрократов.
0: Я вот со своей стороны хочу сказать, обратите внимание, кто сейчас больше всего, вернее, кого чаще всего можно встретить в церкви. Это либо совсем нищие люди, то есть бедные и убогие, да, либо люди на дорогих иномарках с телохранителями, унтмодными девками с сиськами. Как-то средний класс представлен в меньшинстве. Это говорит о чем? Это говорит именно о том, о чем сейчас сказал Игорь, собственно говоря. Вот. А если брать вообще как предмет фетиша, то, ну, безусловно, мы помним случаи, и даже поговорка отсюда пошла: «Заставь дуру Бога молиться, она лоб расшибет». То есть, в принципе, когда люди начинали биться в подучи и вот впадать в какую-то религиозную истерику, практически это тоже истерика своего рода, ведь оргазм, Игорь, согласитесь, да?
1: Понимаете, тут вот какая штука. Об этом надо говорить немножко осторожнее. Не потому, что тут есть чего бояться, а просто потому, что на дворе третье тысячелетие. Все другое. Ну, невозможно вкладывать в религию тот смысл, который в нее вкладывали, ну, хотя бы даже 20...
0: До революции.
1: Естественно.
0: Я
1: естественно,
0: целиком согласен.
1: Естественно. При том, что, понимаете, даже примеры сильных людей мы все равно не понимаем. Мы не очень понимаем, кто такой Серафим Саровский.
0: Конечно.
1: Кстати, мы не понимаем, кто такой Иоанн Кронштадтский. Их можно назвать, там, не знаю, Брянчанинов. Я к этому отношусь, ну, мягко говоря, равнодушно. Но это не означает, что к этому, что это не надо переосмысливать.
0: Мало того, я хочу сказать, что вот меня, например, настораживает очень сильно это то, что не появляются новые святые. Простите, может быть, за такую вот...
1: Почему вот они взяли, сделали святым Николая II, очень слабенького царя?
0: Ну как, ну это же было сделано практически на официальном уровне каком-то, да? То есть раньше такого не было. Раньше там народная молва разносила.
1: Саш,
0: а сейчас ничего
1: царь
0: не разносит.
1: Ну слабый царь, ну что?
0: Ну он добрый был, Игорь.
1: Ну мало, ну, это, мало этого,
0: а
1: мало.
0: А почему? Ну нет, ну вообще тут добрых людей вообще
1: мало.
0: Потому
1: что глупостей он много наделал. Для человека его уровни недопустимо.
0: Но вот эти глупости пошли ему во вред, прежде всего.
1: Пардон, а народ почему должен страдать?
0: Ну, да, вообще, конечно, надо было бы вот спросить у народа, который жил под этим царем, хотя хочет ли народ видеть его святым. Да, да, пожалуй, вы тут, да, уступлю я вам тут эту пальму первенства. Какое модное слово. Пальма первенства, сокращенно ПП в дальнейшем.
1: Кокос первенства.
0: Кокос первенства. Ну, давайте сейчас снова ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим наше общение.

0: Ну вот, кстати, возвращаясь вообще к женщине, ведь многие женщины пытаются действительно каким-то образом проявить себя в мужских профессиях, то есть стать вот наездницей юной. Ей, например, все равно, что затем все-таки вот ее, так сказать, бельишко является предметом фетиша для некоторых. Многие идут в пожарную охрану, в какие-то воинствующие организации. Конечно, все это делается для того, чтобы доказать миру и окружающим, что, дескать, вот мы можем, но при этом, заметьте, Игорь, никогда, то есть нельзя верить в женскую солидарность. То есть не бывает, например, понятия...
1: Можно, да?
0: В мужскую можно, конечно.
1: А в женскую... Только если в нашу с вами.
0: Нет, реально, когда, например, мне знакомые женщины говорят, вот у меня есть подруга лучше, да ты что, это моя лучшая подруга, я в это не верю. У них дружбы не бывает.
1: Нет, вы знаете, я думаю, что там просто все, опять же, мы, мужчины, к сожалению,
0: да,
1: формируем женский мир по нашему подобию. И это наша дикая ошибка. Вы знаете, вы очень хорошо сказали, вот многие женщины хотят вернуться в женские профессии. Например, наездница, которая,
0: да,
1: изначально женская профессия. Потому что, ну, амазонки, ну куда нам без них? Нет, мы, опять же, мужчины до того запутали женщин, и они благодаря нам уже сами себя запутали, что многие профессии, они, мне кажется, вообще изначально женские. И женщинам там уютнее. Я не знаю, может быть, пожарная охрана – это тоже изначально женская профессия. Вот литература – это не женская профессия.
0: Ну, вот этом... откуда, например, вот это взялось? Коня на скаку остановит, дескать, в горящую избу войдет, а? Это же не просто.
1: От глупости.
0: Так.
1: Вот это я могу сказать. Там больше ничего нет, кроме просто пошлости и глупости.
0: Но, тем не менее, это же наблюдение со стороны.
1: Вы видели хоть одну женщину, которая останавливает на скаку коня?
0: Видел вот на Арбате недавно.
1: Нет,
0: какой-то
1: я тоже видел.
0: Здоровенный новый русский дебил сгромоздился на коня, конь понес, так вот она остановила. И
1: нет, я тоже видел, я даже знаю этого коня, это был я. Но это был единственный случай.
0: Вот. Но, тем не менее, а в горящую избу тоже...
1: Горящая, нет, я тоже знаю. Одна женщина вошла в горящую избу моей,
0: да,
1: души.
0: Вот, вот, опять... Кстати, да, вполне возможно, что это аллегория всего лишь.
1: Конечно,
0: коня на скаку остановит, это имеется в виду...
1: Это, мне кажется, это такая же четырехстопная...
0: Глупость, ямба.
1: Да, ямбовая, хорейная глупость, как умом Россию не понять. Вы знаете, один мой персонаж, вот он так долго говорит, ну, хорошо, умом Россию не понять, а чем же тогда понять-то ее? Вот где-то нужна сноска, комментарий. А чем тогда? Вот, ну, не фалосом же, правда? Хотя можно и фалосом, наверное.
0: Не, ну он, наверное, имел в виду душу, там, душой, там, понятие, опять же, вот, к примеру, почему вот так тоскливо поет пастух на брянщине? Вот кто мне ответит? Вот,
1: кстати,
0: скажите, да, почему?
1: Кстати, вот, опять же, роскошный фетиш, вот эти строчки, которые мы с вами цитируем, да, о фетишах?
0: Да. Да.
1: Просто роскошный фетиш. То есть любой фалос дохнет перед избой горящей, конем, который кто-то там на скаку, умом России. Любой фетиш тут просто от зависти задохнется 10 раз.
0: Конечно, а люди, которые создавали эти строки...
1: Это были, понимаете, это были не лучшие их строки.
0: Не лучшие.
1: Абсолютно.
0: Но, знаете, и не худшие.
1: Ну и не лучшие.
0: Ну и не худшие. То есть, скажем так, если усреднить это, то мне так кажется, что это были, ну, хорошие строки.
1: То есть поэзия все-таки должна быть графоманией, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. А вы заметили, что вот, к примеру, ну, такие строки, как там это самое, там, из речки вылезла Наташка, морская, в общем-то, черепашка. Они народу значительно ближе, чем восьмистопный ямб какой-то. Вот. И естественно, то есть это своего рода, ну, такой лубок. Лубочное искусство всегда, так сказать, притягивало людей. Оно было примитивным достаточно. Где-то граничило с китчем, да, причем с таким, с не очень хорошим его проявлением. Но, тем не менее, почему-то народ это любит. И, к примеру, ну, понятно, что там Ромео и Джульетта в переводе Пастернака. Вот я очень смеялся, когда читал, невзирая на все мое уважение и к тому, в общем-то, и к другому, и к двум этим. Вот,
1: Пастернак.
0: Да, но, тем не менее, к примеру, я отдаю себе отчет, что, скажем, вот Наташка-черепашка гораздо ближе к сердцу среднестатистического гражданина.

0: Там был Александр Гелич Дугин, и он сказал...
1: Ух ты, этот меня так палил в газете «Завтра».
0: Вот, может быть, задело. Но смысл в том, что он сказал грамотную вещь, что в давние времена у любого ремесленнического клана, да, будь то сапожник, там, люди, которые занимаются выпечкой, там, булочник, да, была своя культура. Она могла быть там смешной, да, для каких-то людей... выходцев из аристократических семей.
1: Для оружейников она была смешной.
0: О, да. Но, тем не менее, это было. Сейчас практически мало того, что полностью отсутствует вот эта вот профессиональная клановость, да, к примеру. То есть, какую музыку слушают таксисты? Да ту же самую, которую там, в общем-то, моряки дальнего плавания. То есть, практически нету вот этого. Это единственная, кстати, вот вещь, которую надо дробить. То есть, потому что таксисты должны слушать одну музыку, а моряки дальнего плавания другую. Вот.
1: Это все чушь.
0: Это
1: все чушь абсолютно. Просто понимаете, плохие философы, каким безусловно является вот этот Дугин, конечно, есть какая-то клановость. Просто ее надо немножко больше чувствовать. Ну, конечно, то, что отличает только таксистов, ну, может, не в музыке, может быть, в сексе. Может, знаете, у таксистов фаллос растет по-другому, чем у моряков дальнего плавания. Ну, просто надо им в трусы заглянуть, вот и все. Вот философы зациклились на каких-то своих глупостях.
0: Здесь речь идет, понимаете, не о изучении вот этого явления, скажем, таксистов, да, о корыстном подходе. То есть для того, чтобы таксисты были вежливы и лучше ездили, не хамили, да, не курили в своем салоне, им нужно создать культурную, скажем так, подушку. Вот и все. То есть, ну, к примеру, это то, чем занимается вот Барри Алибасов. То есть группа «Нана» — это реальная культура для людей, которые выполняют те функции, которые, вот, к примеру, вот Игорь Юркевич никогда не будет выполнять. То есть вот они картошку растят и так далее. Это то необходимо. Есть... Ну как? То есть, ну вот именно так и есть.
1: А какую картошку растит Барри Алибасов?
0: Он не растит картошку. Он создает культуру для людей, растящих картошку.
1: Он делает это бездарно. Вот чем себя
0: он делает это феноменально талантливо. Он делает.
1: А вообще-то да, конечно.
0: Вот,
1: вот.
0: Да.
1: Растит не червивую картошку.
0: В том-то все и дело. Это надо понять. Надо понять всю прелесть Филиппа Киркорова, всю прелесть группы «Сделки». Вот, даже
1: ну, хорошо, ну мы поняли, дальше что делать. Мы поняли всю эту прелесть.
0: Что делать? Нам-то это вообще не нужно.
1: Так, ну мы поняли.
0: Неинтересно.
1: И что теперь?
0: Ну что, хотя бы не ругать.
1: А никто их не ругает.
0: Ругаете вы.
1: А, да.
0: Да.
1: Пардон. Вот, больше не буду.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Я дозвонился?
0: Да, безусловно.
2: Я с вопросами о раздражении относительно Пушкина.
0: Говорите, вы, пожалуйста, знаете, погромче, вас очень плохо слышно, уважаемый.
2: Я с возражениями о фетише Пушкина.
1: Так.
2: Но это не значит, что я недоброжелательно отношусь.
1: К Пушкину?
2: Нет, к вам.
1: А.
2: Значит, вы уверены, что он все-таки слабый человек?
1: Да.
2: Я с вопросами возражений.
1: Да, уверен.
2: А вот, по-моему, слабый, несомненно, Тургенев. Но
0: компенсировавший
2: это умом своим.
0: Простите, вот я тут вас перебью немножко. Вы знаете, что Тургенев, он был не слабый, он был очень добрым человеком. То есть,
1: ну, не слабее Пушкина, по крайней мере.
2: Я так долго дозванивался.
0: Да, извините. Нет, просто я как-то дико обижен за Тургенева.
2: На мой взгляд, слабым человеком был Тургенев, но компенсировавшим это своим умом. А вот достаточно прочесть рассказ «Казнь Тропмана».
1: Чего?
2: «Казнь Тропмана».
1: А, да.
2: А вот у Пушкина как раз наоборот, его описание путешествия в Эрзрум смерти Грибоедова. Грибоедова. Это он как Гомер буквально просто ставит перед читателем, но жути никакой он не напускает. И у Пушкина очень много таких случаев. То есть я даже у него готов был как-то учиться воспринимать жизнь вот мужественно. Я считаю Пушкина очень мужественным человеком.
0: Я, кстати,
2: и у него было вот это его предков генералов, и отличные вещи, там артиллерийский огонь во время важнейшего морского сражения. В нем было буквально генеральское, военное, в нем это было.
0: Я, например, с вами целиком согласен насчет Пушкина.
1: Нет, я слабость Пушкина никому не отдам.
0: Он бился...

0: выражается?
1: Она выражается, вы знаете, в этом-то его, в этом и загадка Пушкина, о чем, кстати, я говорил, что гений должен быть очень среднестатистическим человеком и не скрывать этого. Пушкин о себе говорил совсем не так, он очень уничижительно о себе говорил, что он обыкновенный обыватель, слабый, ранимый, и, в общем-то, собственно говоря, так оно и было. Но это, это никак не отменяет его загадки, его гармонии. Потому что ему действительно удалось сделать эту гармонию силы и слабости. Как никому в русской литературе, как никому в русской культуре.
2: В принципе, Игорь, надо иметь уже определенное мужество, чтобы сказать про себя самого, что, дескать, ты слаб.
1: Вот. Ой, сколько людей так про себя говорят.
2: Так они говорят фальшиво, они чтобы для понтов ради.
0: Я согласен, вот, что он менее философичен, чем Лермонтов, например, но что он совсем не знал философии.
1: Вы знаете, если вы хотите защищать Пушкина от меня, это не надо. Я очень его люблю.
0: Да, и относительно гимна, я хотел вам напомнить его слова. Не изменяя течение дел, привычка душа держав.
1: Чего? Кто кого держал?
0: Привычка душа держав.
1: Ага. Понятно. Ясно.
0: А как вот относительно этого, если снова вернуться к вопросу о гимне?
1: Ну, плохо.
0: Но привычка душа держав.
1: Ну, привычка должна быть ясной, понимаете? Она должна, как бы сказать, быть...
0: Ну, тот предыдущий гимн, мы бы с ним пришли вообще, наверное, к пораженчеству традиционному.
1: В отличие от этого, да, с которым мы приходим к такой победе крутой.
0: Да, но предыдущий гимн, вы помните, что с ним происходило?
1: А что с ним происходило?
0: Что со страной происходило? Он был совсем недавно, в конце 19-го, что ли, века введен, и буквально пораженчество. Оно стало традиционным, и могла быть другая.
1: А какое было пораженчество? Кому мы там проиграли в 19 веке?
0: В начале 20-го сразу же несколько поражений.
1: Да, но это поражение при этом обеспечили такой мощный подъем России, какого не было после этого никогда.
0: Ну, во всяком случае, деникинцы поднимали тост именно за реванш.
1: Ну, может, они ошибались.
0: За реванш 45-го года, как они воспринимали именно реванш.
1: Ну, может, они ошибались немножко.
2: Да.
0: Сами даже те, кто исполнял этот гимн, признали, что это именно реванш, а тогда были поражения.
1: Вы знаете, то, что мы с вами в 3:30 ночи говорим о Деникине, я думаю, что это как раз обеспечивает России светлое будущее уже сразу, априори. Это, это очень вдохновляет.
2: Вдохновляет,
1: да.
2: Спасибо вам за звонок. Но я вот все-таки за Тургенева хотел бы замолвить пару слов. То есть это не был слабый человек, это был дико добрый человек, который раздарил всяким
3: идиотам
2: все свои земли, и в конце концов даже единственную тропинку к роднику, которую он просил, чтобы она не закрывала, это бабища, скотина и сволочь, к его любимому роднику, она перекрыла, то есть, хотя это была его бывшая земля. То есть он был дико нематериалистичен, может быть, в какой-то степени даже не устроен, но это не говорит о том, что он был слаб. Он был настолько силен, что любил людей просто больше самого себя.
1: Смотрите, какой фетиш мы с вами
2: развели.
1: Абсолютно. Тургенев у нас, Сильвестр Сталлоне, Пушкин, Рэмбо. Ну, уже вот дальше осталось только, не знаю, Толстого сделать Василием Алексеевым. И все будет хорошо.
2: Нет, ну я, тем не менее, все-таки вот... считаю, что нельзя говорить о Тургеневе, что он, так сказать, слаб.
1: Нельзя, значит, не будем.
2: Значит, не будем. Так, сейчас мы посмотрим, что тут такое у нас по пейджеру для всех. Непонятно. Душой России не понять. В раздумьях нынче не один я. Из-за принципа «прядь» не написал. В общем, понятно, бредит. Почему все женщины, звезды шоу-бизнеса делают все силиконовые протезы? Имеется в виду, в общем-то, сысок. Практически...
1: Ну, Киркоров же не делает, правда?
2: Не делает. Несправедливо, что это себе не делают мужчины тех же профессий. Я считаю, ну, понятно. Александр, вы проигнорировали мое сообщение, ведь я могу изготовить для вас сценический костюм в виде штанишек с муляжом и стряпиться в нужном месте, пишет Лен. Лен, я был бы очень признателен, то есть вот, даже можно вообще и без муляжа в этом месте, вообще все, что на халяву, то я люблю. То есть, к тому же, я хочу сказать, то, что не потеряно, то уже заработано. Правильно, Игорь?
1: Ну, халява, это, ну, вот это фетиш. Ой,
2: вот это вот фетиш.
1: Даже странно, как мы вообще
3: забыли про Хлебова.
2: Упустили такую тему, да, упустили такую тему. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно говорить.
4: А, господа, Александр, это вот опять я, Карина. Вы
1: да. Карина, здравствуйте. Привет. Доброй ночи.
4: Вот просто беседа у вас сегодня очаровательная. Александр, вот у вас хотел спросить, а возможно вот послушать вот в ближайшее время или, может быть, на концерте хотелось бы очень? Вот.
2: Вы знаете, был концерт в клубе «Бункер», но вот не далее, как в пятницу. Вот. А в ближайшее время непонятно, когда будет. И как-то, не знаю, если будет какой-то стоящий концерт, поверьте, я сообщу. А так вы много не потеряли.
1: Карина, а что ж вы меня-то ни о чем не спрашиваете? А?
2: Да, вот.
4: А, Игорь, ну вы знаете, дело в том, что вот вы довольно такой, ну как сказать, в общем-то, я так поняла, что вы можете ответить на любой вопрос.
1: Ну это вы так считаете.
4: И потом вот своим рассказом вы, в общем-то, как бы уже даже отвечаете на мои некоторые вот вопросы. Вот я вас слушаю, у меня возникает вопрос. И раз, вдруг вы ответили.
1: А вдруг я еще на что-то не ответил? Ну, спросите. А то я начинаю ревновать к Александру.
4: Да? Ну, что у вас спросить? Ну, не знаю, мне кажется, вы очень, очень симпатичный человек.
1: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, все бы так считали, мне бы было значительно легче жить на этом свете.
4: Честное слово. А вот, Александр, извините, пожалуйста, а как вот можно узнать вот о том? Просто, действительно, мне вот как музыкант просто хотелось бы вас послушать очень.
2: Ну, давайте вот сейчас прервемся, я вам поставлю песню, хорошо?
4: Нет.
2: Мою
4: свою,
2: песню.
4: Да?
2: Да.
4: Угу. А на концерте?
2: А на концерте вот сообщим. Когда будет, я прям объявлю, хотя я не люблю этого.
4: Да?
2: Или на сайте, вот можете на сайте смотреть.
4: А какой у вас сайт номер?
2: www.laerski.com.
4: Laerski.com, да?
2: Да, на конце Laerski Y. Извините за саморекламу.
4: Как?
2: Это я за саморекламу извинился.
4: Да ничего страшного. www.laerski.com и все?
2: Да, и все.
4: Угу.
2: Спасибо, Карина.
4: Все, спасибо.
1: Вам спасибо.
4: Спасибо.
1: Ну, все-таки спросите.
2: А уже все, я вы это взяла.
1: Ничего.
2: Ну что, я предлагаю сейчас послушать-то себя. Продолжаем беседу с Игорем Яркевичем. А вот, вы знаете, как я уже говорил выше, в самом начале нашей беседы.
3: Ниже,
2: да. Да и выше я говорил, и ниже. Я, кстати, даже и сбоку, помнится, как-то говорил. Вот меняется, скажем так, восприятие того же Чехова, лично моим телесным болваном, да? И вот как вы считаете, к примеру, вот мы сейчас сидим, разговариваем, да? Будем ли мы согласны, а все же записывается, вы знаете, да? Что все записывается. Будем ли мы согласны с тем, что мы говорим сегодня, скажем, через 10 лет? То есть насколько на ваш, скажем так, вот писательский, мудрый действительно взгляд стремительно будет динамика изменения мировосприятия. Вот, ну, давайте вот вашего. Вдруг вы через 5 лет уже будете думать, да господи, да что я там говорил? Да как же я мог вообще такое говорить? Вот.
1: Если серьезно, я, наверное, уже к утру буду думать. Утром я уже буду, ну что? Нет, это хорошо, что меняется. Другое дело, понимаете, я не хочу быть оптимистом. Я не уверен, что эти изменения будут качественные. Конечно, все будет меняться, но пока...
2: А почему качественный? То есть, может быть, наоборот, то есть мы же не автомобиль BMW 518 87-го года, который меняется всегда в худшую сторону. Вот. Человеку присуща мудрость. То есть процесс старения, особенно для мужчины, это прежде всего, я считаю, накопление какой-то мудрости, жизненных впечатлений.
1: Неизвестно.
2: Я согласен, но хотелось бы как-то все-таки верить в... Да, вот
1: неизвестно. Я, понимаете, в русском мире, к сожалению, пока очень мало качественных изменений. И в женском русском мире, и в мужском русском мире. Это все-таки два разных мира, да?
2: Согласен.
1: И в детском русском мире, я не знаю.
2: Да.
1: И в животном русском мире.
2: Очень
1: мало качественных изменений. Поэтому, хочется сказать, да, через 10 лет мы станем все такие мудрые, что Германия нам простит все долги, а Мадонна переедет жить в Россию.
2: Кстати, здесь я извините, видите, как я взволновался. Я дико возмущен. Что это вообще такое? Я вот не понимаю. Вообще вот этих понятий: Германия нам простит, мы там заплатим, не заплатим. Я считаю, что просто конкретно каждый немецкий гражданин, так же как американский гражданин, должен каждому российскому гражданину дикий прайс за все то, что Россия пережила, то, что мы им по сапатке не настучали. Это действительно так. И когда ведутся разговоры о каких-то долгах, это все, я считаю, высоко непатриотично. Я считаю, это пораженческая политика. И давно нужно было встать и заявить, какие бабки? Бабки только с вас. Причем мы готовы брать даже бабки золотыми перстнями и зубами с убиенных немецких граждан.
1: Знаете, это все правильно.
2: Да.
1: Просто мы настолько все умные и радикальные, что мир пока еще к этому не готов.
2: Совершенно верно. И, кстати, есть, ну, это хорошо, что он не готов. Да, потому что должно быть все внезапно. Да, да,
1: да. Мы должны им еще так немножко объяснить, в общем, чуть-чуть. Ну, что мы и делаем, собственно говоря.
2: Да,
1: целиком. Так что все в этом плане нормально. Другое дело, что мир тупой вокруг. Ну, плохо он все это понимает. И чего-то от России еще требует. Вместо того, чтобы просто отдавать.
2: Чтобы просто отдавать.
1: Вообще, вы знаете, если говорить серьезно, ведь русский мужчина, он очень классный.
2: Да, вообще,
1: только пьет много и курит, а так ничего.
2: Вообще все, что связано с Россией, это классно. Я считаю, что даже самое негативное русское должно пользоваться беспрекословным авторитетом везде.
1: Например, русский фетиш.
2: Русский фетиш, да. Просто дело в том, что это уникальная страна. Я уверен, что исчезнет сейчас Россия со всеми ее там недостатками и со всеми ее прелестями. От этого слаще не будет никому. То есть, там проиграна эта мерзкая, скажем, холодная война. Проиграна, может быть, культура...
1: Почему проиграна?
2: Ну, мне так что-то для красоты слова. У меня написано в конспекте игр. У меня в конспекте написана программа, что надо так сказать. Я так и говорю. Нельзя это своеволичить. Да. Вот. Проиграна культурологическая война. Повсюду Бон Джови, он там ТВ, собственно, да. Вот те люди, которые, так сказать, считают себя победителями в этой войне, на самом деле дико ошибаются.
1: Проиграна сексуальная война. Презервативы появились.
2: И иностранные, опять же, презервативы. Да. То есть, по сути, по своей, я хочу сказать, что тот человек, который сейчас дико радуется тому, что он выиграл эту войну у России, на самом деле лишен очень многих радостей, потому что пройдет немного времени, он почувствует себя опустошенным, лишенным, скажем так, вот этого вечного противовеса, с которым был вынужден сожительствовать. Да,
1: если он не почувствует, ему презерватив на лоб натянет.
2: Да мы ему просто по сапатке. Ну что, следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания.
3: Самое доброе утро.
1: Да. Почти доброе, почти утро.
2: Да, но рассказывайте.
3: Во-первых, доброе.
2: Безусловно.
3: Да. А насчет почти, черт его знает, может, почти утро.
2: Угу.
3: Ну, во-первых, я вас нещадно люблю. Огромное спасибо, то, что вы есть. Если вы позволите...
2: Позволим.
3: Три коротких четверостишия, посвященные радиостанции «Эхо Москвы».
2: Ну, попробуйте. Хотя, честно говоря, сразу хочу вас предупредить, что я, например, небольшой любитель вот такого рода...
1: Коротких четверостишек.
2: Да, все это какой-то филитонизм и напоминает, знаете, как напишу стихотворение, поздравление с днем рождения.
1: Поздравляю журнал «Крокодил».
3: Я представлю.
2: Да,
3: меня Геннадий Львович, фамилия моя Чурилин.
2: Да, очень приятно. Да.
3: Мое воинское звание генерал-полковник, я очень военный человек.
2: Простите, пожалуйста, товарищ генерал, читайте. Тут
1: генерал-полковник.
3: Генерал-полковник, я герой Советского Союза.
2: Тогда мы слушаем.
3: Теперь, если можно,
2: да.
3: Умом Россию не понять, в раздумье нынче не один. Я из-за принципа опять не написал российский гимн.
1: Гениально.
2: Да, ну вот это вот...
1: Ну, просто гениально. Хотя Россию умом не понять, кто-то об этом уже писал.
3: Ну, это цитата.
2: Вы знаете, спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за стихотворение.
3: Теперь второе.
2: Да.
3: В Думе думают о меркантиле, а в правительстве взятки берут. Лишь у нас есть Шандыбин Василий. Где же в мире такого найдут?
2: Ну, не знаю. А мне вот по кайфу Шандыбин, он смешной. Я, кстати, хочу вам сказать, что вот несмотря на все такое...
3: Я тоже от него кайф ловлю.
2: Вы знаете, у него очень умные глаза, на самом деле. Вот...
1: Вы оба фетишисты какие-то,
2: нет,
1: Саша.
2: Нет, просто...
1: И вы генерал-полковник, ну что ж вы...
2: Я...
1: У вас, оказывается, есть фетиш Шандыбин, вот вы и раскрылись.
2: Нет, нет, Игорь, тут дело в том, что в последнее время,
3: Игорь,
2: да, на политической...
3: не ревнуйте.
2: Да, да, не ревнуйте.
1: Такого не заревнуешь.
3: Не ревнуйте.
2: На политической арене появляется огромное количество, так сказать...
3: А теперь как вам следующее?
2: Да.
3: Уже совести праздник настанет, а в Кремле чудом в разум войдут. От Гусинского просто отстанут, у Устинова все отберут.
1: Вы знаете, вот спасибо, мы забыли самый главный русский фетиш – совесть.
2: Да, совесть. Не, даже не так, Игорь, не так. Срамотень.
1: Срамотень, да.
2: Срамотень, это срамотень. То есть, да.
1: То есть водка и совесть. Вот, наверное, как-то они часто так взаимозаменяются, да?
2: Да, да, да, да. Срамотень, то есть великорусская срамотень. То есть настоящий русский человек после дичайшего бухалого и угара испытывает попадалище и срамотень. То есть он чувствует какое-то беспокойство. Причем, как правило, это беспокойство, ну, природу его можно объяснить тем, что вот то время, которое он мог бы потратить на посевную,
1: да,
2: в общем, да, бегал за бутылкой. То есть понапрасно потраченное время. Он чувствует себя облапошным. В то время, пока, как говорится, немцы требовали долги, он пил, к примеру, вот, вместо того, чтобы надрать им задницу.
1: Саша, другое дело. Я чувствую, как хорошо ко мне начинает относиться радиослушатель. Карина меня назвала симпатичным человеком. Генерал-полковник пожалел.
2: Целый генерал-полковник.
1: То есть это почти, в общем, уже любовь писателя и народа. Ну, еще немножко, и будет взаимный оргазм так.
2: Ну, я предлагаю снова сейчас буквально... А вообще нет, зачем? У нас еще есть время, достаточно даже много. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Алло. Алло, алло. Поговорите чуть громче, как-то печально.
5: Алло.
2: Да-да-да, вот теперь нормально.
5: Это опять опозднившийся радиослушатель.
2: Сокращенно ПР, да.
5: Да.
2: Говорите.
5: Вот вы там хороший тост сказали про Россию.
2: Так.
5: Давайте за это и будем.
1: Чего?
2: Чего?
5: Ну, давайте именно за это сейчас и...
1: Ну, это вы-то выпьете, мы-то, понимаете, не
2: пьем. Работе, мы на
1: работе, да.
2: Но, тем не менее, спасибо, спасибо. Надеюсь, что с вами сейчас там масса народу конкретно накатит. Спасибо.
1: Ну, одному пить не надо, это вредно.
2: Хотя, с другой стороны, проводились эксперименты, вот знаете, Игорь, то есть, опять же, мы проводили эксперименты вот с целью изучить природу срамоты вот этой, да, постбудунистической срамоты. Так.
1: Почему? Постгуманистической?
2: Постбудунистической.
1: А, слушайте, хорошо я оговорился. Еще один великий русский фетиш – гуманизм.
2: Гуманизм.
1: Гуманизм.
2: Да, да, да.
1: Из которой тоже надо вышибать, да, из человека как...
2: Ну, просто... в принципе, существует такая теория. Мы как-то пытались ее внедрить. Это вот самое «будь жестоким, предавай и обманывай». То есть, как говорится, выбить клин клином. Потому что сейчас настолько искажены понятия о гуманизме, о добре, о зле, что нужно ввести в культ, например, злобу, недоверие, обман, то есть обсчет.
1: Это все тот же гуманизм получается, понимаете? Только...
2: Гуманизм?
1: Конечно, конечно. Вы говорите человеческими категориями. Что такое злоба?
2: А как-то она быть? Как нам быть?
1: Быть, ну, вы знаете, просто гуманизм это вообще колоссальное заблуждение человечества.
2: Безусловно.
1: То есть это не только русский фетиш, это вот... ну, то есть нам он просто очень тяжело достался, да, потому что ну, ни в одной стране так не унижался человек, а в то же время так не выдвигался гуманизм на вот какую-то там... на какое-то главное место. То есть смотрите, совесть, гуманизм, водка, фалос... Саш, мы уже с вами просто, я не знаю, словарь русских фетишей.
2: Еще знаете, что меценатство.
1: Ну, это тоже гуманизм, кстати. Человеколюбие.
2: Ну, не... не совсем, потому что
1: гуманизм... Знаете, замечательный ответ Фолкнера. Фолкнера спросили, является ли он антисемитом. Он сказал, да, я вообще людей недолюбливаю.
2: Нет, вот представьте, с чем отличается меценатство от спонсорства, да? То есть спонсорство, это уже, в общем-то, есть тут такой рационализм, совершенно ничем не прикрытый. То есть я бы хотел, чтобы меня заметили. Я сотворю добро, но я хочу, чтобы мое имя, оно вот было... Вот. А меценатство отличается от гуманизма тем, что, в принципе, это желание проявляется. Там великий меценат Савва Морозов, к примеру. Но тем не менее...
1: Я так вам завидую. Мне, к сожалению, не пришлось столкнуться ни с меценатством, ни со спонсорством. Ну, в общем, вроде пока все получается.
2: Без них.
1: Да.
2: Ну, теперь давайте прорвемся на музыку. Сейчас девчонки придут и, в общем-то, станцуют.

0: все-таки, что бы ни говорили, но женщина значительно выносливее мужчин. Вот уже практически мы с вами беседуем больше 4 часов, да, а якудза и копчик продолжают столь же качественно выполнять свои функции, создавая нам этот прекрасный мелодический фон. Кстати, сегодня они создают его в последний раз, потому что она, начиная со следующих программ, снова будет небольшой симфонический оркестр играть произведение моего любимого Густава Малера. Да. А я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня гостит Игорь Яркевич. Кстати, потихонечку мы подходим уже к концу нашей.
1: Ну, еще неизвестно.
0: Да, да. Но, тем не менее, вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю, набрав номер телефона. Сейчас, девочки, тише.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да, да.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Александр?
0: Да, безусловно.
3: Доброй ночи.
0: И вам также.
3: Я тут немножко хотел, Евгений говорит, хотел немножко добавить характеристики Тургенева.
0: Да.
3: Да, дело в том, что он долгие годы был резидент русской, это, российской разведки.
1: Советской разведки.
3: Так что, да. Довольно далеко это не все знают, и поэтому расценивать не совсем правильно его. А вот эта Виардо, это крыша, как теперь говорят.
0: Понятно.
1: Ну, симпатичная такая крыша, да?
0: Но согласитесь, что человек, который был резидентом разведки, уже, так сказать, не может быть слабым, да?
3: Ни в коем случае, конечно.
0: Вот, вот, вот.
3: Долгие годы. Он был, как теперь бы сказали, ваше превосходительство был.
0: Вот так.
1: Да. Вы знаете, я всегда думал, что Муму это какой-то зашифрованный... Да, это какое-то зашифрованное послание от Юстаса к центру или наоборот.
0: Спасибо за звонок. Ну, действительно, человек, мной очень уважаемый, я очень люблю Тургенева. Ну,
1: какой же русский не любит Тургенева?
0: Да, ну, не обязательно читать, а просто как персонаж.
1: Вот еще один фетиш Тургенев, да?
0: Тургенев. Нет, вообще, на самом деле, тут... русский фетиш образца 70-х, это вот как раз Галич. Согласитесь.
1: Ну да, в общем. Да, конечно, конечно. И очень слабенький фетиш, кстати.
0: Ну, в общем, да. И к тому же, как это не прискорбно, это фетиш для все-таки избранных.
1: И не прискорбно для избранных, что они взяли себе такой фетиш.
0: Вот целиком согласен с вами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, это Володя.
0: Здравствуйте,
4: Володя. Вы знаете, я, наверное, не по теме вам звоню, но...
0: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, Володя.
4: Просто очень-очень-очень плохие сведения.
0: Погромче. Алло, Володя. Володя, вы меня слышите?
4: Да.
0: Говорите, пожалуйста, немножечко громче. Вас.
4: Вот так.
0: Вот отлично, да, как говорится, трубку ближе к орденам.
4: Да-да.
0: Да.
4: Но только не к орденам.
0: КДК.
4: Дело в том, что я живу в районе ТЭЦ-21, и у нас здесь огромнейший пожар какой-то.
0: Вот сейчас?
4: Да. Он уже, наверное, 2 часа где-нибудь идет. Это для ваших информационных ребят. Ребят, разберитесь, что, кто...
0: Поджог.
4: Нет,
0: что
4: вообще,
0: происходит?
4: Что горит.
0: Понятно, хорошо, я передам. Где вы, говорите, живете?
4: Это в районе, это Бескудниково.
0: Бескудниково, черт, мы сегодня туда едем.
1: Да мы сейчас просто туда поедем, я думаю.
0: Съездим,
4: да,
0: и посмотрим.
4: Да, это, вы понимаете, ну, километра на два шел черный дым.
0: Ну, вы знаете, как вас, Володя зовут, да?
4: Да.
0: Володь, ну, у страха глаза велики.
4: Нет,
0: во-первых,
4: нет,
0: ночь...
4: Поверьте мне, что я могу определить.
0: Нет, ну, я ни в коей мере не, так сказать... Не
1: Может быть, это горит память о Тургеневе?
0: Ну...
4: Да нет, ребят, нет.
0: Ну, понятно, понятно. Вопрос, да. Спасибо. Есть. Спасибо, Володь. Обязательно мы передадим информационному ведущему вот вашу, так сказать, вашу информацию.
1: Это Тургенев обидел за то, что мы назвали его слабым и пошел черным дымом.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Кто ж там смеется все время?
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
5: Очень приятно.
0: Да нам не менее приятно.
5: Я дозвонилась.
0: Да.
5: Замечательная у вас передача.
0: Программа. Программа только. Давайте
5: программа
0: сразу.
5: Замечательная передача. Да. Это очень легковесное слово.
1: Да, не то слово.
0: Это типа в тюрьме.
5: Не то слово.
0: Да, да.
5: Ну, я хочу спросить Сашу.
0: Так.
5: А, вот вы согласны с тем, что доброта, доброта предполагает умеренность какую-то?
0: И что, что предполагает?
5: Я сейчас выключу приемник, потому что я вас не слышу.
0: Да, уже сделайте это.
5: Доброта, доброта предполагает чувство меры.
0: Безусловно.
1: А чувство меры предполагает доброту.
5: Ну, одно слово.
0: Да, я с вами
5: все
0: целиком.
5: Другое предполагает другое.
0: Целиком.
5: Вот ваша передача замечательная. С одной стороны.
0: Так.
5: С другой стороны, она добрая должна быть.
0: Угу.
5: И вот Саша Лаевский, ну, совершенно гениальный человек, потому что он в состоянии вести такую сложную передачу, такую сложную полемику. И, в общем-то, одновременно быть добрым человеком при всем, при том, что он говорит. Алло.
0: Да, я понимаю, но мне просто несколько, так сказать, неудобно, что вы меня так хвалите.
1: Он краснеет, смущается.
5: Нет, вы не смущаетесь, потому что вы совсем гениальный человек, удивительно добрый человек. И, ну, в общем, я не знаю другой такой передачи, которая бы давала вот столько положительных эмоций людям.
0: Вы знаете, ну, спасибо.
5: Внимание, к вам в основном звонят тоже добрые люди.
0: Безусловно, безусловно.
5: Вот Карина.
0: За 9 лет существования программы нам, ну, с диким трудом удалось каким-то образом вот всех демонов немножечко спровадить. Вот.
5: Да, вы их как бы отпугнули.
0: Да,
5: очень
0: да.
5: Очень здорово.
0: Спасибо, спасибо вам,
5: ну,
0: за звонок.
5: Я хочу еще сказать, что...
0: Да, конечно.
5: Ну, вот у меня небольшая претензия, маленькую претензию можно будет?
0: Да,
5: выставить?
0: Конечно, можно. Хоть и большую можно, что ж, мы готовы.
5: Ну, я что хочу сказать. Дело в том, что, ну, некоторая упертость и принципиальность, это же тоже фетишизм.
0: Упертость и принципиальность. Что это, извините?
1: Фетишизм.
5: Некоторые проявления фетишизма.
0: Ну, безусловно, безусловно. Причем, если эти черты, скажем так, не природные, да, вот, а как бы навеянные, ну, скажем так, работой, то есть, ну, необходимость устроить,
5: да,
0: именно таким образом взаимоотношения с коллегами по работе. Вот я буду строгим и принципиальным в своем департаменте.
5: Да, ужасно, строгим и принципиальным.
0: Да, да, да, совершенно.
5: Например, пытаться, предположим, все подвести под одну теорию. Это тоже некий фетишизм.
0: Угу.
5: Ну и, предположим, настаивать на определенных фетишах. Это тоже некий фетишизм.
0: Совершенно.
5: Вот, мне кажется, ваш гость несколько упорно говорит, предположим, много про фалос.
0: Угу.
5: Я против фалоса ничего не имею. Прекрасный фетиш. Но, тем не менее, некий фетишизм в этом тоже присутствует. Мне кажется, под вашему гостю свойственен этот фетиш.
1: Кто свойственен, извините?
5: Вот несколько фетиширует он фалос.
0: Да, понятно.
5: Вот он постоянно о нем говорит. Вот несколько зациклен он на фалосе. Как вы считаете, Саша?
0: Спасибо. Ну, я, понимаете, я так считаю, что Игорь Иркевич упоминал, конечно, его частенько, вот этот данный предмет. Но мне кажется, что как-то он, ну, может быть, пару раз только переборщил, так сказать, не к месту.
1: А так борщил, как надо.
0: А так борщил, в общем-то, нормально.
5: Ну, на самом деле, нормально. И он тоже добрый человек.
1: Спасибо, спасибо.
5: Его критического отношения к Пушкину и Тургеневу.
0: Понятно.
5: Побольше таких гостей.
0: Спасибо, спасибо вам. Удачи с прошедшим, там, с наступающим также. Ну, Игорь, я думаю, что оставшееся время мы все-таки с вами потратим на прием телефонных звонков. Я еще раз напоминаю.
1: При таких радиослушательницах, ну...
0: Иначе и быть не должно.
1: Иначе и быть не должно.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
6: Доброй ночи.
0: Да, рассказывайте.
6: Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я просто...
0: Здравствуйте, Виктор.
6: В компьютере, да, как вы угадали, я в компьютере слушал по MP3 ваших очень много песен. И
0: да.
6: Там была Алла Эрски. Я, как бы, ну, Алексей, естественно, там было 203 песни.
0: Да.
6: Про муравья больше с него понравилось.
0: Ну, я очень старался, да, чтобы...
6: Следующий вопрос у меня к вам.
0: Да, говорите, пожалуйста.
6: Вот мы все тут фетишисты собрались в количестве 13 человек.
0: Так.
1: А кто главный фетишист?
6: Главный фетишист Валера.
0: Понятно.
1: Валера, привет.
6: Валера, вам привет.
0: Да.
6: И тут у нас висит плакат в виде ковра. Там узбек в кепке.
0: Угу.
6: Он смотрит на всех. Мне кажется, что это фетиш.
1: И занимается фетишизмом.
0: А тут, вот, понимаете, если это плакат с печатной продукцией, да, то, ну, не несет в себе это такой вот нагрузки, как, скажем, если бы это был ковер ручной работы.
6: Это ковер ручной работы, причем из Персии. Из Персии прошлого века.
0: Тогда
6: это...
0: там конкретно опасно около него.
1: А почему там
0: него,
1: узбек, собственно? Если он из Персии?
0: Да это, но... не важно, Игорь. Главное, что, ну, просто человек с определенным складом скул и глаз.
1: А это узбек, которого сослали в Персию,
0: да,
1: за,
0: да,
1: какие-то его узбекские фетишизмы.
0: А что вас так вот беспокоит, собственно? Ну вот, в конце концов, вы можете попробовать это перевесить его лицом к стене. То есть...
6: Нет,
0: или попросту засалить его дико.
6: Ковер прибит гвоздями к стене.
0: Да, я понимаю.
6: Причем в центре головы узбека, там, где находится его нос небольшой,
0: так.
6: Там главный гвоздь с такой вот железной наклепкой, чтобы не оторвать просто.
0: Ага, то есть хозяйка, в общем-то, данного ковра, так сказать, думает о будущем, он фундаментально строит дом. Вы знаете, в таком случае здесь...
6: Ну да, естественно, квартира съемная, но она задумывается просто о том, чтобы все было в порядке.
0: Ну, я вот все-таки на вашем месте бы пошарил бы под этим ковром, может, оттуда вывалится какая-нибудь нычка или что-нибудь, что вам пригодится, потому что вот не просто так столь фундаментальная вещь достается людям, снимающим квартиру.
6: Ну, мы шарили, марихуаны там больше не осталось.
0: Не осталось. Вот видите, но я был прав, все-таки, в общем-то, она была. Вы знаете, спасибо большое вам за этот звонок. Сейчас мы попросим Игоря прокомментировать это.
6: Пусть он почитает про гимн, ну, как бы вот...
1: Про что он почитает?
6: Гимн. Пусть он свою версию гимна. Вот как бы о подонку Степанцова 100 рублей.
0: Понятно. Ну вот, давайте все-таки про гимн не будем,
1: знаете,
0: больше.
1: Я в очередной раз понял, какие скучные люди наркоманы. Какие у них неинтересные глюки. Абсолютно. Тем более они все путают. Узбеков с персами, марихуану с ковром.
0: Гвозди,
1: да. Молодые люди, не принимайте наркотики, потому что будете такими же скучными, вот как этот молодой человек, который все перепутал и не в состоянии всего лишь 4 часа утра связать пару слов связано. Ну, слушай, я не знаю, там ухаживайте за девушками.
0: Или за кошками.
1: Да, собственно. Да.
0: Следующий телефонный звонок. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Знаете, волей судеб я не могу выйти.
0: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Как бы да.
0: Угу.
1: Что же вы такой грустный?
0: Не хочет, не хочет говорить. Ладно, Игорь, прервемся буквально на секунду на композицию. Ну и вот потихоньку подходит к окончанию наша беседа с писателем Игорем Яркевичем. У вас еще есть возможность задать ему вопросы. Практически красной нитью сегодня через нашу беседу проходила тема фетишизма. Вот. Мы, на мой взгляд, рассмотрели ее со всех сторон. Нашли массу положительных и массу не очень положительных сторон. Кстати, отрицательных, Игорь, согласитесь, почти мы не обнаружили, как это не парадоксально.
1: Нет, дело проблема в том, что просто действительно да. все фетишизм. И мы не можем уже вот это вот не принять. То есть наверняка, помимо колоссальных неудобств, которые он приносит, есть и действительно у него очень большие достижения. Ну, опять же, если вернуться к нашему с вами любимому фаллосу,
0: да.
1: то чем это плохо? Это же замечательно, культ фаллоса.
0: Ну...
1: Особенно для женщин.
0: Тут плохо или хорошо, даже об этом нечего судить, потому что если бы было плохо, то его бы просто не было, поскольку огромное количество, скажем так, зданий до сих пор строится вот неосознанно, скажем так, принимая данные формы, то мы как бы и
1: то есть,
0: проверено временем, как говорится.
1: То есть с нашими фетишами не надо бороться, от них просто надо отстраняться и с ними играть.
0: Или создавать какие-то новые формы. Но вы знаете, что меня беспокоит? Что в последнее время люди, занимающиеся синтезированием и производством предметов фетишизма, все-таки, так скажем, создают какие-то ремиксы на уже имеющиеся вот предметы, да? А ничего своего реально существенно нового никто не производит. Вот это меня искренне огорчает. Не потому, что я хотел бы, чтобы было больше предметов фетишизма, а я бы просто хотел, чтобы как-то гибкость человеческого мозга проявляла себя полноценно во всех областях, в том числе и в этой. Чтобы люди могли генерировать идею, не только ее генерировать, а, так сказать, доводить ее до логического завершения, воплощать. Вот. И мне кажется, что вот именно вот эта область, создания фетишизма и вот
1: фетиша,
0: да, это как раз то, где с чего, по крайней мере, можно начать. Сперва вы создадите какой-то новый образ фетиша, затем вы создадите, к примеру, автомобиль, который легко утилизируется и так далее. Вот о чем речь, почему мы затронули эту тему. И не потому Игорь упоминал так часто вот этот вот фаллос, что, дескать, там он для нее является предметом фетиша.
1: Это производящая сила.
0: Куда
1: от этого уйти?
0: Никуда вообще не уйти от этого, да. И я все-таки как-то так втайне надеюсь, что многие задумаются об этом и скажут себе, зачем я в тот момент остановился. То есть почему? У меня же была хорошая мысль, хорошая идея. Зачем же я продал квартиру, а деньги пропил, вместо того, чтобы вложить их, так сказать, в реализацию производства своего изобретения, к примеру. И это уже будет, так сказать, первый шаг в правильном направлении, да?
1: Саш, ну давайте опять же, мы так перенасыщены оптимизмом, который нас никуда не привел в итоге. В любом случае, надо, конечно, шевелить мозгами, надо шевелить фаллосом и сочетать шевеление мозгов с шевелением фаллоса. Вот это, по-моему, какая-то оптимальная все-таки форма существования.
0: Я с вами абсолютно и полностью согласен. И предлагаю опять же все-таки попробовать послушать телефонные звонки. Может быть, наконец, демоны утихомирились. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Меня зовут Надежда.
0: Здравствуйте, Надя.
8: У меня вопрос к Игорю. Вот как вам кажется, вообще вот ведь человек устроен гармонично. И вот то, что вы сейчас сказали о шевелении мозгов и шевелении фаллоса, ведь это вот, наверное, все и взаимосвязано.
1: Конечно.
8: У тех людей, у кого это все гармонично, у тех и они воспроизводят что-то, ну, ценное для общества, для людей.
0: Ну,
8: Остальные – это общая масса такого быдла.
0: Что... Нет, ну зачем? То есть,
1: ну, что же?
0: Так нельзя тоже говорить, понимаете?
1: Но они же в этом не виноваты.
0: Они не виноваты. Во-первых, как мы уже правильно сказали, то есть человек, который создает собственный фетиш, он не берет в своей жизни как маячок какой-то чужой общественный фетиш. Это, кстати, дико мешает. Знаете, старые герои мешают. Игорь, мешают старые герои.
8: Еще у меня такой вопрос.
0: Да,
8: а вот почему у нас так плохо как бы развиваются деловые качества? Это тоже фетиш или отсутствие фетиша?
1: Вы знаете, кстати, вот мы, это очень правильный вопрос. Мы забыли вместе с водкой и гуманизмом еще один великий русский фетиш – лень.
8: Да, потому что да, вот я да, хотела да, бы, да, вот, да. Коль вы люди искусства, ну хотя бы вот на примере западного искусства, ну скажем, вот авангарда.
1: Да, да.
8: Ну вот посмотрите, даже наш Шагал, Малевич, Кандинский, ну достаточно такие фигуры известные в авангарде, но они не стали такими великими, все-таки мы...
1: Они не стали великими?
8: Нет, они великие, но не до такой степени, как бы раскрученные. То есть мы не умеем никого выводить вот на такой уровень, как западные люди.
1: Ну, понимаете, это действительно наша трагедия. Хотя представить 20 век без Малевича,
8: нет,
1: без «Черного квадрата»...
8: Это я согласна.
1: Это лучше... Это просто невозможно.
8: Нет, это
1: с ними, конечно. С ними все в порядке. И с Малевичем, и с Кандинским, и с нашим.
8: Хорошо, а берем аукционы. И какие цены на наших, и какие цены на их?
0: Ну, это, знаете, это связано прежде всего с тем, что когда наши везут туда эти произведения искусства, да, они как бы нуждаются в прайсе значительно больше, чем их. То есть это опять же происходит, вот, скорее всего, из-за того, что мы там якобы должны Германии. Вот, например, человек, который везет что-то на аукцион наше, да, он должен ставить вопрос так, что все должны мне, а не я должен. И, исходя из этого, задирать дико цены. Вы знаете, купят, да.
8: У нас какой-то фетиш ложный скромный.
0: Вот правильно. Вот видите, вы совершенно правильно сейчас.
1: И ложной скромности, и скромной лжи.
8: Да.
0: Да. А еще, кстати, мы тут забыли еще об одной форме фетишизма. Это смекалка. Истинно народная
8: смекалка. Истина у нас всегда была.
0: Ну,
8: развита.
0: Да, да. Но смекалка, знаете, что это?
8: Но смекалка, она на более низком уровне, мне кажется.
0: Ну, безусловно, что...
1: А для вас это трагедия?
8: Нет, конечно. Чем больше это будет в людях, это хорошо.
1: Ну вот видите, вот мы с вами в итоге и пришли к тому, что все, конечно же, надо шевелить и мозгами
8: и фалосом.
1: И не забывать про...
8: Я согласна с вами.
1: Да, да.
8: Спасибо вам большое за передачу.
0: Спасибо, до свидания. И все еще есть у вас, уважаемое, время позвонить и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю Игорю Яркевичу. Соответственно, номер телефона вы, я думаю, помните. Я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире и все такое прочее. Говорите, пожалуйста.
9: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Да.
9: А вы психологи, да?
1: Да. Психологи с большой дороги.
9: Здорово, да, то я проснулась.
1: Понятно. С добрым утром.
9: Ага, с добрым утром.
0: Чем мы могли бы вам помочь?
9: Да вот я встала, посмотрела, все вещи на месте.
1: Так, вот ничего не украли, да?
9: Ага.
1: А должны были украсть.
9: Так здорово.
0: Вы знаете, кстати, да, это совершенно правильно. Вот как вас зовут?
9: Маша,
0: спасибо за звонок. Игорь, вы вообще понимаете, вот насколько Маша, насколько она крута?
1: Не то, то слово.
0: Она вот этим самым, то есть, вселяет в себя оптимизм. То есть она просыпаясь, это же все равно, что, то есть, китайская гимнастика.
1: Это, по-моему, просто Жанна д'Арк наших дней.
0: Да, я, честно говоря, в восторге от такого подхода к, вот, к ситуации. Проснуться утром, найти радость в том, что у тебя ничего не пропало, это истинно разумный подход, особенно в наше время.
1: Наркоманский голос. Что-то там есть.
0: Человек спал просто, Игорь. Ну почему вы так плохо думаете о людях, вот о Маше в частности?
1: Нет, я не хорошо думаю.
0: Плохо.
1: Наверное, я все-таки ошибся.
0: Плохо думаете, наркоманский голос. Не, настоящие наркоманские голоса в это время дико бодрые.
1: Ага.
0: Я смею вас уверить.
1: Маша, извините.
0: Да, вот так. А вот, следующий телефонный звонок нам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечерок.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: Или это доброе утро, не знаю.
0: Рассказывайте.
10: Скажите, вот такой фетиш, как я слышу, что в регги-музыке как бы присутствует такой культ, как потребление зеленой травы. Это что, это фетиш или что? Вот как вы относитесь к этому? Можно такой вопрос? Если, конечно, можно, это наше...
1: Вы знаете, вот и что касается регги-музыки, то хорошо, но только в регги-музыке.
0: Вообще, то есть тут нужно говорить о другом, что регги-музыка сама по себе для многих уже фетиш. Действительно, она несет очень такие добрые...
1: Вообще-то не музыка, это философия.
0: Да. И это массаж, великий массаж, расслабляющий, вибрации, которые исходят от этой музыки, они действительно целебны. Вот. А все остальное, то есть, как ни странно, это является сопутствующим, Саша, а не наоборот, Игорь, не
1: Саша,
0: наоборот.
1: Как вы относитесь к такому великому регги-музыканту, как Филипп Киркоров?
0: Я поражен.
1: Я тут видел на экране телевизора с дредами, если я правильно говорю.
0: Я был поражен такому перевоплощению. Наконец-то человек стал на правильный путь, и я думаю, что скоро мы увидим его на фестивале Ямайка, выступающем вместе с Альфа Блонди. Он затмит, конечно же, всех, потому что он играет и делает настоящий регги.
1: Я думаю, раз мы заговорили о Галиче, то, наверное, еще был один регги-музыкант, вот Галич.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
11: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
11: С вами говорит Валера. Я хотел бы у вас узнать, как, например, значит, вот я много раз слышал, что, например, наркоманы, вот, они очень относятся к фетишу, вот, и я хотел бы...
1: К какому фетишу они относятся?
11: Ну, вот, к общему. Вот, я хотел бы задать вопрос, как это соотносится. То есть,
1: Наркоман и фетиш?
11: Да.
1: Ужасно это соотносится.
0: Понятно, спасибо.
1: Ужасно.
0: Спасибо.
1: По голове надо бить таких наркоманов и хоть такой фетиш.
0: Не, ну, кстати, как правило, вот те люди, которые занимаются этим всем, да, для них, естественно, фетиш – это вот, как говорится, сам прибор и, в общем-то, проникновение его в телесный болван.
1: Это тоска зеленая.
0: Игорь, тут ситуация не в этом. Дело в том, что сейчас как раз вот эти антинаркоманские молодежные программы, которыми пестрит телевидение, да, они являются новыми формами наркофетиша. Вот в чем проблема.
1: А какие они... программы молодежные, которые...
0: Я как-то пару раз тоже включался. Сидят какие-то демоны в наушниках и обсуждают какие-то грудники, вот эти темы, да, у этих, у которые торчат, и прайса нет, чтобы купить медузы, свисают из всех губ немеренной длины. Они, естественно, пойдут, убьют бабушку, потому что их раздербанили со страшной силой на это дело, на дозу, понимаешь? Вот, вот что грустно. Да, ну не будем о грустном. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
12: Не, на самом деле, фетиш – дело хорошее.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Игорь, я считаю, что вот эта фраза и поставит, наверное, точку в нашем сегодняшнем разговоре. Точнее не скажешь.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Спасибо, что вы
1: Пушкин
0: пришли.
1: Пушкин бы не сказал точнее.
0: Да что там Пушкин, сам Стаканеда бы не сказал. Извините, я болею. Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Я надеюсь, что эта встреча не последняя. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: Творческих успехов и
1: спасибо.
0: Больше хороших книг.
1: Спасибо.
13: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох. Начали. Выдох. Выдох. Закручиваемся больше. Выдох. Вдох. И закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Закручиваемся больше. Выдох. Вдох. И закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: И сегодня, в этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Это День Матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой хорошей знакомой. Это Доран Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку родились, извините, я очень волнуюсь, разнояйцевые близнецы, соответственно, мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам, но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Мух, ну как ты называешь? Мух — это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигель-а-лю-лю». Виктория Островская – это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию.

0: ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно? Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот?
1: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей, да и просто так знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да. А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да. То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да. А далее вдруг неожиданно библиотека, да. Вот, например, как правило, люди ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
1: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
2: Не, ну, в казино иногда может сыгрануть так, фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
1: нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины. Я Киевский институт заканчивала. Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование. И тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. И я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоседливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось. И мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки. В общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки ваше поколение, да, от поколения Дойного, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же

0: Когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да, гирь я вообще, на самом деле, никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз, когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот, Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «В бриллиантовой руке».
2: Совершенно...
0: Допустимо ли было? Вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, меж, а у него там рваные носки? Ну, вот я... Для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у него еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мёшты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, заходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем, бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так, да, я хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. О людях-то вот подумала. Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнулись с тобой, два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебя кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну, полтора лежат на лавочке.
2: Полтора, уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист, ну что же, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как... Ну, я понимаю, что он очень много народу...
0: 2 года назад?
1: 2 года назад, да-да-да.
0: То есть, подожди, ты была 2 года назад...
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет-нет-нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалась в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин, вот, и все там голенькие валяются, вот просто ни намека, ни какого-то вот, какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там 6-м месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года, представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжет сущий.
1: Так нет, но я же не про нету. Мне просто интересно.
0: Скажи, пожалуйста, нет, подожди, это не уворачивай.
1: Почему через два года только люди вспоминают?
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечен, либо вот какие-то восточные люди?
1: Ну, Саш, у меня на самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы.
1: Да, так. И это на самом деле нет, ну я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного красивый, туркменского племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома. Больше. Поэтому это еще больше. Это, то есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница. Не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка. Дорка Миломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальные фильмы. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая
1: судьба,
0: да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да, но тем не менее жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевне Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос, а мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа сейчас на новости заходит, да. Конечно. Дело в том, я объясню, почему это так происходит. И если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и да, я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо.
1: И вот я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина, может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна легко и сразу так раскроется?
0: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да, что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег, да.
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих? Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину? Да? Потому что ведь настоящий мужчина — это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там, поди сюда, дай то-то, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом, и он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет, и получается, что это какая-то беспрерывная мозаика, и если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события, и не возьмет мужчину, ну так, грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. И мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот систему вот этих взаимоотношений. Да.
1: Ну, дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
1: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
0: Ну, то же самое, что со Штраусом, Унтольгой.
1: Вот, да, так вот Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
0: Но зато писал Дорочка. Да, но зато Дорочка, да Чехов, извини, тут я буду биться, как удав. Чехов,
1: так он... я сейчас его не ругаю, Чехов. Я просто говорю, что появилась Книпер, потом, которая стала тире Чеховой. Да. Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире. И все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
2: А почему, собственно, вас так волнует эта тема?
0: Да,
2: у вас
0: вот
2: двое детей, очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
0: Автомобиль у него тоже хороший.
1: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
0: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот... Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
2: Да, естественно.
0: А если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
1: Но у меня есть... вот моя будущая героиня будущего фильма, это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
0: Да.
1: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек, и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственно неохваченная вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
0: Сопротивлялась.
1: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. От... Но правда, Саша...
0: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно ко все кругом, как говорится, этого не
2: работа
0: делают.
2: Работа на контрастах. Да,
0: да.
2: И тут
0: да.
2: все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
0: Да.
1: Но,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит? Вот психология ленинградцев, понимаешь?
0: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
1: Нет, ну я сейчас не, я говорю просто про обычных людей.
0: Ну, мне сложно сказать, я не хожу по улицам, не езжу в метро, вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
1: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
0: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом. Извиняюсь, П под носом, да? Тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню «Избора при свечке».
2: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем, да. А они могут вообще сидеть в одиночестве.
0: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
1: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
0: Того
1: очень.
0: Времени.
1: Того
0: да.
1: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
2: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
1: Одну минуточку, а за что?
2: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
1: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
2: Ну,
0: могли позвать в тюрьму, конечно.
2: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Он говорит, все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й
2: год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
2: Да-да-да, который...
0: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я боже, да, не вынес.
2: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: С потом иностранцами?
2: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
0: Я, кто-то вложил.
2: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, рыпыра, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, роговой отсек я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт, и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то, будем исключать ее из института, из комсомола, вначале из комсомола надо было исключить. Вот, вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович, который, значит, говорит, а Майю Вовк бачили у 2:00 ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы. Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги в ней декольте, до задницы, там, веек малює, ресницы красит. Вообще студентка театрального института. Ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
0: Ну, сейчас, общем... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо?
2: Хорошо.
0: Затем продолжим.
2: Да-да-да.
0: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
1: Вот про собрание мы.
0: Да, вот да, на собрании.
2: Да,
0: вот.
2: Нет.
0: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
1: Ведь это я привел его тогда...
0: Вот.
1: И вы его отдайте мне, ребята.
0: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
2: Да, еще тот.
0: Вот.
2: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
0: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
2: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
0: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее, то есть за прайс какой-то, почему, зачем человек пошел и вложил людей неповинно?
2: Думаю, что это была не ее инициатива.
1: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
0: Комплекс у нее был.
2: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
0: А, она же в комиссионке работала.
2: Да, я думаю, что ее нашли, и просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в киевской газете, которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
1: то
2: вот
1: есть
2: была...
1: искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда люди там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали,
0: зажат.
1: Она говорит,
2: конечно,
1: а вот вы меня отпустите,
2: конечно.
1: Я вам тогда вот про этих расскажу.
2: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
0: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
2: Может быть,
0: да.
2: Может
0: Конечно,
2: быть.
0: Конечно, и за то, и за другое.
2: Да.
0: Ну, так вот, собрание, да.
2: Ну, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, Значит, на мать он мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят, Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай. Ну и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
0: В кадык.
2: Да, кадык, именно кадык.
0: За кадычину.
2: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится, так-то и так-то. Не хочу загрязнять эфир.
0: Ну, понятно, Виктория, вот. Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле, вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то, такую-то, видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носит вот такие серьги, там, декольте,
2: это
0: да.
2: Это я ношу
0: да,
2: серьги,
0: это про вас,
2: декольте,
0: да, да, про вас он сказал. Значит, эти вещи, его, вот, скажем так, вот этот тот хохляцкий ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был. И именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
2: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какой-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
1: А тогда
2: по
1: только
2: Фрейду.
1: Можно выплеснуться в уголок было.
0: Да. Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
1: Он же комсомолец.
0: Да даже не в этом дело.
2: Да не хотел он.
0: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца? То же самое...
2: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что у него даже мозги не ворочались в эту сторону.
1: Вот такой Саш, вот. Ну, если следовать твоей теории, он тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
2: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
1: Ну, короче,
2: ну, вот так вот, в общем, короче, меня из института исключили и послали. Вот в Москву я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
1: Причем.
0: Вот,
2: да,
0: наверное, с кого?
2: Я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
0: С кого Сорокин брал
2: я
0: свои, так сказать,
2: вкалывала,
0: идеи.
2: Вкалывала, ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
0: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
2: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
1: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
0: Ну, вдруг бы.
2: Как это? Я же прониклась. Я же уже прониклась идеологией. Мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
0: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
2: С этим Юзиком?
0: Да, с Юзиком, и с этим вот, который...
2: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она так... Ой, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду где-то в Темиртау на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили.
1: Вика,
2: но
1: вот
2: она
1: это...
2: приехала, но она... Хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая. Проферансистка такая классная.
0: Вот, да, это...
2: Да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну не хочу выражаться, Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым... Они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно. Они яркие личности. У них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь поставляют. А всякая шушера, сирятина, она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. И, а потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот, а они вот, размножаются.
0: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
1: Японского не знаю.
0: Ну, я тоже забыл. Ну, неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопу и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
2: По сценарии.
0: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие.
2: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали луч, цвет нации. Это же, ну, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
1: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
0: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это
1: они
0: извращенцы.
1: Они с биноклями тут, с биноклями.
0: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте,
4: уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос, задать вам, точнее. Как вы уже говорили, вот, ну, будучи попав в компанию, и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
0: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале, как стать там душой общества. И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
0: И у него, половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно.
0: Ну, извините.
4: Вот,
0: я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть... Нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот,
4: а
0: все равно...
4: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
0: А я, ну как...
4: Знаю, что он ничего не достигнет.
0: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
4: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
0: нельзя, этот абсолютно нельзя.
4: Процентов 98, либо если ты напьешься, упадешь только. Вот
0: если сам... если сам, так сказать, вот, ну, да, поведешься на его провокацию, потому что появление такого перца, вот это провокация по отношению к Искре, да, то есть он ждет, да, что да, ты да, напьешься да. и полеешь бить ему репу, вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
5: Я хотел да. вот что спросить, Александр, а значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
0: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. И, а все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает вот переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс его стороны.
1: Вот знаете, я хочу сказать, тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
5: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить, правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
1: Ну зачем же напиваться?
0: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать. Ты, Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Афина, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
2: да, вот
0: все.
2: Если твой бабрак-кормалец слушает, ты понимаешь...
0: Он тебя на шомпур насадит.
1: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
0: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: И вам также.
1: Доброй ночи.
6: Ну, я тебе плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилу, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
2: Спасибо, а почему у вас дети не спят в такое время?
0: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
2: это
0: что...
2: Это же плохо для грудничков.
0: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. И еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
2: А может быть даже неодушевленный предмет.
0: Конечно, да, конечно. Да, главное, вот... что от него прет энергетика,
2: да,
0: в которую...
2: Да, естественно. Да. Вот да. Есть такой вот глагол, вот куздрять.
0: Да.
2: Вот есть такой, вот это я спрашиваю, что я часто это говорю. Вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать.
0: Вегереснировать.
2: Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
0: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизма, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергии, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае вот так сказать, голосовым связкам, он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, это, дескать, куздряй отсюда, да?
2: Да,
0: а
2: да,
0: можете
2: да.
0: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглифы. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
2: Разные, да-да, совершенно верно.
0: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
1: Да-да-да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила, у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он уже вынужден второй раз все повторять.
2: Дорочка, что ты имеешь в виду?
1: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
2: А, да-да-да, у меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
0: В Москве уже?
2: Да, в Москве, Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель вот говорит, давай, там... требуется диспетчер.
1: Ну, а публика там какая была?
2: Ну, как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы. При теле. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, ни слова. Но я не хочу выражаться в эфире.
1: Ну, короче, об этом ни слова.
2: Да, да, да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не спят.
0: Мудрый, его фамилия Мудрый. Это...
2: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама... очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Uh-huh. А он говорит, вот Б! И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев! И вот Б! Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
1: Вика
2: закаленный
1: Мишуева.
2: В боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев, Залупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
0: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, но надо было там найти место, куда скинуть груз. И стоит типа памятник, написано «Инженер Степанов», там, да, или там «Инженер Мышкин». То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
2: главный инженер.
0: Тем более.
2: Да.
0: Вот, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер-туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
2: У них вообще нету мысли.
0: Да.
2: Да. Потому что у них нет головы,
1: в которых бы эти мысли...
2: Ну, в общем, короче, я... стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, пере такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит, сволочь, стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
0: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да. Что на самом деле реально они бздят.
2: О, и вегереснируют.
0: Безусловно, да.
2: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, да он такой раз такой, да он пусть он меня туда раз туда-то не достоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
1: За
2: в общем,
1: грубость,
2: да,
1: автобаз.
2: Меня за грубость,
0: за грубость
2: автобазы,
0: с автобазы. Да.
2: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что, Викуся, ну как тут дела? Я говорю, да ничего. А потом он обращается к нему, говорит, ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так и говорю, это кто? А он так забился в угол, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
0: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
2: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
0: Понятно. Это исчерпывающий.
2: Никакой.
0: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
7: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
7: А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
0: Да.
7: Немножко специфически, но если позвольте, я два, конечно.
0: Давайте, давайте.
7: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино. Да, значит, показывают главную, ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героиня, герой, значит, оживленный. Беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там тоже оживленно очень беседует, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, И вот о чем-то, значит, беседуют. Вот что говорят эти люди? Значит, заучный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Губы что-то шевелились, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не зная свой текст?
0: Понятно, спасибо.
2: Алло, да. Да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Ну, я не могу сказать, чтобы он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального, очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы, надо по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает. Представляете, это вот как... Ну вот он как-то так напрягся, вот первые несколько слов он произнес, он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший, это он выговорил, цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции.

0: заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической, да, зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях, и уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
1: Хорошо.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка двоих внуков. И, соответственно, Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот полтора года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. И вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, так сказать, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
2: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
3: Это, вы знаете, дело случая.
0: Простите. Будьте здоровы.
3: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
2: глаз
3: я работала...
2: Глаз такой был у тетки, которая подошла, да?
3: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Мне сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
0: А вот, скажем так, ведь в этот момент... Ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся, то есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
3: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно в каком-нибудь фильме, они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там, ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну, что ты? Мы тебя повысим в должности».
0: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
3: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И...

0: В общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
1: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
2: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит, на мои дети, да, вот они пошли по моим стопам. То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
0: Да. Он...
2: Это прощается.
0: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили, кто ты такой, что ты тут делаешь. В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
1: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
2: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло, доброй ночи.
2: И вам также. Здравствуйте.
4: Господа, это Карина вам звонит.
2: Да, здравствуйте, Карина.
0: Доброй ночи.
4: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
2: Да уж, ну что ж, не за что, да.
4: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
0: Конечно, я слушаю вас внимательно.
4: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, не очень простое, я имею в виду, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, как-то... вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Что вы могли посоветовать?
2: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
4: Работа, в общем-то...
0: Это Карина.
2: Да, извините. Да. Нет, просто меня немножко выше было из колеи. Почему вы, Карина, считаете, что улучшение своего положения именно связано все-таки с работой? Откуда такое рационализм, мне непонятно. Мы буквально в прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
4: А вы знаете, у меня есть собака дома.
2: А вот птиц заведите. Извините, я вклинился. Да, давайте. Да. Спасибо, Карина, за звонок.
0: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить в собственные силы. Вы знаете, я как-то у меня никогда не стояло такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом. себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой.
2: Да.
0: А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена, у меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня две собаки, я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут. Понимаете? И... главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
1: Самое главное – это холодная вода. Обливаться надо.
0: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
2: И еще вот я, так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. На светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитола у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун. Посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
0: Нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
2: Я просто предвидел. Что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
0: А зачем ему портить себе настроение?
2: Так затем,
0: пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение, боже мой. Было бы желание. Нет, и потом для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
1: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
2: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
0: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
1: Зачем текст?
0: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь, и вот утром встанет, и все в порядке. Да.
2: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут, быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу, там, так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
0: Ну, я считаю, что если взрослый плохо чувствует свое чадо, тогда нечего делать детей.
2: Чадо нечего делать, да?
0: Да.
2: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласитесь, значительно больше того, что знаешь ты там и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
1: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
2: Сормоты, то есть?
1: Сормоты, потому что я очень плохая мать, я все время занята на работе, у меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях. Вот. И чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька. Так она уж посидела.
2: Ну, да. Да, я...
1: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает. И, с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю. А с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
2: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при двухсотовых соплях ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там...
1: Ну, Саш, ну, их много просто, много, на самом деле, я-то ожидала одного, а их много родилось?
2: Их много,
1: уже,
2: у тебя, конечно, подстава была дикая,
1: да.
2: Я помню это, то есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Как ты себя в этот момент ощущал? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывают люди плачут от радости, бывают плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну, не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
1: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
2: Да.
1: И я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться? И вот это меня очень смешило.
2: Ну, в общем,
1: то есть,
2: да.
1: Мне потом сказали, что это было такое после родов. Родовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И ну, сказала мне...
2: Печальный вид.
1: Да-да-да. Мало того, что она сама рыжая была вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала, я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да-да.
0: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом
2: это проходит. Это редко, и все-таки, на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
0: Ну, естественно.
1: Ну, Саш, сейчас-то у нее все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
2: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? А в какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
1: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит, вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
2: Да, да.
1: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит, мы пописали, мы покакали,
2: вот
1: и все
2: она.
1: Мы, есть... и ее больше ничего
0: не... И разучилась
1: не...
0: считать, да?
1: Да, да, да.
0: Ее
1: да.
0: уволили из банка.
1: Ну, да.
0: Бедная.
1: Да, да.
2: А сколько ее дочери сейчас?
1: Да вот, ну, года три, наверное.
2: Ну, то есть, может быть, что
1: ну,
2: такое
1: это такой
2: длительный
1: рыжий,
2: выход
1: рыжий
2: из токсикоза.
1: Бутуз такой, да.
2: Да, длительный выход из токсикоза.
1: Да.
2: Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь, сука.
2: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
0: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально, потому что когда мне такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался, потому что когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
2: Колбасит его.
0: Да,
2: у меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкателем. Вот как вижу, и мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, не надо пользоваться.
0: Ну, Сашенька, ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
2: Да, ну ладно. Да. Ну, давайте следующий звонок.
0: Да, следующий.
2: Здравствуйте.
0: Да.
2: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Алло,
2: Никольчика.
0: Да.
6: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит. О,
0: Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
6: Да, я тебя отлично слышу.
2: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
6: Мне 15 лет.
2: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
6: Ну да.
2: Вот ты вот слушаешь со стороны эфир.
6: Да.
2: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
6: Ага.
2: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот впечатление твое от этого.
6: А это была женщина?
2: Ну, это не важно.
0: Это не женщина, это какой-то как раз...
6: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в 5-летнем возрасте обгосяк обеими полушариями мозга.
2: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся достаточно частыми в наших программах, да, на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он как-то безразличен глубоко, как и нашим гостям. Гостем, да.
6: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
2: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
0: Что ты еще хотел сказать, сынок?
6: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежды антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
2: Спасибо.
0: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
2: А я уже...
0: Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6. Я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса. Ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу. Ты все равно уже там, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
2: это
0: так.
2: Круче.
0: Это
2: круче.
0: Да нет, это вообще, это бывший куни-мех. Но это даже не то. Это уже можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки, каракуля, в общем,
2: а
0: кошмар.
2: Вот, извините, что я перебиваю. Вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба, там, то на ней пятак должен висеть, там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, знаете, кожа, обивка,
0: да.
2: В Мерседесах везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это уберите это, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Сам виноват. Пожалуйста.
0: Естественно. Я просто хочу сказать, что это была очень старая шуба, и вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо. Там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит, вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу. Они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, так говорит, девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так. Я так быстро. Я говорю, из жопы старой антилопы. Он говорит, а? Я ему говорю, на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что, ну, Днепропетровск город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более они там около театра стояли, и они... А у нас наш маэстро
7: после
0: Саша Родинский, да,
2: после спектакля, да,
0: да. Саша Родинский, он у нас вот такой, ну, картежник, он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на четыре червы вместо того, чтобы... Вот, это, видимо, или с его двора, или что, говорит, слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там... напугала, говорит, кто это такая? Говорит, о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
2: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Вот же был не отрепетирован.
0: Нет, если это спрон был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
7: А потом
0: вот я не знаю.
7: Да?
0: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала, или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала... А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
2: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
0: Да.
2: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм, то есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот эти какие-то... Да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
0: Прелестная была
2: вот,
0: атмосфера.
2: Да, вот хотел...
0: Прелестная.
2: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что, ну, там у нее маленькая роль одна, что с ней?
0: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды. Ведь такое соцветие.
2: Да, да, да.
0: Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
2: то есть,
0: свободу.
2: Если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
0: Ради бога, ради
2: А вот
0: бога.
2: Вам, как вы...
0: У меня был текст...
2: Пожестче, наверное, да?
7: Да, текст,
0: нет, нет,
7: писал,
0: нет, нет, нет. Ой, я не помню. Ну, во всяком случае, как-то так это все, это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
2: То есть вот сняли быстро.
0: Ну, легко, да, легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
2: Ну, понятно.
0: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
2: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
7: Алло?
2: Да, доброй ночи.
7: Здравствуйте. Саша, это я в эфире, да?
2: Да.
7: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
2: Здравствуйте, Михаил.
7: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном как бы периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. Меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы как бы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот кроме всего прочего способности есть пародировать, но вот чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
2: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
7: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
1: А вы оставьте сейчас свой телефон.
2: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя оставлять.
1: В прямом, а ты выведи и запиши.
7: А можно? Вы позвоните тогда?
2: Ну давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
7: да,
2: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
0: Нет, какой физкультуры? Инструктор.
2: Да.
0: Инструктор.
2: Прошу
0: инструктор.
2: Прощения. Ну, я просто, чтобы был доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
0: Доктор райкома партии.
2: Вот, совершенно верно. Да. Поэтому я так вот. И, соответственно, Дора Меломета, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество с ней оплавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший. Он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
0: Да, да.
2: Действительно, я вот, к счастью, отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
0: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
2: Да, безусловно, да.
0: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это вот...
2: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
0: Да, конечно. И актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
2: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
0: Юрия Владимировича. Мне кажется, это гены.
2: Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
1: Саша имеет в виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
2: О, точно.
0: Ну, нет, я не согласна. Нет, ну, у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
2: Ну, вот...
0: Я не знаю, но я не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго. Но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
1: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
2: Вот то же
1: самое. И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
2: К сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Ничего. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, но он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажор насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Вот,
0: мне кажется, что...
2: Фамилию не помню.
0: Это я знаю.
1: Ильин, что ли?
0: Нет, нет. Мне кажется, что что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
2: Вот прекрасный, видите, кстати, актер. Да, прекрасный к разговору, актер. Опять же, извините, что перебиваю, как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я, как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
0: А молодой Миронов, вот...
2: Уже не знаком с работами.
1: Ну, который мусульманин играл.
2: Да,
1: который
2: мусульманин, да, я как только вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
0: Нет, он не только там.
2: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
1: Да, которая у меня очень маленькая.
2: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще-то.
1: Не, ну, Саш, ну, это старое русское кино.
0: Это не «Новое русское кино». Это
2: Да. Ну, ладно, не буду мне неприятной вакцины.
1: Знаешь, как мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, я тебя слушаю прям ночью уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
2: Ну, я
0: давайте
2: тут...
0: на ночь глядя о страшном не говорить. Да, я тоже.
2: Или, по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, Ну, какие-то надежды все-таки, эти надежды были.
1: Я призываю поговорить, поговорить в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия, опять же, это будет, извините, что я на своего конька села, но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила, я же собираю материалы для фильма, может быть, кто-то захочет поговорить об интимном, или задать тебе вопрос какой-то интимный, или рассказать про свое интимное.
2: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать, я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Виктория Григорьевна,
0: да,
2: что еще запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни? У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но, опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей, ярко вами выделенных, нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю, но и хороших людей я могу также...
0: Саша, да, ты меня неправильно понял. Мне... Я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
2: В смысле, предметом каким-то? Или
0: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И со всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
2: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию. Все, забудь про творческую деятельность. Иди, собери иголку, штопай и кожаные салоны своих сотрудников. Все.
0: Саша, да. Нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник. Это еще то время
2: было.
0: Он, извините, говнюк был страшный. Да, да, да, да, правильно. Еще. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. И... такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
2: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
0: Не знаю я,
2: да,
0: его родителей,
2: всего,
0: не знаю. И
2: все
0: знать
2: они,
0: не желаю.
2: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
1: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
2: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
0: Романы. Романы были красивые.
1: Может, какое-то безумство.
0: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царствие им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
1: Это прям как я.
2: Да и я так же.
1: Ты с мужчинами?
2: Нет, я вообще практически...
0: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
1: Ну, а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал? Может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
0: советом? Нет, я всегда влюблялась, делала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и да, ухаживал. Ну, вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
2: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она личная, вернее, сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
0: вот...
2: Я
0: не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
2: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
0: Да, безусловно, да.
1: А кому он потом доставался?
0: Ну, неважно.
2: А какая это разница?
0: Он на меня...
2: Уже?
0: Нет, интересно. Во всяком случае,
2: ну, я понял,
0: никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
2: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, скажу, там, дружище, ты подонок по причине, а там тут, да, мне не в кайф с этим людьми общаться. Вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да? Тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт-те где, только мы не служили с ними. Я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
0: Естественно.
2: Безусловно.
0: Да.
2: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
0: Да, к слушателям.
2: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
8: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
2: Да.
8: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой... является колкостью.
2: Да нам, собственно, все
8: вот
2: равно.
8: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
2: Да, давайте. Значит,
8: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
2: Угу. Это и... вы про меня?
8: Да, наверное.
2: Да.
8: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
2: Да.
8: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
2: Я понял ваш вопрос.
8: Наверное, такая просто эпатаж, что ли?
2: Спасибо.
8: И второй вопрос меня вот к вашей гости. Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься наночамнонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
2: Понятен.
8: Тем
2: вопрос...
8: более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие вещи.
2: Ну, вы правы,
1: так... вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
2: Вы правы, так не волнуйтесь.
8: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
2: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
8: Нет, я очень...
2: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
8: Нет,
2: да.
8: вы по порядку ответьте.
2: Да,
8: мне,
2: да, вы не волнуйтесь. Не волнуйтесь, пожалуйста.
8: Спасибо
2: сейчас,
8: за невропатологические советы. Но вы ответили.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да, вот.
1: И творчество одновременно,
2: и творчество,
1: да?
2: И творчество, искусство, и бабки, да, самое, да, главное, да. Самое главное, лаве. Ты же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
1: Зелень.
2: Зелень, да, вот.
1: А, цыгане-то как говорят?
9: Капуста,
1: извини,
9: капуста.
1: Нет, цыгане, цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
2: Это я уже сказал, да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит, да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить, Дора, тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что меня интересует.
1: Им же можно и не пользоваться.
2: Безусловно.
1: Советом-то.
2: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
10: Меня зовут Павел.
2: Здравствуй, Павел.
10: У меня вопрос не такой простой, краткий, но емкий.
2: Давайте.
10: Как так лучше сказать?
2: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
10: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
2: Хорошо. Давайте.
10: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
2: Понятно.
10: Пожалуйста, прокомментируйте.
2: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
1: Вот закрутил, да?
2: Нет, лично я прекрасно
1: красиво,
2: понимаю
1: красиво.
2: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность – это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, это форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться. Надо, наконец, начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас. Поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу. И тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости. Вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
1: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
2: Да, видимо. Что, следующий звонок?
1: Да, да, или... очень интересно.
2: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
2: И вам также здравствуйте.
9: Доброй ночи, уважаемые гости.
0: Доброй ночи.
9: А вы знаете, вот я тоже ваша тезка, Александр. Угу. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, угу, только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, угу, вот, мороженое, вот, то есть...
2: Или, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, вот, да, средства против похмелья.
9: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот, да, у меня, да, вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которая действительно снималась там, я не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, угу, вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная
2: болезнь? Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
0: Это, это работает. Это просто работа, это труд.
1: Да, не, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
0: Нет, но есть когда такое, срань, нет, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
1: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
2: какого
1: у него раньше
2: конька?
1: Не... средства от импотенции. Я, он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
2: Я этого не знаю.
0: Я не видел
2: этого. Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он, все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, да, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала не вот данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяются, да, а вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд, вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил, даже если он будет там что угодно рекламировать. Ну, я считаю, что, наверное, такой подход.
0: Нет, ну, этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
2: Ну, это радикализм. Вот это, да, я это, считаю, это чрезмерный радикализм.
0: Да, он молодой еще.
2: Да.
0: Еще молодой.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Алло, доброй ночи.
2: И вам доброй также.
11: Ночи. Дмитрий, слушатель из Тушина, звонит.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
11: Значит, я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
0: Спасибо.
11: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
2: Да.
11: Это Геннадий Назаров, я так понял.
0: Да, да, да, да, да.
11: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
0: Да.
11: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
0: Да.
11: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. там где-то 5 спектаклей у него было.
2: А как вот этот фильм называется, вот о котором я вот говорю?
11: Знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
2: Да-да-да, то есть это... Вот классный парень, вот он мне нравится, как
11: играет. Это супер парень, это на мой вкус.
2: И на мой тоже, видите.
1: А Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
11: Чонкин был по первой программе один раз. Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету, ну, вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору, у него там что-то с почкой, одну почку отрезали, в общем, дай бог ему здоровья.
0: Да-да-да.
11: Не знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И я попал на один его спектакль, «Ночь перед Рождеством», он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасные спектакли, прекрасный актер. Единственное, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
2: Понятно, спасибо вам.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламет и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлющая, скажем так. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать.

0: звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
1: Жрица любви,
0: да.
1: На улицах восточного города.
0: Которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель-цигель-ля-лю-лю». Напомнили, да?
2: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
0: Да, Виктория, ну, извините, пожалуйста.
1: Андрей Миронов сказал Никулину: «Руси шатуристу облика морали».
0: Да,
1: что-то
0: да,
1: ей нужно, говорит, что ей нужно.
2: Я тебе потом расскажу.
0: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло. Доброй ночи. Это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне.
0: Угу.
3: Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
1: Да.
3: Во времена Багровой.
1: Да.
3: Виктория.
1: Да.
3: Одно, значит, в один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
1: Да.
3: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
1: Да.
3: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
0: Почти как я.
1: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались. Высокий. И так все у него нормально.
0: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
4: Павел беспокоит раз.
0: Здравствуйте, Павел.
4: Еще раз доброй ночи.
0: Да, конечно.
4: Очень приятно, что я еще раз звонился.
0: Да.
4: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался подробно, когда вот в последнем заезде 150 рублей отбил свои, которые...
0: То есть вы играете в ипподроме, да?
4: Да.
0: Нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь, там и все такое.
4: О, а на какой трибуне?
0: Да я, знаете, прям как войдешь около кассы, вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
4: Валера, знаете?
0: Нет, так мелко я не плаваю. Да.
4: Ясно.
0: Давайте ваш вопрос.
4: Ну, не суть в этом дело.
0: Да.
4: Я возвращался обратно, встречаем белорусском Семену Фраду.
0: Известный
4: актер. Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся.
0: Угу.
4: Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
0: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
4: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
0: Который просто лыка не вяжет.
4: Нет, ну что?
0: Я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
4: Да он нормальным был, совершенно положение. Абсолютно нормальный. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
0: Вы знаете, честно скажу...
4: Насколько вот я постеснялся.
0: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз, да, вижу, идет Григорий Новожонов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
2: Григорий.
0: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
2: Это видно, Григорий Новоженов звонит.
0: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой.

0: беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
1: Спасибо.
0: Вот. Соответственно, надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
1: у костра.
0: У костра, споем.
1: И там лыжи еще будут стоять у печки.
0: Да. Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо.
1: И, спасибо.
0: Да.
2: Сашенька,
0: надеемся.
2: Спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
1: И вкусно.
0: Да, да, это вот благодаря нашим референткам. Вот. А сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены
1: рыбки.
0: Бифштексики.
1: Рыбки. Рыбки лучше, да.
2: Да. Да.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Mm-hmm.
2: Всего хорошего.
3: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
4: Пока Алена Юрьевна ищет очки, я рад вас приветствовать, Юрий Романович. Вот, кстати, нравится мне, вот и нашла Алена Юрьевна очки. Я вот всегда удивляюсь. Вот у нас принято в нашей стране обращаться по именам, по отчествам. Юрий Романович, да? Ну, в крайнем случае, вот можно, например, наверняка вас, ваши коллеги по пенсионному фонду называют, она просто Юриком, да? Вот, но как-то гораздо менее распространено, хотя и имеет иногда схождение, ну, как просто Романович. А вот у Югослава, как просто, вот он себя, целый президент, просто Милошевич. Ему так говорят, Милошевич, ну, что ты, тут все нормально. Вот согласитесь, насколько непосредственно все-таки жить. Там-то там горы, там воздух, там почти что Молдавия.
5: Ну, вы сами можете заметить, к чему довели эти горы, этот воздух довел к чему в Югославии. Может быть, все началось именно с этой вот такой несдержанности в разговоре.
4: Да, вот какой-то, может быть, понимание.
5: Фамильярность, излишняя фамильярность. Друг хорват, друг серб. И вот с этого все.
4: Старина Милош.
5: Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что у меня сегодня есть возможность поведать вам о серьезнейшем, я бы сказал, явлении в нашем жизни. И любой прогрессивно думающий, мыслящий человек не может отвернуться от этой проблемы, о которой мы сейчас и хотим с вами поговорить.
4: И нужно сказать еще, что не зря мы сегодня попросили прийти к нам Алену Юрьевну Цвигель-Полянскую. Здравствуйте, Алена
6: Юрьевна. Здравствуйте.
4: Я хочу сказать, что Алена Юрьевна является единственным, наверное, на сегодняшний день архивариусом, серьезным архивариусом журнала «Юный натуралист». Причем, насколько я знаю, Алена Юрьевна, в ваших архивах хранятся не только, так сказать, материалы, которые были опубликованы, но и то, что было отсеяно по каким-то причинам, существующей тогда даже в «Юном натуралисте» цензуре. Об этих материалах, так сказать, материалах, подпольных материалах журнала «Юный натуралист» мы тоже сегодня поговорим. Но самая главная тема, ради которой мы здесь и собрались, и которая натолкнула нас на эту встречу, это, как ни странно, тема, заданная нашим радиослушателям. Тема следующая. Ну, вы, наверное, и скажете, как все-таки специалист. Да, Юрий.
5: Да, кстати, вот о чем и хотелось поговорить. Все мы зашоренные, замученные социальными потрясениями, ростом цен, безработицы, инфляции, падение нравственных устоев, девальвация нравственных ценностей. Тотальным, может быть, даже где-то. Вот сейчас мы чуем сальмонеллез, трихонеллез, все это. Сточные воды, ужасно все совершенно. Я согласен. Но дело в том, что мы все долгое время не замечали, как оказалось, что сегодняшнее поколение живет в эпоху эпоха огромных не только социальных потрясений и перемен, но и уже свершившегося такого очень неприятного закончившегося процесса. Я хочу обратить ваше внимание, что не только уходят какие-то нравственные ценности, не только пропадают какие-то, стираются имена из памяти людской, не только уходят какие-то памятники архитектуры, не только... Пыль забвения покрывает многое, в общем-то, и стряхнуть ее уже не в наших силах. Но я хочу обратить ваш взор на то, что мы видим ежедневно, но почему-то вот последние годы никто на это не обращал внимания, хотя закрывать на это глаза никак нельзя. Я хочу поднять тему, которая очень тревожит меня последние месяцы. Она не дает мне спать, не дает мне спокойно есть. Я хочу обратить ваше внимание на, казалось бы, может быть, не самый важный вопрос в наши дни, но если вдуматься на очень важную составляющую нашей среды, нашей жизни, наших чувств, эмоций. Я хочу задать вам вопрос. Единственное, что я хочу сказать, к сожалению, это не передача назидания, не передача разъяснения. Это передача вопрос, который, скорее всего, так и останется открытым. Вопрос этот звучит, казалось бы, просто, но, тем не менее, весьма трагически. Куда подевались воробушки?
4: И этот вопрос нам задают наши многочисленные радиослушатели в своих письмах и приходя сюда, как я уже говорил выше, действительно, за обилием каких-то бытовых проблем, за всеми новомодными супермаркетами, ларьками, рейв-дискотеками, как-то постепенно люди перестали замечать, ну, вначале резкое сокращение этих замечательных птичек, а затем вот сейчас практически дефицит. То есть, идя где-то по улице, может быть, еще мы и не удивляемся, увидев воробушка, но я хочу сказать, что уже встречаются на улице и на возгласы детей. Ну, дети, они как наиболее непосредственные создания, более восприимчивы к каким-то таким броским, скажем так, вещам. Они такой: «Мама, смотри, воробушек». Это же адская картинка, потому что раньше этих воробьев было, помнится, идешь, они под ногами хрустят вот в парке Горького.
5: Я сразу вижу в вас радиожурналиста. Вы стремитесь затушевать, завуалировать проблему, потому что давно уже ребенок не может крикнуть: «Мама, посмотри, какой воробушек», потому что нет этих воробушков, этих чудных, нежных, сереньких птичек, которые так мило ворошились в пыли, так раздвигали крылышки, распушали перышки.
4: Простите, Юрий Романович, а кто же тогда у меня вот свил в лыжах гнездо и гадит на балконе так, что не видишь?
5: Я вчера видел снегиря. Но не воров... Вы... Буквально вот любой человек из существующих... Кстати, вот, как известно, поколений бывает трех типов. Самая короткая категория поколений — это социальное поколение, всего 6 лет. То есть через 6 лет социальное поколение сменяется и приходит новое поколение. То есть уже 16-летние могут гордиться, что 10-летки уже — это другое поколение.
4: Так, еще нужно сказать, что с течением времени этот срок, как мне кажется, сокращается.
5: Ну, не об этом. И буквально вот даже сегодняшнее социальное поколение, не геронтологическое поколение, которое является там 75 лет, или поколение вот историческое, как 100 лет, там, вот, а даже теперешнее социальное поколение уже вынуждено напрягать память или обращаться к каким-то изданиям, вот как горячо любимое издание «Юный натуралист», например, для того, чтобы увидеть исконно московского зверя, птицу, воробушка. В общем-то, если буквально еще 3 года, 4, 5 лет назад ветки были просто наполнены шумными стайками этих милых зверьков, то сейчас мы видим, ну, максимум, вот сегодня ко мне в сад залетела ворона, но воронье — привычная птица для любого вообще времени и безвремени. А пресловутый голубь мира экстремиста-импрессиониста Пикассо, очень-то грязная всеядная птица с отвратительными социальными наклонностями, отвратительная совершенно, это голубь помоечный, в общем-то, зверь совершенно, он питается отбросами норовит заразу, да.
4: Кстати, мы пытались поднять в Думе вопрос о том, чтобы наносить какие-то штрафные санкции применять к бабушкам и дедушкам, которые кормят этих ужасных птиц.
5: Не, ну, кстати, в общем-то, были какие-то предприняты в свое время, когда проще было с людскими ресурсами по опыту по стреноживанию голубей. Это, в общем-то, как-то их нормализовало. Но сейчас даже окольцовывать не на что. А стреножить голуби, это, в общем-то, стоит $1.5, поэтому сейчас, конечно, никто эти деньги никуда, в общем-то, не будет, в общем-то, вкладывать. Хотя я с удовольствием, если сейчас кто-то слушает нас из автомобиля, то есть слушает, может по мобильному телефону позвонить, мы с удовольствием бы приняли предложение от спонсора, мы бы на кольцах для стреножения мы писали бы рекламу.
4: Кстати,
5: в общем-то, да.
4: Можно по заказу делать даже и подвесную какую-то, чтобы во время полета...
5: Можно, у голубя очень удобно, у него под крылом светлый пух, можно выжигать какую-то рекламу, летящий голубь тоже, в общем-то, да. И вот, но, к сожалению, мы вынуждены говорить о голубе только потому, что мы опять-таки давным-давно не видели воробушков. Куда подевались воробушки? Это...
4: Юрий Романович, вот я сразу хочу, так сказать, перейти, с вашего позволения, к делу. Наши радиослушатели, очень много версий существует. Вот они присылают письма, и в них пишут самые, кстати, вот ваша однофамилица Маргарита Прохоровна Филин. Она вот такую версию написала, что, дескать, сравнивает вот исчезновение воробушков здесь с результатом, который был достигнут вот тем же способом, что в свое время в Китае, когда на этих маленьких серых комочков перьев ополчились все вот эти японские вот китайцы.
5: Вплоть до хунвибинов, кстати, все
4: да,
5: это,
4: да. Они были мобилизованы целиком. Но, с другой стороны, как-то мы не замечали, чтобы по улицам какие-то люди бегали и ловили воробьев. Вторая версия, что их...
5: Я извиняюсь, я вас не перебиваю, хочу дополнить. Для тех, кто родился позже или как-то мимо которого прошла эта информация, это беда. В Китае вот был объявлен воробей очередным врагом народа, великого китайского народа. И был объявлен день всекитайской борьбы с воробушком. Выяснилось, что воробей не может долго продержаться в полете. Он вынужден отдыхать. Все видели, кто еще помнит воробья, что он, его полет – это чередование резких таких взмахов крыльев, это кабрирование взлета вверх. И он эти крылышки прижимает к тельцу и по инерции пикируя, да, летит. Такая волнообразная, очень милая, трогательная траектория получается. И воробей вынужден отдыхать. Он отдыхает в полете, сложив крылышки, и вынужден потом, сев на веточку, восстанавливать свои утраченные силки. И для того был выбран очень простой, очень коварный, по-восточному коварный метод. Воробушек, в принципе, же птица не боевая, очень пугливая.
4: Да,
5: это вот, да.
4: И
5: великий китайский народ был выгнан своими партийными боссами на улицу с тазами, с корытами. И был вынужден, я думаю, что любой вообще нормальный гражданин сам бы до такого не докатился, стучать по этим тазам и спугнуть всех воробушков с места. Воробушки летали.
4: Вставали.
5: Стук по тазам все возрастал. Люди же в толпе сатанеют. Мы все знаем, что такое толпа. Каждый нормальный гражданин, который в кругу семьи может быть теплым, заботливым, борща максимум.
4: Борща.
5: Единственный агрессивный жест – это стук бам по столу борща. Да. Это все, что вот вообще... Вот я считаю, в толпе зверем. Вот эту вот психологию толпы можно наблюдать на муравьишках. Каждый муравьишка, возьмите его на палец, он суетливо забегает, испугается, да. Муравьишки накинутся хотя бы на гусеницу. Сразу организованность, агрессия. И тащить ее куда-то, и тащить.
4: Нашим радиослушателям предложить эксперимент, действительно, посмотреть там.
5: Если
4: сесть в муравейник,
5: тело, да, какое-то беспомощное поместить, вот связать, хорошая лента есть, липкая, сейчас я видел на рынке, коричневая, не белая, белая. Если связать тело лентой этой, чтобы не мог, и кинуть в муравейник, будет Вы представьте, что...
4: Наша программа с должниками так часто поступает. Очень хороший метод. К тому же ведь это же лечебные укусы. Если как-то это до поры до времени, в течение получаса вот. Нормально, дальше может произойти уже интоксикация.
5: И летающие воробушки падали обессиленные. Чувство страха. Чувство страха. Тельце маленькое. Сознание слабое. Страх. Они кружили над сухой китайской землей. Снизу агрессивные, перекошенные, узкоглазые лица, злые.
4: Потому что в то время китайцы не были такими, как сейчас.
5: Харьки, я бы сказал, маленькие злобные харьки, да, китайские.
4: Как одно, только, ну, представьте себе.
5: Тазы с обколупанной полудой от исступления, стучащих изо всех сил туда пустыми бутылками, палками. Внизу грузовики со спущенными колесами, все это по пустым бензобакам, грохот все это. Детишки, у детишек у целого поколения изломана психика. Они видели все это, они участвовали, да. И воробушки падали бездыханными тушками пушистыми. И злобные китайские босые пятки топтали их.
4: Кстати, вы заметите, Юрий Романович, что в то время, так сказать, гонения на воробьев, оно практически идет нога в ногу со временем, когда были конфликты на китайско-советской границе. То есть они,
5: и там, только лазеры, только советские лазеры сумели, только лазеры советские сумели эту агрессию, эту эскалацию агрессии, которая началась с безобидного истребления воробьишек. И вылилось потом. Вот я, да, с удовольствием выслушаю мою коллегу.
6: Простите, пожалуйста, мне очень тяжело сейчас говорить, потому что, вероятно, я не в том возрасте, чтобы называть меня Айоном, но сейчас мне, вот и простите, я не буду, хотя, вероятно, по возрасту я могу называть вас Саша, Юва, но мне очень тяжело, поскольку, в общем-то, все ваше поколение страдает, к сожалению, недостатком информации. Вы очень верно, Юра, описали именно методику истребления воробушков в Китае, но, к сожалению, вы не смогли верно раскрыть, собственно, суть того, почему начались эти гонения. Дело в том, что в это время Китай встал на путь коммунизма. А если вы достаточно хорошо знаете историю Китая, вы, наверное, могли бы вспомнить, что Китай – это близкая к буддизму и конфуцианству страна, в которой вегетарианство было введено в культ. Очень долгое время поколение китайцев питались исключительно рисом и прочими вегетарианскими продуктами. У них был введен запрет на мясо. Политик нашего государства после становления Китая на путь коммунизма, естественно, была направлена на то, чтобы уничтожить вегетарианство. Поэтому, собственно, борьба с воробушками была направлена на то, чтобы накормить мясом каждую китайскую семью. Безусловно, безусловно, политическая.
4: А скажите, Алена,
6: это была политическая акция.
4: А скажите, пожалуйста, а почему в журнале вот «Юный натуралист» не было этого описано? Это как раз стала информация, урезанная цензурой.
6: Ну что вы, даже бабочка, открытая Вадимом Набоковым, не была описана в нашем журнале, хотя мы пристально следили за каждым открытием в области биологии, но вы же знаете, что наш великий соотечественник, мой большой друг Вадим Набоков, в прежде очередь занимался может тем, что собирал коллекцию бабочек. И он в прежнюю очередь он оценил себя именно как собиратель бабочек, а не как писатель. И, к сожалению, когда он сделал это великое открытие, он, значит, нашел бабочку, это не было описано в нашем журнале. Мы вообще шли в ногу со временем, мы не печатали авторов, которые противоречили. Безусловно.
5: И, кстати говоря, вот говоря о горячо любимом мною Набокове, как часто люди с извращенной, с нарушенной сексуальной ориентацией, чтобы скрыть ее, прибегают к маскирующим таким акциям, как то гомосексуалисты имитируют повышенный интерес к противоположному полу, так и Набоков, считая, будучи страстным собирателем бабочек, он даже был вынужден написать такую великолепную, я считаю, произведение о нимфетке Лолиту, чтобы скрыть свою исконную твою личную страсть. То есть вот кажущимся интересом к нимфеткам, такую вот...
4: Страсть к старушкам.
5: Нет, нимфомания. Вы не считали Лолиту. Мне стыдно, Александр.
4: Нет, ну раз вы говорите, что...
6: Однако вернемся к воробушкам. Вы знаете, очень тяжело. Очень тяжело выходить на улицу и не видеть этих маленьких, сеньких, шебушащих комочков. В свое время, я помню, когда мы выбегали на улицу, юные, милые девушки, нас встречали такие замечательные молодые люди, Саша Бок, симпатичный такой, но очень простой Вова Мыковский. В общем, мы топали каблучками. Вы знаете, это было своеобразное очарование в том, что мы ходили под этими спутанными ветками деревьев в нескучном саду. Вы знаете, что сейчас улыбают нескучный сад? Вы, наверное, не знаете. И эти нежные птавки тикали над нами. Тогда, вы знаете, и синички были, и снеги, но воробушки.
5: И ведь даже когда какали на голову, не было обидно.
6: Вы знаете, как и лошади. А воробушки лылись в том, как и лошади. И вы знаете, я сейчас думаю, что пьяных тогда на улице было меньше, только потому, что лошади какали на улице, и пьяные тогда, вы знаете, какая альтернатива была пьяным? Ну, упал он лицом в лошадиный навоз, в теплый лошадиный навоз. И он грелся, лежал в... Потом навоз потихоньку холодел, он вставал, ушел домой. И, в общем-то, все кончалось довольно благополучно. Приходил домой весь вонючий, в лошадином навозе, но взвешенный и живой. А сейчас падает пьяный человек. Вы знаете, много сейчас пьяных людей на улице падают.
5: Сникерс недоеденный.
6: Вот попробуйте упасть в недоеденный сникерс. Не тепла.
5: Орехи под щекой.
6: Ничего, вы понимаете, в чем дело. И никакого вообще, даже если вы в стае, протрезвели, пришли домой, пахнете шоколадом, лицо в орехах, никаких. А раньше вполне понятно человеку, в чем он лежал, до чего он напился. И я думаю, что пьяных стал на улице больше.
4: Кстати, вот так же незаметно ведь ушли с московских улиц лошади. Вот раньше.
6: Ушли.
5: Они, правда, несколько позже ушли, чем вот этих.
4: Ну, про это мы не будем.
6: Мне сложно вспоминать.
4: Скажите все-таки, Алена Юрьевна, вот ваше мнение. Вот мы сейчас
6: Лёля. Меня звали Лёля. А сейчас я, конечно, для вас уже Алена Юрьевна, и, может быть, даже уже, конечно, полусумасшедшая Алена Юрьевна, но...
5: Но такая милая старушка,
6: спасибо,
5: которая нам так приятна.
6: Спасибо, Юла.
5: Я думаю, слушателям приятно. Кстати, мы с удовольствием выслушаем ваши ответы.
4: Ваши... Поставленные нами вопросы. Телефон студии 203-19-22. Если у вас какие-то будут мысли, вы звоните. А я все-таки хотел спросить. Вот первое мнение насчет того, что было как бы такое подобие Китая, мы как бы обсудили. Второе мнение, что это как бы исчезновение этих пернатых зверьков связано напрямую с зубоврачебной промышленностью. Сейчас не секрет, что очень модно вместо, то есть производить протезирование зубов, вместо зубов протезировать клювами, поскольку ясно, что это и прочно, и как бы и достаточно красиво, и нету скола. И даже у нас вот внизу, мы уже об этом неоднократно говорили, открылся зубопротезный кабинет при программе Монмаранси, где протезирование производится клювами птиц. Вот. И поскольку клювы воробушков достаточно подходят все-таки под эту функцию, может быть такое, что как бы произошел его чересчур большой отлов этих птиц.
6: Вы знаете, это безобразие. Это безобразие, то, что у нас настолько плохие продукты питания, что такое огромное количество народу нуждается в протезировании зубов. Безусловно.
5: Кстати говоря, сникерсы, кто ест... Это единственная пища, которая разъедает даже клювные протезы.
4: Да, совершенно точно, поскольку...
5: Причем совершенно неважно, чистите вы сникерс перед едой, едите его нечищенным, кипятите, на пару приготавливайте, ешьте сырой сникерс. Совершенно неважно, зубы разрушаются, металлокерамика разрушается, металлопластмасса разрушается сразу. Золотые зубы тускнеют.
4: Да, вообще происходит полное.
5: А в клювах тут же забиваются ноздри клювные.
4: Но это в том случае, просто вы несколько не в курсе, потому что сейчас уже новые технологии, что ноздри клювные, их перед тем, как вставляют, их пломбируют. Ну, как правило, это сейчас только начали.
5: Если бы вы знали подоплеку, мы как натуралисты прошли через... Ведь самое ужасное, что воробушков перед смертью заставляют клевать амальгаму. И ноздри забиваются. Воробушки мрут от удушья.
4: Ну, вот это мы не знали, потому что обычно такие зубоврачебные кабинеты получают уже готовые клювы.
5: И никто этого не знал, это ужасно. Вот синюшность остатков мяса, которые дочищают уже зубные техники, она свидетельствует о том, что бедные воробушки клевали амальгаму.
4: Так, а как вы все-таки считаете, вот как это связано? Может быть, действительно стоит сейчас поставить вот вопрос в Думе на тему, так сказать, введения строгого лицензирования на вот, хотя кого уже лицензировать, ведь исчезли.
6: Вы знаете, это безобразие. Я думаю, что это безобразие. На самом деле, в наше время мы вели огромную кампанию с Вильмином Ходосевичем по поводу защиты слоников, поскольку делали протезы из слоновой кости. Но воробушки, вы знаете, я, вероятно, уже давно живу, я стала человеком, я считаю, что это просто полное безобразие. Просто полное. Я слышу об этом первый раз, и, честно говоря, мне очень тяжело это слушать, как юной натуралистке. В общем, я не знаю. Я попробую назвать на все наши клавиши и, в общем, поднять вопрос, думаю, безусловно. Амальгаму – это безопаснее.
5: В ноздрички.
4: Исчезли такие зверьки, как воробьи. Что с этим связано? Что это может повлечь? Кстати, действительно, они исчезли спорить с этим не приходится, просто мало кто на это обращает внимание, тем не менее. Как вы считаете, у меня вопрос к обоим нашим гостям, какие это может иметь последствия для экологии? Ну, и к тому же, действительно, как мы говорили выше, вот, скажем, детишки, они видят, как чирикают воробушки, и у детишек душа, понимаете, поет. А сейчас у них душа не поет, они будут мрачными дебилами, наверное.
5: Грязного голубя наблюдая, да.
4: Вот дело... Какие у вас прогнозы?
5: Во-первых, самое очевидное, самое неприятное. Раньше, когда вот какая-нибудь сердобольная старушка выходила из подъезда, какой-нибудь гражданин степенный, покупал буханку за 26 копеек, не сегодня будет сказана эта цифра, и крошил ее, щедро разбрасывая своей рукой на тротуаре. Налетали сначала юркие воробушки, и потом уже грязные тяжеловесные голуби. И они пребывали в постоянной борьбе, постоянной конкуренции за каждую хлебную крошечку, за каждый мякиш. И голуби не могли получить всего объема разбросанного хлеба. А сейчас, когда голуби пребывают абсолютно вне конкуренции, они собирают всю пищу, и развиваются вот эти клоны, эти популяции грязных птиц, голубей, серых голубей, они теперь развиваются бессистемно и беспредельно. Мы будем мы еще года через два наблюдать безмерный рост этого отвратительной, этой помоечной, этой грязной птицы и голубь. Вот Александр Алексеевич верно заметил давеча здесь в приватной беседе, что голуби начали даже садиться на ветви деревьев. Голуби стали на зеленые, даже не только на сухие, на зеленые, ведь раньше голубь мог сесть только на помойку. Голубь мог сесть только на грязную палку. Мог сесть на столб. Теперь голуби садятся на зеленые побеги. Голуби садятся на веточки, на почки, на зарождающиеся листики.
4: Юрий Романович, еще нужно сказать, что если воробушки, извините за такое, может быть, выражение в эфире, какали мало и экологически чисто, это доказано многочисленными лабораториями по атмосфере экологической в Москве, всегда брали анализ у всех птиц, то голубиный помет, он, как сейчас, тоже мало кто это замечает, но если, например, голубь накакает, извините, на капот вашего Мерседеса, понимаете, до любого автомобиля, то вы именно в этом месте, если вы сразу не сотрете, образуется резко коррозия. То есть краска разъедается наглухо. Если он нагадит на зеленый какой-то листочек, то происходит мгновенная протравка зеленого, этого зеленой массы чуть ли не насквозь. И в связи с этим сразу назревает следующий вопрос. Ведь известно, что численность одной популяции напрямую связана с численностью другой популяции. Может быть, увеличение численности популяции вот этих голубей напрямую повлияло вот на уменьшение популяции воробьев. Хотя, когда происходило, я помню, кормежка птиц в скверике какой-нибудь сердобольной бабушкой, то воробьи достаточно так выхватывали куски.
5: Причем, да, я хотел... Великий воспитательный момент этого дела. Вот вспомните, наглый, толстый, жирный, грязный голубь приближается к своей вот уже заведомо включенной голубиной сознание добычи, к этому кусочку. И шустрый, хрупкий, пушистый воробушек раз унес под жирной мордой этот кусочек и на веточку его с друзьями, со своими с воробушками клевать. И вот этот, это голубиная ряха, это грязный голубиный клюв, он терял свое вот это записанное в глубинное сознание добычу. И торжество вот этого хрупкого, светлого, чистого, великолепного сознания, оно вселяло в души надежды на то, что не всегда сильный побеждает, не всегда жирные морды урвет вот этот от жизни кусочек. А и вот этим созданием тоже перепадала заслуженная добыча. И любой, сидящий на бульваре, в лесопарковой зоне, на лужайке, он мог вот в этой, казалось, естественный отбор, не от материализма, не от дарвинизма, никакого отхода, никакого, что шустрость, ум побеждала вот эту силу грубую, это нахрап, это ряху все. Сейчас толстый голубь приближается к недоеденному Сникерсу и жрет его, тут же гадит. Сникерс недоеден, рядом голубь нагадил.
4: Напротив какие-нибудь гопники около ларька.
5: Сидят, да, или лежат. Все это вместе вообще.
4: И откуда-то струится композиция.
5: Кстати,
4: Шуфутинского
5: вот
4: или кого-нибудь.
5: Горячо мною любимого Шуфутинского, да, вот там. Кстати, вот если кому-то сложно представить всеобъемлющую общую картину, я предлагаю обратиться к выжимке нашего общества, к выставке достижений народного хозяйства, ВДНХ. Для меня, человека предыдущих поколений, ВДНХ всегда останется ВДНХ. Вот что такое выходные, семья, советская московская семья, куда она шла? Она шла на ВДНХ. Это аттракционы, это повсеместно варящиеся сосиски. Кстати, зря, Александр Алексеевич, вы улыбаетесь. Видимо, вы моложе. Вы не помните.
4: Да, нет,
5: любая московская семья...
4: Просто у меня тут под столом Прохор, опять не совсем в хорошем состоянии.
5: Что такое был поход на ВДНХ?
4: Да.
5: Это вареные сосиски. Великолепный запах варящихся микояновских сосисек. Круглые булочки по 3 копейки.
4: Марши.
5: В одном месте эти булочки были проткнуты уже, сосиски вареные, в другом месте продавались рядом. Пиво, пшеничный колос, 39 копеек, 45 копеек. ВДНХ, все. Это слева за шашлычной, не доходя до ярмарки, всегда был портвейн. Хороший, нормальный портвейн. И сердобольные продавщицы за 5 копеек вам продавали бумажный стаканчик.
4: Нет.
5: Любой нормальный... Выражение вашего лица вызывает жалость, Алёна Сеевича, вам её дарили, просто дарили. Любой москвич скажет, что я прав. За каждое свое слово я отвечаю памятью всех моих товарищей, ныне, слава богу, здравствующих, но уже никто не пойдет гулять на эту помойку, которую прилетели в ВДНХ. Раньше это кафе «Колос», фонтаны действующие. Если уже вот первая порция портвейна с шашлыком выпита, можно зайти в любой действующий павильон, понаблюдать возрастающую мощь нашего хозяйства.
4: Например, павильон «Коноводство», я помню.
5: Лучше всего космонавтика, заглянуть в иллюминатор, покрутить автомобили, эти поганые западные автомобили с формой фаллопластики вообще, с этой ужасной совершенно. Дальше ВДНХ. Там были великолепные хряки. Я нигде не видел такого хряка, как на ВДНХ. Они стоять не могли, эти хряки лежали. Огромный хряк. 215, 315, 750 грамм бык. Это... Понимаете, любое вообще сердце, душа русского, московского человека на ВДНХ, она могла получить полный комплекс удовольствия. Из динамиков раздавалась нормальная советская музыка, нормальные советские карусели, качели, аттракционы, все. Артисты, фонтан дружбы народов был еще весь в золоте самоварном, ничего не облетело. Рабочие и колхозница, не тускнеющие, сияли в лучах восходящего, заходящего и прочего солнца. Зимний снежок искрился на радостных шапках гостей столицы. Понимаете? А что может заменить, какой Феррари, какой Ламборгини может заменить эти автопоезда, которые курсировали по территории... С чем можно сравнить чувство ребенка, который сидел в открытом автопоезде, и мимо проносились достижения народного хозяйства Великого Советского Союза? Вы понимаете? Поезд, автопоезд, его надо было дождаться, выстоять очередь. Сосиска переваривалась в довольном желудке. Из динамиков раздавалась великолепная советская музыка.
4: И, кстати, я боюсь
5: показать. Да, в том-то об этом я иду веду речь. И когда душа переполнялась негой, покоем и удовольствием, можно было сесть на многочисленную лавку, покрошить купли оставшиеся от сосиски за 3 копейки хлебушек. Все помнят вот эти булочки, которые отлично ломалось пополам, очень сексуально и многозначительно. Раз и пополам. И покрошить половинку, половинку оставить до следующей сосиски, а половинку покрошить воробушком. Кстати, кстати, вот одно из ярчайших воспоминаний моей молодости, правда, это уже происходило в парке у метро Войковская, будучи студентом института неподалеку этого метро, мы с друзьями, сдав успешный зачет, что такое зачет 70-х, 80-х и что такое зачет 90-х? Зачет 90-х что? $50. Тачка до дома, все, герла, койка, мойка, помойка, все это. Что такое студент 90-х? Это индивидуум, озабоченный набиванием кармана. Или несчастный ботаник, отторгнутый обществом, социальным строем и прочими ингредиентами социальными.
4: Постоянно, так сказать, унижаемый какими-то...
5: Тогда вспомним зачет. Зачет — это... Не могу. Сердце заходится.
6: Юва.
5: И однажды... Подождите, не мешайте сейчас. Секундочку. Приятного аппетита. Мы после...
4: Это у нас фирменные щи. Вот мы всегда всех гостей угощаем.
6: Очень вкусно.
5: После успешного зачета мы, перепивший пиво, пшеничный колос, взяли последнюю бутылку, раскрошили батончик за 13 копеек и кормили воробушков. Если бы вы видели, как мило они покачивались назад-вперед, испугнутые грязной кошкой, они еле взлетели на нижние веточки. Это было настолько мило, настолько живо, непосредственно, настолько по-настоящему, что, какое видео, какое вообще, что сейчас масс-медиа, CD-ROM, мультимедиа. У тебя саундбластер есть? Нет, пока пейджер. Ё-моё, какие воробушки, кто вообще их сейчас бы увидел?
4: А, кстати, еще достаточно действительно сейчас сходить и посмотреть на ВДНХ. Ну, на бывшего ВДНХ, кругом какие-то люди в шапках со здоровыми носами, с усами, тащат какие-то непотребные коробки куда-то. Да, я с вами тут целиком согласен. Может быть, кстати, воробушки, как наиболее эмоционально восприимчивые птицы, не могут просто...
5: Не вынесли, да, не да. Вы всего Юрий. Этого, всего.
4: Ну, да, давайте все-таки послушаем, что хочет нам сказать Алена Юрьевна.
6: Юра, вот так катастрофически молодо, что пьет назад, он фейт мне какие-то странные ассоциации. Вы знаете... ВДНХ, для меня это не вафы-терешки, не вафы-сосиски, это мороженое и военные. Военные и мороженое. Знаете, столько было молодых, красивых военных перед войной, ну, почти столько, сколько ваших воробушков. И мне очень странно, что вы как, ну, вы, в общем-то, юный человек, но, в общем-то, я помню, что на ВДНХ не было хряков, хряков не было, были свиноматки. И именно они езжали и не могли встать. И, между прочим, я как архивариус, журнал «Юный натуралист», могу вам сказать, что это был, между прочим, очень тяжелый факт в биографии нашего Отечества, поскольку свиноматки не могли встать и именно потому, что на них испытывали новые комбикорма. Из-за которых свиноматки передали жир, у них атрофировались конечности, но была повышена сексуальная активность и выделение молока. Наверное, вы заметили, что ни одна свиноматка на ВДНХ не могла встать. Вы помните, Юра?
5: Да, я еще помню. Там еще были бараны. И если баран стоял задом, все девчонки так хихикали и локотки к телу прижимали. Бараны были на ВДНХ просто обалдительные. И вообще вот... Коноводство. Ой, кони. Их водили кругом там. Сейчас там все ободрано. Сейчас там продают таблетки для собак. А раньше кони ходили. В воскресенье музыка громче. И кони кругами. Рядом не военные, правда, просто ребята шли.
6: Военные.
5: Военные с другой на трибуне стали. А вот по самому
6: манежу... Военные ходи.
5: Кони шли, кони там... Классный хвост развивается, девчонки ходят. Кстати, вот это помните, меня очень мучает теперь. Сейчас я прочитал в Бурда Модн журнал. Бурда Модн. Трусы, женские трусы, не оставляющие следов на женском теле. Одеваешь трусы, снимаешь от резины. Вы представляете, господа? Снимаются трусики, не остается следов.
4: Какая радость.
5: Ужас! Вся прелесть на дряблом женском тельце. Такая вся в рисочку. Штучка. Полосочка от трусов. Это же повод для такой фантазии. Для такого полета воображения. Это такой всплеск адреналина, тестостерона. Это... Океан сексуальной фантазии. И сейчас покупаешь за 20 баксов трусы, они даже следа не оставят. Я не говорю про запах. Они даже следов на женском теле не оставят. Я помню 72-й год. Всплеск мини-юбок. Вот уж мини так мини. Сегодняшние шорты отдыхают на том мини. Продавщица, она не могла взять ни с нижней полки, ни с верхней. Потому что ее бы тут же за аморалку уволили из комсомола. Вы понимаете, это было нормально мини. И были чулки...
6: Юва, в наше время комсомолку могли уволить за то, что она носит косынку. Причем юбки.
5: Я хочу, как мужчина тех лет, как мужчина, сейчас я уже скорее натуралист, вспомнить были чудные женские пояса с чулками и с такими резиночками. Надо было чулок, чулок наложить на резиновую пимпочку, да. И такой рогулечкой сверху пришпилить. И все это создавало такое вот напряжение, натяжение. Сейчас чулок, это вот сверху резиновая, так, эластичная вот эта вот манжета.
4: Они... Прохоры, вот на ней, видите?
5: Да, вот она опять эти ноги сует вообще. Спасибо, хватит. И вот именно вот этот вот свернутый в жгут чулок, казалось бы, совершенно неэстетичный, это вызывало такое возбуждение всегда.
6: Вы очень правильно подняли эту тему. Теперь девушки не носят штанишек. Раньше девушки носили шерстяные штанишки, и поэтому не страдали воспалением придатков. Теперь девушки не носят штанишек. Они отказались от резинок, от чулок, от фидекосовых чулок, и не носят штанишки. Они носят колготки, страдают воспалением придатков и не могут рожать детей. Вы, Юра, наверное, заметили, что поголовье детей уменьшилось так же, как поголовье воробушков.
4: Да, это, кстати, серьезно.
5: Это единственное утешение, что отсутствие воробушков уже почти некому наблюдать. Взрослым некогда, не до того. А дети, популяция детей, она, в общем-то, сходит на нет.
6: Причем, какие тут дети? Вы говорите о воробушках, вы говорите о голубях. На самом деле, на смену воробушкам, как говорят наши ученые, придут не голуби и даже не вороны, а утки. Вы, наверное, замечали, какое огромное количество уток сейчас наблюдается у тех мест, где раньше люди кормили голубей и воробушков. Теперь всю эту нишу заняли огромные крякущие, топающие утки.
4: Они тоже появились в таких количествах недавно.
6: Они начали гнездиться на деревьях.
4: Да, по идее, нормальные утки. Это какие-то странные происходят все-таки вещи. Ну, знаете, просто уже пришло время выпуска новостей, а после этого мы продолжим наш разговор. А в гостях у нас, я вам напоминаю, уважаемый Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цыгель-Полянская. А сейчас новости. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Филиным и Аленой Юрьевной Цыгель-Полянской. Кстати, Юрий Романович, Алена... Там, скажем, по секрету, она пришла сюда со своим маленьким внуком, который вот на что, уже пришли. Я просто рассказал про вашего внука, которого вы взяли с собой, и вот вы действительно вот архивариус, потому что почет недостаточно.
7: Правнука.
4: Правнук уже
7: можно. Правнук.
4: Ну, по-моему, не скажешь. Кстати, вы действительно выглядите достаточно молодо. Вот с чем это связано? Вот я знаю, что вы по службе, по служебному положению достаточно часто выезжали в какие-то командировки. Вот я знаю, что вы очень хорошо, достаточно близко знакомы вот с товарищем Сенкевичем.
7: Конечно. Но, вы знаете, это не самый интересный из моих знакомых. Вы знаете, я была знакома с очень большим количеством мужчин. И я думаю, что я сохранилась исключительно благодаря своим мужчинам. Вы знаете, в моей жизни, если я начала писать уже третий том моих мемуаров, я надеюсь, что их скоро издадут, но очень многие мои воспоминания интимного плана. Вы знаете, я была близко знакома с Сашей Боком, с Володей Маяковским. Ну, в общем, я не буду перечислять. Вы знаете, я в то время, я уже, наверное, была не юной девушкой. Сейчас я, конечно, уже даже уже не старая старушка. Я, наверное, уже, как бы вы сказали бы, наверное, я уже патриарх всего этого.
4: А почему-то и... между собой любя называем вот ваше положение вторым дыханием?
7: Вы знаете, это, наверное, уже четвертое дыхание. И после того, как умер мой близкий знакомый, мой любимый человек... вы, конечно, знаете этого большого поэта. Вы знаете его фамилию, он недавно умер в Штатах, я не буду называть эту фамилию, я не хочу компрометировать его семью. Но, наверное, сейчас я бы уже сказала, что я, наверное, потихоньку выхожу в тираж. И поэтому мне так приятно видеть такие молодые лица, как Ю, как вас, Саша.
4: Кстати, вот насчет Прохора, вы тоже, я смотрю, вы на нее сейчас смотрите. Вы знаете, она практически, ну, не сильно моложе вас. То есть вот девушки Прохора наши, мы так любя называем, вчера, представляете, исполнилось 53 года. Вот сказали вы? У вас очаровательно. А скажите, пожалуйста, Алена Юрьевна, вот все-таки давайте немножко сейчас вернемся к журналу «Юный натуралист». Я знаю, что вы храните массу статей, которые...
5: Не могу промолчать. Да. Я хочу обратить вашу память опять-таки к ВДНХ. Там же были, как войдешь прямо и налево, два павильона. Юный техник и юный натуралист. Во что теперь они превратились? Господи, это... Вы... Вот кто силен, кто из наших слушателей силен в русском языке? Я вам предлагаю такой неологизм. Не нужно быть структуралистом, не нужно быть последовательным поклонником Жалковского и других известных структуралистов русского языка, чтобы врубиться в название китайские товары со всего мира. Вы представляете, во что превращен великолепный, маленький, но столь самобытный, столь необходимый каждому юному гражданину павильон «Юный натуралист».
4: А давайте вот поинтересуемся все-таки Алёна Юрьевна, как же так получилось, что...
5: И сейчас, который... сейчас в этих павильонах единственная достопримечательность – это Мишка Олимпийский. Это кто с мохнатой рожей сделал все чуть-чуть дороже. Великолепный стишок 80-го года. Надувной олимпийский Мишка висел в одном из этих павильонов. Это все, что осталось от столь светлой, столь теплой, столь ароматной памяти нашего недавнего, но, похоже, безвозвратного прошлого, полного воробушков, столь милых сердцем.

0: Вы когда-нибудь видели жеребца буденовской породы? Ну, вы обязательно сходите на ВДНХ, не знаю сейчас, но наверняка где-нибудь вы увидите.
1: У входа торгуют шашлыками, нет?
0: Я не помню. Простите, пожалуйста, я не помню, вы говорили здесь о альпинском мишке. Я такая приехала старушка, что не помню вашего альпинского мишку. Я недавно была на замечательной улице Аббат, на которой жило много моих знакомых. Я видела там мишку. И орла. Это была, в общем, очень приятная встреча.
1: Чудно сейчас, кстати, прозвучала композиция. Мне очень понравилось. Только человек, который все детство наблюдал воробушек, кормил их хлебушком, мог написать такую музыку.
2: Уже достаточно взглянуть на лицо Майкла Джексона, чтобы понять, что это действительно так. Да, итак, о том, собственно, почему еще пропали воробушки. Наверняка многие наши радиослушатели помнят такую необычную физическую, я бы сказал, особенность этих птиц. Голуби, они всегда ходят, достаточно некрасиво переставляя свои вот эти вот оковалки, которые некоторые бабушки называют лапки, лапки на снегу. Извините, пожалуйста.
1: Такое чудо.
2: Да. А воробушки, они, как вы могли заметить, всегда прыгают. У них нет такого шагового режима, то есть редуктор шаговое отсутствие. И исходя из этого, есть такая научная версия. Голуби имеют возможность перешагивать ту дрянь, которая сейчас в изобилии посыпают дороги. Тогда как воробушки, прыгая, разбрызгивают, ну, конечно, соответственно, с их размером, вот эту массу всей этой соли анти, вот, скользящей, да, которая на дорогах, вот, как старый автомобилист, Юрий Романович, наверняка меня понимаете. И не секрет, что добавки, которые входят вот в эту присыпку для дорог, есть присыпку для грузничков, есть для дорог, они имеют достаточно серьезную, так сказать, химическую и биологическую активность. Ведь недаром они приводят к коррозии и даже асфальт портят, согласитесь, это факт. И вот эти микробрызги, попадая на оперение нижнего, значит, брюшка этих замечательных птиц, и также в половые органы, которые находятся непосредственно в достижении их, значит, прыжков, они вызывают рано или поздно заязвление, приток каких-то инфекционных, я бы сказал, таких струй вовнутрь их тушек. И это привело к постепенному исчезновению. Но это такое, даже можно сказать, на уровне химического отравления, может быть, даже немножко вирусоедального. Как вы считаете?
1: Может быть, просто воробушки, в отличие от голубей, не могут ходить строем, не могут ходить в ногу. Голуби заставь, будет переставлять свои грязные лапы в ногу. Лево-право. Воробушка, хоть пополам руби. Прыг-прыг. Воробушек, понимаете, а голубь лево-право. Это же так. Какой глубочайший смысл в этом заложен? Физиологическая неспособность идти в ногу. Это не индивидуализм, не собственность. Это свобода, это маленькая личная свобода маленького свободного существа. Понимаете? А голуби расселись по ветвям.
2: Простите,
0: половые органы — это вообще такая тонкая, деликатная вещь. Где вы видели

0: Павел Волгин свободного человека, свободного существа. Юй.
1: Свободное существо своих половых органов не прячет.
0: Ну что вы. Ну что вы. Вы понимаете, я думаю, дело совершенно не в половых органах.
1: Да я не про девчонок
0: голубей.
1: Ваших говорю, господи, что вы...
0: А почему бы не поговорить о наших девчонках? Моя тёзка Йоя, Рик, всегда говорил Володе: Володя, не надо писать стихов. Ты лучше ходи своим строевым шагом. Я не могу дальше подождать. Я, пожалуй, принесу вам свои мемуары. Они не имеют отношения к воробушкам и даже к голубям. Но они имеют отношение к военным и к строевому шагу, о котором вы сейчас говорите. То есть вы хотите сказать, что строевой шаг в связи с тем, что в нашей стране перестали ходить строевым шагом, и это можно заметить дальше по Красной площади, что на Красной площади перестали ходить строевым шагом. И поэтому вы хотите сказать, что воробушки, как вид, привыкший к строевому шагу, начинают потихоньку вымирать.
1: Нет, я был в армии, я дослужился до ефрейтора, сам причем нормально дослужился.
2: Простите, а почему же у вас вот погоны подполковника на вашем пиджаке, да, гражданского человека?
1: А вы путаете погоны внутренней службы и внешней службы. Вы совершенно не знакомы с этими нюансами. Прости.
0: Военные
1: вас.
0: Такие коварные.
1: И дело-то совершенно в другом. Кстати, вы спутали, вы инвертировали понятие, вы исказили основу. Это голуби, способны к строевому шагу. Лево, право, лево, право.
0: Ё, вы меня искушаете.
1: Нисколько. Не форсируйте. Несчастный.
2: И возникает следующий вопрос. То есть, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, как бы время так повлияло на животный мир, ну, конкретно на мир пернатых, которые обитают в Москве, действительно, исчезновение воробушков. А почему это не произошло с такой популяцией, вот, достаточно обильной, как, например, собаки, кошки бездомные? Вот они же не исчезли. Я думаю, что исчезновение, скажем, бездомных собак и кошек, так, кстати, характерно их отсутствие, ну, во многих странах Европы, оно воспринимается как нормальное. У нас, если бы это произошло, то, мне кажется, люди бы это заметили гораздо быстрее, нежели исчезновение вот этих воробьев.
1: А вот, кстати, про кошек. Похоже, у меня есть любимый кот Тимофей. Тимофей окрас чудный, три цвета. Мужчина, а три цвета очень редкий окрас. И хочу сказать, вот сейчас китикет Вискас, сухой корм для кошек. Сухой корм для кошек, да? Кошка же всегда дрызгает рыбу мокрую, да?
2: Да, тут животные, кстати, как ни странно, боящиеся воды, но
1: боящиеся
2: влаги.
1: Яйцо дрызгает мокрое, да? Все, да. Мой Тимофей, мой любимый кот Тимофей, как прижмется лапы, закинет за шею. Ой, не гомосексуализм, просто любовь. Вот. И мой Тимофей принес ему корм. Не помню гадость, как называется. То ли Вискас, то ли китикет. Не различаю. По-иностранному ненавижу. Он его сначала жрет, потом хрумкает. Когда наестся, откроет пасть, губы. У котов, кстати, чудные, чудные, нежные розовые губы. Обычно люди не различают. Вот кот усыщи, да, усыщи. Вот мех, да, но там же, блин, такие. Какие губки! Они тонкой розовой черточкой, такие нежные. Когда когда улыбается, когда ты не только ссут, когда ты улыбаешься, это чудные розовые губки, полупрозрачные. Я не скажу чувственные, чушь собачья, пусть бабы такие слова говорят. Коты просто... И вот, вот этот кот, он раздвигает свои... Когда он сыт, не сыт, а сыт, когда кот наест этого сухого корма, он открывает широко рот, зависает над миской и начинает щелкать его, щелкать. Он уже есть не хочет. Но такая вот паскудная, видимо, в этом привлекательность, в этих гранулах, в этих ссохшихся комочках. И они летят по всей кухне моей. Кухня 9 метров, по всей кухне летят. Вот эти кусочки недоеденные. Ему главное вот этот треск этот паскудный. Главное сам этот обычное животное. Все конкретно. Да, животное, у него же все по необходимости. Совокупляться раз в год. Так, чтобы народить потомство. Драться только когда территория затронута. Целоваться только когда хозяин любит. А тут еда. Главное после страха потребность кота. Он откроет пасть, как нигде в мире животных. Смотрели? Никогда тигр пасть не откроет. Он жрет лося, сжавший рот. Каждая кроха лося попала в пищевод. Все. Здесь разморенный Тимофей. Любимый Тимочка. Если он сейчас слушает радио, Тима, для тебя. Откроет свою пасть. Вот эти кошачьи губы. Все это вот разинут. Все это уже так с пренебрежением. И вот этот продукт высокой гадкой цивилизации разлетается по всей кухне. Треск идет. И уже вот кайф-то коту, нормальному существу. В процессе еда разлетается по комнате. То есть я хочу... кстати, о чем я начал-то? Потом я с семьей сажусь за стол. Кот, как нормальное домашнее животное, лезет под локоть, сует свою мордочку усатый раз, и вдруг вспоминает, что он сыт, что все его потребности удовлетворены. И он уже мою кашу, мой омлет, мое мясо, он не хочет. Потому что эти гранулы поганые, они отшибли у него все котиные человеческие инстинкты.
0: Я очень часто замечала за мужчинами, что для них важно совокупляться не более чем один раз в год.
2: Это вы имеете в виду
0: котов? Я имею в виду котов.
2: Скажите, пожалуйста.
1: И дело то.
2: Романович, простите, вот такой вопрос. То есть, как бы здесь мы затронули такую тему, как-то вот синтетическая все-таки пища. Может быть, поскольку отходы города все более, поскольку продовольственные поставки все более синтезируемые, то есть продукты не есть.
1: Ужас-то в чем? Сан Сеич, умные ваши глаза, ваша умная речь, простите. Дело-то в чем ужас? Ужас в чем? Что пропали стимулы. Стимулы. Мой Тимофей, как продукт чистой природы, он просыпается, знает, что у него в миске насыпана вся еда. У него пропал элемент охоты, добывание пищи. Ища, да? Выходим мы на улицу. Вы вспомните, Сан Сеич, вы же не молодой человек. Вспомните, что такое было купить бутылку водки. О, это был процесс. Дома ждут девчонки, дома все нормально, колбаса по 2,90 полезна, водки нет. Вы мужчина, Сан Сеич, вы мужчина. Не отнекивайтесь, Сан Сеич, не отнекивайтесь. Он, здесь, конечно, радиожурналист, он не может сейчас, но Сан Сеич мужчина в первую очередь вынужден выйти на улицу. Будь там дождь, будь там снег, любая непогода. Ловить таксистов. Водка есть. Идти в кафе, в другие криминогенные точки. Там водки продашь. Да. Это целый процесс. Процесс охотника, мужчины, добытчика. Бутылка водки – это добыча. А тот, кто ее достал, это добытчик, это охотник. Первозданные инстинкты не только сохранялись, но они и развивались. Сейчас эти коммерческие ларьки. Так, это реклама. Обнаженное женское тело, да? Представить голую сиську для любого восьмиклассника. Это было подавиться и упасть посреди урока химии даже. Сейчас. Это ужас. НТВ. Пентхаус. ОРТ. Эротик. Это немыслимо. То есть все вот эти покровы тайны, вся недоступность сдернута. То же самое, что для моего Тимофея вот этот самый комбикорм в миске. То есть, может быть, в этом кроется вот та самая причина, из-за чего воробушки, огромная необходимая составляющая нашего бытия пропала из сегодняшней жизни. Еду по Садовому кольцу, соблюдаю рядность, скоростной режим движения. Ни в коем случае не пересекаю двойную сплошную. Смотрю направо, думаю, вдруг там предупреждающий, не дай бог, запрещающий знак. Что такое? Вижу. Делай раз. Соль. Делай два. Лимон. Делай три. Текила. Вы понимаете? На нашем Садовом кольце...
0: Текила.
1: Это для участников движения. Какой это не только пример, на какие мысли это вообще может его подвигнуть?
2: Это целиком соблазн такой. Так называется в художественной литературе.
1: Да, да, вы совершенно, в очередной раз, вы совершенно коварно правы. Меня поражают ваши оживленные глаза. Видимо, вы реже бываете, чем я, участник движения. Но вы так же, как и я, участник нашей жизни. Нашей жизни без воробушков. Нашей жизни среди сникерсов. Среди обнаженных женских тел. Среди...
0: Ах, соблазны. Сколько было соблазнов в наше время. И никаких птичек. И никаких обнаженных тел. Вы знаете, что соблазны совершенно не зависят от обнаженных тел. Я, между прочим, противник обнаженных тел. Я ни разу в жизни не обнажал своего тела. Ни один мужчина в жизни не знает, какое у меня обнаженное тело, но при этом я очень люблю птичек, я люблю воробушков. Я не понимаю, о чем здесь говорит Юрий, о чем говорите вы. Простите, это какая-то порнография, наверное. Вы сейчас меня, приличную женщину, пригласили и говорите о...
1: Еще Петрарка, говоря о Лауре, еще любой ловелас.
2: Это такой фрукт.
0: Петрарка не видел свою Лауру обнаженной.
1: Мог ее домыслить. Любой
0: домыслить
1: ловелас.
0: Мог кто угодно. Домыслить меня мог кто угодно. Меня было очень легко домыслить. Обноваться?
1: Именно. Что? Именно об этом я и говорю. Только когда включается воображение, когда включается инстинкт добытчика, творца.
0: Мужчина должен выходить на охоту. И поэтому для него очень важно, чтобы женщина была закупорена с ног до головы. Закупорена. Я считаю, что это безобразие.
2: Как вот подружка Владимира Ильича.
0: Не стоило. Я думаю, что не стоило бы сейчас разоблачать мой секрет. Я об этом просила не говорить перед началом эфира. Но я хочу вам сказать, что Владимир Ильич был очень скромный и очень, закомплексованный человек. В свое время он обращался, вернее, не он, а Лев Константинович Крупская, обращался к Зигмунду Фрейду для поведения себя за психоанализа для Владимира Ильича. Владимир Ильич отказался. Я думаю, что это имело негативные последствия для личности, такой высокой и значительной личности, какой, представь себе, Вадим Ильич. Вадим Ильич был замечательным мужчиной и замечательным человеком. Я думаю, что если бы он пошел в сеансы психоанализа, наверное, в его жизни все бы сложилось гораздо удачнее. И он бы не связался с этой безумной, я настаиваю, безумной Вэмфиной. Вэмфины. Нет, я имею в виду Надежду Константиновну Курскую, я имею в виду Инессу Амант, которая, собственно, изгубила эту замечательную личность Вадима Ильича Ленина. Ульянова.
2: Вот известен такой человеческий орган, как кадык. Вот такой вопрос, может быть, несколько к нашей теме не относящийся. Вот скажите, пожалуйста, роль кадыка в сексе? Как органа привлекательного, как органа сексуального, ну и вообще, так сказать, роль КДК как органов сексуальной революции.
1: Особенно у военных, да. Да.
2: У них же там это вот, некоторые, кстати, подшивают воротнички целлофаном, от этого прыщи идут по всему КДКу. Ну это чтобы схалявить от загрязнения.
0: КДК на самом деле это одно из немногих частей тела, которые очень возбуждают женщину. В свое время мы проводили социальные опросы. Нельзя назвать это социальными опросами. Кадык – это одно из вторичных сексуальных признаков, которые одевают мужчину, а женщину. Наверняка вы не видели женщину.
2: Разные
0: безусловно. Дело там, на самом деле, это исключительно физиологическая вещь, никак не влияющая на речь, на какие-то там внутренние там восприятия психологов. Это чисто внешняя вещь. Кадык. Кадык возбуждает женщину.
2: А скажите, пожалуйста, вот у животных, вот, ну, поскольку у всех...
1: Ой, кстати говоря, вот на ВДНХ, глядя в открытых шашлычных, как у мужчин, которые глотают пресловутый портвейн, кадык очень, да, очень восхитительно. Он сначала поднимался вверх к самому подбородку небритому, и потом падал, рухал воробушком.
0: Ну, воробушков нет кадыка.
2: Нет, кстати, у многих животных нет кадыка, у пеликанов нет кадыка, у кошек нет кадыка.
0: Нет кадыка. Это...
1: Вернусь. О, вы не видели Тимофея в период сексуальной активности.
2: Что? Тимофеем у нас есть Прохор. А, ну, собственно, это тоже по другой программе.
0: Я люблю кадык.
3: Часто было, вот он посыпает такие крошки, да? Вот, когда она стукала, в общем, часто бывало так, воробей не пришибал его, а он успевал отпрыгнуть, и ему, ну, просто вот выклинил передний, верхний клюв. И после этого, вот я, честное слово, просто вот я видел лично, мне просто запомнилось, когда вот там в окрестностях этого района просто вот бегали вот эти вот изуродованные воробушки, когда у них вот нижний клюв остался, а верхний вот этот кровь и этот язычок клокочет. Они, естественно, умирали. А он, по всей видимости, подбирал их и ел. Ну, вот. Ну, так чему это все говорю? Просто вот я, как всегда, занимаюсь стихоплёсами, и вообще мне, ну, волнуют различные темы. И вот в данном таком объемистом этой теме я хотел затронуть такую старую тему, как вот вивисекция, и, то есть взаимоотношения людей к этой проблеме. Вот. Так, и вот хотелось бы по этому поводу очень такой конкрет. Я уже затрагивал, но это вот как бы продолжение этой темы. Вивисекция и звери. Можно, да?
4: Да-да-да.
3: Ведь смерть желанная для твари. Они уходят навсегда. К мозгам несчастные обезьяны уже подводят провода. Она сидит в глубоком шоке, глаза заклеены и рот. Мозги без черепной коробки, а рядом сумрачный народ. Не слышит криков испытатель, лишь смертью пахнет из-под век. На тощие лапки обезьянки сустав ломает человек. Его движение привычный, в душе макаки сущий ад. Нажатием кнопки вышибает мозги простой дегенерат. Здесь смерть во имя медицины, во благо изуверства тел. На труп несчастной обезьянки пес за решетку и смотрел. Его оставим и на завтра, спокойный голос прозвучал. И пес беспомощно залаял, но вскоре снова замолчал. Он вспоминал свою хозяйку, стекали слезы вниз на пол. Жизнь коротка, и смотрит звери на свет решетчатых окон. Вот хотелось бы услышать просто какое-то мнение вот таких ваших гостей, очень неординарных, особенно вот Лёля, я просто вот по её речи, я просто очень впечатлён.
0: Серёжа Есенин, это ты.
4: Спасибо за звонок.
0: Это ты.
4: А ну что скажете, Юрий Романович?
1: На это я бы хотел ответить только стихами, но слезы душат. Спасибо. Спасибо.
0: Не надо стихов. Я думаю, я вспоминаю моего друга Сережу Есенина. Я думаю, что это его второе и третье воплощение.

0: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы, мысли, идеи для Юрия Романовича и Алены Юрьевны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Прошу прощения, это Тимофей Гантеля. Просто не в курсе, о чем речь, в двух словах. Можно вкратце?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что у нас сейчас целый штат референтов трудится над тем, чтобы составлять конспекты наших программ, и мы вам по почте вышлем обязательно
1: конспект. Вопрос, на какую тему я могу в общем задать?
0: Давайте в общем.
1: В общем, хорошо. Вот как вот объяснит Елена Юрьевна ситуацию с тем, что яблоки, в общем-то, овальная форма, и какой-то фаллический символ сверху из них присутствует. Меня просто, в общем-то, эта тема давно беспокоит.
0: Хорошо, спасибо.
1: Не Юрьевне, как...
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Простите, извините, пожалуйста, что вы имеете в виду под фаллическим символом сверху яблока?
0: Веточка.
2: Веточка сверху яблока.
0: А может быть, саму яблоню? Вот если смотреть на яблоко, как на центр яблони, то есть, ну, представить себе, что яблоня произрастает из яблока, а не наоборот, то получается, что вот древо само, это является фаллическим символом яблока.
2: Безусловно, если мы будем рассматривать религию, то это именно так. Поскольку грех вырастает именно на фалсе, а ни в коем случае на что-нибудь другом. Яблоня, она и есть воплощение этого фалса.
3: Заметьте, что вот веточка из яблочка, она очень характерно изгибается каждый раз. Вот.
2: Не знаю.
0: Тоже не могу ничего про это сказать. Ну, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Добрый вечер, уважаемая Елена Юрьевна. Добрый вечер, уважаемые Кости. У меня такой вопрос. Вот в прошлой передаче вел очень уважаемый господин Пацифик.
0: Андрей Егоршев.
4: Да, Андрей, вот именно он. И моя племянница, 11-летняя девочка, очень хорошо относится к нему, звонила и задавала ему вопросы, разговаривала. И уважаемый Саша,
0: да.
4: Я, конечно, очень хорошо информирован о ваших отношениях с Пацификом, о том, что вы даже на обложку своих компакт-дисков пишете, что огромное спасибо Пацифику, там, сиамскому близнецу. Ну, он в одном ряду стоит, с сиамским близнецом, с уважаемым Энджелом Торшином.
0: Да, с двумя.
4: Да. Ну, один Энджел, другой Торшин.
0: Да.
4: Я бы хотел такой вопрос задать, Саша. Вот... Все-таки, кто главнее, Энджел, Торшин или Пацифик?
0: Понял,
4: я, конечно, но с другой стороны, я понимаю, что все-таки друзья есть друзья.
0: Я понял. Сейчас я постараюсь ответить. Видите ли, главнее из этой троицы для меня, конечно же, все-таки Торшин. А могу объяснить, почему. Поскольку Торшин, являясь достаточно неполноценно развитым придатком Энджелса, и тем не менее являясь живым, однако, существом, ну, младшим братишкой сиамского нашего близнеца, он полностью зависит от прихоти того. То есть Энджел сможет Торшина, ну, буквально в любой момент оторвать, как-то унизить, обидеть. Поэтому для меня ближе все-таки всего, конечно, Торшин за его бессловесную какую-то покорность, за его такую терпимость, я бы сказал. Ведь вот глядя в глаза Торшина, многие наверняка из вас видели его на каких-то, может быть, вечеринках, на каких-то мероприятиях, устраиваемых нашей программой в последнее время очень часто. И вы наверняка обратили внимание, что несмотря на то, что Торшин как бы полным дебилом считается, тем не менее в глазах у него есть какая-то мысль. А мне всегда жалко людей, у которых в глазах... жалко, это в хорошем смысле, я их понимаю по-своему, у которых в глазах так сказать, мысль, а на губах у них молчание. Ну, предлагаю послушать звонок следующего радиослушателя. Телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Здравствуйте, уважаемый Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Юрий и Алена. Это Кондратий Тимофеевич Азимович.
0: Очень приятно, Кондратий Тимофеевич.
5: И вот у меня несколько сразу к вам вот таких вопросов, там, замечаний. Сначала, кстати, версия по поводу исчезновения воробьев. Если проследить этимологию слова «воробей», то мы там находим как бы сноску на предусудительный характер его поведения. Да, собственно, и наблюдая, тоже мы вот видим, что у этих глупых голубей они вечно еду крадут. Правильно?
0: Ну да, да.
5: Ну вот, таким образом, при социальном расслоении и переструктуре нашего общества, как бы позицию крадущих заняли гораздо более большие и как бы сильные создания. Вот, мы их можем видеть около ларьков, ну и в других тоже местах. Угу. Вот, таким образом, просто несчастные воробушки были вытеснены. И ничего им не оставалось, кроме как сократиться в числе и исчезнуть. Вот такая вот версия.
0: Угу.
5: Есть еще, кстати, такая замечательная штука. Хотел вам рассказать, поделиться как-то. Вот вы постоянно соскакиваете на сексуальность. Сексуальность как таковую, какие-то признаки, там, темы. Ну так вот, вот негры, они постоянно ходят голые, да? Таким образом.
0: Да, вот у нас, кстати, сейчас под окном мы смотрим, тут некоторые появляются, да.
5: Да, ну вот, они ходят голые, другими словами, внешние сексуальные признаки не являются для них сексуально притягательными, не несут сексуальной нагрузки. Ну вот. То есть, вот скажем, хочет негритянская девушка каким-то образом дать понять негритянскому юноше, что он ей нравится, и хочет она его соблазнить.
0: Угу.
5: Так вот, что она, оказывается, делает? Самым сексуальным местом у негритянских женщин считается бритый затылок.
0: Да, да, да, да, несомненно. Кстати, у многих наших отечественных вот товарищей, граждан тоже это котируется. Поэтому много людей с подобной прической.
5: Вы совершенно правы, поняли мою мысль. Ну так вот, показывает девушка свой бритый затылок парню, и все. Логической задачи. И вспоминает что-то хорошее, вроде пива ячменный колос. По 39, да, копеек, или по 45?
3: 45.
5: Вот, в общем, я как бы всецело с вами в этом вопросе. Так что, и последняя, кстати, тема. Я ж признанный логопед, как бы, и психоаналитик. Вот, я смотрю вас сейчас по 8 каналу телевидения.
0: Угу.
5: Вот, и я вот как бы хотел предложить свои услуги в качестве логопеда для Алены.
0: Вы знаете,
2: я думаю, что, наверное, мне уже поздно.
0: Да, лучше...
5: Что вы, Алена, никогда не...
0: Лучше, коллега, предложите Алене Юрьевне свои услуги в качестве обмерщика. Спасибо вам за звонок.
2: Это глупая шутка, Саша.
0: 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас старейший юнат Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская, архивариус журнала «Юный натуралист». Ваши звонки в прямом эфире принесут, так сказать, новые какие-то идеи, может быть, вопросы у вас появятся, на которые наши гости смогут ответить. И мы с радостью вас слушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Алло, говорите, а то нажму кнопку. Непослушный. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
6: Алло.
0: Ой.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Вы меня напугали.
6: Простите, пожалуйста, только на меня не обижайтесь.
0: Да, что нам обижаться?
6: Я не помню, сколько ступенек находится с 14 этажа, на котором вы находитесь. Но над вами находится... Мосгоскомприрода.
0: Вы знаете, уже нет, вы ошибаетесь. Дело в том, что вчера...
6: Я по делам профессиональным в этом заведении, ну, может быть, я ошибаюсь, был 20 дней назад. И там вы могли выяснить, что с воробушками. Дело в том, что там есть карта загазованности Москвы.
0: То есть вы имеете в виду вот загазованность вот этими
6: автомобилями? Ну, конечно. Дело в том, что когда идет загазованность, то идут окислы азота и окислы кислотные. И они вытесняют. А птицы очень четко это дело чувствуют.
0: А простите, а как же тогда вот ваши слова несколько нелогичны? В смысле,
6: а голуби
0: это же тоже птицы?
6: А голуби я вам могу сказать. Значит, дело в том, что вот ваш собеседник, которого я слышал здесь...
0: Юрий Романович, да.
6: Да, прошу прощения, что я имя-отчество не запомнил. Он просто забыл. Дело в том, что си закрыла голубей. В Москве, ну, я достаточно пожилой человек, в общем-то, практически не было. Они появились где-то в районе, наверное, 70-х годов. А до этого, ну, я сам гонял голубей. Были белокрылые голуби.
0: Да.
6: Да.
0: То есть, а вот эти, вы считаете, сизокрылые, это мутанты какие-то?
6: Сизокрылые, сизокрылые. Они появились вот сейчас так же, как развелись вороны. То есть, это реакция среды.
0: Скажите...
6: И еще одну минуточку.
0: Да.
6: Вот было одно такое замечание. Дело в том, что великий художник, он, между прочим, нарисовал не сизокрылого голубя, а белокрылого. Белокрылые голуби недрочливые. Сизокрылые, я согласен с вашим собеседником, это действительно...
0: Ну, грязная птица такая. Не совсем симпатичная.
6: То есть с момента, когда началось изменение экологической среды и прочих всех вещей, вот тогда это все начало заводиться. И если вы будете любезны, я говорю, по-моему, это все не изменилось, потому что я был всего 2 недели назад.
0: А извините,
6: на 15-м этаже. Вашем этаже. А дальше идет там все, это Мосгосприрода.
0: Нет, просто имеют... Алло.
6: Да.
0: Просто вот сейчас дело в том, что в потолке здоровая такая пробоина, и наверху я вижу ничего нет. Ну, просто у нас ремонтные работы постоянно.
6: Ну, не надо, вы сидите в апартаментах бывшего министра.
0: Да.
6: Конечно, 14 этаж,
0: 13. А я-то думаю, чей это тут портрет висит на стене?
6: Ну, я вам говорю, что 13 и 14 этаж — это апартаменты бывшего министра.
0: А скажите, пожалуйста, как вот, например, ваш личный прогноз по поводу вот тех же самых воробушков? Реально ли, так сказать, восстановление популяции?
6: А вы знаете, это восстановлено. Дело в том, что я по делам профессиональным и работаю, ну, несколько на краю Москвы. Это за Сокольниками.
0: Ну, понятно, там обширные парки все-таки.
6: Вы знаете, ко мне в мою кормушку, я профессионал совсем другого класса, ко мне в мою кормушку ежедневно прилетают и воробушки, и снегири, и еще маленькие другие птицы, которые называются синицы.
0: Но они обычно сало едят, насколько я знаю.
6: Но я подвешу, естественно.
0: Ну да, да, понятно.
6: Вот так. А теперь меня ваш собеседник слышит?
0: Конечно.
6: Прошу прощения. Решите, я вам позавидую.
3: Имеет ли смысл?
6: Вы нет, не собеседник, а собеседница.
2: Простите, пожалуйста.
6: Вы меня слышите?
2: Милюкова?
6: Можно я вам позавидую,
2: Да.
6: Вы знаете в чем? Я вам завидую. У меня только внуки, а вы сказали, что вы привели правнука.
2: Правнука?
0: Ну, не привели,
6: вот,
0: а привезли.
6: Я вот вам позавидую и пожелаю. И второе, я слышал предшествующий разговор. Знаете, по возрасту, ну, я, в общем-то, вас моложе, но 60 мне уже есть. Я вам говорю о другой вещи. Ни в коем случае не идите никому в логопеду, ни к чему. Вот, как вы говорите, это ваше. И пускай оно останется с вами.
0: Правильно.
6: Это мое личное, так что я не навязываю. Это, так сказать, мое личное мнение.
0: Но вам это очень
6: идет.
0: Спасибо вам за звонок. Я, кстати, тоже считаю, что, вот, например, вам, Алена Юрьевна, например, исправить вашу замечательную речь, то же самое, что, например, воробушку пришить лошадиные губы или коню пришить клюв от тукана птиц. Это же будет нелепо. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
0: Приветствую
7: вас. Феофан Бухника, с подводной лодки.
0: Здравствуйте.
7: Уранга, добрый вечер. Вопрос у меня несколько, только, пожалуйста, не отключайте, потому что...
0: Если вы будете краткими, то мы...
7: Я краткий,
0: у нас установлен лимитер, так сказать, под лимитер? Именем Прохор, да.
7: Ага. Вопрос такой, вот относительно подводных лодок. Меня, собственно, что интересует? У нас по последней инструкции на подводной лодке положено иметь воробушка. И в то же время в экипаж включено два китайца без ведома экипажа, без ведома руководства. Это как вы считаете, вот как, значит, не съедят ли они, потому что нам в плавание уходить? И вот вопрос такой, ну, потому что, сами понимаете...
0: Да, и второй, и... сразу второй вопрос, первый.
7: Второй вопрос, как вы относитесь к тому, что подводная лодка, она как бы входит в море? Вот никакие ассоциации у вас, потому что у нас, сами понимаете, мы долго в походе в подводном. Вот, в общем-то, и все.
0: Спасибо, спасибо. Ну, насчет, как бы, Алена Юрьевна, насчет вот входа подводной лодки, так сказать, в море. Море,
2: прошу,
0: влажная среда все-таки.
2: Прощение. Относительно китайцев, я не уточнила в свое время, почему так связано вегетарианство и китайская философия. Дело в том, что китайцы в свое время были лишены разнообразных продуктов питания, и поэтому их вынужденной философией было потребление единственного продукта, который рос на их территории. Это рис. Представляете себе нацию, которая 200 лет питалась рисом. 200 лет питания рисом – это 200 лет страдания запором.
0: Кстати, извините, из-за этого запора постоянно тужились и глаза узкие.
2: Я не знаю относительно узких глаз, но относительно философии людей, 200 лет страдающих запором, извините, я могу себе представить. Я думаю, что вам ничего не грозит. Я думаю, что вы будете прекрасно путешествовать с китайцами и с воробушком. Я думаю, что на самом деле все реакции не связаны.
0: Кстати, тут нужно сказать еще такую вещь, что вот если раньше подводников после длительного, так сказать, плавания патрульного какого-нибудь отправляли на какой-то курорт специальный, вот, и многие из них, мои хорошие друзья, мы и сами тоже плавали, как говорится, они рассказывали, что на подводной лодке, я сам свидетель, кормили лучше, чем, скажем, на суше в самом крутом санатории, то есть там те фрукты, там те овощи, ля-ля-то, поля, все положат, все дадут. Вот, то сейчас, так сказать, как все же на самоокупаемости происходит, то сейчас подводников после долгого рейса отправляют в войска пехотные, которые, как известно, трудятся, обычно это летом происходит, на плантациях винограда, уборка овощей, фруктов, в колхозах девки, там, молоко, вымя, там, ну, все как положено. А, соответственно, пехотинцев отправляют отъедаться на подводные лодки, доедать продукты, недоеденные моряками в плавании.
2: Тем более, что в связи с дефицитом воробушков сейчас на подводные лодки будут поставлять кеннеров крашеных серый цвет.
0: Да-да-да.
2: Если этот воробушек... Кеннеры поют по утрам.
0: Ну, не
2: но,
0: все.
2: Кеннеры не поют под водой. Поэтому, если ваш воробушек не поет утром на подводной лодке, это совершенно не значит, что он не кеннер. И поэтому, наверное, надо внимательно проследить, чтобы ваш воробушек не казался кеннером.
0: Иначе получится не как-то нечестный такой немножко.
2: Это
0: сказать.
2: Безусловно.
3: Господа, господа, о чем вы говорите? Мы констатировали, что воробушков нету. Куда? Куда подевались воробушки? Наша армия подводных лодок, она уже не может быть обеспечена даже по одному воробушку. И кроме того, китаец на подводной лодке, это же неизбежно лодка, море, марина.
0: Почему?
3: Это жареная селедка.
0: Жареная. Нет, простите, жареная селедка у вьетнамцев. Вы что-то попутались. Совершенно точно. Причем жарят они селедку прямо на комфорках плит, не кладя под нее сковородку, вот под селедку, под тушку селедки. Прямо.
2: Китайцы на подводной лодке продают электронику.
0: К кстати, вполне возможно. Мы думали о том, чтобы открыть в Мурманске в одном из портов
3: супермаркет. Вдруг в этот момент к нам звонит какой-нибудь господин, который знает, куда же подевались воробушки, куда. Давайте послушаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, опять, это Кондратий Тимофеевич Азимов. И вот вы знаете, я, как это не прискорбно, знаю, куда подевались воробушки. Сначала я выдвинул свою такую детскую версию для того, чтобы оттянуть конец, как бы.
0: Ну нет, ну она для ваших 13 лет не такая уж детская.
8: Вот вы просто как в воду глядели, у меня сегодня день рождения.
0: О, я вас поздравляю.
8: Вот.
0: Мы вам пришлем, кстати, поделку из шишек.
8: Чудесно.
0: Ну, я в хорошем смысле, вы не подумайте что-нибудь. Да?
8: Ну, хорошо, что не кислородную подушку.
2: Молодому человеку Ибе не стоит общаться с общественными организациями.
0: Вот замечательный ответ на звонок нашего радиослушателя. Только зря вот, Алена Юрьевна, вы повесили трубку. Ну, ничего страшного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, я хотела бы про воробья рассказать стихотворение.
0: Угу.
9: Я работала в метро, в тоннеле.
0: Как в тоннеле?
9: Это кабельные сети.
0: Ага.
9: В тоннеле я нашла его в субботний день. Он к тюбингу прижался и спать хотел. Немного тронула ногой, он прыгнул от меня. Зачем в тоннеле воробей? И я его взяла. Уже окончился обход, и я везу его домой. Он так обиделся тогда, стал воевать со мной. Кусал как мох, и боль была, такая боль, хоть плачь. Я б не поверила другим, что воробей силач. Когда я вышла из метро, на красной песне было. Он так вонзил мне в руку плюв, от боли чуть не выла. И все же привезла я в дом. Он притворился мертвецом, не шевелил он и хвостом, закрыл глаза и голова как ком. Я поднесла его к окну, почуял волю. Он так рванул и так порхнул, я закричала «караул» и узнавала во дворе. А воробьи не принимали, и я звала его порой, кормила, приручала. Он понял, что он чик-чирик, все чаще прилетая, и он взомнил, что он мой сын, просил еду и крыльями махая. Однажды прихожу с ночной, он в хлебницу забился, открыта форточка ему, и он совсем прижился. А я ложилась поспать. Он крылья трес и стал кричать, тут он глухой бы не уснул. И я давай его ругать. Зачем же спать мне не даешь? Уже людей на свете мало. Не понимаешь, я с ночной. Ведь ты пойми, я так устала.
0: Замечательное стихотворение. Спасибо вам. Спасибо вам большое. И, кстати, действительно, наша радиослушательница очень права. Однажды, я помню, в детстве шел и нашел в палисаднике воробья, такого старого толстого воробья, по своим размерам приближающегося к голуби. Я его тоже взял в руки, и он меня укусил. Именно не поклев был, а укус. Вот он как собака повис на плоти моего пальца. Вот здесь, видите, вот здесь. Вот можете потрогать. Вот это место. Тут шрам даже остался. И он висел на нем минут 15, пока как соплю стряхивал. Это действительно сильнейшее создание. Мне кажется, что у него в головах жил, ну, не бей лежачего. Иначе как бы он так кусался? Следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Извините, что такой голос. Ну, немножко болею, поэтому трудно.
0: Да нет, ну, вполне для подростка нормальный голос, да.
10: Ну, спасибо. За подростка огромное спасибо. Но, тем не менее, вы знаете, мне кажется, вот тот человек говорил об этимологии этого слова.
0: Угу.
10: Но он не прав. Понимаете, что такое воробей? Это же возглас. Воробей.
0: О-о-о.
10: Да,
0: то есть
10: воробей. А сейчас этот возглас, ну, довольно опасен, скажем так, да?
0: Угу.
10: И поэтому воробьи превратились в ворочтеев, то есть ворочти.
0: А еще раз просто, мы не разобрали, простите.
10: Ну, если раньше было воробей...
0: Это понятно, да.
10: А теперь ворочти.
0: Ворочти.
10: Значит, это ворочтей.
0: Угу. Понятно. Но, однако, понимаете, в чем дело? Если так вот проследить логически, то, как бы, наверное, все-таки они не успели перекатить за ту грань, когда их начали чтить. Потому что, видимо, вот этот первый их возглас как-то более по жизни оказался сильным. Все-таки побили, видать, их нет уже, их действительно нету.
10: Ну вот нету, поэтому, значит, он оказался сильнее. Они просто переродились.
0: Угу.
10: Они ну как мутации произошли.
0: Ну вот вы чувствуете какую-то ностальгию по ним?
10: Поварам-то?
0: Нет, по воробьям.
10: А по то, чтобы их били, да, чувствую.
0: Спасибо.
10: Всего доброго.
0: Спасибо. Вот, Юрий Романович, достаточно оригинальное мнение было вот у радиослушательницы насчет, как бы, воробей. Вообще, я помню, что даже были такие моменты, вот насчет воробей, я вспомнил такой дворик моего детства, мы-то жили в бараке, в Раменках, и там вот вывешивали ковры сушиться, ну, как ковры, паласики, ковры это, вы не смотрите на меня с таким укором, паласики, я сказал, и по ним стучали, ну, типа вот выбивалкой, палкой, и так было много воробьев, они, видимо, думали, что там постоянно барак, там грязь, там это, типа брорта, вот, и они прям налетят на этот ковер и вот палками били, даже не разбирали. Они такие были глупые, доверчивые, прям десятками там и гибли, прям ложились, прям просто удары приходились по ним. Совершенно не нарочно.
3: Вот я слушаю нашу респондентку телефонного нашего вот оппонента, и грустно мне становится. Привык я всегда к женщине, к образу женщины-хозяйки, женщины-матери, женщины-подруги. И вот приходит эта социальность, грустная, необходимая, привнесенная социальность. Воробей, наворованная, да. Там...
0: Грабь,
3: да, награбленная. И думаешь, милые женщины, подруги, опора наша и утешение, вернитесь к своим истокам.
0: Нет, ну простите, Юрий Романович, что сейчас для, вот так сказать, женщин, современных женщин...
3: Вспоминая ту же ВДНХ, женщина всегда стояла рядом, ехала рядом в вагончике автопоезда, стояла рядом в шашлычной, ходила чуть-чуть позади по великолепным павильонам
0: и аллеям
3: среди экспонатов, да. Кстати, по поводу аллеек, вот очень такая... Помните, слева за павильоном «Юный натуралист» были великолепные яблочные аллеи, где прямо на деревьях росли яблоки?
2: Это безобразно. Яблочные аллеи. Там росли не яблоки, а дички. Дички там росли.
0: Из них неплохое винцо.
2: Это не винцо, это безобразие.
0: Я работал в то время охранником этой аллеи.
2: Там могло быть варенье, но никто не умеет в этом городе варить варенье из дички. Это были безобразные аллеи.
3: А в то же время вот женщины, так было... Я хочу сказать о тебе огромное спасибо за великолепное стихотворение, которые мы буквально 7 минут назад... Огромное, огромное человеческое, мужское, юнацкое спасибо. Спасибо. И так приятно слышать женщину с большой буквы. Женщину-женщину, женщину-мать, женщину-носительницу всего слабого, чарующего, поэтического. Может быть, еще кто-нибудь позвонит нам с таким же великолепным... С таким же настроем, с такой струной.
0: 203-19-22. Звоните, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
11: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Я что хочу сказать про воробьев-то.
0: Угу.
11: Ну, вот, еще, наверное, до того момента, когда китайцы начали их истреблять, они вот их, ну как, ели, но чтобы приготовить...
0: Вы знаете, они их ели, извините, я вас перебил.

0: надо было большое количество дров, таких палочек. И вот воробьи, наверное, они ушли, потому что все палочки сожгли.
1: Угу.
0: И самый экологический, так сказать, баланс
1: нарушился.
0: Да, нарушился. И вот у нас стало очень мало деревьев.
1: Угу.
0: Ну вот, и может быть они...
1: Нет, деревьев-то,
0: из-за этого, а?
1: Деревьев-то полным-полно.
0: Не, ну вот...
2: А рыбушков-то нету.
1: А извините, вот такой вопрос к вам несколько неожиданный. Вот как вы считаете, все-таки воробей, ну вот как животное, да?
0: Ага.
1: Это относится к птицам или нет?
0: Ну, я думаю, нет.
1: Не птица?
0: Ну, я думаю, это какое-то, я не знаю, неземное какое-то.
1: Спасибо.
0: Вот так вот.
1: Спасибо. А что вы скажете, Юрий Романович, и вы, Алена Юрьевна, на вот это замечательное высказывание? До сих пор я слышал, что его относят только к кошкам. Ну, что, дескать, кошка — это лунное, дескать, животное, понимаете?
3: Да. Воробьи, по некоторым философиям, это проводники потустороннего мира в наш мир. И поэтому на самом деле, если вы сталкиваетесь с стаей воробьев, то это место надо срочно покинуть, поскольку стаи воробьев собираются только для того, чтобы перенести весть из как бы потустороннего мира в этот мир. Не надо участвовать в этом событии. И когда воробьи принесут весть вам, вы это почувствуете.
1: Угу.
2: Вот, кстати, я чисто когда-то был мальчишкой и помню, вот нормальные мальчишки...
1: Ваша, глядя на вас, сложно поверить в это, но тем не менее.
2: Верьте, верьте. Был, принесу фотографии, покажу.
1: А, кстати, извините, вот эта татуировка у вас на руках, это вот с тех времен. Извините, что так за личное. Ну, смотрите, это змея вокруг кинжала. Вот что это значит?
2: Чуть позже. Это армейские такие символы специальные. Дембель уже был неизбежен и кончился. Не об этом. Да. Воробушки. Вот... Нормальные мальчишки всегда с самострелов стреляли голубей. И только самые...
1: Негодяи.
2: Негодяи могли не в смысле попасть, а поднять руку, поднять самострел, самопал, духовушку на воробушка. Это как лакмусовая бумажка, как тот водораздел между нормальными людьми и, как вы верно выразились, негодяями. Воробушка нормальный человек застрелить никогда не мог.
1: Может быть, кстати, тут срабатывало чисто, ну, такое, как бы, что просто в него попасть сложнее. Воробья из пушки, ведь масса пословиц.
2: Сан Сеевич, вы забыли, что такое воробьиная стайка?
1: А, да,
2: воробьиная,
1: если картечь дать...
2: Воробьиная стайка — это же конгломерат, это же живой общий организм.
1: Кстати, у них коллективное сильно развито.
2: Очень.
1: Вот поэтому в одного-то они...
2: Да,
1: ну что же, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Алена Юрьевна, Юрий Романович. Сегодня у вас достаточно интересная, как мне кажется, передача. Хотя вот она всегда интересная. Это вас тревожит или просто, можно сказать, говорит Иван Кегля. У меня два вопроса. Один вопрос, это, скорее всего, рассуждение. Вот, знаете, есть такие лошади и ослы. Так вот, если они скрещиваются, то мулы, получаются, которые в дальнейшем...
1: Детишек катают в парке Горького.
4: Да-да-да. Но, что характерно, они потомство не оставляют.
1: Мулы не оставляют потомство?
4: Да-да-да-да-да.
1: Вот этого я не знал.
4: Так, ну, это так, к сведению.
1: Спасибо.
4: Просто у меня такое наводящее, как бы, рассуждение. Возможно, всплеском сексуальной литературы и общедоступных сведений о сексе, возможно, произошло нечто подобное и в звериной птичьей сфере, и, соответственно, получились птички, подобные от воробьев мулам, и они уже не могли давать дальше потомство.
1: То есть вы имеете в виду... Вот...
3: Простите, пожалуйста, вы что имеете в виду? Дело в том, что от скрещивания осла и лошади получается два вида мул.

0: Мулы и лошаки. Мулы прекрасные, выносливые животные, которые долгое время используются человеком. А лошаки – это плохое потомство, которое вымирает. Что вы имеете в виду, когда говорите про скрещивание?
1: Ну, я хочу сказать, что если скрестить мула с мула, то уже мула не получится.
0: Если скрестить мула, не получится ничего.
1: Да, вот я и думаю, не произошло ли то же самое с воробьями?
0: А как вы предполагаете, с кем скрещивались воробьи?
1: Вот это, к сожалению, для меня загадка.
2: Ну, мы...
0: Вы понимаете, в чем дело?
1: Еще один вопрос, с вашего позволения.
2: Да-да-да.
1: Вот относительно кадыков, я вполне могу представить себе кадык, скажем, у некоторых млекопитающих с не очень большой шеей. А вот как это дело обстоит у жирафа, хотелось бы поинтересоваться. У него что, один кадык, и он перемещается по этой шее? Или же это какая-то система кадычков или каких-то, ну, таких органов, может быть? Ведь, ну, вы понимаете, шея очень длинная.
0: У жирафов
2: женского
0: рода нет кадыков. У жирафов мужского рода на каждый четвертый позвонок приходится по два кадыка.
2: То есть такой многокадыковый.
3: К сожалению, в данном случае имеет место грубейшая ошибка. Как известно, что жираф, будучи лежа больше некоторого времени, тут же умирает.
2: Извините, него... Юрий Романович, давайте после композиции и новостей, потому что тема достаточно обширная, и мы не можем сейчас ее просто развить и сразу прервать. В Москве без 2:04 после музыки и после новостей мы продолжим разговор. 14:05 в Москве. Кому, как говорится, не спится в ночь глухую? Хотя по-другому это уже утро. Давайте, уважаемые коллеги, проверим, кто же этот, сохранивший в себе, я бы так сказал, бодрость утренней росы, радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Звонит Зяма.
2: Зяма, ну здравствуйте, Зяма. А, так подождите, вы же вроде как по второму сроку уже пошли. Вот,
4: ну, я по третьему.
2: А, то есть...
4: Вы немножечко-то, я по третьему. Просто вот сейчас откинулся немного. Мы с супругой лежим, Люся вот моя.
2: Люська, привет.
4: Под боком,
2: привет,
4: да, привет. Я пока там был в отсидке. Там...
2: Люсинди, привет.
4: Люся, вот мы, знаете, когда я был в отсидке, Люся завела воробушка. И вот она думала, что воробушек, я пришел, а это морская свинка. Ну просто вот интересно, вот хвостики, она почему-то думает, что хвостики, она по хвостикам определила, что это воробушек. Оказывается, я пришел, а это свинка. Вот, ну, понимаете, вопрос вот к даме или Лена Юрьевна у вас, да?
2: Да, Алена Юрьевна.
4: Вот, собственно, как она вообще вот думает, что есть воробушек, потому что у нас в зоне те же, ну, сами понимаете, это говорит, вот свинка, а вот...
0: Простите, вы понимаете по словам хвостик?
4: Ну, Люсенька, что ты понимаешь по словам? Ну, она говорит, что заменял он меня. Люся...
2: Сейчас Алена Юрьевна
0: ответит. Что это за хвостик, или простите, что это за вы?
4: Я Зяма.
0: Так еще раз повторю, что это за хвостик, что это за, простите, воробушек?
2: Нет, давайте,
0: или что
2: давайте,
0: это за вы?
2: Нет, подождите, коллеги,
4: мы были, что, коллеги, вот, что коллеги. Воробушка завела, я, в общем-то, ничего, я почему позвонил, потому
0: так
4: что...
0: Так он вас заменял?
4: Ну, она так вот сейчас сказала. Она вот ногой ударила меня, говорит. Ой.
0: Он вас заменял?
4: Да.
0: Так это был воробушек, он
2: Юрьевна,
0: вас заменял.
2: Алена Юрьевна, вполне возможно, что замена происходила в качестве какого-то, знаете, живого организма. Ну, вот одной, тем более, Люсинди, есть одной, и вот там это, ну, ей же одной грустно. А ну, тут все-таки ну, что-то бьется об стенки, там летает, корма просит туда-сюда.
0: Это называется мужская следа.
4: Не, ну, вы понимаете, самое-то обидное было то, что вот я сейчас ее перевернул, эту свиночку, она женщина.
0: Люся?
2: Вы знаете, Зёма, давайте сделаем так.
0: Зёма, вы перевернули Люсю?

0: Саша, доброй ночи.
1: Приветствую.
0: Это Алексей.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую также ваших уважаемых гостей, Алену Юрьевну и Юрия Романовича. Ну, во-первых, так кратенько, большое вам спасибо за песенку «Экзотический зверь».
1: Старались.
0: Лет на 7 назад. Вот. А по поводу, значит, исчезновения воробьев я могу объяснить. Дело в том, что вот не далее, как, кажется, в среду, мы с другом, в общем-то, пили пиво, а он работает младшим научным сотрудником в НИИ «Пивипр».
1: В каком?
0: НИИ «Пивипр».
1: Известный НИИ, можете не расшифровывать.
0: Да, это по изучению воробьев и прочего.
1: Да-да-да.
0: Вот. То есть он мне... Ну, мы, в общем-то, обсуждали эту тему несколько в другом контексте, но все равно я, в общем-то, выяснил у него. Дело в том, что, значит, директор отдела, в котором он работает, его внучку вот год полтора назад испугала крыса.
1: А, кстати, если вы имеете в виду... А, ну, собственно, ладно, об этом мы по другой передаче обычно, да? Извините, что перебил.
0: Ну, так вот. И, значит, он...
1: Хорошо, что еще только испугал, потому что вот с одной моей знакомой произошел совершенно другой случай, и теперь вот с ужасом все ждут результатов, так сказать, родов, да.
0: Значит, пришел вот, собственно, этот директор отдела на работу с утра и срочно, значит, в план работы отдела вписал... как бы, значит, пункт об уничтожении немедленно всех крыс. Ну, это уже начали дело разрабатывать, все там, подключили другие, как бы, инстанции.
1: Как и... обычно, кстати, вот чтобы ответственность на других потом.
0: Ну, да. Естественно, это, в общем-то, для нашей страны, по-моему, вообще очень характерно.
1: Это, кстати, вот хочу сказать, что именно оттуда, из ведомственных вот этих разборок, произошло понятие, нынче достаточно серьезное коммерческое такое понятие, как пирамида. Вот тогда это была пирамида ответственности.
0: Ну так
1: спасибо.
0: Вот, и в общем был изобретен спустя там буквально несколько месяцев какой-то полимер. Я, в общем-то, не знаю. Дело в том, что он не распространялся, потому что вы, наверное, знаете, что раньше этот институт-то был, в общем-то, засекречен. И сейчас даже остались какие-то, как бы, у них вот. Ну так вот, значит, и, то есть, ловили просто самку, осеменяли ее искусственно, с добавлением каким-то небольшим этого полимера, и, значит, подразумевалось, что, как бы они там половым путем вот это все дело разносят и дохнут,
1: вот.
0: Ну, а дело в том, что, может быть, произошла как бы ошибка в составлении химической схемы вот этого вещества. Вот, может быть, еще какие-то там неизвестные пока нам особенности. Но, в общем, получилось так, что у крыс наблюдался такой побочный эффект. То есть, как бы в нее вот это дело засаживали, она, значит, лежит. Вот. Ну и как бы начинает на нее действовать это вещество, а воробушки, они же такие, в общем-то,
1: хрупкие,
0: наивные,
1: хрупкие,
0: да.
1: Наивные, да. У них, вот, кстати, хрупкая не только тушка, но и психика очень, заметьте.
0: Вот. Ну, они смотрят там, типа, что-то такое лежит, они же любопытны еще. Вот. Ну, они подпрыгивают, а у нее вот чисто почему-то, как он мне рассказал, в основном на воробьев действует. То есть она выпрыгивает, как вот эти мишки Гамми там. Ну, в этом мультсериале. Вот. И, значит, как бы разрывает его там напополам. Причем, что самое интересное, после того, как эта крыса убивала определенное количество вот этих воробьев, значит, она как бы, ну, то есть самоустранялась, то есть дохла. То есть, если вы заметили, в последнее время ведь крыса стала...
1: Простите, уважаемый, а что вы сегодня принимали?
0: В каком смысле?
2: Простите, пожалуйста, наверное, вы очень близки к крысам, вы очень интересовались ими, поскольку мы говорили с вами о птичках. Я не понимаю, почему мы сейчас вышли на эту новую тему о крысах. Я с удовольствием поговорила с вами о крысах, поскольку вы знаете, что все ведущие наши поэты и писатели были безумно замолчен на крысах. Поэтому мне очень интересно. Я, вы знаете, я пристально наблюдаю за творчеством всех

0: современных писателей, и никто из них никогда не говорил о крысах. И вот сейчас в прямом эфире я слышу вас и ваше соображение о крысах. Я понимаю, что вы новый, перспективный, вероятно, единственный в этом веке писатель. Я прошу, чтобы вы представились и рассказали, почему именно вас интересуют проблемы крыс.
1: Алена Юрьевна, вы знаете, я сейчас вспомнил, что в свое время вот нас еще там молодых совершенно ребят посылали работать в колхоз. Ну, как бы шефами или подшефами, я не помню, как это называлось. И вы знаете, что меня удивило? То есть именно тогда мы, молодые еще ребята, узнали, что такое есть суть искусственного, простите меня, оплодотворения. Да, нас послали оплодотворять телок, ну, в смысле коровок. Не смотрите на меня так.
0: У вас для того, чтобы оплодотворить телок, должны быть достаточно длинные руки.
1: Да, да, вы знаете, и вот вы очень подошли,
0: Саша,
1: близко к истине.
0: Покажите,
1: но...
0: пожалуйста, вашу руку.
1: Пожалуйста.
0: Это
1: пионер
0: рука.
1: Всем детям пример.
0: Это замечательная рука. Это просто...
1: Ну вы только не трогайте. Не трогайте, не трогайте. Уберите, уберите руку. Да, да, да. Вот, а то тут мои эти... Печаточки все. Снимите, ничего тут так бывало. Да, так вот. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, тёлок оплодотворяют попарно. Ну, попарно в том смысле, что, скажем, один практикант не сможет это сделать. Потому что, вот, например, у него же на руку одевается резиновая перчатка. Берется это вот...
2: Ну, клизма?
1: Нет, клизма, простите. Простите, пожалуйста, Юрий Романович. Я знаю, что вы только что из больницы вышли.
0: А поцеловать?
1: Вот этого у них не принято, как это ни странно. А другой напарник оплодотворяющий, он должен со всей дури прыгнуть и наскочить корове на горб, потому что в момент, значит, проникновения руки в утробу корова, извините за подробности, она скособачивается вот так, она становится как треугольник, знаете, как пирамида.
0: У вас есть дети?
1: Знаете, этот вопрос мне задают очень много людей, в том числе в письмах.
0: Вы честно скажете, у вас есть дети?
1: А что?
0: А сколько тёлок вы оплодотворили?
3: ...53,82 МГц.
4: Эхо Москвы.
1: И без 15:05 в нашем чудесном городе. В гостях у нас Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. Вы знаете, у нас сегодня произошел такой несколько какой-то ностальгический достаточно разговор, может быть, немножко грустный. И тем не менее, я думаю, что многие наши радиослушатели все-таки задумаются о том, что есть действительная ценность. Ну, скажем, вот представьте себе, если, например, сейчас каждому предложат, скажут, вот тебе мы дадим пейджер, а вместо пейджера умрет десяток воробушков. Вот такая ситуация. Ведь я думаю, что каждый второй согласится.
5: Если не каждый первый.
1: А, вот вы даже видите как. И не подумает о дальнейших последствиях, что...
5: А каждый третий спросит, извините, пейджер Виссаленко или Моторола?
1: И вот это Моторолы самое... этого им, они уже давно не продаются. Самое сейчас
5: ужасное.
1: Мотоциклы в моде, мотороллеры уже не ездят.
5: Неважно, неважно. Человеку прется фетиш.
1: Кстати, извините, товарный Юрий Романович, марка. Юрий Романович, еще же я сейчас вспомнил такую вещь. Уникальное устройство, по-моему, как-то незаметно прошедшее через всю эту технократическую байду, мотороллер. Это же что-то такое совершенно несуразное. Я так, во-первых, это чисто женский вид транспорта. На нем не надо раскоряку, расперды делать. Правильно?
5: Да.
1: Вот. Во-вторых, я помню, что мороженое развозили в таких, помните, переделанных?
5: Трициклы,
1: по той же вот ВДНХ.
5: Да.
1: Куда они-то делись? Хорошее средство.
5: Дело в том, я был давеча в одной организации, мотороллеры чудным и темным образом преобразились в снегокаты. сзади тот же самый мотороллер, спереди две лыжи. И получилось агрессивное устройство. Издали глянешь, вроде мотороллер, поближе посмотришь.
1: Снегокат.
5: Снегокат.
1: А смысл?
5: За зверями нормальные те же люди, может быть, женщины те же, гоняются за зверями по снегу. Раньше мотоцикл, автомобиль, газик, да? Стрельна началась, зверь ушел. Теперь зверь думает. Зверь думает, стрельна началась, я ушел. Сзади тоже тыр. Тыр-тыр-тыр-тыр.
1: То есть на измену сажают.
5: Звери садятся.
1: Давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Алло.
2: Добрый вечер, ребята. Вы знаете, блестящая у вас глубина поднятия темы. Я всегда удивляюсь, как вы глубоко, так сказать, все рассматриваете.
1: Ну, это даже не наша заслуга, это заслуга Валентины Зинаидовны Двери, нашего куратора. Ну,
2: да,
1: продолжайте.
2: Вот, и мне хотелось бы маленькую лепту внести в вашу дискуссию, чрезвычайно глубокую.
1: Финансовую?
2: Нет.
1: Ну, ладно, тогда говорите.
2: Время, да такие вещи, только моральную. Вы знаете, вот с воробьями, это исключительно интересная вещь. Помните, был такой писатель Богданов? Он их называл мирскими захребетниками. Не помните?
5: Так время было другое.
2: Время было другое. Они на лошадях сидели, на овсех.
5: Да.
2: Вокруг лошадей, понимаете?
5: Не то, что паразитировали, симбиоз.
2: Да? Ну, точно, точно, прямо в жилу смотрите.
1: Прямо в очко
2: попал.
1: А война
2: наступила наша, что случилось с воробьями?
5: Одни выхлопы, воробьев нет.
2: Не, лошадей не стало.
5: Нету.
2: Хлеба не было, и воробьев стало мало. А голубей мы с вами, если помните, ребята, душили диких, потому что они наших домашних заманивали.
1: Да-да-да, да, было дело.
2: Специально лазили по чердакам и их всех душили.
1: Кстати, это даже, по-моему, вот постоянно путались, что, то есть, вот это горлинка, да?
2: Не, горлинка не путать. Цитопеля турта до кого-то, это совсем другое дело. С горлинкой не путайте. А вот именно голубей душили специально.
1: Нет,
2: чтобы они
1: я...
2: не заманивали наших домашних. А вот после фестиваля 57-го года тут пошла такая трогательная любовь к голубям. И они как раз после фестиваля начали появляться. Помните, у Большого театра сидела старушка и за рубль давала покормить голубей?
1: А вы знаете, вот скажу вам по секрету. Скажу вам по секрету, что эта старушка и была Валентина Зинаидовна Дверь.
2: Ну, это блестяще.
1: Которая сейчас является куратором нашей программы. Блестяще. Кстати, вот этот факт в ее биографии замазан.
2: Угу. Причем она очень трогательно меняла свой облик, чтобы ее не опознали. Она в разные недели разной была. Это очень правильно, так сказать, чтобы создать массовость, так сказать.
1: Это такие, знаете, Штирлиц, я бы сказал.
2: Да нет, ну это как факт.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, растены, развешаны тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут было она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная. Потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
0: Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот, сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот... Ну, выполняют кое-какие просьбы.
2: Вопрос, но да, здравствуйте, чем вы их подкармливаете здесь вот тут, прямо под окном?
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция. Вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку, сами знаете, нервы.
2: Плюс все, мы... что вы не доедаете, соответственно, да, отправляете.
0: Да. Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование, пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно по разницам. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще ни-ни. Также тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлеб, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дает. Это тоже неспроста.
2: Ну, вообще логика такая.
1: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, видите. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
2: вот последнее, пожалуй, интереснее.
0: Но с другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманная.
2: Ну, действительно. Зачем же?
0: Поскольку вы,
2: в космосе,
0: вы же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещи, что вот и есть будет нечего. Люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот. Но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма, ну, в основном.
2: Самое интересное, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми,
2: непредсказуемыми.
0: Да? Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция. Ну, из серии...
2: В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед. Я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
1: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть. Да, ну ничего.
1: Ну, во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему альбому «Неброские носки», это было уже 2 года назад, в общем-то. Мы что-то редко видимся. Сегодня такой случай. Я давно занимаюсь изучением творчества Маргариты, которая сегодня у вас находится в гостях. Вот. Дело в том, что Маргарита не только является солисткой Большого театра, вот, но и записывала фонограммы группы «Мираж». Многие думают, что там пели разные певицы. Вот, может быть, сейчас еще не самое время о них говорить. Вот, ну, если возникнут вопросы, я очень хорошо знаком с творчеством этой группы. Я надеюсь, что основной напор, мы все-таки сделаем на то.
0: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас активно этим занимается, вы можете испортить.
1: Хорошо, не буду, я имел в виду классичное творчество Маргариты Маруны, вот, и вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот, хорошо играют Малер, хорошо, но... Надо иногда проверять, не ставят ли они фанеру вместо себя, иначе деньги получатся дармовые.
0: Мы потом смотрим на их руки. А сколько играть им предстоит долгое время, если мозоль вскочит, значит, мы подкармливаем. Если мозоли нет, то вообще, как правило, у скрипачей мозоль вскакивает на вот, месте, где базедовая. Значит, односторонние базедовые возникают у других, там, знаешь, у кого на губных, у кого там где-то. Но да что мы все об этом? Давайте все-таки...
1: Какой красивый вокал у Маргариты. Вот даже вот эта песня, которая только что звучала, музыка нас связала, ведь певица поет особо не напрягаясь, она, можно сказать, просто шепчет, а какой сильный голос. Таким певицам, как...
2: Я бы попросила про шепот.
1: Ну, не шепот, конечно, то есть это голос, голос. Я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита. У вас голос есть, и многие вам завидуют.
2: Благодарю.
1: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству, и Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
0: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
2: И, честно говоря, для меня это новость.
0: А, вы не знаете, но первое место взял румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
2: он же певец, он же Шептун.
0: Он Шептун, да. Романеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее. Исполнение песен шепотом, ну, в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанр. Но вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная. Просто именно это было частью искусства. Также шептуны. Ведь вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
2: Смотря о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
1: Гадит за рулем все время.
2: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
1: Каримыч.
0: Да. Так вот, что касаемо звукоизвлечения. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
2: Как правило, стою.
0: Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют. То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и ды и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм? Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот, исполнение арии шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
2: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать? Да.
0: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
2: Да.
0: В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
1: Это второй альбом, Александр. Да.
0: Но я по названию понял, что «Снова вместе», значит,
2: было вдохновлено. Это уже первый, мы уже как-то были вместе, да.
1: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Dance Remix», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Dance Remix» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет. Психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь», да.
2: Да.
1: А все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос
0: хотели? Я хотел прежде...
1: Да, Наталья, почему именно 3 только песни спеты?
0: Нет, совершенно не. Поэтому я... собственно, хотел о другом немножко спросить. Как вам кажется, Маргарита, в чем феномен вот следующего явления? В свою бытность, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
2: Да, знаю.
0: Все практически солисты группы «Ласковый май», они как-то остались в тени, их практически никто не помнит. Там, остался кто из них? Игорь Газманин, вот Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны. Это и Маруся Разина, это Ижи с ними, и, по-моему, Сибирка Белокурая, Анна Распутина.
1: Распушина? Да. Нет.
0: Вероника Хлебникова, все вот они... То есть они прям по всему...
2: Все не оттуда.
0: Но все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически этими дамами. Как вы считаете, сие обстоятельства вызваны либо каким-то феноменом продюсерским тех времен или этих времен, или, может быть, все-таки такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях раннего «Миража», благодаря в основном вам. Поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там все это выравнивалось, да.
2: Да, что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
0: Да.
2: А теперь вот то, что назвали экс-солисток группы «Мираж», это Разина, Гулькина. Тоже так, намекните, где они сейчас? Что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
0: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
2: Ходить-то потом... они все ходят где-то. Дай бог им здоровья. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно талантом.
0: Мне кажется, достаточно оптимистической, но ничем не оправданная политика у вас сейчас.
2: У меня сейчас, я не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересные и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, на мой взгляд...
0: Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально мы видим, клипирование периодически происходит. То есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо. То есть, а что касается солистов «Ласкового мая», то они-то пропали совсем. То есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой долготы жизни.
2: Это индивидуальная теория.
0: Да, да, но тем не менее. В зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
2: Ну, пожалуй, да, да.
0: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних? Ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучит ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, 3-й беру, нормально половину выпиваю, 3-й окатываю голову, и вроде мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот да. Обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень задумывался, прочесал себе голову. Вот до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
2: Да.
0: Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
2: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что это, у нас тут только словарь.
0: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная. Да.
2: Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
0: Вот у вас такая возможность есть.
2: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
0: То есть опять придется нам, значит...
2: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить, вот почему именно так, а не иначе.
3: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
0: Угу.
3: Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
2: Да, как мужчина. Нет. Может, ну, в этом и есть логика.
3: Некоторые певцы, скажем так, женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые... женщина.
2: Тем не менее, его называют певец, а не певица.
0: А, ну, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. Ну, то есть
2: поверьте,
0: я пошла,
2: мне,
0: я
2: это,
0: вышла.
2: Это просто...
0: желание и потери.
3: Он, да, он говорил, как я вчера была в Большом театре.
2: Да, да, да, вот это нормальное явление.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
2: Я слышала этот ответ.
0: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
2: Как... Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
0: Да, вот, а вот если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
2: Нет,
0: тогда не могли бы вы описать вот это чувство?
2: У меня свой взгляд.
0: Мы интересно услышали.
2: Дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
0: Я тоже.
2: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался. Это вполне возможно. За кулисами, ну, там как-то
3: время отрасли. Друзей. Не надо.
2: Может быть, да, что сказать, он был в гостях.
0: То есть он не исполнял ничего?
2: Нет. Он ничего не пел. На сцене Большого
3: не
2: пел ничего.
0: А утверждение тогда такое смелое, основано, может быть...
2: Может быть, он был там в антракте или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что... Так, а вопрос о том, да, как вот, выглядит...
0: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько. Значит, мама конь, сын как конь и значит,
2: нет,
0: это
2: те, что
0: папа.
2: На крыше большого.
0: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем. Потому что детей вообще за губу не затащишь в это вот в большой театр. Я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу скреб. Стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть. Смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, а от этого стоит мощный вот такой треск. При этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу. Вот. Но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра, в зале сидит, как говорится, ненажерные до культуры лица слушателей, да? Вот.
2: Да.
0: Как вы чувствуете себя, ваше состояние и... Тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько ни пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
2: вижу, вот это, да, вот, но вот, это, этого быть не может. Чтобы в театре у нас очень интеллигентные даже рабочие сцены.
0: Там был пожарник.
2: Люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
0: Вот я...
2: Как ни
0: вот,
2: странно.
0: Вот.
2: Нет, нет, нет, нет, не поверь ни за что.
0: Ну, я же бился как удав, там в это время шел Борис Годунов.
2: Вам показалось.
0: Совершенно четко, я
2: вам
0: говорю...
2: Вам показалось, что вас кто-то оглаушил.
0: Я говорю, дай
2: видимо,
0: сюда шапку.
2: Видимо, была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
0: Но тем не менее, все-таки. Как
2: что
0: вот архитектурный
2: взгляд, да?
0: Изыск?
2: Архитектурный? Ну, роскошное дело в том, что, понятное дело, что большой театр, он и в Африке большой. Поэтому ну, тут как бы претензия, я считаю, большой театр считается лучшим театром мира. То есть, если, так сказать, брать Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, то все певцы, все те, кто, так сказать, имел возможность сравнить все эти сцены, просто хором говорили всегда, что большой – это большой, что лучше большого, лучше акустики, лучше по архитектуре. По акустике театров нет. Это действительно так. Что касается вот этих ненасытных зрителей в зале, то мы их, как правило, не видим, потому что у нас софиты в глазах, а зал-то темный перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там все это начальство, руководство. Их лица и выражение мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. То когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет
0: создается
2: ощущения...
0: атмосфера камерности.
2: Абсолютно, есть, абсолютно.
0: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют
2: да,
0: себя...
2: Да.
0: Но знаете, вот Эдуард Корень недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр и вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культурная. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас во втором чтении, да, уже. Вот. Так Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в этом, и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере? Вот в каком театре? Он говорит, а он так называется, Венская опера. Ну, Корень. Что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть, в принципе, вы, как исполнитель классических произведений, наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай и Петр Братова.
2: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто быть, побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами. Мы постоянно слышим там какие-то мобильные, там все эти звонки. Постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
0: Они звонят друг другу.
2: Да, они просто перезваниваются. Он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится. То есть там просто как бы говор такой идет по залу.
0: И выйдем перетрем.
2: Да, и там, так сказать, да, вот в таком ключе. Вот, то, естественно, эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, они выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство. И, как правило, вообще в театрах в буфете почему-то. Вот, видимо, это опять-таки с советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего, и все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее, бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знаешь, что там четко совершенно, в общем, их покормят, и что-то там с собой домой прихватывали.
0: Шампанское
2: нальют. Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей, и они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают, в общем, так сказать, что называется. Поэтому может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
0: Эдуард. Эдик Корень.
2: Эдуард, да.
0: Вот
2: он как-то пожаловался,
0: просто
2: Эдик, да? Он пожаловался на то, что там якобы узкие... Не, на самом деле, там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
0: Давка просто.
2: Просто давка. Да.
0: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет или
2: вы знаете,
0: нет?
2: Вот что? Каюсь. Вот я не могу сказать, да. Мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
0: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет. То есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати, вот как вы считаете, с точки зрения психологии, я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший. Вот наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности, каким-то образом перемещались в разные концы мира, света и нашей необъятной, да? На электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
2: Разумеется, по-всякому. Да.
0: Причем наверняка условия не всегда были хорошие. Ну, то есть, гужевым вы имеете в виду верхом на дядьке.
2: Да, совершенно верно.
0: Ну, это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на гужевом съездить. Но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Вы знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
2: Вот так вот.
0: Но зато удовольствие какое, считай, рикша живой, да под седлом. Вот. Но так что касается поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процентов 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое...
2: вареные яйца.
0: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет? Буфет в первую очередь. И в антракте бежит в буфет. Или все-таки тут немножко...
2: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему-то считаешь, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть. Вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, то люди уже тут же закладываются по полкам там. Входит в вагон.
0: Ну, в общем, да.
2: А если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, там у людей, так сказать, законный ужин имеют право. Почему нет?
0: А скажите, третья группа людей, которых бы хотелось психологически разобрать, это те, кто любит смотреть телевидение, причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом, то есть это группа лиц разделяется на две категории. Первая — те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие, мелкие предметы. Ну, к как-то кукурузные гвозди, хлопья, семечки всякие, да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть — это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
2: мне
0: бы.
2: Вот
0: да?
2: Тут любопытно насчет кетчупа там с откусом. Мне сразу представляется такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса позереть стала, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело.
0: На голое
2: семейных,
0: тело?
2: Да.
0: Это, по-моему, не холостяк. И... это есть такое. Это мы, по-моему, когда с вами, Рустам Каримович, работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке. Они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались. Много вы там поломали им косточек.
2: Рустам Каримович, вы говорили, что вы искусствовед.
0: Ну, только в молодости все в органах служили.
2: Так, да, другое дело. Будем знать.
0: Ну, вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
2: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
0: Вполне возможно.
2: Челюсти у меня пока свои.
3: Внуков пока нет, у меня старший пошел в 10 класс.
0: А судя по обуви, вот я так и вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет, я про Рустама Каримовича,
2: перстни. Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
0: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад носил.
2: 47-й размер, кстати, где вы покупаете свои?
0: По-моему, уже их нигде не продают даже.
2: По-моему, тоже.
3: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все в золоте, они
2: жалеют
3: сразу.
2: Просто,
3: ой,
2: да?
3: Тут, ой, проба какая, где покупали туда. Они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
2: Нет, да?
3: Серебро полезно, Маргарита. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю. А статья уже в процессе производства.
0: Вот так.
3: Потом приходится, учитель, конечно, быстро снимать это все.
0: Ну, вы знаете, вот еще вопрос, ну, ко мне, он: Александр, если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Ну, дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно, вот, но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот, а те, кто выплыть пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно, вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
2: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже. Может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
0: Вот я тоже берегу
2: здоровье. Просто попорчу кому-то, да, и просто и нервы, и здоровье. Поэтому я как бы свое попорчу. Поэтому я как бы пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
3: Мне, например. Ага. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне, когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит: какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Он тоже про себя песню-то написал.
0: Да, ну что же, мы все обо мне-то там.
2: Ну, так, действительно.
0: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом, ну, произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты Большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию? действию. Если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофеева, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
2: Эдика Лимонова, да?
0: Да, или да, Лучше. Где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же. Грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все. Вот, ох, по ушам дало. Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
2: Или шоколадки.
0: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? Насколько это возможно?
2: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
0: А поют при этом как?
2: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут. И в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям. И мы будем нести высоко наше знамя, потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя, мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да, поэтому кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть, но я надеюсь...
0: А скажите, а
2: что
0: вот
2: мы будем жить?
0: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да, вот, литераторов очень много было, политики даже приходили. И все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну не то, что нехорошо, с каким-то таким едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да, вот, особенно философы очень любят своих же вот, скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, привожу артистов, но артистов жанра, там, молодежной музыки, скажем, да, вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какую-нибудь, и все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами там театра оперетты или с малым театром, потому что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот насколько это слух или это правда? Как вообще? То есть, ведь любой из оперетты хочет в малое, а из малого в большое. Ну, а там вы.
2: На то, что все да. эти... А там я, да.
0: Да.
2: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
0: А, вот так вот откуда вмятина у меня.
2: Да, совершенно верно, это была я.
3: Тоже вы сознались там,
2: в форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице, поэтому, естественно, меня не узнал.
0: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
2: Отношений, нет, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театрами малый, оперетта и так далее. Дело в том, что ну, малый — это театр вообще драматический. Он как бы от музыки, в общем, далек. Несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее...
0: Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
2: Действительно, не извините.
0: Не раскололась? Нет? Нет, нормально.
2: Да. Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Вот, ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
0: Конечно.
2: Он с некоторых пор он поет у нас в Большом театре и поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем. Потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой... Более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да? Чисто оперный жанр. что там и говорят, и танцуют, и поют, и, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот. И до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Именно вот так.
0: Тем не менее, театр оперетты лишился в данном случае.
2: Он не лишился, нет.
0: То есть он и там, и сям.
2: Он и там, и сям.
0: И вашим,
2: да.
0: И нашим.
2: Да, да.
0: А хорошо ли это?
2: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
0: А руководство? Руководство
2: это прекрасно принято, к этому относится.
0: Но не принято.
2: Нет, неправда. Почему? Почему? Сейчас
0: нет, ну, как
2: многие...
0: чтобы человек работал сразу на два босса.
2: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такой, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
0: То есть раньше было
2: рабочему,
0: да?
2: месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то сейчас этого нет.
0: Угу.
2: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
0: Безусловно.
2: Геликон опера.
0: Слышал, да.
2: Вот. И у нас очень много таких, так называемых, перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
0: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке.
2: Да.
0: Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, пока вы подумаете вот, над моим вопросом.
2: Я конкретно просто не помню, чтобы Станислав Сергеевич конкретно о хореографии писал. Он так работал
0: актером,
2: с собой.
0: Нет, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные
2: именно
0: сценические
2: движения. Именно по хореографии,
0: движения. Да? Да, сценические движения.
2: Да, но танец, это же хореография, это же танец.
0: Конечно, хореография.
2: Да?
0: Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза пучили. Я это заметил. То есть хореография по Станиславскому.
2: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
0: Пучили по Станиславскому.
1: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю. Вот скажем так.
0: Это, знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Маруны уже
1: романс.
0: Классическую композицию.
1: Дорогомышки, романс, как называется, кстати, давайте послушаем.
2: Мне грустно, по-моему.
1: Мне грустно.
0: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорит, напарник? Вот непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть вот, настолько, да, насколько он ему хорошо сыграет. Не то чтобы... Ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет. То есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там каких-то собак. Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк,

0: и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состоянии какой-то кислое, но артист должен быть артистом. Он должен себе подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарно вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
1: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль вот своей энергии, стуком по клавишам, да?
0: Да.
1: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
0: Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме. Там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой... То есть, когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
1: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
0: Ну,
1: дабы как-то вызвать волнение. То есть, это в этом.
0: Ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
1: Нет, ну, а все-таки вот дирижер. Я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству.
0: Да.
1: Скажем, вот рассмотрим пример такой, да, гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов, вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем.
0: О,
1: повсюду,
0: да, да.
1: Здесь в значках. У меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
0: А Федосеева нет?
1: Федосеева нет.
0: На Рождественском. Китаенко.
1: Ну, тогда я буду прям уголовник какой-то. Какой такой.
2: Это еще женщина, как ее.
0: Дударова Вероника. Вот.
1: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет вообще, то есть с немеренной силой.
0: И пашет
1: с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на поводу, да, практически стоит маэстро чихнуть, что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
0: Ну, в общем,
1: вот,
0: да, да.
1: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать. Вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
0: Смотрите, дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать. Если он будет дирижировать, он будет дирижировать оркестром, наверное.
1: Нет, и вами только.
0: Мною, да?
1: Вами,
0: то есть
1: да.
0: Я буду петь акапелло. Профессионально называю в этот момент.
1: Да, это акапелло.
0: И без пианино, да? Вы знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
1: Нет, ну почему? Нет, что... это был бы эксперимент. Зачем? Мы бы сделали. Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы,
0: да.
1: И он.
0: И он.
1: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков? Или вы
0: знаете,
1: найдете
0: здесь
1: общую
0: не надо
1: дирижировать.
0: Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер. Ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
1: Нет, он этим не обойдется.
0: Потому что
1: Евгений Федорович не обойдется.
0: Знаете, вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать перед лицом своих товарищей.
1: Не, ну, не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то там метров
0: 10-15.
1: Да?
0: Нет, ну, если я буду плохо его видеть, то, конечно, ему понадобятся две руки,
1: да,
0: чтобы
1: вот
0: как-то
1: так...
0: меня различить просто издалека.
1: Вот. Например, в зал
0: посадить,
1: в другой конец.
0: Да, это не исключено, да, что понадобится.
1: Мне интересен... мне интересен вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком, ведь он...
0: Она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть за одним рулем.
1: Да. А с точки зрения искусства, вот, ну, представьте себе, вот как, вот, ну вот просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
0: вообще это любопытно.
1: Чтобы он под вас махал. Вот,
0: Саша,
1: давайте,
0: я думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
1: Я понял. Ну,
0: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть, Евгений Федорович?
0: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Да просто мне будет совершенно проблемы не составит.
1: На пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как он здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбы в разные. Ну просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры.
0: А там пусть они разбираются, правда?
1: Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
0: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
1: Да, безусловно.
0: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, на, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
1: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщика, там, скажем, 10-15 лет?
0: Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
1: А как это влияет на...
0: Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже тополь, там цветение, там шерсть собак и кошек.
1: Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
0: Пучить, да? Пучить, вот, а мне не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто к деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе и мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
1: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
0: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки, то я тут же вам исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, в предыдущем?
1: Насчет уроков про хореографии, даете ли вы уроки частные? Сколько это стоит?
0: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
1: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
0: Да? Давайте посмотрим, что из этого получится.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный.
1: Романсы.
0: Да, в романсе. Это ДТП, он прям вообще несколько депрессивного такого даже характера, вот, с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал, чтобы как-то мне...
1: Успел-таки, да?
0: Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот, уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах и с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
1: а
0: как говорится, вишневый
1: все...
0: сад увял.
1: Да, а кто это? Они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас
1: композиторы
0: проехал.
1: Вы имеете? А, вот этот...
0: вообще все население. Вообще население в целом. То есть, как говорится, две сестры померли уже, это вишневый сад этот у них увял.
1: Да.
0: Правильно я говорю? Вот, никакой охоты, кстати, псовой уже не существует попросту. Вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот, совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальмой. Пострижена. Вот,
1: да. На круглый год зеленая.
0: Да. Пионер, 4 колонки, CD-чейнджер на 10 компактов, т.д. и т.п. Черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно. Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро, наверное, вы помните все его прекрасно. Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком.
0: Угу.
1: Такой Шейнсес. Вы, наверное, тоже слышали.
0: Прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода. И благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы вы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини-юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат...
2: Конечно.
1: Один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту оперу, вернее, он собирался пойти.
0: Потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот, господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу.
2: И, ага. Говорите.
1: Да, можно, да? Да. Вот, и поэтому, что касается современной музыки, то современных опер, то я...
0: Он Перпетий и Волк.
1: Ну, это не опера.
0: Ну, тоже современная.
1: Ну, это тоже Прокофьев, да.
0: Да.
1: Ну, это, в общем,
0: просто
1: да,
0: раз муж о Прокофьеве...
2: Я ее слышал в исполнении это... Дэвида Боуи на компакт-диске. Представляете?
1: Да, да. Представляю.
0: А вот вопрос пришел на пейджер. Следующий. Их даже два. Даже три. О, даже четыре.
1: Даже пять.
0: Тут что-то прям очень много, да. Я часто наблюдал у певцов Большого театра, особенно у дисканцев, плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев. Тут так написано. Дисканцы. Ну, видимо, какой-то типа смесь тенора с баритоном. Да. Плохую дикцию.
1: Дисконт есть такой голос, но это детский голос у мальчиков.
0: Дисканс. Ну, тут написано дисканцев.
1: Дисканцев. Это да. Интересно.
0: Плохую дикцию. И невнятное произношение. Как вы относитесь к этому? И второе. Один итальянский певец говорил, что ему все равно при ком петь. При фашистах, при коммунистах, при демократах. Как вы относитесь к этой проблеме, Максим?
1: Ну, с дикцией, на самом деле, Максим, это серьезная проблема, которой, в общем-то, занимаются у нас практически во всех театрах. Это действительно проблема, которая стоит на первом месте у оперных певцов. И очень многие зрители и критики, люди, которые действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
0: Ну, а особенно с опытом это должно текст. Приходить с опытом?
1: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого не как это случается. Многих, да, кому-то да. приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано. Чиентан, и, увы...
2: Чиентан.
1: Не, навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное. И, наверное, наш удел действительно петь при...
0: При всяких режимах,
1: да.
0: А, кстати, вот скажите, Маргарита,
1: это
0: вот
1: наша профессия.
0: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов, то есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании, то есть тоталитарный режим и классическая музыка как-то вот считаются неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот. Или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался, Николай Мышкин.
1: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
0: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в фаворе.
1: Ну, я считаю, что классическая музыка, она всегда классическая музыка, она при любом режиме, все зависит от людей, которые ее слушают. Уж какой там режим, это уже другой вопрос. Угу. Про усвояемость.
0: Вот опять Савелий опять присылает. Послание так, певица. О, как... Просьба спеть, если нет записи, русскую народную песню. Слова такие: ночь темна темнешенька, всюду тишина, я сижу молодешенька, с вечера одна. Пусть напоет без аккомпанемента, если знает Савелий.
1: Не знаю, Савелий.
0: Не знает Савелий. Савелий, увы, не знает.
1: Савелий, предложите что-нибудь другое.
0: Ну, давайте мы сейчас послушаем вашим исполнением следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусствовед Шарипов.
1: Ну вот, о «Князе Игоре» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да, ритмический такой говор под... Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатично, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все. Потому что музыка-то, она оставалась, она не менялась никак. Она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота. То есть это было... Да-да-да-да.
0: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка вам небезызвестный концертмейстер, у Башмета он
1: да, в свое время был.
0: Вы думаете, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
1: нет, отнюдь. Я думаю, что нет.
0: Сыграл бы и лучше. Просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы.
1: Это раз. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
0: да,
1: все естественно.
0: Да, то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И вот, в-третьих,
1: конечно,
0: хочу еще сказать, что вот эта современная подложка ритмическая, то есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка Майи.
1: Может быть, не исключено.
2: Электрическая.
0: Да, причем это...
1: Прикиньте себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
0: Нет, вообще, не, вообще будет срам. Вот что, так, тебе так делать нельзя. Мы же,
1: поэтому,
0: мы же гуманные люди. Взял?
1: Вот об этом и речь, да, Александр.
0: Нет,
1: дело в том, что... Да,
0: я...
1: понимаете, если мы тут начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет... Как
0: бы... Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
1: Овальный.
0: Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И, вот, и могу вам сказать, что я был, ну, поражен в большей
1: верю,
0: степени.
1: Конечно.
0: А уж если
1: ну,
0: говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это.
1: Ой, ну, то, начнем со, что Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
0: Ну, это просто большая скрипка.
1: А, так общем, считаете? Так, ну, в принципе, да.
0: Вот приходит...
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая риска. Мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть врастала как следует, а жевать он говорит, и под давлением он врастает. Вот очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, она там как раз под этим псевдонимом. Я написал, ну, с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Кисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. Ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
1: А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: Ну, она как вы ее назвали? Не-не-не, подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
1: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили туда. Да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
1: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
1: Разве Бориса, смотрю.
3: Рядом, его со, пригласят, рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
3: известная
2: и Борис,
3: питерская личность.
2: Да, питерская личность. А разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
1: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот Александр, вопрос.
3: Да, везет.
2: Да, предлагают выступать
1: Кремле. Из серии везет... Это из серии везет... Дуракам, вы хотите сказать?
3: Нет, не мне.
2: Ну что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет... Я имею в виду...
1: Не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
1: Где-то нас любят, да? Где-то.
2: Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
1: Совершенно верно. Да.
3: На следующее 850-летие пели... будете?
2: А Маргарита пела гимн Москве новый.
1: Еще через 850?
3: Да, безусловно.
1: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
3: Ну, кстати,
1: мой
3: вот,
1: дух обязательно будет там витать.
3: А вопрос, если позволите, вот на пейджер, опять же, пришел на вопрос. Не кажется ли вам, что многие оперные постановки превращаются в комические из-за несоответствия комплекций и возрастов исполнителей партий своим ролям, спрашивает Максим. Вот действительно я это замечал, потому что, когда, например, толстый-толстый мужчина в театре оперетты, я не знаю его имени, это было лет 15 назад, почему-то исполнял роль дюймовочки, потому что заболела, в общем-то, исполнительница и бегал в каких-то колготках, причем в то время не было эпиляторов, то есть конечности были не эпилированы, даже все это жутко развивалось, он был похож на, скажем так...
1: Может быть, это была не дюймовочка, может, что-то спутали?
3: Совершенно четко дюймовочка.
2: Раб.
3: И он был похож на этого вице-премьера,
1: может,
3: вот
1: это
3: этого, Билла Клинтона. Нет, нет, совершенно четко дюймовочка. Да, потому что
2: Малроня.
3: Я уж не буду вам рассказывать о «Бабочке и ласточке»,
1: которых исполнял,
3: да,
1: тоже,
3: да,
1: некий,
3: вот он,
2: маленький медвежонок в тюзе.
3: Да.
2: Маленький медвежонок.
3: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
1: Проблема, да. Но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
3: Вы сказали, я не певец классический.
1: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах. К сожалению, бывает так... часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, скажем так, эстетических форм скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабалье, которая к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующе себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? На Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно, на то, чтобы певица была стройна, хороша собой. Вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики, и, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
2: Вот, кстати, Маргарита, Александр, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же,
1: совершенно
2: по сути,
1: верно.
2: Мальчик 8-12 лет.
1: Постарше.
2: 14.
1: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора оприходовать в свое время, потому что, как известно,
2: ну, значит,
1: этот мальчик успел везде.
2: Да, да.
3: Фигаро, тут вот, там,
2: да.
3: Фигаро, там.
2: А вот интересно, да. Интересно, да? Вот как, интересно, вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
1: Ну, это так называемая партия, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий, поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
2: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
3: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
1: Рустам Каримович.
2: А я ей сказал, вы мне мозги не пудрите, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита.
1: Да.
2: Ну, так отвела сторонку. Я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек. Очень хороший.
1: Человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
3: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы. Да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей «Максим» один задал. Вопрос певицы. В Большом театре ставилась когда-либо опера Герчвена «Порги де Бес». Видимо, тут опечат.
1: Герчвен, да.
0: Да, а это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Нет, «Порги». Нет, именно у Герчвена.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и Бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и Бес».
1: «Пороги и Бесы».
0: Нет.
1: У «Порогов».
0: А,
1: ну,
0: по
1: с последнего вопроса, да, нет, могу прям с последнего начать, что начать, или как, что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересно. А, значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Но суть, наверное, несложно догадаться, что суть того, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика, и публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, с соответствующим вкусом и стилем, и то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, так сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так, люди ликовали, публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позицией классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть, умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже
1: Правильно.
0: Совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я как искусствовед так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист спец. Да,
1: вы вот знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть есть кран с горячей водой, с холодной, то есть можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное,
1: все
0: чтобы
1: это
0: кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. А что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже, прежде всего, сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Если вдруг вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью в вашей поездке. Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первое.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть...
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. И это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре. Была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора Всесоюзного радио Центрального телевидения под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижера, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется.
0: Нет,
1: Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто болезненную какую-то любовь.
0: Идеи, у меня все время идеи
1: витают просто.
0: Представьте себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. По одной дорожке плывут оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук... то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песни музыка нас связала, как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсиенко?
2: Овсянка. Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или
1: да,
2: песня 90. Песня «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: Может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном случае она сама. Да, но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грезетками?
0: Подружками,
2: цитирую,
0: она была подружками.
1: Не подружками я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсиенко мы общались.
0: С Анной Апиной.
1: С Аленой.
2: А ее там не было.
1: Ее там не было.
2: В
1: этой группе.
2: Я просто могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор очень хочет постоянно познакомиться. Я думал, вы пользуясь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет. Ну, ничего. Прохор подождет.
2: Она же добрая, молчаливая, да, Танюша?
1: Таня очень потешная.
2: Она умела молчать, и этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась кукла.
1: И стала этим сильна.
2: И смущает планету эту, Европу.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну, не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну, дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо же сейчас...
1: Да.
0: Как-то, в конце концов,

0: походу совершенно забыли.
1: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нету зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
0: А к чему вы это сказали?
1: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
2: Колесо спустило.
1: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
0: Нет, я не за этим.
1: Денег нет.
2: И колес нет.
1: Да. Ну, что мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Ведь взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классическое искусство?
1: Угу. Спасибо. Ну, интересно, вот вторая часть вопроса.
2: Вот вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
1: но первая чисто медицинская, поскольку наша программа, объясню. Она медицинская в какой-то степени.
2: Ну там. Да, витаминоз и так далее, да, да. Детей и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как то духовые, там группа духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка – это классический состав музыкантов, который,
1: ну, может быть, имеется в виду,
2: звучал.
1: Извините, что я перебиваю, тут нет, даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять дудук. Мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот, мощно. Вот, но дудук — это старый инструмент национальный, да? Вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
2: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игорь», да, в рэп там куда-то там перекладывать. Да, тут какой-то из наших слушателей, и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать, в какую-то, так сказать, просто чисто добавив, как вот приехала приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов,
1: то классический
2: оркестр. То есть
1: консерватизм,
2: оркестр.
1: Так называемый?
2: Да, именно консерватизм.
1: Ну, а что
2: относительно
1: вот,
2: таблеток...
1: Почему если... таблеток?
2: Может быть, если вы... я просыпаюсь и обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь, в данном случае, я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
1: Главное не дышать над картофельным паром.
2: Нет, это как раз очень важно тоже.

0: Иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати.
1: Ну, над холодным паром, над горячим нельзя.
0: А холодного пара не будет. Остывший картофель, он пару уже не даст.
1: Ну, это смотря какой картофель.
0: Ну, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
1: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, по-моему, одно и то же. Я практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону, уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнеров?
0: Вопрос интересный.
1: Вопрос интересный, но дело
0: в том,
1: что...
0: Рустам Каримович ответит.
1: Да, вы все-таки как-то так к дудуку
0: ближе расположены. Вот он рядом с вами лежит здесь.
3: Я, признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
1: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
0: Мужской, скажем.
1: Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
1: Да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
4: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в ГНИСе. Спасибо.
1: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
0: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов, говоря профессиональным языком.
1: Имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
0: может
1: быть.
0: Потому что насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. Вот та плеяда педагогов, которая была раньше в консерватории, может быть, она была сильнее. Может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. То есть люди умирают, это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше, которые являются носителями старых традиций классических, той старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучали за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то стали практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит и, так сказать, год он учится у одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению...
1: неблаготворно сказывается на тушке последнего. Верно. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нереста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог, классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили, выслали Нереста, сказали: Нерест,
0: не вестись где-нибудь на стороне.
1: Да, вот, ну, поскольку, но с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление, насколько мы знаем, ради искусства, это да и т.п. Вот как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста, потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
0: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в чести, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для... ну, не, сейчас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курнагалиев, там Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре Камбарова и Елены. Сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу Зарда Лухановой, кстати, в Гнейском институте. А вот, и, то есть, и таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
1: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто
0: вы
1: шикарное,
0: что-то
1: такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка, тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи,
0: ты
1: да, вот и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители разных видов классических искусств. Но на деле мы что видим?
0: Что?
1: Ну, вы же там были, я-то и не ходил. Но они же звонят.
0: Но вы там что-то про Губу мне говорите.
1: Да, Эльвира Вениаминовна ее зовут. Вам она разве не звонила?
0: Нет, вы знаете, мне, если вы конкретно интересуетесь по поводу того, что мне кто-то звонил, да, по поводу посольских вечеров, вы знаете, я не могу сказать, что у меня это входит в систему общения с посольцами каких-либо... Я не могу сказать, что у меня тут богатейший опыт.
1: Не, ну я просто вижу, у вас этот значок, английский флаг висит.
0: На каком месте?
1: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
0: А, вот, что-то я не обратил внимания. То есть,
3: это югославский флаг там. Вы не путайте, да, цвета же те же самые. Я просто, как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там, так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии, Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославское происхождение. Ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя обдумались.
0: Насилия не было?
3: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
0: Ну, настаивал по той простой причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно,
3: ну, вы вовремя одумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верное решение. Я могу добавить. Я,
0: спасибо.
3: И, в общем-то, на этом закончил
1: я
3: в данный отрезок своего выступления.
1: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло?
1: Да-да-да.
5: доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
5: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию. Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав. Музыкальной кафедры не возражает, все. Вот. И в какой вуз не сунься, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас. Она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
0: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
5: Разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
0: Угу. По какой литературе?
5: По зарубежной.
0: Ну, для певца общее знание зарубежной литературы – это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
1: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
5: Я извиняюсь, вот да. Я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают. Причем считают, что есть перспектива. И вот даже некоторые из них, вот больше половины, считают, что если развить вот эти данные вокальные...
0: А у вас какой голос вообще считается?
1: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, вы никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
5: А у меня есть способность пародировать.
1: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
5: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
1: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
5: Вокальные партии?
1: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
5: Ну, из какого репертуара, направления какое?
1: Ну, вот, например, то, что вы пели Градскому.
5: Например, то, что я пел Градскому, да?
1: Да.
5: Непосредственно.
1: Да.

0: голосом Шаляпина, один к одному, я пел романс «На воздушном океане», чем поставил на уши музыкальную кафедру университета культуры.
1: Давайте попробуем голосом Шаляпина, если вам не сложно.
0: Нет, не сложно.
1: Давайте мы слушаем.
2: На воздушном океане без руля и без ветрил тихо плавают в тумане хоры стройные ветрил.
0: Ну, я немного волнуюсь.
3: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, в сторону Лещенко, Кобзон, вот именно эстрадного, вот эстрадного плана, пения, да, да, потому что, вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
1: Спасибо вам за звонок, Михаил.
3: Спасибо, да, мы, кстати, с удовольствием вот прослушали все то, что вы...
1: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер, пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хочу задать такой вопрос. Значит, сохранились ли какие-нибудь традиции за кулисами из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсменов штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот кулисное такое у вокалистов? Вот, спасибо.
1: Кстати, действительно интересный вопрос.
3: Но если, вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкая, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это как бы традиция, видимо, у всех.
1: Мы наблюдали
3: одинаково,
1: это, кстати.
3: Иначе, да, иначе пец не будет, и, в общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноты упасть. Вот, а таких очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
1: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем, вот. Тоже
3: святое. Потом есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она или, так сказать, большая она, или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
1: и
3: накрывает. И, что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще. Чисто символически может быть. Вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, обязательно все это отмечается.
1: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает: скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
3: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. А, ну, среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
1: Балерон
5: все. Балет в основном.
3: Нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Вот. А в опере это, в общем-то, это нонсенс, скажем так.
1: Ну что же, послушаем пьесу.
3: С удовольствием.
6: Если плачет грудь,

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занималась именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого, «Миража», вот этой группы, вот я занималась активно совершенно другой, другим видом, скажем, музыки, то есть это был классический вокал, и настолько была поглощена вот этим всем, что все, что касалось, так сказать, группы «Мираж», меня интересовало постольку, поскольку я, более того, скажу, что я просто записывая вот эту музыку, работы в студии, я просто развлекалась. То есть я пробовала себя в разных жанрах, и, честно говоря, Лена, уважаемая, я просто не знала, что это зайдет настолько далеко, вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
0: Называется «Публика это схавала».
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовала всякая шелупонь? Вам что за это? Хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
1: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили, я вас должна расстроить.
0: По молодости.
1: Просто это было по молодости, по глупости, вот, и...
0: По беззащитности,
1: я уже
0: из-за доверчивости.
1: Вот, он мне подсказывает ведущий, да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает, да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответила на этот вопрос.
2: Я поэтому... как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что голоса открывали такие девушки, как Светлана Разина.
1: Рты, наверное, не голоса.
2: Рты открывали и делали голоса. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
0: Ветлицкая, кстати, у нее
2: она
0: есть
2: сама
0: манера,
2: хорошо поет, но начинала хорошо. Она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле. Да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. Была ужасная дикция.
0: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
2: Для сравнения, кстати.
0: Какая там пьеса?
2: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
0: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Сейчас, это. Да вы так и не волнуйтесь, 4, все нормально. 5, 6. Не волнуйтесь.
2: Вот включите 8-й трек популярной песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше. Она, конечно, позанималась вот в Гнесиных, да, с педагогами. Но там вы не поймете ни слова, ни одного. Вот послушайте, как пела Наталья Гулькина.
0: Слушаем.

0: задали сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я
1: конечно,
0: так.
1: Конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет, сейчас это шлягер. За стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете? Я понимаю. Ну вот уже хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была — это голос. Голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно ритм, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: «Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня». И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Да, «Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству?» Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик «Сибирки», вот, по-моему, Маргарита Распутиной, ваши одноименки. Да, да, вот тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горящий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в лиричную достаточно такую даму, ну, вы видели, и некоторые манеры ее, значит, касение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Мне Рустам Каримович подкинул, опять же, какую-то порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клипней разный.
1: Какой он, оказывается, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед? Вот Анастасия и Борисовна, да, если их сравнить. У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна — это живая еще ходячая легенда, а эти еще бегающие, такие грязетки молоденькие и потеют.
0: С этим сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска.
1: А насчет шутя, да? Дело в том, что я бы, в принципе, шутя бы записала, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей. Кстати, мне почему-то в голову сейчас пришло имя Нины Хаген. Не знаю почему.
2: Не знаю, видимо, глядя на меня, Александр Ильич.
0: Да, размер в имени схож. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос Маргарите. Вопрос, который поднимался уже в вашей передаче дважды уже, даже с подачи Александра. Взаимоотношения певицы, так сказать, с дирижером. Очень интересный вопрос. И вот я не поленился, так сказать, вот, несмотря на ночное время, так сказать, порылся в своем архиве, разыскал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. «Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видела его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев». И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. «Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке». Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
0: Спасибо. Видите, неспроста.
1: Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще, великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести с собой инструмент и сакомпонировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарят там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемни с Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Потом опять-таки... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил филармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, вдохновение для души и сердца.
0: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем сие послание на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пиво. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись Мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
1: Дело в том, что да.
0: Что-то я не скромен сегодня.
1: Дело в том, что пиво я просто саму к себе не поклонница этого напитка.
0: Даже бочковое пиво.
1: Любое.
0: Даже под креветочки.
1: Иногда темное, да. Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
0: помогает действительно для связок. Там же это...
1: Сейчас настолько много, так сказать, различных автомобилей.
0: Да, то есть вот для горловых... Для...
1: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
0: Химия,
1: сосулек,
0: Маргарита, там, химия.
1: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
0: О, вот это гадость.
1: Это считается, что это тоже или полезно. Вот, но да,
0: или, то есть,
1: или с молоком, или с боржоми. Да, в общем, все это отвратно.
0: Нет,
1: да, это ужасно. Хоть, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще опасность. Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
0: Потрошка не вынесут.
1: Да.
0: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
1: Ой, нет, этот я тоже не сторонница.
0: Мало ли что попадется, или что-то вкачают взамен желтка.
1: Нет, дело не в этом.
0: Это...
1: Нет, даже не то, что вкачают, а вообще само по себе, опять-таки, на
0: не
1: вкус.
0: Главное,
1: это...
0: согласен. Нет,
2: нет. Птичку жалко.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите погромче, вас очень...
4: Владимир,
0: здравствуйте.
4: У меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему, так ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот когда сравниваю, и откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперные пения сейчас не в моде, совершенно не ценится, да? Сейчас же ведь ценится, что вот эти роки, мода на них пошла.
0: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные уроки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы несколько невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я, как искусствовед, все-таки и биограф музыкальный, отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записала Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как ее, Елены Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что Разина-тексты двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все, вот, 20 сколько-то песен. Ну, и быть, даже Гулькинские перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
0: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под коробоки пела.
2: Под коробоки, да, микрофон там был коробоки.
0: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
1: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто в издании компакт-диска.
0: 50% вам суммы.
1: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
0: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое. Это я не успел задать вопрос. Угу. Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль и направление.
0: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюзовый вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
1: большого театра. Знаете, кому как, да.
0: Это зависит от тушки, понимаете ли.
1: Да. От физических данных.
5: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять, вот то самое, вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали, вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию, по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
0: Ну, мне сложно сказать, вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос, или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
5: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих.
0: Да, понятно. Ну, сейчас вот я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные сейчас, ведь все время какое нужна комплексная программа обучения, приходите.
0: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Да, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
0: Угу.
6: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина, вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
0: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
6: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
0: То есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальных.
6: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
0: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу.
6: Хам.
0: Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать та вашу композицию. Композиция в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Вот, например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым, низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо, ну, это интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича все-таки Лавы. Я бы сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. А относительно... Есть категория певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами.
0: Такое.
2: Есть такие женщины, да. Вот. Да. А есть певцы, которые говорят просто обычными, сказать, таким вот жизненным голосом. В принципе, это совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, да, выходить.
0: Да, из окна, раздет, тем
2: более орать. Из окна.
0: И,
2: вот, где-то приблизительно, да, вот так, как сейчас продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому,
0: нет,
2: то есть
0: я правда прокричал, там
2: какой-то моменты...
0: человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою видать.
2: Ой,
0: барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот,
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел Маргарит, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами с певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле.
2: Достал,
0: что, какую
2: да,
0: песню будем? Давайте человек. Про Катюшу, например.
3: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Расцветали яблони и груши.
0: Про грушу, прав.
3: Нет, честно говоря, я, наверное, откажусь. Вы все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
3: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запивайте.
2: А как же челюсть?
3: Раз.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рейсу. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Это... Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самые прекрасные, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще «Фигаро» вы поете, я знаю.
1: Да, еще «Фигаро».
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да, что фыркунёл. Пиу.
0: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: И я хочу представить наших гостей, которые напротив меня сейчас находятся в студии. Это базитолог Андрей Орлов.
3: Добрый вечер.
2: И его гость, о котором, я думаю, Андрей сейчас расскажет нам сам. Потому что гость, честно говоря, пока готовится в комнате где-то там.
3: Ну, вообще он необычно выглядит, что, собственно, и привлекло мое внимание к нему еще давно. И поэтому после предварительной проработки я решил пригласить его в студию.
2: Вот я вижу, вот он появился.
3: Да, надо сразу оговориться,
2: в одеяниях.
3: Что зовут его Ефим Щуп. Познакомились мы несколько лет назад на одной из автозаправочных станций. В то время были перебои с бензином в нашем городе. И Щуп, в общем-то, значит, жил тем, что заправлял без очереди автомобили. Вот, и меня, естественно, как специалиста в области паранормальных явлений привлекло, каким же образом он уговаривает оператора АЗС, дабы, так сказать, неоднократно пропустить один и тот же автомобиль, который у него в то время был, чтобы заправить все остальные и нажиться на этом. Но на мой прямой вопрос, который я задал, а было холодно, значит, вопрос мой звучал приблизительно так. «Доколе же, Ефим?» Ефим ответил, что одним только движением глаз он способен заставить оператора АЗС нажать не только нужное количество литров на раздаточной колонке, но и выдать ему сдачу сверхустановленной. То есть его паранормальные какие-то способности еще тогда проявились, и поскольку бензин был в дефиците, волей-неволей я попытался завязать знакомство. И, ну, это мне удалось. И вот до сих пор, так сказать, хотя уже проблема с бензином отпала, вот, но мы с Ефимом дружим, и подчас вот его эти способности сделать из человека подобие животного, либо же придать ему какие-то необычные свойства, они помогают мне в своей нелегкой работе, общении с компьютером. Так, например, вот благодаря Ефиму в сети интернет мне удалось разместить вот новую страничку, которая называется «Москва.операция».
2: А скажите, извините, Андрей, а что вот Ефим держит сейчас во рту за предмет?
3: Ну, дело в том, что это один из культовых предметов, который помогает ему в его непосредственной в проявлении своего дара, как он именует. Предмет этот подарен ему одним из сотрудников ФСБ, чей праздник отмечал Ефим вчера, значит, в колонном зале Дома Союза, в бывшем. И дело в том, что вот этот предмет, он хотя по виду напоминает печенье юбилейное, но это всего-навсего отличная подделка из фанеры. То есть работники ФСБ используют эту подделку для борьбы с террористами. Подсовывают в момент захвата террориста под видом печенья и, собственно, производят последующий захват.
2: А скажите, вы же, собственно, всегда, я помню, сомневались как-то в каких-то вот этих аномальных явлениях и так далее. Вот, может быть, Щуп нам что-то вообще сегодня будет демонстрировать, и будет ли он вообще разговаривать, или он...
3: Ну, Щуп сегодня разошелся.
2: Ага.
3: То есть он готовился к эфиру, я объяснил ему,

0: принципе, что от него требуется. И сегодня, я думаю, он покажет не только какие-то свои мануальные методы, но и, так сказать, методы непосредственного влияния своего мозга на разум радиослушателей. И радиослушатели по моей просьбе, значит, по просьбе моей, обращенной к Ефиму, сегодня смогут убедиться в том, что действительно некоторые паранормальные явления существуют. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересная передача. Щуп, в общем-то, готов.
1: Ну, я думаю, может быть, сейчас мы спросим у самого Ефима Щупа, в общем-то. Ефим, скажите, пожалуйста, вы никогда не задумывались о, так сказать, вообще истоках вашего такого вот дара, ваших способностей? Или все-таки попытка, например, анализировать их может убить вас, этот дар?
2: Да. А что нужно отвечать?
3: Ну, во-первых, не юбилейное было-то. Оно не юбилейное по названию, а по сути, в общем-то, это была печененка. Печененка, которая мне выдана была в связи с изменением, в общем-то, нашего системы, нашего впитывания. Впитывание у нас происходит сейчас как попало. Поэтому, чтобы нормально, например, подпитывать человек и его мозг, в частности, необходимо выдавать компрессированные такие белковые продукты, которые могли бы заменить собой, в общем-то, всю массу и содержание тех продуктов, которые существовали до сих пор в рационе впитывающегося. Вот, собственно, эта мятная пастилка, которую приняли ошибочное за печенье, она содержит в себе массу интегральных субпродуктов, которые, попадая в организм, вступают в органическую реакцию с биохимическими элементами моего организма и, как результат, в общем-то, приводит его в особо приятную легкость в теле, такая появляется.
0: Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня базитолог Андрей Орлов и колдун, ну, как можно, Андрей, назвать этого колдуна? Колдун-профессионал.
1: Щуба,
0: да, Ефим Щуб.
1: Моя фамилия Щуп, я попросил бы.
0: Да, наши радиослушатели могут задавать свои вопросы.
3: Причем не Ефим, а Ифим.
0: Да, но тем не менее по телефону 203-19-22. Вот, и номер пейджер я сообщу вам чуть позже. А сейчас я хотел бы спросить Андрея. Андрей, так все-таки как ты считаешь, ну, насколько радиослушатели могут доверять тому, что будет происходить через несколько минут?
1: Ну, дело в том, что вообще Щуп сегодня, конечно, покажет какую-то часть того, что он может, я так подозреваю, но дело в том, что тут возникают некоторые опасения, что любые заявления о каком-то полном стопроцентном воздействии могут вызвать в рядах сомневающихся полный скепсис, поэтому мы как-то вот настоятельно рекомендуем не рассчитывать на что-то прям вот совсем уж сверхъестественное, безусловно. Вот, но, тем не менее, если вы как-то отнесетесь к этому, ко всему, с какой-то естественной легкостью, ну, к примеру, как, например, к акту дефекации или акту поедания в голодном состоянии какого-то колбасного изделия, вот, к примеру, да, то есть, ну, как к чему-то естественному, вот, а не как к происшествию, вот, то я думаю, что многие из вас вот реально убедятся в наличии такого рода эффектов.
0: Ну, а я, со своей очереди, как колдуна-профессионала, хочу добавить к этому, что я сегодня покажу, ну, не все, конечно, чем я обладаю, но попрошу радиослушательниц подвинуть поближе диффузоры своих радиоприемников, поскольку те из вас, кто страдают запорами, я сегодня постараюсь разрешить эту навязчивую проблему, вот, и... Да, Андрей, что ты хотел сказать?
1: Я просто, извиняюсь сейчас, Андрей, немножко позже продолжим слово. Я хочу напомнить все-таки номер пейджера нашей программы 956-32-32.
3: Поэтому мог бы и Андрей напомнить, собственно, почему.
1: Андрею напомнить?
3: Андрей напомнить мог бы это дело.
1: Ну вообще,
3: по идее... Ты напоминаешь, ты кто? Он бы мог напомнить.
1: Нет, подождите, я Ефим. Так. Сейчас.
3: Если ты не можешь разобраться, то как
1: вот Андрей вообще сегодня почему-то молчит. То есть Андрей привел...
3: Ну, он, видимо, у него что-то болит, судя по напряженному выражению лица. Он сидит здесь в углу и что-то никак не соберет с мыслями, чтобы выступить здесь по полной программе.
1: Угу. Тогда давайте спросим, может быть, все-таки у Ефима. Вот, Ефим, скажите, пожалуйста, вот как часто, сколько раз в день вы принимаете вообще пищу?
3: Один. А давайте теперь у Андрея спросим вообще, на какую тему он собирался сегодня поговорить-то?
1: А, ну, да, сегодня я собирался осветить некоторые вопросы, связанные с магией и со всем, что окружает, в общем-то, вот это явление. Даже более того, видимо, хотелось тут затронуть не сам процесс, вот этот, а все, что его окружает. То есть, ну, скажем так, антураж и...
0: предпосылки.
1: Да, совершенно правильно, Андрей. Совершенно правильно.
3: Ты знаешь, интересная ситуация была. Может быть, это как-то впишется в нашу канву, нынешнюю программу, вот когда Андрей очухается.
1: Александр, напомните номер пейджера все-таки.
3: Александр, напомнишь?
0: 203-19-22 — это телефон прямого эфира, а номер пейджера 956-32-32 для абонента 109-279.
3: Александр, а ты обещал сегодня спеть одну из своих знаменитых песен?
0: Я думаю, ближе к концу передачи я это сделаю.
1: Ну, я могу, собственно, будучи обладая, каким-то образом воздействовать, или еще не время, Александр.
3: Ефим, ты прежде что-нибудь сказать, что нужно собраться тебе с мыслями, потому что как-то у тебя не всегда в попад получается.
1: Нет,
3: ну, только мы сегодня услышим Андрея или как?
1: Андрей, вы будете о чем-то говорить?
0: Да, безусловно.
3: Ну, я вот такую иллюстрацию, предвосхищающую нашу беседу, могу сказать, которая, в общем-то, меня лично потрясла, и, наверное, Андрею тоже будет интересно с точки зрения вот нашей темы сегодня.
1: Ну, Андрей вышел вот вообще куда-то сейчас он придет.
3: Да. Так у меня знакомые одни обратились в один из салонов, который мы в дальнейшем отрекламируем, из многочисленных магических. Вот у меня какое-то все время чувство было какого-то жалости по отношению к этим базитическим, которые себя рекламируют. Ну, вот эти вот колдуны и тому подобное, сброд, вот, который выступает. Они, ты знаешь, кого мне напомнили?
1: Видимо, левреток или баллонок.
3: Не, не совсем. Новую какую-то, в общем-то, категорию такую деклассированную, которая вот ходит там и говорит, мы люди не местные. Вот они мне их напомнили, ты знаешь?
1: Дескать, поможете нам, дескать.
3: Поскольку чувствуют себя обреченными, или же существует, наверное, какой-то такой простор для деятельности, для последующей, они, наверное, вписываются во все авантюры, которые только возможны. Одна из более емких, которые на нынешний день существует при полном, значит, разброде мозга, вот, и ума, это, пожалуй, вот как раз вот околпачивание такое вот с помощью каких-то стандартных методик.
1: Андрей, ну, по-моему, ты как-то на них сильно обижен. Вот,
3: Нет, обидели-то не меня, а людей обидели, и причем не то, что обидели, их как-то, их, может быть, они этого и хотели, поскольку обращаться нормальный человек в такие заведения не будет. Ну, эти, в общем-то, тушки наглые, они, в общем-то, окончательно, по-моему, вошли вот в систему. То есть, вот знаешь, как при старом режиме, там, продавщицы, они, в общем-то, прежде чем вписаться вот в торговлю овощами, они, конечно, считали, что это серьезное заведение, там нужно вести себя особым образом, как-то удержаться на месте, да, чтобы существовать, в облате существовать там. Вот. То есть, они как бы такие у них предпосылки ментальные были. А когда они вписывались туда уже, они там наглели с каждым днем и потом уже превращались в стандартную такую хамскую особу, которая там хамила, да?
1: Это практически динамика вот подобного рода развития отношений видна и сейчас, например,
3: да, в каких-то даже супермаркетах. Да, вот в этом, в этих...
1: Особенно хорошо прослеживается на молодых гаишниках. Это когда он молодой, только пришел,
3: не,
1: старается
3: поддержать. Ну, с ними вообще сложно. Там, по-моему, они все контролируют.
1: Нет,
3: даже
1: не сложно.
3: Запланированное хамство у них, по-моему, даже. Потому что они настолько устойчивы в своих побуждениях, что они, в общем, даже пределы хамства у них какие-то какие-то свои. И там вообще своя специфика, мне кажется.
1: Особенно очень, у женщин-гаишников.
3: Люди очень здоровые.
1: Они, здоровые?
3: Да, и психически, и физически. Наверное, это откуда-то из алтайских деревень прибывает.
1: Ну, вы знаете, мы, кстати, вот проводили исследования в нашем центре магии.
3: Например, слабонервный, как Ефим, например, такой астеник, он же, наверное, и дня не простоит. Ему скажут какой-нибудь комплимент, он там растает, размякнет. Или же наоборот, скажут какую-нибудь грубость. Он начнет хамить и вылезет на второй день.
1: Дело в том, что я владею определенным тренингом, Андрей. Вот я могу вводить сотрудника УКАИ, как и любого человека, в транс попросту.
3: Владеешь, что можешь там смычок держать ногой, пальцами ноги или еще что-нибудь.
1: Кстати, да, вот Андрей это действительно демонстрировал. Эфим, вы знаете, демонстрировал.
0: Да. Но я хотел бы добавить, что Андрей в какой-то степени прав, потому что не среди колдунов.
3: Прав, может быть,
0: и среди колдунов существует так называемый КМБ. То есть, так сказать, конкурс молодого бойца, в какой степени он существует? Да в прямой. То есть, как у продавщицы овощного отдела, так и у колдунов, так как и у, собственно, работников госавтоинспекции существует так называемый курс молодого бойца. Что он в себе подразумевает? Он подразумевает типичные навыки, которые свойственны той или иной профессии. Вот вы говорили о хамском поведении продавщицы. Я вам хочу сказать, что колдуны в быту тоже достаточно хамливы.
3: Всякие бывают.
1: Ну, я бы попросил, все-таки я представитель этой профессии.
3: Да. Нет, ну дело в том, вообще, кстати, мне интересно, Андрей придет, у него надо уточнить, это, вообще он говорил это или нет.
0: Нет, ну, Александр, я все-таки хочу остановиться на том, на самом. То есть тут что происходит? Вот колдун, да? У него взаимоотношения со своим коллегой крайне отличаются от взаимоотношений своего клиента. То есть с коллегой он говорит о проблемах того или иного клиента, как говорит продавщица, о картофеле, который она получила. Или, как говорит гаишник, о человеке, которого только что он оштрафовал.
3: Да, у них там свой сленг, своя идея.
0: Да, безусловно. И хотя попытки посадить двух колдунов в одно замкнутое помещение, так сказать, выяснить все-таки, ну кто же кого переколдует, они, как правило, кончаются тем, что эти люди начинают вместе выпивать. Угу. Вот. Либо же, так сказать, дело доходит до драки, то есть каких-либо сверхъестественных они между собой не применяют.
1: А простите,
3: да,
1: Андрей,
3: а
1: вы
3: знаешь,
1: вот рассказали, кстати, вы проводили какие-то исследования.
3: Я как ведущий возьму на себя роль,
1: да, извините,
3: вообще
1: Александр,
3: перебить.
1: Извините,
3: конечно.
1: Извините.
3: Вот. Самое интересное, что устойчивость традициям, самое потрясающее в этом. Вот, например, гаишники вот между собой, они в общежитии или где-то еще, знаешь, наиболее часто встречающийся вопрос какой-то. Да, иголку с нитками, да?
1: Да.
3: Вот, чтобы они матрас зашивают, распарывают,
1: Таким образом общаются, кстати.
3: Да. Но это традиционно, как в Англии,
0: нити,
3: например,
0: можно определить
3: делают.
0: Количество денег.
3: Да, то есть они не хотят себе просто пойти и вшить туда молнию. Были такие молодые гаишники, приходят себе в матрас, молнию вшивают, да? Идут, вот, например, в ателье.
0: Зачем далеко ходить за примерами?
3: Да.
0: Они есть сейчас, и я при входе сюда внизу видел одного сменного гаишника, который в плане подработки дежурит вахтером в одном из высотных зданий.
3: Но это опять же, вот это у них кищ свой.
0: И он у меня просил иголку с ниткой. То есть тут.
1: Может быть, это, Андрей, уже на автомате у них происходит. То есть,
0: видимо, да. То есть перераспределение служебных, да, уже на бытовую идет.
3: Вот машины, которые мусор прессуют, вот они в свое село отправляют деньги, вот обращаются. У них там среди корешей есть чувак, который работает на этой прессовочной машине. То есть он бабки эти берет просто за мацу.
0: Самодав его кличка.
3: Прессует. Да, Самодав там, Виктор Самодав такой был вообще популярный.
1: Был который это изобретатель,
3: сжигал,
1: в общем, вот.
3: А другой, который прессовал. И вот он прям в свое село, чтобы это все не лохматить, эти бумажки, он просто их прессует, а там уже селяне, они распаковывают.
1: Смотрят, да-да-да. Кстати, есть даже
3: туалет.
1: Архив специальный, архив вот обклейки вот этих разработок. Mm. То есть это же был целый культ, практически Коляда. Попросту говоря, та же Коляда,
3: да,
1: оттуда
3: потом
1: началось.
3: Потом этот мацальщик, прессовщик, он, ну, в общем-то, все мы не лишены творческих побуждений в своей рутинной работе. Он стал такие формы делать прикольные, то есть там сделает там какой-нибудь цилиндрический, потом до сложных форм дошел.
0: Нет, ну Андрей мне рассказывал, что вы, Ефим, любите в плане творчества каким-то образом, не применяя непосредственно физическое воздействие, изменять, так сказать, строго круговую форму кастрюли, угу, придавать ей какую-то эллипсоидность.
1: Простите,
0: или...
1: Александр, я говорил вам, что Ефим может не кастрюля, а небольшой кастрюльки, потому что нельзя тоже переутруждать вот эти возможности.
0: Видимо, кастрюля алюминиевая.
1: Да, да, безусловно.
3: Ну, мне говорили, что в Грузии существует три формата кастрюли. Это каструл, каструлка, да, и каструлчик.
1: Каструлчик.
3: Это, вот это, под каструлчик это... как раз и заточена была вот эта вот прессовочная машина, которая это поначалу все в долларах это прессовывала. А потом под каструлку, и уже когда до капитана доходишь, под каструл делается, то есть такая уже серьезная упаковка там.
1: А скажите, Ефим, правда ли, вот просто среди населения ходят слухи такие, что настолько уже коммерциализирована вот магия, да, и все, что вокруг этого связано, что вот вы, колдуны, угу, берете вот все эти вещи, вот магические напрокат в специальном таком салоне, салон магической атрибутики, где просто вот вы на какой-то сеанс взяли эти свечки, потом сдали. Вот, например, по программе вот знак качества, вот вы тоже в ней часто появлялись. Вот я заметил, что одни и те же стоят свечки, только меняются лица, сидящие за этим столом, и головной убор. Видимо, у кого-то там башлей хватает на большего размера головной убор, у кого-то на маленькую кепочку.
3: Да, а там причем интересно, знаки качества сделаны. То есть все это бесплатно. На самом деле делаются бабки элементарно. То есть на входе им запрещают какие-то пожароопасные вещи, там свечки или еще, угу, вносить. А когда они уже прошли внутрь, то есть они свои принесли, например, да, а внутри им говорят, хочешь там за деньги, вот тебе дадим штатную свечечку. Там.
0: Ну, вообще, да, там свечечку, своего, да, рода тотализатор такой, который, я не побоюсь этого слова, с моего ведома был в какой-то степени устроен. То есть там...
1: А вы же, Александр, простите, вы же всегда уверяете о своем каком-то негативном отношении к этой программе.
0: Ну, дело в том, что, сами понимаете, выживать-то как-то надо, поэтому деньги-то они ведь не пахнут. И, в принципе, поскольку колдуны в последнее время, правда, Ефим, стали высокооплачиваемыми,
3: да,
0: вот, то...
3: Нет, ну, сейчас у них пришел какой-то, знаешь...
0: Ну, тут Александр, вы не прав.
3: Ну...
1: А вот мне, кстати, почему-то молчу показалось, что вот Ефим как-то себя немножко отделяет. Вот, вот Александр спросил у Ефима, вот, дескать, правда ли, что колдуны, а вы, Ефим, ответили у них. То есть вы все-таки как-то вот считаете себя в этой колдовской среде индивидуумом. Вот я, например, у нас в программе был Юрий Лонга, я знаю, что вы знакомы с ним достаточно хорошо. То есть вот вы, колдуны, друг друга не любите?
3: Не любим, мы иной раз просто испытываем какие-то профессиональные чувства зависти, и на этой почве бывают, случаются болезни, которые приходится лечить у кого попало, то есть не приходится там обращаться к своим коллегам, поскольку знаком с методикой. А приходится лечить, у кого попало, у них тоже свои заморочки. То есть так получается, что, например, ежели я не выдался там как-то по своей профессиональной положению там вперед далеко, то меня и направят, соответственно, там лечить там почку не к какому-нибудь почвоведу мощному, там, а какому-то среднему врачишке такому, коновалу. Так что
1: я вот
3: сталкиваешься
1: хотел...
3: с обратной стороной этой вот, как бы сказать, профессиональной дифференциации.
1: Понятно, понятно.
3: Классовой.
1: А теперь я хотел задать вопрос Андрею Орлову, который вот вернулся к нам в студию. Андрей, а скажите, пожалуйста, как вообще прошла ваша вот эта мысль? Вы же подавали вроде бы запрос в Госдуму о введении в Конституцию статьи, касающиеся вот именно магии вот и всех этих оккультных дел, поскольку они все больше и больше свои щупальцы, подобно грибам, пронизывают в организм нашей системы. Вот на тему упорядоченности их деятельности. То есть, ну, к примеру, скажем, какая-то гарантия должна быть, какая-то проверка именно качества реальная, да? Вот что сейчас, в какой стадии разработки этот закон находится?
0: Ну,
1: если он, да.
0: Вы совершенно справедливо отметили о том, что мицелий разросся.
1: Кто, простите?
0: Мицелий.
1: А, мицелий.
0: Гриба.
1: Мицелий, да.
0: Так
1: да.
0: Вот, попытки нашего института как-то их систематизировать, они наталкиваются на полное законодательное непонимание.
1: Угу.
0: То есть попросту на отсутствие закона. Естественно, чтобы не обходить гору и в то же время не наталкиваться на нее, а попросту прорубить в ней туннель, мы решили, значит, депутатской инициативой оформить это и направить предложение своему депутату, который обслуживает территорию нашего института. Предложение, чтобы он подал законодательную инициативу о принятии закона о так называемых колдунах и магах. Вот. Да, Ефим, не удивляйся. Ты будешь тоже скоро с сертификатом, с печатью.
1: А ну я хотел, кстати, добавить со своей стороны, Андрей, что вот, собственно, вот мицелий, по идее, вот он ведь разрастается как-то пучком. Это заметно на всех вот этих диаграммах.
0: Шаровыми
1: бывает. Нет, нет, вы посмотрите, вот, пожалуйста, вот диаграмма, видите? Видите пучок?
0: Да.
1: Сам, видите пучок?
0: Да.
1: Вот, ну... то есть понятно, что можно вообще прекратить рост пучка.
0: Да.
1: Можно, с другой стороны, этот пучок каким-то образом закосить.
0: Да, да, да.
1: И направить, собственно, в том направлении, в котором надо. Например, вверх или видите, как на этом чрезвычайно вправо он уходит,
0: ну,
1: у нас.
0: Правильно.
1: Видите, вправо?
0: Вижу. Вот, вижу. Но закос пучковых, закос, да, пучковых, он в данном случае не может быть произведен каким-то механическим вмешательством.
1: Только без законодательного.
0: Без законодательного подкрепления, да. То есть, поэтому, естественно, в депутатском запросе, в депутатской инициативе, которую мы, собственно, прорабатывали, там и стоит вопрос о том, чтобы собрать представителей ведущих современного колдунизма, вот, и магии, каким-то образом провести семинар, вот, дабы, так сказать, мнение передовых колдунов систематизировать в какие-то замечания, и уже на основании этого составить проект закона, который, я думаю, в третьем чтении все-таки будет принят.
1: По идее, к тому моменту, когда будет третье чтение, уже нужно было бы даже вот закосованные мицелии каким-то образом сконструировать в горяху, потому что, в конце концов, мы так и так придем к горяхе.
0: Ну, горяха, она, в принципе, сейчас как бы обозначена, но в уголовно-процессуальном кодексе. Да. То есть там существует статья, я, к сожалению, не помню ее номер, которая говорит о том, что незаконные деяния, будучи зафиксированным, оно подлежит, так сказать, пресечению и дальнейшему задержанию подозреваемого в соответствии с существующим законодательством. Так вот, в принципе, поскольку нет закона о колдунах, ну и в то же время он отсутствует, значит, тут такая двойная проблема перед правоохранительными органами стоит. Включая программу «Знак качества», они, естественно, видят перед собой колдуна и прекрасно осведомлены о его реальных доходах.
1: Угу.
0: Вот. Но поскольку нет...
1: Да, собственно, ничего нет, по идее.
0: Да, да, то есть и как бы прищучить-то его, собственно, и нельзя. Хотя дело в том, что проводились в нашем институте базитологии динамические изучения диаметра лицевого среднего колдуна, выступающего в программе «Знак качества». Так вот, за все время, когда выходит эта программа, средний диаметр лицевой колдуна, усредненный, вот, вырос порядка на 1.5 сантиметра.
1: То есть, это к низу или в бока?
0: В бока. То есть
1: в бока
0: морда
1: это плохо,
0: колдуна
1: в бока
0: растет.
1: Это плохо.
0: Морда плохо. Колдуна растет. И несмотря на все заверения от Ефима, в частности, о том, что он питается раз в день. Вот вы видите, какой он был. Вот посмотрите фотографию,
1: да,
0: сейчас.
1: Да, да, да,
0: вот, Ефим, это... давай. Так, вот фотография Ефима.
1: Это какой-то ребенок вообще даже.
0: Это 79-й
1: год. Это, вы уверены, что это Ефим?
0: Да, он уже в это время достиг половой зрелости. И вот посмотрите, что сейчас он из себя представляет. То есть диаметр лицевой порядка на 5 сантиметров увеличился.
1: А можно ли верить этим размерам?
0: Можно. Дело в том, что размер лицевой напрямую от рациона зависит.
1: Вот, то есть... Андрей, а вот что вы скажете о последней статье Софьи Баряни, которая называется «От эпидермиса до горяхи». Вот скандальная достаточно статья, многие наши радиослушатели взволновались, поскольку не всем же суждено перевалить вот этот барьер.
0: Да.
1: Судя по утверждению госпожи Баряхи, извиняюсь, Баряни, вот, то есть достигнуть горяхи, в общем-то, суждено всего 15% пытающимся. Остальные, значит, пытающиеся, но не сумевшие, остаются вот за этой чертой, как бы, междурамья. Это в лучшем случае междурамья. А то могут оказаться слева. То есть получается, что вот мы их, значит, взяли, закосичили уже. Вот. Они вроде как уже закосичены. и зависли, как бы законсервировались. То есть, а те, которые в горяху вышли, они уже, получается, как бы с, ну, не то, что даже свыше, а вроде они все и имеют, и у них вроде бы с эпидермисом нормально, и так далее. И даже атрибутик, в общем-то, им уже будет выдаваться по скидкам, насколько я понял, по новому закону.
0: Да. Но, учитывая все ваше только что сказанное, надо донести до радиослушателей, что же из себя представляет понятие горяхи, поскольку обсуждение этого животрепещущего вопроса современности невозможно без его полного представления. Так вот, горяхой называется состояние организма, в которое он, до которого он, можно, если можно так сказать, доводится путем воздействие на него какого-то, какого-либо мага, либо же колдуна. То есть это создание его, вернее, все-таки сознание его находится в состоянии прострации, финансовые ресурсы исчерпаны, ресурс организма находится в плачевном состоянии. Да, вот. Это да, практически, да, так сказать, человек, выброшенный на улицу, подчас бомж. А колдуны, значит, обращают все его богатство в свою пользу. Да, Ефим, я не побоюсь этого сказать, обращает состояние вот этого человека, который подвергнут горяхе, в свою пользу, и тем самым, так сказать, диаметр лицевых своих увеличивает.
1: Это, Александр, простите. То есть, дело в том, что горяха тоже ведь у каждого поведение своя, у каждого своя, и по идее тут я что хочу сказать, что многие, они горяхой обладают с самого рождения, то есть это не, то есть горяха у них появляется у этой небольшой части, но все-таки существующая не в ходе какого-то напряженного тренинга, просто в природных особенностях, да, понимаете. Что, вот я отношусь сам к таким, собственно, то есть моя горяха, она у меня была с рождения.
0: Сам человек, который обладает горяхой, который ее испытывает, он не подозревает о своем плачевном состоянии. Он находится в высшей стадии эйфорического забвения. То есть мир ему кажется розовым. Подчас этот человек не замечает смены дня и ночи. Ему кажется, что солнышко находится всегда в зените. Вокруг тепло. И вот те случаи обморожений вот на прошлой неделе, которые связывали с морозами, действительно, они имели место. Это вот как раз наиболее передовые горяхоносители, которые уже вошли, так сказать, в медитативный транс, они, ну, они считали, что на улицу порядка 35 градусов тепла, раздевались до трусов и, так сказать, выходили по первому снежку побегать и задавали недоуменные вопросы прохожим, почему травка беленькая.
1: Кстати, я хочу тут сказать, что очень сильные обвинения, обильные в других средствах массовой информации, были вот в адрес Софьи Баряни, опять же, по поводу вот этой скандальной статьи, потому что ее обвиняют в большом количестве вот этих вот замороженных. Вот. Хотя сама Софья была вот вчера у нас здесь, тоже в прямом эфире, она резко отрицает это. Она говорит, что поиск горяхи — это, в общем-то, акция, скорее, благотворительная. И если кто-то неправильно понимает, дескать, вот проблемы закосичивания и так далее, то, понимаете ли... Ну, кстати, я думаю, что еще с мнением об этом с нами поделится и базитолог Андрей Орлов. Вот. Но Андрей сейчас немножечко позже. Дело в том, что мы сделаем совсем небольшую паузу. И к нам на пейджер, уважаемый Ефим, пришло следующее сообщение, касающееся вас. Спасибо. Произошло закосичивание. В результате образовалось два пучка, левый и право закрученный, с благодарностью Ефиму. Подпись Саша. Так что, видите, все-таки какие-то способности у вас есть. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, а тема это как, в общем, достичь табры. То есть это предстадия горяхи, собственно говоря. Я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, кто-то у вас, Ефим, что-то хочет спросить. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: А как он может тараканов извести из Москвы? Я вот предлагаю Лускову, главнокомандующим Московского округа, договориться, да? Потравить все. Они на дорогу выйдут, а потом танковые учения сделать. Их подавить. Нормально будет?
1: Спасибо, спасибо, я думаю, нормально. Ну, вот, в принципе, я думаю, Ефим, уважаемый вы, наш щуп, что, собственно, вам часто приходится сталкиваться в вашей вот повседневной жизни, работе
0: да,
1: с такими?
0: Да, бытовые, бытовые просьбы, они... Ну, я не скажу, что они мне неприятны. Нет, на них я шлифую в мелочах свое мастерство. Ну, что касается всей Москвы, извести для меня это пока сложно, потому что я все-таки, в отличие от основных своих коллег, конкурентов, скромный колдун, вот, и не люблю себя рекламировать так открыто по телевидению, как многие сейчас делают. А я все-таки работаю больше в интимной атмосфере. Работаю с клиентом с глазу на глаз. И в результате своих таких статистических данных, которые я провожу, я могу вам сказать, что наличие тараканов, либо же других бытовых насекомых у вас дома во многом зависит от вас самого. То есть ведется. Вот недаром все, так сказать, попытки с помощью химических препаратов извести их на своей жилплощади оканчиваются, как правило, ничем. В то же время я за два сеанса берусь сеанса с вами. Вот непосредственно.
1: Для этого нужен какой-то контакт, или вы сможете, например, из части каких-то ближайших, ближайших домов изгнать сейчас.
0: Я выезжаю на дом.
1: А сейчас не можете?
0: Не могу, поскольку я считаю, что наличие таракана в доме — это аномалия, безусловно, и аномалия в развитии хозяина квартиры. Mm-hmm. То есть воздействие на мозг хозяина квартиры я настраиваю таким образом, что тараканы просто... Ну, будут бежать оттуда так, словно бы их подпалили.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Ефим, вот огромное количество писем приходит на адрес нашей программы. Просто знают уже радиослушатели по анонсам многочисленным, по афишам, что именно Ефим Щуп у нас будет в программе. Вот каким... образом вообще, как различить вот эти две стадии организма в момент восприятия? Вот одна стадия, вот она, значит, пишет...
0: Табра.
1: Нет, нет, нет, это либо сердяха и дабы сердяха. Вот поподробнее. Не, либо сердяхи и дабы сердяхи, различия просто.
0: Безусловно, тут надо охарактеризовать их. Либо сердяха — это стадия ухаживания.
1: Ага.
0: Вот, а дабы сердяха — это стадия уже непосредственно брака. Ну, всем, в принципе, понятно, чем они отличаются. Со своей же колокольни я могу дать характеристику различия такую. То есть первый этап, то есть в либо сердяхе, когда индивидуум находится, он активен, проявляет знаки внимания объекту своих устремлений, подчас делают необдуманные какие-то поступки, как то покупка цветов. Ведь нам, колдунам, известно, что цветы всего-навсего это половые органы растений, и не более, так сказать. Тем не менее, в мировой литературе, да и в сознании многих людей им приписывается какая-то магическая, что совершенно неоправданная сила. Вот, это вот такие основные черты либо сердяхи. А дабы сердяха — это уже размеренный образ жизни, который способствует как раз появлению тараканов, муравьишек. Вот. И,
1: а вот, сказать... извините, вот дабы сердяха — это является, в общем-то, ну, каким, как стадии, скажем так, закономерной, или ее можно избежать? Или все, кто прошел стадию либо сердяхи, приходят к дабы сердяхи все-таки?
0: Ну, тут в какой-то степени не вы правы, то есть либо сердяха в период своего как бы апогея, она подразумевает дальнейшую дабы сердяху, но умный человек не стремится к дабы сердяхе, и поэтому у него либо сердяха, собственно, отсутствует как элемент, поскольку второе без первого невозможно. А первое же в отдельных случаях, оно может искусственно каким-то образом проявляться. Поскольку все мы любим пофлиртовать, вот, как мужчины, так, собственно, и женщины. И Тут я еще хотел бы отметить, что либосердях, она не всем, собственно, доступна. Это такое высшее проявление половой активности, которым обладают люди, которые находятся уже в такой достаточно развитой стадии, в которой человек может подчинить себе некоторые рефлексы и, допустим, вызвать у себя агдификации не вопреки желаниям организма. То есть у этих людей, да, отсутствуют запоры и непрогнозируемое извержение кала, которое именуется поносом.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, между либосердяхой и дабосердяхой находится ли еще какое-нибудь состояние? Как вы можете охарактеризовать? Ведь наверняка оно связано с выделением каких-то мощных выделений.
0: Да,
1: поскольку в момент выделения, естественно, выделяются. Вот. И каких-то волнений, потому что ведь происходит самоосознание, какая-то переоценка ценностей. Вот он же, например, уже вроде бы опять же из либосердяки вышел. Это то же самое, что, в общем-то, уже закосиченный мицелий, который вот не направлен. Ему дана свобода. То есть он вышел из либосердяки, он свободен, он должен туда-сюда, он может. А вроде и там тоже. Поэтому а дума еще никуда.
0: Ну, у нас между собой это состояние именуется саратовским дождиком. То есть почему? В Саратове очень чистые небольшие дожди, которые свойственны этому климату. И человек, который приезжает в Саратов впервые, он просто видит, то есть, ну, привыкает к этому, и для него это является естественным проявлением погодных в той территории. Так и промежуточные стадии между либосердяхой и дабосердяхой свойственны тем, что это статичное положение, которое в то же время, как вот этот вот неустойчивый дождь, оно не является точно стабильным. То есть оно может меняться как в ту, так и в другую сторону. У человека могут появляться какие-то неожиданные желания, которые могут... Но, в принципе, выражаться совершенно в разном.
1: Называется, по идее, это йоха-колебание.
0: Ну, в принципе, да. То есть этот саратовский дождик, это такой между собой, так сказать, у нас у колдунов термин существует. Он, в принципе, в открытой литературе не публикуется.
1: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы колдуну Ефиму Щупу и бузитологу Андрею Орлову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Саша.
1: Здравствуйте.
5: У меня три вопроса гостю студии. Вопрос первый. Обладаете ли вы гипнозом?
1: Угу. Да.
5: Вот вопрос второй. Как вы считаете, каждый ли человек может стать колдуном?
1: Нет.
5: Потому что сейчас поговаривают об этом очень часто.
1: Угу.
5: И третий вопрос. О чем вы мечтаете в нашей бренной жизни? Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ну, на первые два вопроса наш гость ответил прямо в ходе, в общем-то.
0: Нет, ну я могу...
1: Да не нужно, ничего. Спасибо, нормально.
0: Да. А что касается мечты, ну, у меня вообще утонченный взгляд на живопись. Вот, и, конечно...
1: А, то есть вот эти чертежи, я так понял, вы сами изготавливаете.
0: Да, это, между прочим, английская барокко.
1: Угу.
0: Так вот, мечта у меня написать пейзаж залива Белушья губа на архипелаге Новая Земля, видя его своими глазами, а не по памяти.
1: А, вот, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вот два вопроса, значит, к уважаемому Ефиму.
1: Да.
6: Во-первых, значит, ну вот известно, например, что сейчас, поскольку трудовые книжки утрачивают свое значение, с одной стороны, а с другой стороны, значит, вот усиливаются монархические традиции, вот, угу. То все большее значение имеют, значит, вот родословные. То есть бывает, что богатые евреи покупают себе родословные там русские дворян, ну известно, да?
1: Да.
6: Вот. Но ведь известно и другое, значит, с дальнейшим развитием этого, то есть с усилением духовного фактора в жизни, значит, усиливается также значение кармы в жизни человека. То есть вместо трудовой книжки будут спрашивать карму. Где, значит, ну, свидетельство о карме. То есть где, значит, написано будет, кем человек был в прошлой жизни, кем в позапрошлой. Ну и тогда будут думать, там, брать на работу или нет.
1: Да.
6: Так вот, значит, вопрос. Обращаются ли к вам люди, значит, с просьбой написать поддельное свидетельство о карме, ну так, уже на будущее. Вот.
1: Да.
6: И что вы делаете вот с такими предложениями? Вот. И второй, значит, вопрос. Да. Значит, вот известно, что у человека существует над головой энергетический столб. Ну, раньше думали,
7: извините, он высотой... как базитический столб, вы сказали?
6: Не, энергетический. Вот. А, извините. Мы раньше думали, что он высотой метра там полтора-два. Вот вы
7: до
6: заметили,
7: пяти
6: что
7: сейчас.
6: Вот крыши, ну, квартиры строили так, что вот от головы до потолка еще какое-то вот пространство. Вот это чтобы энергетический столб не задевал за потолок. Потом, кстати, вот во времена Хрущева, так сказать, когда все, ну, атеизм был, вы помните, да? Ну, вот эти как раз Хрущевы, эти вот коробки там 2,40-2,20 потолки. Да. Он считал, что никакого столба нет. Вот. Но сейчас, значит, доказано, что этот столб имеет бесконечную высоту и, значит, касается непосредственно космоса. Так вот, я думаю, что это происходит в тот момент, когда, значит, вот, ну, то есть через этот столб, вы понимаете, да, так сказать, там божественная энергия, значит, вот человека не сходит. Значит, он выходит из верхней точки на голове, которая называется сахра-чакра.
7: Ну, да.
6: Вот. И, значит, когда, что происходит, когда человек ложится? То есть ведь наверняка столб этот отсоединяется от космоса, и божественной энергии уже человеку не поступает.
7: Нет.
6: Вот. В пользу этой вот гипотезы у меня есть такое соображение, что вот вы знаете, всякие такие вот развратные действия, они обычно совершаются в лежащем положении. Вот.
7: Да.
6: В том случае, когда человек отсоединился, значит, вот энергетическим столбом от космоса, и, значит, соответственно, стал подвержен влиянию там низших всяких сил. Вот. Вот какие исследования вы на эту тему проводили?
7: Спасибо. Спасибо вам за ваш интересный вопрос. Я просто вот что предлагаю. Дело в том, что вопрос достаточно объемен. И Ефим сейчас выписывает на бумажку какие-то свои мысли и тезисы. Мы сейчас с вами, опять же, совсем ненадолго прервемся, послушаем небольшой музыкальный фрагмент, а после этого Ефим Щуп ответит на ваш интересный, безусловно, вопрос. А в гостях у программы «Монморанси» колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям свои вопросы. А я пока хотел обратиться снова к Ефиму. Ефим, скажите, пожалуйста, мы сейчас разобрались с либосердяхой и дабосердяхой. Да. Вот, но все-таки остался у нас не до конца закончен вопрос, касаемый горяхи. То есть как-то мы его вскользь прошли и закосичивание мицелия. То есть, скажите, вот закосичивание мицелия можно ли проводить вообще самостоятельно? Скажем так, реален ли здесь альтернативный путь? Или все-таки нужно обращаться за помощью к специалистам?
8: Ну, если вы человек состоятельный и имеете недостаток времени, то, конечно, я бы рекомендовал помощь специалиста, в частности, меня, либо же моего коллегу Матвея Оковалкова. Можно найти, он дает рекламу в программе «Знак качества». Вот, поскольку, в принципе, операция дорогостоящая, овладеть ей за какой-то ограниченный период времени очень сложно. Ведь мицелий... как таковой, имеет очень разветвленную структуру, и каждая нить его, она в своей длине и в своей охватности, она не всегда, а попросту даже частенько и ускользает из рук обладателя.
7: А вот, извините, вот то, что эти сами нити мицелия разные по длине,
8: Безусловно. Насколько
7: это влияет на вообще направление самой косы?
8: Ну, тут нужен спектральный анализ.
7: Я, извините, Ефим, это спросил, почему? Потому что ведь может быть так, что вероятность погрешности, вызванной вот разницей в длине...
8: Допуск большой, может быть, очень большой.
7: И может быть поворот, например, куда-то совершенно не туда.
8: В другую
7: результате
8: сторону.
7: Можно прийти там не к горяхе, а к табре. Это уже
8: безусловно. Так вот, я все-таки хотел бы еще немного пояснить. Да-да-да, то есть закосичивание. Да. Зачем оно нужно? У нормального человека мицелий распределен, так сказать. И вот отсюда они, эти нормальные, так называемые люди, и подвержены влиянию массовой культуры, влиянию чрезмерно распущенной рекламы, они не в состоянии ей в какой-то степени противостоять. А закосичивание же, проведенное профессионалом, Матвеем, либо же мной, избавит вас от вредного влияния внешней среды и послужит своего рода барьером, то есть через который будет поступать внешняя энергия положительная, отрицательно же будет отсеиваться. Вот скрут этой косы, он как раз определенным образом устроен, он как раз и служит тем самым фильтром. И неправильно произведенное закосичивание, которое может быть произведено вами самостоятельно по неопытности, либо же некомпетентным колдуном, может повлечь за собой достаточно пагубные явления. Так, например, усилившиеся в последнее время авиационные катастрофы, мы, колдуны, между собой объясняем как раз вот этим. То есть предновогодняя суета и в то же время неподготовленность людей к происходящему, а также перепад температур и отсутствие профессиональных колдунов в сфере разгрузки пилотов и наземных служб авиационных, оно вот приводит к таким пагубным явлениям. Значит, невозможность противопоставить вне внешней энергии какой-то барьер и вызывает подчас вот неадекватное срабатывание, сбои, так сказать, в системе.
1: Извините, а вот, скажем так, бункирование. Вот бункирование
8: это практикуется, же, но в критических ситуациях, да? Когда пациент, поскольку этих людей мы рассматриваем как пациентов, поскольку, значит, вот этот пациент может вот дойти уже до такой критической стадии в своем разрастании мицелия, что иной метод, как бункирование, просто будет безрезультатен. Мы можем потерять этого человека. Причем потерять его не в прямом смысле, а потерять его как члена общества. То есть он будет жить, конечно, но пенсии сейчас маленькие, и достойность существования этому индивидууму, который уже будет не способен ни работать, ни, собственно, самостоятельно питаться, будет...
1: Извините, вот здесь же мы опять подходим к теме, ну, своего рода даже гуманизма. Вот Софья Баряня, опять же, она в своей вот этой скандальной статье как раз призывает к тому, чтобы в каких-то документах подобным людям, бункированным, ставить штамп «бункирован». И по этому штампу, то есть бункированному, обязаны оказывать содействие. Да. Какое-то... С одной стороны, бункирование — это, в принципе, ну, вернее, скажем так, афиширование бункирования и вынос бункированных, значит, бункирование на поверхность — это своего рода неприкрытая форма попрошайничества и дискриминации, вроде бы. С другой стороны, это благородно по отношению к бункированным, поскольку они вправе рассчитывать на помощь всех, кто вокруг, поскольку те, кто там помогает, они как бы, в общем-то, тоже готовы.
8: Здесь мы с вами подходим к той тонкой черте, которая разделяет дискриминацию по-любому, будь то национальный, интеллектуальный или же другой уровень нормального.
1: По росту тоже дискриминация.
8: Безусловно,
1: по размеру. Безусловно. Вот.
8: Да, да, да.
1: Так вот, кстати, вот дискриминация рыжих. Рыжих.
8: Да. Ну, это одна из пассивных дискриминаций. Вот увидите мой окрас огненный. Я тоже в свое время пострадал от этого. Но могу смело сказать, что это послужило в какой-то степени толчком. В хорошем смысле этого слова.
1: А скажите, вот нас спрашивают очень часто пенсионерки особенно, вот надо ли бояться альбиносов? И являются альбиносы...
8: Надо, так сказать, надо. То есть особенно альбиносов животного мира. Значит, альбиносов, белых кошек надо бояться, белых хомячков, белых мышек, поскольку ввиду дороговизны насекомых и животных, которые существуют сейчас на птичьем рынке, в то же время не просто непоборимого желания завести у себя живность в тесной квартирке, значит, двигает людей на покупку мышек, поскольку мышки белые наиболее дешевы, ввиду того, что их рассматривают продавцы только как корм.
1: Малые,
8: только
1: в общем, как корм, да. Корм. То есть, кстати, вот это тоже ведь своего рода...
8: Дискриминация.
1: Это дискриминация, во-первых. Во-вторых, геноцид, зоологический геноцид, да. Сокращенно ЗГ, и мы всегда выступаем против. То есть мы как-то даже вот пытались организовывать демонстрации, вот и вот Андрей плакат рисовал замечательный, где, в общем-то, мышка в одной руке у нее, значит, цветок, в другой там это ветерок, там в третьей, да, в общем-то, какой-то плакатик, в четвертой
8: леденец. Хвостики, потушенные сигареты. Поскольку мыши являются санитарами, так сказать.
1: Безусловно.
8: Замечали выдающиеся животновода, что если в цеху производственного предприятия имеются мыши, то урны в местах курения не всегда надо чистить, поскольку происходит естественный очист под подбиранием мышиными бычковых. Вот, и, собственно, тем самым даже одно время была культивация грызунов в цехах, вот мелких, таких как мыши.
1: Называлась она долкизия.
8: Да, да. Вот промышленная долкизия в свое время, в 70-х, она дала очень хорошие результаты, но на рубеже 80-х, ввиду определенных...
1: Ну, скажем так, политических причин, перестройка
8: видимо, настала. Да, видимо, да, и что-то вот...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, что-то хотят у вас спросить. 203-19-22. Здравствуйте, мы и вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны внимания к вам.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, уважаемый.
9: Я вот из второго подъезда.
10: Да-да-да. Вы знаете, мы уже послали вот монтёры, сейчас, по идее, батареи должны вам поменять, просто не нашли сейчас пока ключа от бойлерной.
9: Ну, ничего. Да. В общем, я хотел по другому поводу высказаться. Я тут на днях буквально приобрел систему Монмаранси Плюс, и поэтому я могу наблюдать вас, в общем, в телевизионном эфире, в прямом. Я такой счастливый обладатель.
10: Ну, перебью вас, вот скажите, пожалуйста, как я вот выгляжу, потому что я, коллеги говорят, не ходи в передачу «Знак качества», ты не телегенича.
9: Вы знаете, вот в начале беседы на меня произвел...
10: Синяки вот эти, да?
9: А?
10: Синяки вот эти, да?
9: Нет, я не об этом хотел сказать, вот ваш фокус с переселением душек просто на меня произвел такое впечатление, что я думал, что я схожу с ума, пока в углу экрана не появился. Значит,
10: субтитры.
9: Да, вот титры объясняющие. Так что, как бы, мне трудно об этом судить. Но вот у меня к щупу, или к щупу, я извиняюсь, там...
10: Ну, они оба сейчас здесь находятся, поэтому, в общем-то, они вдвоем ответят. И щуп, и второй.
9: Да. Вот такие, ну, как бы, просьбы, что ли. Во-первых, предостеречь всех слушателей и зрителей, значит, по поводу вот различных вредных последствий просмотра вот разных целителей, так называемых. Вот вы ведь в курсе, что такие существуют, имеют место, как бы.
10: Да.
9: И вторая просьба, вот как бы показать сейчас в прямом эфире ваш вот знаменитый фокус, когда вот пресловутую печеньку вы поедаете, затем, значит, с сжатыми зубами и с закрытыми глазами проходитесь по канату, и алле-оп, и печенька опять целая.
10: Угу, сейчас мы это сделаем. Спасибо. Спасибо.
1: Действительно, уважаемый Сергей, вот уже канат натянут, поэтому прошу. Осторожно.
8: Да. Сейчас, одну минуту.
1: Сейчас вот печенье. Держите? Ну что? Оба. Ой, печенюшку. Вы знаете... Просто...
8: Ну ничего,
1: Это же фокус, думаю, показывал Ефим обычно. Почему-то мы попросили Сергея, его брата. А нормально, не уж... Нет, нормально, вроде бы встает, не ушибся. Ефим, вы сейчас, видимо, как-то не особо в состоянии.
8: Ну, дело в том, что я сейчас настроен несколько на
1: правильно,
8: другой лад. То есть, удивлять своими физическими данными в прямом эфире радиостанции, я думаю, это мне не к лицу. А вот блеснуть интеллектом — это всегда пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: А, доброй ночи.
10: Здравствуйте.
11: У меня два вопроса будет.
10: Да, говорите.
11: Первый, господин Ищупу. Вот. В принципе, можно ли из обычного человека сделать, если не мага, то как-нибудь подвинуть вот конкретно Прохора? Можно немножко подвинуть?
10: То есть, чтобы Прохор... То есть, попросту говоря, спасти Прохора от наступающего кретинизма?
11: Ну, да.
10: Понятно.
11: Да. И второй вопрос у меня такой общий.
10: Да.
11: Вот наши звезды, так называемые, они часто появляются в помещении в солнцезащитных очках. Вот от чего они защищаются?
10: Спасибо.
11: Вроде бы там солнца-то и нет, да, а они в очках.
1: Спасибо. Это интересный вопрос. Кстати, еще Андрей Орлов, бозитолог, поделится своим мнением. Он готовит референт референта наряжает. Дело в том, что у референта завтра день рождения, и референт должен, в общем-то, под елкой изображать зайчика новогоднего, и ему сейчас происходит, значит, подклей ушей и так далее, а поскольку только Андрей у нас, в общем-то, умеет это хорошо делать, то его и попросили. А, ну да, вот что касается продвижения Прохора и вообще спасения от кретинизма. Я думаю, кстати, вот наш радиослушатель так волей-неволей неожиданно для себя подошел к теме Табры, поскольку это напрямую связано. Да, то есть кретинизм и Табра — два понятия, которые стоят на разных полюсах, но которые одновременно близки.
0: Да.
1: То есть, в принципе, парадокс в том, что это одно и то же вроде бы с одной стороны, с другой стороны совершенно разные вещи. То есть, ну, как скажем, пятка и макушка. Вроде они принадлежат одному организму.
0: Да, и снабжаются даже тем же самым эритроцитом. Поскольку подсчитано, что один и тот же эритроцит бывает как в макушке, так и в пятке в течение 5 минут до 24 000 раз.
1: А, кстати, доказано, что если бы он был...

0: Малютки, куда нерадивые мамы сдают своих кретинов новорожденных, поскольку ну, известно, что современная медицина в состоянии в момент появления на свет плода определить его интеллектуальный потенциал, тем более в таком случае, как кретинизм, это видно сразу. Вот. Ну, что я могу сказать? Из 100, приблизительно, статистика такова, что из 100 грудных, которых я обслуживаю, в тех домах ребенка, где я провожу свои сеансы от коллективного и одновременного оздоровления, у меня эффективность порядка 32-33 на сотню. То есть я их вывожу из явного, так сказать, прострационного состояния, побуждая в них естественное желание, естественный аппетит, вот, и стимулируя дефекацию. Причем это делается не мануальными методами, исключительно методами гипноза и дистанционного воздействия на корку. Вот. Ну, это...
1: Ну, кстати, у нашей Прохор вот в последнее время диатез вот так разросся, что эта корка практически уже даже не впитывает никакие мази и ничего. То есть вы как считаете вообще вот диатез, какие-то опухлости, опрелости? Это такие, ну, частые и, как само собой, разумеющиеся спутники кретинизма? Или все-таки вот у нашего Прохора это уже тревожная
0: дело
1: симптоматика?
0: В том, что, вы знаете, как раз в кретинизме это опасно не это, то есть не совсем это. Дело в том, что проявление внешнее вот кретинизма, как то короста, либо же там зарастание волосяными всего тела, какие-то опрелости, подчас даже пролежни, они вызваны неквалифицированным уходом, который вызван разбросанным вниманием. То есть, видя в новорожденном явные признаки кретинизма, как то, в общем-то, некоординированное движение белками глаз, сыплевыделение, да. Естественно, все силы врач направляет на первичные, так сказать, первичную причину, то есть на стимулирование недостающими йодосодержащими соединениями и, значит, как кажется молодому неопытному врачу, поскольку именно такие проходят практику в домах ребенка, ему кажется, что стимулируя недостаточно какого-либо минерала, он сможет победить кретинизм, и совершенно в этот момент забывает о таких внешних сопутствующих кретинизму проявлениях, как опрелости, коросты и то, что вот я выше говорил. Если бы своевременно ребенок получал тоже развитие, что и нормальное, то есть слышал от медсестры такие слова, как «Ути мой хороший», «Аля улю», и чувствовал бы «В имя матери».
1: То есть, по-моему, говоря, Йоха-синдром был бы вот постоянен. То есть...
0: Да, поскольку известно, что вид материнской груди, ни в коем случае не вскармливание материнской грудью, а именно вид материнской груди, показанный грудному ребенку, благоприятно, значит, стимулирует его интеллектуальное развитие.
1: Кстати,
0: то есть мы проводили опыты
1: вот,
0: над 10 кроватками в 7-й палате 3-го дома ребенка города Москвы были развешаны цветные фотографии женских грудей с увеличением приблизительно 1:2. Так вот, я вам что хочу сказать. Вот эти вот груднички в сравнении с контрольными показали интеллектуальный рост порядка 27-30%. То есть без применения каких-либо моих естественных способностей, которые я практикую.
1: А мы вот тут проводили эксперименты следующие. То есть мы в общем-то, кстати, в комнате номер 10 12-го роддома города Саратова как раз мы ставили над одной из кроваток. То есть там, в общем, по-моему, 8 или 80 грудничков. Ну, в общем, с 8 связаны. Четные, в общем, они лежат. Над одной ставили живую женщину, которая...
0: Нечетное число.
1: Нечетное, да?
0: 81 нечетное.
1: А, извините, да. вот с грудью, с живой. И, в общем-то, она стояла там до практически момента, когда ребенок переставал сам кормиться уже грудью. Вот. И

0: Растал Илья Муромец. Вот тогда как остальные, в общем-то, были какие-то прям это, ну, как скажем так, пигмеи на каратных таких кривоногих лошадках практически. Вот. Из чего мы заключили вывод, и практически вот, ну, весь этот год женщины-добровольцы из общества добровольных любителей, любительниц беременности, вот.
1: Да, это очень известное общество. Да. Я провожу там бесплатные сеансы по оздоровлению замастичных грудей, поскольку мастит — это бич.
0: Бич.
1: Бич. Бич. Бич 90-х.
0: Бич.
1: Вот. А я за один сеанс, так сказать, избавляю людей от этого пагубного заболевания, поскольку именно это служит таким вот косвенным стимулом для развития кретинизма, поскольку женщина с маститом
0: что...
1: просто не обнажает грудь, не говоря уже о вскармливании грудном.
0: Да, плюс еще тут хотелось добавить о том, что, в общем-то, общество защиты животных протестует против того, чтобы заводили в домах мастифов и всех этих прочих животных практически искусственных.
1: Нет, поэтому... начнем с того, что мастиф — это вообще кормовая порода свиньи. То есть
0: это для китайских
1: дома,
0: ресторанов,
1: да.
0: Свинство просто.
1: А все-таки я хотел еще немного...
0: А подождите, мы с Прохором-то что делали? Мы, значит, ставили этих женщин, они круглый год стояли вот с оголенным бюстом перед лицом нашего Прохора. И парадокс в чем заключается? Что ведь кретинизм, он тоже имеет свою табру. То есть до наступления табры голая женская грудь вполне воздействует лечебно на, в общем-то, кретина.
1: Да, но как только табра наступила, там уже другие
0: бесполезно, и даже
1: методы.
0: Может быть ухудшение состояния.
1: Да,
0: вот у нашей Прохора именно такая ситуация. Кстати, может быть, вам
1: регресс,
0: попробовать поколдовать или показать свою грудь.
1: Дело в том, что, правильно, как вы отметили, в случае с таброй тут кардинально действует мужская грудь, желательно заволошенная, поскольку от количества шерстинок...
0: Это уже после, то есть табра, после табра.
1: После или... табра.
0: А вот не пробовали каким-то образом синхронно, вот до табры, и женскую, и мужскую, ну, в каких-то пропорциях?
1: Пробовали.
0: И что?
1: И в 18-й палате 3-го дома ребенка города Москвы Добрыня Никитич вырос. То есть, ну, вот в одного с картины. Дело в том, что в прихожей этого уважаемого
0: заведения...
1: Простите,
0: а чем же плохо-то? То есть смысл-то получается в том, что, может быть, каким-то образом...
1: Нет, ну,
0: и
1: вы
0: мужскую...
1: почитайте легенду. Добрыня Никитич, несмотря на свой богатырский рост и неприступную бороду, вот, и дело в том, что у него интеллект был, как у его лошади. То есть
0: как у ягненка.
1: Сопоставим, да, сопоставим.
0: А, то есть нам не нужно.
1: Нет,
0: это,
1: нет,
0: понятно.
1: Нет.
0: А после табры, воздействие после табры семьи биоза, в общем-то, вот и мужского начала, и женского.
1: Ну, дело в том, что после табры тут наступает как раз состояние того энергетического столба, о котором говорил радиослушатель в своем вопросе. Энергетический столб, которым обладает, в принципе, как человек до табра, так и после, он чем он, собственно, примечателен? Да тем, что чем выше развитие, чем выше ступенька, то есть первая ступенька — это кретинизм, вторая — табра, третья — это более-менее нормальное функционирование всех жизненных сил. Энергетический столб растет также пропорционально. То есть если у кретина он достигает там где-то 70-90 сантиметров, вот, в табре он уже до 2-2,40. То есть как раз с большим количеством таброидов было и связано то, что потолки в 60-е годы достигали высоты там 2,40-2,50. Вот. Ну и, естественно, с дальнейшим ростом прогресса, я думаю, что энергетический столб поднимется, ну не до 5, конечно, но метров до 3-3,5. Вот. Что-то, по-моему, Андрей хотел сказать.
0: Да, Андрей, тут
2: да,
0: масса...
2: Хотел, наверное, да. Еще... Помимо энергетического столба есть энергетический стул, который все очень хорошо ощущают. Он связан большей частью с Юпитером, потому что сидячее положение, оно свойственно некоторым процессам, которые определяются духовной жизнью.
1: А человека. Вот, кстати, мы, колдуны, считаем, что вот акт дефекации сидя осуществлять — это нерационально.
2: Да, по крайней мере, у меня такое наблюдение выработалось, вот наша лаборатория занималась, вот как бы совокупностью некоторых вещей, процессов или атрибутов нашей жизни, которые способствуют регрессу человека. Ну, по тем или иным причинам, там множество всяких существует причин, одна из которых нерациональная поза при дефекации. То есть она симулирует рациональную, но на самом деле не до конца. То есть то вот стульчаки и унитазы, которые как бы сделаны вот в том виде, в традиционном, в котором они есть, они, в общем-то, неполноценно все-таки напрягают мускулатуру, мускулатуру тех органов или частей тел. Частей тела нет, у кишечника нет мускулатуры. В общем, тех частей тела, которые...
0: Нет, имеется в виду у кишечника только не змеи, потому что змея — это, в общем-то, сплошной мускул.
2: Тех частей тела, которые способствуют как раз акту дефекации нормальному. То есть, попросту говоря, например, при нынешней позе кишечник прямой, прямая кишка ощущается не полностью, то есть исключительно за счет позы. То есть если взять, вот, например, если кто-то пользовался там какими-то антисанитарными туалетами на вокзалах или еще, им приходилось такую традиционную принимать позу, когда пятки находятся на уровне анального сфинктера. То есть вот когда они приблизительно по уровню одинаковые, то есть почти как бы у земли, то тогда акт дефекации происходит более полноценно, и очистка кишечника происходит. А поскольку он неполноценен, то, соответственно, остается часть того, что должно испражняться, и таким образом дефекация происходит неполноценно, кишечник не полностью очищается, и то, что остается, способствует дальнейшей интоксикации. То есть вывод нарушен. Так, я слушаю, да.
1: В свете этого, вот я как представитель современного магического круга лиц хочу вот задать вам, Андрей, вопрос. Угу. Как, на ваш взгляд, вот, учитывая современные методы дефекации, может ли современный человек написать «Капитал»?
2: А современные методы не позволяют.
1: И вообще связано ли как бы написание «Капитала» с каким-то специфическим видом дефекации?
2: Да, разумеется. Это же вы сами ответили на свой вопрос. То есть при нынешнем положении дефекации и всех остальных испражнений человек уже не способен задеть как бы своей ментальностью тех творческих процессов, которые существовали до того, до появления вот этой новой формы дефекации. То есть здесь еще это связано, может, тем образом, что интоксикация дальнейшая, происходящая в результате неполноценной дефекации, она как бы перегружает организм, мозг уже современного человека не способен охватить того круга проблем, который свойственен был натуральных дефицирующих людей. И таким образом человек не может написать
1: «Капитал». У меня родился вопрос, а да, полноценна ли была дефекация человека, автора «Капитала», собственно?
2: Я думаю, она была, конечно, она была не, не, она была, конечно, искусственная, но недостаточно, вернее, полноценная. Но все же по отношению к нынешним методам она все-таки была более приближенная.
0: Это вы знаете, я как колдун, собственно, я проводил исследования, и хочу вам сказать, что у персонажа, о котором вы говорите, собственно, вообще отсутствовало такое вот состояние, как дефекация. То есть практически вывода каких-то веществ из его организма не происходило. Это редкий случай заболевания. То есть его табра, она достигла, в общем-то, своего пика. И он не нашел выхода из табра. В результате этот человек сам в себе хранил все свои токсичные отходы. Понимаете?
1: Но современная, я еще хочу добавить, что современная как бы история партии, она вообще считает, что, собственно, термин «подгузник», он как раз пошел с той поры. То есть первым человеком, ради которого было, так сказать, изобретено это средство, оно вот как, он как раз являлся автором вышеупомянутого произведения.
0: Вот, кстати, на эту тему нам пришло сообщение на пейджер. Слушая вашу программу, у меня начал вылезать канат. Спасибо вам большое. Я только могу сказать, что, видимо, канат очень интересный, он, чтобы лучше слышать, и полез.
2: Я хотел затронуть вот предыдущую еще.
1: Да, мне кажется, что это моя
2: предыдущая тема. Нет,
0: дело моя в том, тоже что, в какой-то степени.
2: Человек, написавший «Капитал», тут еще он как бы создает еще один вопрос. Он же сам, в общем-то, в бытовом плане экономически был очень неприспособленный.
0: Безусловно.
2: Вот.
0: Безусловно.
2: Это показывает еще один...
0: Хотя и владел виноградником,
2: один что интересный парадокс. Момент, что вот написание таких-то основополагающих вещей, будь то картина или что-то еще... Как известно, самую выдающуюся картину написал слепой. Вот. Да, самый выдающийся музыкант был глухой.
1: Да.
2: Вот. И самый выдающийся экономист был, в общем-то, растратчик, транжир и мод.
1: Более того, самый выдающийся летчик не обладал ногами, как всем известно, из школьной программы.
2: Да, и здесь, ну, у летчика здесь, в общем-то, должна как бы больше душевность.
1: Нет, ну что, управление самолетом целиком основано на правой ноге.
2: Ну, если
0: так, как и на арфе, игра, собственно, тоже самое.
2: Здесь идет речь не о взаимосвязи постоянной, а о основополагающих взаимосвязях. То есть это не значит, что все остальные, как бы, то есть вот, чтобы сейчас стать экономистом, не обязательно потратить все деньги, которые есть. Но это и не значит, что хороший экономист может как бы вести разумно свои личные дела.
0: Да, то есть, Ну, сейчас мы буквально на 2 минуты прервемся, мне просто нужно сходить, и я вернусь сейчас. И я предлагаю послушать телефонный звонок, если вы не против, уважаемый Ефимович. Как, кстати, у вас по батюшке?
1: Дело в том, что отца моего, как ни странно, звали Макс, то есть Ефим Максович.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ефим Максович готов ответить на любой ваш вопрос.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вы очень правильно сказали, что если у вас есть значительные предложения, то говорите их. У меня есть к вам предложение, я вас слушаю уже давно. Александр.
0: Да-да-да.
3: Как ваше отчество?
0: Максович.
3: Александр Максович. Я давно вас слушаю, я люблю вас слушать. Потому что при любой ситуации, какая бы ни сложилась, вы создаете настроение. И у меня к вам есть предложение. Не хотите ли вы написать книгу? Вы знаете, вот я не побоюсь сейчас обнародовать идею. Хотите обнародовать?
0: Давайте, давайте, конечно.
3: Ну, вот послушайте. Вот если 100 лет назад, вот, да, условно говоря, Анна Каренина бежит под поезд.
1: Да.
3: И вот через 100 лет она бежит, а поезд опаздывает или автобус сломался. Вас не интересует эта тема?
0: Ну, вы знаете, собственно, вы предлагаете каким-то образом спонсировать автобусный парк?
3: Я предлагаю
0: вам написать роман. А, роман. А, я понял.
3: Вы не вы лично, а вы вот ваши друзья. Ну, еще ведь масса есть таких вещей. Ну, скажем, бедная Лиза не бросается в пруд. И плевать ей на Эраста.
0: Да-да-да.
3: А вот через 100 лет другая ситуация получилась. Понимаете, поскольку вы ваши друзья, и вы очень умный человек. Ну, я уж вам не буду льстить, как говорится. Но ведь это я вам могу устроить такие дела. Вы, пожалуйста, приглушите меня, я вам сейчас свой телефон скажу.
0: Вы знаете, это сложно. Дело в том, что нам-то придется опять делать музыкальную паузу. Понимаете?
3: Давайте делайте паузу, боже мой. Ну в чем дело?
0: Ну,
3: если мы с вами договоримся, если вы будете эти дела выполнять, то это гениальная совершенно идея.
0: Знаете,
3: я
0: давайте,
3: не понимаю, почему к этому никто не пришел. Я, вы знаете, слушаю вас давно и понимаю, что вообще, вы знаете, мы можем пропахать, с моей помощью, пропахать большую целину.
0: Знаете, давайте сделаем так. Просто если вам не сложно, вы же все равно будете нас, я надеюсь, слушать.
3: Да, я вас всегда слушаю.
0: Вот
3: я
0: давайте,
3: слушаю вас, во всем эхо Москвы, если уж так быть честной. слушаю вас и Бориса Алексеева.
0: Угу. Давайте сделаем так. Все-таки, если вам не сложно, вы позвоните сразу после пяти, потому что...
3: Хорошо, я позвоню после пяти по какому телефону?
0: Вот сюда же. Здесь уже все будет, я надеюсь, свободно, потому что...
3: Хорошо,
0: да.
3: Все.
0: Спасибо вам. Да, а что касается романа, то я задумал действительно написать роман. Он будет касаться, в общем-то, Муму. Вот, но только вместо Муму будут кидать глубинные бомбы туда, вот, дабы, в общем-то, глушить рыбу, поскольку я расскажу тоже подноготную. Дело в том, что город большой, он окажется в голоде, ну... голод и энергетический и так далее. В общем-то, люди уже начнут есть всяких животных. И единственное, что самым главным, в общем-то, оплотом, ну, какой-то дисциплины в этом городе будет местное отделение Greenpeace, которое, в общем-то, свято будет охранять озеро, в котором будут плавать угри, карпы и, собственно говоря, другая рыба, как-то сельдь. Вернее, сельдяха. Рыба-сельдяха. Вот. И отдельное боевое подразделение краснофлотцев, оно выйдет все-таки, ну, это будет революция, и будет бросать глубинные бомбы, значит, эти бомбы будут системы Муму, вот, а лодка, на которой они выйдут, будут называться Герасим.
1: Ну, а я со своей, как бы, колокольни еще хочу добавить, что я во многом учился у известного вьетнамского практика Му, который, собственно, был основоположником восточной медицины, которая сейчас так популярна среди россиян. И основным, как бы, стержневым хребтом идеи великого вьетнамского зодчего являлось то, что...
0: Он был, во-первых, дядей Хошимина.
1: Безусловно. И во многом повторил, кстати говоря, его судьбу.
0: Тоже был повешен.
1: Да. Но его учение не пропало зря. Так вот, стержневым, так сказать, моментом его учения служило преклонение перед растением.
0: О, да.
1: Да, то есть животных он рассматривал как... пагубных истребителей,
0: да,
1: истребителей,
0: да,
1: всего живого, поскольку... А человек он рассматривал...
0: Особенно он не любил насастых обезьян.
1: Да, дело, ну, в том, что они просто...
0: поедающих ректальные, собственно, листвы.
1: Да, поскольку цветок в понимании ему он является воплощением, так сказать, всего живого на земле и символизирует в своих распущенных пестиках и тычинках все то многообразие, которое заключает в себе личность человека.
0: Его дочь Чуча, она сейчас преподает в вьетнамской школе биологию. А вот, кстати, на П к нам пришло следующее сообщение. Уважаемый коллега, это вот, видимо, к вам, Ефим, рекомендуете ли вы своим пациентам самостоятельную ректальную диагностику губы при беременности? Леонид Жмутский, подпись.
1: Ну, дело в том, что ректальная диагностика губы это очень сложная очень вещь, которую не под силу сделать одному человеку. Тут необходима помощь какого-то напарника, желательно, чтобы им был профессионал. То есть, если уважаемый Жмутский захочет, так сказать, провернуть это в одного, то я больше чем уверен, что ему это не удастся, поскольку, как известно, ректальная находится ниже губных, вот, и каким-то образом совместить их одному человеку до сегодняшнего момента пока не удалось.
0: А вот что думает Андрей Орлов по поводу, в общем-то, вот о том, что сейчас мы говорили. Да.
1: О ректусе.
0: Андрей, вот что ты можешь рассказать, какие-то пожелания, может быть, нашим радиослушателям, касающимся вот состояния табры? То есть...
2: Ну, я вот по поводу предыдущего, во-первых, там был вопрос шуточный, а на самом деле на него может быть нормальный вразумительный ответ. То есть по поводу диагностики там ректальной сферы там, или еще как-то по каким-то там приводится по губе, а на самом деле это является признаком. И вот интересно, что вообще в женском имидже как в таковом, в общем, если брать, то много очень аналогий, связанных с, ну, то есть инверсивная какая-то существует аналогия. То есть, например, некоторые части тела как бы зеркально отражаются в, ну, так скажем, наружу, то есть внутренние, там, скажем, вагинальные какие-то части тела, они могут представлять себе интерес там в качестве рта, там, или, например, украшая каким-то образом, они дают, например, понять, в каком состоянии у них находится та или иная область.
1: Кстати, то есть, вот этим, например, часто пользуются следователи.
2: Вот, например, есть какие-то признаки, как, например, но они более все-таки опосредованные какие-то, менее детальные, что, например, там более там гомосексуальные женщины, они предпочитают более холодные цвета губной помады, например.
1: Да, ну, более того, они предпочитают и более холодные цвета на повязке, на рукаве.
2: Имеется в виду холодные, да. Менее естественные, то есть металлические или
0: серебристого
2: же, там,
0: какого-то, например, цвета, синего. То есть, ну, кстати, неестественные, опять же, по отношению к тушке человека, а не к природе, поскольку металл,
2: ну,
0: он естественный.
2: Ну, имеется в виду неестественные, не натуральные. Да-да-да. А любой спектр натуральных цветов показывает конкретное состояние. То есть в период менструации они, например, используют ту или иную палитру.
1: Система сигналов разработана особая, насколько я знаю.
0: Вот, кстати, извините, пожалуйста.
2: Она не разработана, она существует, в общем-то, даже подсознательно. И когда вы, вот, например, женщины, они действуют подсознательно и выводят наружу, как им кажется, они, в общем-то, загадочные или еще что-нибудь, на самом деле вот этой подсознательной сигнальной системы, они выводят наружу столько о себе информации, что если бы они знали, они бы вообще перестали как бы там показываться на людях, потому что все это в комплексе, то есть там мало того, жесты, там все признаки на лице, там какие-то детали в одежде, детали в поведении, и голос,
0: осанка,
2: и так далее.
0: Осанка,
2: и
0: тут, очень важно, осанка.
1: И тут мы еще, кстати, можем привести такой удачный пример, как похожесть системы структурной организации флота и, так сказать, женщины как единого существа, поскольку сигнализация между отдельно взятыми кораблями с помощью флажков и сигнальщиков, она адекватна практически сигнализации женщины в какие-то критические моменты.
0: Вот на пейджер пришло сообщение, видимо, это вопрос к вам обоим. Не пытались ли ваши гости применять свои способности в области ветеринарии? Я думаю, что вот Андрей Орлов первый ответит на этот вопрос, потому что я знаю, у тебя практически вчера ты только, в общем-то, применил.
2: А какие способности-то?
0: Мы любые, проводим... Вот физические. Вот у тебя недюжинные физические силы, к примеру.
2: О исследованиях вообще, о антропологических...
0: Да, безусловно.
2: Любых исследованиях, связанных с кафедрой бизитологии, то они проводятся, в общем-то, на всех, так, на всех во всех направлениях вообще всего сущего, то есть живого, то есть начиная от минералов и заканчивая, собственно, человеком. Поэтому, например, иллюстрация в животном мире, она, как правило, отражает поведение того же самого человека, поскольку все-таки основной целью является изучение человека, то иллюстрации в животном мире отражают, как правило, скрытые эмоции. То есть человек представляет из себя совокупность многих миров. То есть в него включено там 4 стихии и несколько форм жизни. Минеральная, она указывает на поведение хронических состояний, например, на то, что связано со временем. Люди, жалующиеся на лимиты времени, например, или неспособные организовать как бы свою жизнь, ссылаясь на какие-то сложности с хронометражем, они, как правило, у нас проходит по аналогии с изучением минералов. То есть у них, как правило, есть взаимосвязи, которые работают, в общем-то, стопроцентно. То есть состояние костей, скелета, там, состояние ногтей, оно указывает на как бы на отношение человека со временем. То есть, насколько у него там, например, если какие-то знаки временные появляются, то это уже признак того, что у человека какие-то трудности со временем. Так, например, если говорить о животном мире, то есть тут вопрос был о ветеринарии, но применение, в общем-то, в животном мире таково, что в основном исследуются инстинкты на основе животного мира, поскольку, например, животные являются прекрасной иллюстрацией той компоненты человека, которые являются исключительно животные, такие как голод, секс, в коренном истинном природном понимании секс как размножение, а не как эротическая форма, которая внесена как бы имеет гуманитарный оттенок. Вот.
0: Безусловно, безусловно.
2: Эмоции.
0: Тут просто уже показывают, потом... что уже у них все заканчивается. Ну надо перевернуть. Сейчас я секунду, две минуты, кстати. Да, так вот, следующий вопрос, который пришел нам на пейджер. Вопрос для Андрея Орлова. Расскажите, пожалуйста, о поэзии смерти. Что это такое и как вы к ней относитесь, если относитесь вообще? Подпись Света и Даша, студентки Медвуза. Видимо, прочли они твою последнюю книгу, Андрей.
2: Поэзии смерти?
0: Да.
2: А я не знаком с ней, к сожалению.
0: Ну, не скромничай.
2: Вернее, к счастью, наверное. В принципе, мотивы смерти, так или иначе, они всегда, вернее, являются причиной стремления человека познать что-то новое. То есть символ смерти как таковой, он, в общем-то, для человека свойственен как попытка там переступить какую-то черту. То есть значение смерти, символическое значение смерти во всех оккультных науках указывало на как бы на какие-то последующие изменения или там сущие изменения. То есть это не указывает на материальную смерть человека, а указывает на какую-то смерть как, вернее, как этап какой-то трансформации.
0: Да, да, безусловно. А вот, соответственно, я предлагаю послушать, о чем хотят нас спросить жители нашего чудесного дивного города по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Ефим.
5: Да.
4: Ефим.
5: Да.
4: Вот не кажется ли вам, что, значит, такие вот прыщавые, некрасивые девицы, они, в общем-то, наказаны Богом за то, что в прошлой жизни, значит, были развратны? Вот. Кстати, вы тут говорили об этом, об акте испражнения нужды. Вот я бы хотел дополнить, пояснить, потому что, в общем-то, не все это знают. Неправильное положение при акте дефекации связано, значит, с неправильным положением роженицы в современных урбанистических конгломератах. Да еще эти акушерки ходят тут, говорят там, тушься. А грудничок, он же глупый, он пока не понимает, кому это говорят, он это на свой счет воспринимает. И поэтому, значит, при акте дефекации принимает не ту позу, которая способствует естественному выходу каната, а вот ту, которая, значит, способствует большему напряжению, там, туженью вот этому. И вообще, вот скажите, как вы относитесь к таким высказываниям? Вот у вас как-то в передаче был Илья Кормильцев, он клятвенно утверждал, что, значит, в принципе, если человек отнесется, в отличие от животных, значит, аналитически к процессу переваривания пищи, то он может ее переварить всю и никакой дефекации не делать вообще. Вот, интересно, вот откуда он это взял и, в общем-то, что это такое?
0: Спасибо за вопрос. Я просто хотел, как раз сегодня у нас была пресс-конференция, посвященная терминологии, фразеологии и расстановке запятых. То есть вы знаете, что сейчас выходит новое... В общем-то, новые правила грамматики в России, и там, в общем-то, запятые сейчас спорят, будут ли они вообще присутствовать как знак или их удалить. И там была интересная фраза сказана: «Бог не наказывает, а просто обделяет своим вниманием». Вот такая была фраза.
1: Ну, а я бы хотел тут еще добавить, что не согласен я с этим, конечно. Дело в том, что прыщавое состояние девушки — это одно из наиболее нормальных ее состояний. внутренняя ущербность, как правило, сопровождается внешней привлекательностью. И наоборот. Поэтому ничего не существует в мире абсолютно совершенного.
0: Красиво.
1: Да, вот. И в свете этого, так сказать, если где-то что-то прибыло, то так же это и убыло. А что касается все-таки...
0: аналитического перерабатывания
1: пищи, дефекации, да. Тут, конечно, уважаемый Илья, кстати говоря, недавно... был он у меня на приеме, вот, ну, сейчас не об этом. Дело в том, что немножко он тут, конечно, хватанул. В каком аспекте хватанул? Дело в том, что продукт дефекации на 92% состоит не из переработанной пищи, как кажется многим.
0: А из смазки?
1: Нет, смазка это 8% остальных. А, 92% занимает естественные выбросы организма, то есть частички кишечника, ненужные кусочки мышц, костной ткани и так далее. А как раз вся пища, она и идет на регенерацию этих вот органов. Вот ярким подтверждением этого вот является пример Арнольда Шварценеггера, известного атлета, который за один присест как съедает, так, собственно, и
0: выдает.
1: Выдает, да. До 5 килограммов.
0: Буженина просто на раз.
1: Да.
0: А вот что думает Андрей Орлов по этому поводу? Я вижу, что он опять достает какие-то чертежи. Вообще совершенно новая, Андрей, теория, согласитесь. Ну, по вот насчет реинкарнации мышечной массы. Ой.
2: Еще раз, какой вопрос-то?
0: Ну да ладно тогда. Давайте послушаем, что нас хотят спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, ваша имя.
5: У меня вопрос злободневный. Вот вы затронули тему присутствия йода в пище. И много сейчас говорят о том, что ее не хватает.
1: Йода не хватает.
5: С йодом, который... Да. А вот я так... недавно в магазин зашел и смотрю, там продают куриные яйца йодированные. Вот я бы хотел спросить, вот раньше нас кормили в основном капустой морской, чтобы этот баланс как-то поддерживать там всякими бодрослями. А вот нынче вот появился такой продукт. Вот как к нему относиться, кто эти яйца вообще несет, можно ли это вообще есть, и все вот что делать?
0: Понятно, спасибо. Ну, я думаю, что как к известному гастрологу, опять же, к Андрею Орлову адресован этот вопрос, у меня почему-то ощущение, что это как раз связано вот с горяхой и, в общем-то, с таброй. Вот появление йодированных яиц, как-то это вот как раз символ того, что мы прошли стадию либо сердяхи. То есть, потому что до либо сердяхи их не было, сейчас между горяхой и таброй. Это достаточно сигнал такой, ведь на самом деле эпохальный.
1: Саратовский дождик, в принципе.
0: Саратовский дождик получается, да. Андрей, что ты думаешь по этому поводу? Эпохальное событие, в принципе.
2: Табра.
0: Табра? Да. Нет, действительно табра.
2: Действительно. Ну, на самом деле укладчицы просто были йодом смазанные ранки, и чтобы как-то оправдать вот этот анализ подробный, спектральный, который проводится над каждым яйцом, что, собственно, и создает его ценность. Так, на самом деле, яйца, они ничего не стоят. То есть, по идее, каждому покупателю яйца, по идее, должны выплачивать деньги за то, что он обеспечивает утилизацию этих яиц, поскольку процесс потребления яиц, в общем-то, равнозначен процессу захоронения ядерных отходов, потому как несут их ядреные курицы. И куры, как никто другие, ассимилируют, в общем-то, излучение ядерное, и плоды этих вот куриной деятельности, они являются опасным продуктом, который нуждается в утилизации. Вот продавая яйца, они, значит, выплачивали бы, но поскольку проводится серьезная работа по анализу вещества, там, бензитамин содержится в яйце, содержится также еще табарин, который в большом количестве, в общем-то, употреблять опасно. Но вот, значит, чтобы контролировать этот процесс содержания этих веществ в яйцах, то существует, значит, спектральный анализ и химический анализ. И вот, чтобы оправдать затраты на эти исследования перед продажей, в общем-то, и создается, набрасывается цена на яйца. Ну и по ходу дела они там находят всякие, то йод найдут, то, значит, кто-то руки плохо вымыл после акта дефекации, еще найдут что-то такое, примесь.
0: Это, кстати, часто встречается в яичной соте.
2: Кто-то таблетки бизнесе принимает, там находит там таблетки какие-то внутри, содержащие, ну и так далее. То есть, и поскольку сертификат поступает на все содержащиеся элементы в этих продуктах, то там в первую очередь так заметно был, видимо, йод, и они решили обезопасить. Ну,
0: самое, кстати, яркое, в общем-то, вещество в таблице Менделеева.
1: Да. Да.
0: А скажите, Андрей, вот все-таки чем закончился, я помню, так широко разрекламированный вами эксперимент социальный по бесплатной раздаче в течение недели вот жителям города яиц в неограниченном количестве? Ведь набирали
2: слишком много. Интересно, что яйца, как никакой другой продукт, вот имеет, как бы ассимилируется быстро и вызывает привыкание быстрее, чем там икра или еще что-нибудь. И потребление яиц, конечно, оно в неконтролируемом как бы подаче, в неконтролируемом, она может вызвать сильную зависимость, и организовывались целые банды по перевозке, значит, этих яиц, и злоупотребления происходили, в общем-то, страшные злоупотребления со страшными последствиями. То есть начали уже как-то изготавливать концентрированные яйца, которые вводились внутривенно, внутримышечно, и яйца курили, потом яйца, в общем, делали с ним все что угодно.
0: Много жидкие подростков, яйца, вот это отдельная, кстати, вещь.
2: Да, и много пострадавших было, и еще интересно, что признаки вот отравления яйцом, конечно, это вспучивание и роговение, в общем-то, приобретение вот роговицы глаза как бы скорлупичного, да, вида. А еще, в общем-то, человек приобретает с немеренным употреблением, когда зависимость переходит в патологическую форму, то значит, становится уже череп там становится на яйца похож, как бы собственные яйца у мужских особей атрофируются, переходя
0: ну, за ненадобностью
2: равномерно переходя во всеобщую яичность. То есть вот, человек покрывает скорлупой. У женщин яичники.
0: Это как земля обетованная, практически.
2: У женщин яичники тоже, собственно, раздваиваются и приобретают андрогенную форму. То есть они становятся как мужеподобными, они начинают вываливаться из влагалища и обволакиваются мошонкой и становятся, в общем-то, как бы гипертрофированным вторичным половым признаком. Вот такие симптомы были.
1: А и более того, тут уместен такой пример, как правильно уже Андрей осветил, поглощение куриными, в частности, производным куриным, таким как яйцо, радиоактивности. Ведь известный достаточно факт, что во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции для резкого гашения создавшегося ионизирующего излучения были выписаны куры-несушки просто со всех регионов Советского Союза бывшего. И был им обсажен только что, потушенный реактор. Тем самым удалось предотвратить распространение критического уровня радиации за 30-километровую зону вокруг города Припять. И отмечено это явление было тем, что в значке мирного атома, который знаком многим нашим радиослушателям, в центре, ну, на изображениях мирного атома этого символа, в центре вместо атома урана стало изображаться куриное яйцо.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый Ефим, а почему же тогда вот памятник курицы установлен не в Припяти, а вот в Воронеже?
1: Там же стоит действующая, ну, Воронежская атомная электростанция мощностью порядка там 10 миллионов киловатт, и поэтому там как раз воронежские куры, необычно не сливы, воронежская порода кур по опросам журнала «Наука и жизнь» заняла в 89 году просто первое место среди крестьян подсобников.
0: Ну, я могу сказать, потому что это скаковые куры.
1: Безусловно. В том-то все, так сказать, и дело, что на скаку она выметывает яйца, и чем длиннее дистанция, тем, собственно, больше яйценоскость.
0: То она есть, как были вперед, случаи... у нее гребень аж за задницу улетает.
1: То есть, в принципе, чем воронежская курица хороша? Да разметь ты дорогу на 10 километров и получишь...
0: Будьте здоровы.
2: Обывательское мнение по поводу памятника, что его просто не довезли, забастовали рабочие. Его же раньше как колосс собирали.
1: Все-таки гигантское. Раньше...
2: Это на самом деле потом половое какое-то стремление Церетели было переплюнуть, но он так и не дотянул до этого памятника.
1: То есть нет, все равно, Андрей, вы должны со мной согласиться, что на километр пробеганного воронежской курицы одно яйцо сносит.
2: Да, так я про памятник говорю, что памятник-то по своим масштабам так и останется, наверное, самым великим памятником, созданным за всю историю человечества, потому как создавался он из отходов скорлупы, и на месте производства до сих пор стоит определенная спираль запаха такого, что...
0: Андрей, а вот ведь спорили очень много дизайнеры на тему того, как изобразить вот эту курицу скульптурную, либо, значит, стоящую, либо бегущую, либо лежащую лапами кверх, либо сидящую. Вот все-таки остановились настоящие. Вот как вы думаете, в чем причина этого? По идее, ведь должна быть какая-то динамика в памятнике. Вот, например, посмотреть на Петра Первого, вот он стоит, когда там динамичная скульптура, видно, что ввысь, дескать. Вот. А здесь как-то вот она стоит, курица тупо, хотя бы яйцо подвесили там какое-то ей.
2: Но она же не тупо, она стоит, в общем-то, в такой позе изящной, балетной. Она на одной ноге стоит, вторую она не то что поджала, она как бы вытянула слегка назад.
0: Как будто тянется.
2: Да, но это, опять же, связано все с политическими какими-то амбициями внутри этого художественного коллектива. То есть это не связано никак с рациональностью, потому что некоторые шизофреники-художники предлагали вообще сделать какое-то электромагнитное поле, в котором она должна как бы плавать, то есть как бы в невесомости, и демонстрируя, значит, всем смертным пренебрежение законами гравитации и величию и кур перед людьми и всем сущим. Ну, вот остановились, значит, на этой куриной, значит, опоре, а она на самом деле символизирует перевернутую пирамиду, то есть от достижения дебилизма современной эпохи, связанного вот с этой курицей.
0: Так, а скажите, вот на примере этого памятника скульптурного, вот этой курицы, ведь мы можем каким-то образом проследить вообще смысл создания скульптурального искусства. Вот, по идее, увековечивание в скульптуре, вот такой странный способ самореализации.
2: Да, да, вот в базитологии есть определение скульптуры, это стремление формировать, оно связано, опять же, с актом модификации. То есть, когда человек первый раз начал дефицировать, он сразу же пытался применить. Это сейчас нерациональное применение, разбрасывание и удобрение. А поначалу относились очень бережно и складывали все это в кучу, потом из этого формировали.
1: Ярким подтверждением этого факта служит то явление, которое мы наблюдаем сейчас вблизи памятника Церетели Петру Первому. Все кошки из округи, проходя мимо памятника, делают инстинктивное движение закопа. То есть происходит...
0: Да, я тоже наблюдал.
1: На уровне инстинкта животное осознает, что скульптура и, собственно, то, что получается в результате дефекации, это одно и то же. И вот наши радиослушатели, если им, так сказать, не скучно, могут сейчас посмотреть этот массовый поскреб когтевыми об асфальтовые. Он даже вызвал, по-моему, один из репортажей во многих передачах «Криминальной хроники», потому что местные жители приняли этот поскреб кошачьих лап, а близлежащий асфальт просто за какой-то предвестник землетрясения.
0: А вот пришло сообщение на пейджер непосредственно Ефиму Щупу. Ефим, расскажите о тех ваших пациентах, которые в прошлых жизнях были замечательными людьми, например, Гагарином или Эйнштейном. Так ли они гениальны в этой жизни или наоборот?
1: Нет, не так, конечно, поскольку природа дает шанс один раз живому организму проявить себя. Даже если он и проявил, то есть выполнил предначертание свое, то в последующем, как правило, это весьма заурядные личности. Так вот, не так давно я обслуживал, вернее, исцелял одного человека от запоя, который он вошел уже порядка полугода назад и находится в такой, находился, вернее, в такой критической ситуации. То есть с каждым днем было все хуже и хуже. И в результате исследования его кармы я установил ту черту, которая дала возможность судить мне о том, что в прошлой жизни он был племянником уважаемого мной академика Капицы.
0: То есть, а вот эта стадия была Табры или Горяхи?
1: Эта стадия была ближе к Горяхе, но одной ногой этот человек еще стоял в Саратове.
0: То есть, в принципе, дабы сердяха получается.
1: Да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Сосредотачивайтесь, тогда уже обращайтесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемые.
7: Очень интересная программа. Мне классная программа, очень нужна. Вот, я хотел бы вернуть вас немножко в начало беседы и задать вот такой вопрос. Вот лет 10 назад по центральному телевидению выступали такие первопроходцы, как господин Кашпировский, вот, и по утрам размахивал руками господин Чумак. Кстати, мне кажется, что именно у него перенял это действие ведущий популярного шоу «Угадай песенку». Вот, и первый вопрос такой, куда делись эти люди, нашлось им достойные заметки.
0: То есть вот именно вот этих людей, да?
7: Да.
0: Ага. Спасибо. Ну, дело в том, что я могу сказать, что Ефим Щуп это, так сказать, из молодого поколения. Вот. Колдунов, ему всего 13 лет. И согласитесь, что для ребенка практически такие способности это, ну, в общем-то, уже чересчур, я сказал бы так. Вот. А вот Андрей Орлов, он, в общем-то, располагает какой-то информацией. И сейчас, я надеюсь, вам ответит на ваш вопрос.
2: Да, вот в начале этого всего хаос, который образовался в результате прохождения Плутона через Скорпион, то есть вот начиная с 85 года до 91, символизировал какую-то социальную революцию, ну и со всеми известными последствиями ее. Такая она тихая и бархатная по сравнению со всеми предыдущими революциями. Вот. Так значит, на волне этой революционности появились всякие аномальные такие явления, как вот всякие личности там в ящике и вне ящика, собирающие огромные аудитории, лжепророки и прочее. Так на самом деле это все намного безобиднее, как может показаться изначально, потому как это являются просто фантомы, это неявные как бы F4? Воплощения. Нет, это фантомы, которые, в общем-то, основаны на современной технологии. Это плод воображения материализованного. То есть это как бы сказать, мумии, которые питались отбросами современной технологии. То есть создавались какие-то дикие энергетические поля там, и в совокупности с ментальной энергией, там, общественной, то есть общественное сознание реагируют однозначно. Там, например, ему говоришь, там, например, Макдональдс, они все сразу вспоминают, начинают выделять слюни какие-то. И вот саливация, которая возникает при упоминании о Макдональдсе или еще каком-нибудь продукте, в совокупности с отбросами энергетическими и также с энергетическими полями дикими и неорганизованными. Например, радиоволны, излучаемыми радиотелефонами. То есть в определенной последовательности эти волны формируют определенный код. Вот. Этот код, транслируясь, так сказать, пересекаясь вот с энергией, которую излучают человек, выделяющий желудочные соки, он образует определенную субстанцию. То есть там это может быть плазма, может быть фантом какой-нибудь. Вот в данном случае фантом, который который как бы отражал побуждение людей, у которых в подсознании был уже зашит образ некого идола. Он, причем, повторяется каждые 300 лет. То есть с последних там ведьминых процессов как раз это первые случаи возникновения очередных вот как бы вот лжепророков и прочих людей, пользующихся массовым сознанием. То есть вот с тех пор как бы их не было, было затишье, а тут вдруг они появились. То есть это плод воображения, попросту говоря. И вот поскольку плод воображения, он должен все равно питаться за счет каких-то определенных свойств энергии, которые его окружают, то эти свойства постепенно истощались и почти что иссякли. Поэтому сейчас это вспоминается как, уже как прошлое.
0: Это, кстати, ответ на вопрос, почему звезды носят очки темные все. Я думаю, все догадались.
1: И более того, тут я хотел бы добавить, что мне стало известно в последнее время, в нашей среде стал ходить этот слух, который мы проверили и установили, что это действительно так, что сеть ресторанов «Макдолис», они располагают штатными колдунами, которые занимаются приворотом, активным приворотом клиентов. То есть пищевые добавки, которые якобы имеются вот в продукции этой фирмы, они на самом деле не так эффективны. Каждый чизбургер и гамбургер заговорен. То есть штатные колдуны, да. И тем самым вот находится работа всяческим, так сказать, людям, которые...
0: А я вижу, вам доходило, судя по вашей сытой
2: я
0: такой...
2: Хочу сказать,
1: в начальном этапе я заговаривал картошку, вот, ну...
2: Еще такая есть народная примета, что съевшая женщина, вот есть еще венчик безбрачия.
0: Да,
2: и вот,
0: есть.
2: И вот, значит,
0: есть,
2: женщина, да, съевшая 12 чизбургеров или там 8 двойных чизбургеров, она автоматически как бы лишается этого венчика безбрачия. И если она еще догонится картошечкой, тоже в количестве там 12-13 пакетиков,
0: головочек,
2: все это сделает вот накануне, вот, то кануны у нее будут хорошие. То есть вот такая народная...
0: Тут еще тема в том, что существует преддверие.
2: Но здесь важен канун.
0: Преддверие — это, кстати, страдания, которые, в общем-то, и дают хороший проход на преддверие.
1: Ну и вообще репчатый лук, так сказать, он вот, если вы хотите противостоять вот какому-то черному глазу, как вам кажется, если вас сглазили, то современная, так сказать, научная магия, она не располагает ничем более лучшим, чем репчатый лук.
2: Она вообще почти репчатая вся эта.
0: Да,
1: безусловно.
2: Да. Она исходит от репы.
0: Да. Да. И... Вот, кстати, вопрос на эту тему. Два вопроса. Один адресован Андрею Орлову. Уважаемый Андрей, расскажите о вивисекции, какова психологическая сторона этого процесса и за что страдают животные в вашей клинике? С уважением, Света и Даша, студентки медвуза. А второй вопрос нашему уважаемому Ефиму Щупу. Как вы думаете, можно ли поймать духа? Если можно, то как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
2: Я бы сказал, что вивисекцией мы не занимаемся, а вообще это явление, ну, явление, оно, конечно, если его эмоционально пытаться решать, что, собственно, обычно и делается, то это, конечно, омерзительное явление. Вот. А корни его кроются в проекции вот, человеческих темных желаний, то есть попыткой как бы воплотить свои невоплощенные какие-то страхи и фобии, попыткой их воплотить на чем-то доступном, потому что человек, в общем-то, занимающийся вивисекцией или другим формами такого геноцида или еще что-то, геноцидом или еще... чем-нибудь подобным. Потому что человек, уничтожающий камни, занимается, в общем-то, массовым убийством. Вот что. Поскольку минеральная жизнь тоже есть. То это на самом деле отчасти трусливый и агрессивный человек, не знающий, как воплотить свои, в общем-то, страхи. Поскольку закон животных как бы вот у нас в России, он немножко так вот относится снисходительно к убийству животных, то здесь здесь, да, здесь, в общем-то, конечно, есть воплощение для всяких вот маньяков, очень хорошая такая вот, в общем, база такая,
1: опора. Ну, а со своей стороны я хотел бы добавить, что наиболее прогрессивным продуктом вот вивисекторов явился тот факт, что было экспериментально доказано невозможность вертикального расположения ноздрей ни у одного существующего на Земле млекопитающего. То есть горизонтальная форма ноздрей, которую мы наблюдаем, ну, можете наблюдать на моем лице, она наиболее, так сказать, то есть я с вертикальными ноздрями не выжил бы.
0: Безусловно. А что касается вот полова духов, и сразу следующий вопрос пришел на наш пейджер. Где же ваш обещанный магический сеанс?
1: Сеанс еще будет,
0: да, действительно. Кстати, может быть,
2: вы какие-то... Я тоже, кстати, подключусь, я тоже могу провести сеанс.
0: Вот давайте, а мы, кстати, так и сделаем. Единственное, может быть, у вас будет какой-то подготовительный период, может быть, сейчас нашим радиослушателям нужно принять какие-то позы определенные для...
1: Безусловно.
0: Заранее, как вы считаете? Давайте начнем, то есть чей сеанс сейчас начнется сперва?
1: Ну, давайте сперва мой.
0: Давайте.
1: Для начала я рекомендую нашим радиослушателям принять средний... статистическую позу, то есть если вы лежите, надо подложить подушку между соединение стены и, так сказать, ложе кровати, то есть принять такую полулежачую, полусидячую позу, то есть сидящий в кресле постараться откинуться. Глаза закрывать не надо, вот наоборот, постарайтесь сконцентрироваться на потолке вашей комнаты, только ни в коем случае не смотрите на люстру, поскольку даже выключенная лампа обладает запасенной кинетической энергией. Расслабились? Вот. Теперь задержите дыхание. На счет три у вас появится...

0: чисты запоры, рекомендую положить руки на область крестца. Скрестить их за спиной на области крестца. Скрестили. На счет три вы должны резко, резко принять горизонтальное положение. То есть сидящий в кресле, переместитесь на кровать. Тем, кто на кровати, тому будет проще. Значит, я требую от вас напряжения мышц спины. На счет три расслабляйтесь и откидывайтесь. Раз. Два. Три. Откинулись. Не ушиблись? Завтра у тех, кто сегодня страдал запором, появится обильная дефекация. Поэтому попрошу принять меры для исключения неприятных моментов. Я думаю, что те радиослушатели, которые последуют моему совету, безопасно проведут завтрашний день. И я вот вижу сигнал Александра о том, что у нас осталось мало времени, и теперь я хочу провести заключительный сеанс, который направлен на всеобщее ваше расслабление и спокойный сон для тех, кто еще не спит. Примите горизонтальное положение. Лягте на живот. У кого есть подушка, попрошу уткнуться в нее лицом. На счет три вы возобновите дыхание, а на счет раз задержите его. Раз. Два.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. По телефону 203-19-22 мы все еще продолжаем принимать ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и Щуп вас слушает и полон внимания.
2: Вы готовы выслушать теоретика таинствующего атеизма?
1: Ради бога, конечно, говорите.
2: Во-первых, найдено название науки, которая достигнет, настигнет и постигнет религию, магию и экстрасенсорику. Название это сакрология. И один из главных ее постулатов гласит, вопрошает сначала, а потом гласит. В чем главное отличие атеизма от религии? В том, что в отличие от атеизма, религия – атеизм. Вот мне хотелось бы... Ну, тут можно еще очень много, можно продолжать бесконечно. Но мне хотелось бы вот... Ну, в порядке, так сказать, медитативного сигнала остановиться на этом. Если у вас есть желание, то я мог бы и продолжить.
1: Продолжать? А чего же нет? Весьма интересная тема.
2: Пусть горы... Горы... Сейчас я вспомню. Пусть горы рождают мышей. Пусть мыши идут к Магомету, а Бог пусть взирает взошей на всю суеторию эту.
1: Угу. Да, спасибо.
2: Может быть, еще?
1: Конечно, пожалуйста.
2: На фоне Пушкина. Коль начал пить... Так пей до дна. Любви усилий, любви усилием цена. Кому известна и нужна, кто их оценит. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ну, а ирония нам истину заменит.
1: Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Сейчас, кстати, вот Борис Щуп собирается, извиняюсь, Ефим, что, в общем, без разницы, собирается вам ответить на... Да, у него возникли какие-то мысли. Спасибо.

0: Спасибо. Но, да, прежде чем вы, Валерий, будете отвечать, хотелось узнать, все-таки, как же поймать духа? Вот был вопрос на наш пейджер, кстати. Я напомню номер пейджера 956-32-32. Ваше сообщение можете оставить для абонента 109-279. Да, ну что же насчет духа? Ну,
1: без ложной скромности хочу сказать, что действительно современная магия располагает техническими и энергетическими потенциалами для того, чтобы изловить духа. Но дело в том, что реально на сегодня поймано порядка 7 духов различных. Вот, и отнюдь не всегда эти духи искренне говорят о своем происхождении, то есть кого они представляют в нашем бренном мире. Духи лукавят подчас. Так вот, недавно был случай, когда одна известная целительница Тамара Думочка пыталась вызвать дух Наполеона, развлекая на потребу аудитории новых русских. Действительно, она вызвала дух, применив традиционный метод его вызывания. Присутствующему она сказала, что это дух Наполеона, несмотря на явное несогласие упомянутого духа. Это был... Он называл себя дух...
0: Мужчина дух... из подъезда.
1: Да, да, да. Ну, тем не менее, оставим это на ее совести. Так вот, а сохранить дух, то есть вызвать его, в принципе, можно. Сохранить несколько сложнее, поскольку нужна независимая от гравитации посуда. Вот. То есть стерильная. Если вот наш радиослушатель располагает стерилизатором, который в состоянии духа надо не менее 20 литров,
0: не в состоянии.
1: Объема. Не менее 20 литров объема.
0: Для... Большой у него.
1: Да, и температура содержания духа должна быть порядка минус 40 и ниже. То есть тут мы впрямую упираемся в проблему консервации духа. Не все холодильники современные в состоянии дать температуру минус 40 градусов. И были случаи, когда экспериментаторы замерзали.
0: Вот, и кололись просто.
1: Да, вот, кстати, в эти 30-градусные морозы были случаи выставления холодильников на крыше домов, дабы создать температуру, снизить и сохранить вызванные духи. Но дело кончилось тем, что... Ну, представьте себе, на крыше холодильника, и сразу, так сказать, были вызваны антитеррористические какие-то подразделения, поскольку проезжающие мимо милицейские автомобили приняли холодильники на крыше за очередное проявление какого-то сепаратизма, и всячески были подавлены. Так вот, пострадала упомянутая мной Думочка при попытке сохранения духа Наполеона. Вот тут можно...
0: То есть вы бы не рекомендовали этим заниматься никому, да? Хорошо. Еще хотел сказать. Вот обострение табры и горяхи, в общем-то, за, скажем так, косиловыми целей, вот во временном континууме, то есть когда лучше мобилизировать свой организм на вот эти, в общем-то, действия, на закос, либо вот, потому что сейчас уже утро практически, хороший сейчас время, когда тушка уже расслаблена, заняться мицелином, закосом, вот, дабы достичь, ну, достичь хотя бы горяхи, затем уже горяхи, и потом табра с горяхой, вот, либо сердяха, дабы сердяха, все эти этапы там, и иногда сердяха.
1: Дело в том, что время 5 часов 10 минут утра соответствует приблизительно 20 марта.
0: Да.
1: Вот.
0: Да,
1: да. Как известно, это время, оно благоприятно для развития, для новых начинаний и для, так сказать, формирования каких-то новых аспектов жизнедеятельности человека. Вообще весна — это приятное время, когда все мы наблюдаем развитие природы. Так вот, исходя из такой параллели временной, которая соответствует вот время, которое сейчас в нашей столице, на данную минуту. Можно сказать, что это время действительно благоприятно, но не для всего. Так, мицелий склонен к августу, то есть приблизительно к периоду с 8 до 9 вечера. Если вы собираетесь закосить мицелий, то займитесь этим перед программой «Время».
0: Вот как.
1: Вот. Ну, поскольку я почему упомянул эту программу, дело в том, что современные люди не смотрят на часы и узнают о примерном времени, исходя из того, что показывает экран их телевизора. Вот. И, значит, что касается саратовского дождика. Тут ситуация несколько другая. Известно, что дождик зимой не идет. То есть ночью вызывать в себе состояние экстрасенсорного какого-то экстрасенсорной активности.
0: Или табризма попросту.
1: Да, да, безусловно, безусловно. В период с часу до трех ночи, даже до четырех, это просто нереально.
0: Это, кстати, соответствует где-то 4 апреля, что, да, в общем-то...
1: Да, потому что вы рискуете подцепить грипп. Да, просто да. Совершенно даже современные...
0: При закосиловой мицелии, в общем-то,
1: это гриппозное
0: состояние, оно...
1: Нет, это происходит при саратовском дождике.
0: Нет, но вдруг это может произойдет? Этого не происходит, но если это произойдет...
1: Если это произойдет, то это сбой вообще всех параметров, и вы рискуете... получить симптом лучевой болезни в самых ярких его проявлениях. То есть у вас к утру могут просто выпасть все зубы.
0: Это называется, кстати, синдром Бжулза. Да. Генриха Бжулза. То есть, да, именно он на
1: себе. Это известный, то есть, известный польский, так сказать, антрополог и астроном, который в плане занятий хобби и обучения своей внучки продемонстрировал на себе, собственно,
0: продемонстрировал. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Ну, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, алло.
0: Ну, вот не получилось.
1: Кто-то, по-моему, пытается медитировать с лампой.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, сегодня очень интересная беседа. И не бригада, а группа «С», особенно концовка, и «Машенька» были прекрасные. Вот. Но у меня, значит, такие мысли. Вот Саша говорил, и у меня два как бы вопроса. Саша говорил, что никто не помнит передач, которые хотели бы повторить, те, которые он проводил в эфире.
1: Понятно, понятно.
3: Но я считаю, что было просто много блистательных передач. Это так с драматургом Галиным, потом с руководителем «Тайм-аута» и продюсером. С продюсером и музыкантом «Тайм-аута». Потом также Межевич, Беляев, Марио Корти. Пожалуй, может быть, Марио Корти, так как он иностранец и несколько интеллигентнее нас, это как-то интереснее нам послушать.
1: Нет, он просто плохо говорит по-русски.
3: Нет, вы знаете, он хорошо, достаточно хорошо. Почему Марио Корти? Он так очень прилично. Эти передачи, потом «Франц Квартет», и теперь «Брас-квинтет». Вот столько уже передач, это из последних, которые просто прекрасны, и сегодняшние передачи также. И вот такой вопрос у меня теперь уже к сегодняшним гостям,
1: да,
3: которые говорили, что как бы... что голова в форме яйца, что это отрицательная черта. А я наоборот слышала так, что яйца головые – это самые, так сказать, умные и интеллектуальные люди. Вот, например, у меня портрет Некрасова. Он яйцеголовый. И даже я вам скажу откровенно, так как очень люблю ведущего, что я сама яйцеголовая, то есть правильный череп. Череп в форме яйца – это правильный череп, говорящий о вот таких нормальных интеллектуальных способностях. Или чуть-чуть, так сказать, даже выше, если возможно. Вот мне интересно получить на это ответ. Вот и все.
0: Понятно.
3: До свидания, понятно. Дорогие.
0: Спасибо, до свидания. Вам удачи. Что касается черепа, то Андрей Орлов, наш базитолог, как раз сейчас занимается, в общем-то, слепком с себя, ну, своего черепа. То есть он обмотал голову в гипс, ставил солому в нос, дабы как-то дышать. Не затем, не подумайте, чтобы оставить потомкам, вот потомкам свой слепок, а исключительно с такой целью продать его под видом произведения искусства на, в общем-то, Старом Арбате. Вот, ну, сами понимаете, у всех бывают сложности. Вот, но он сейчас вернется, мы ему расколем, и он, в общем-то, я думаю, ответит на ваш вопрос. А сейчас нужно вот тут это. Нужно. Можно сейчас? Сейчас.
4: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
5: Отлезь, гнида!

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. Сегодня в нашем дивном городе, сейчас я посмотрю, сколько там градусов. А, вот, написано, что 4 градуса тепла. И сегодня у нас 4 апреля 1999 года. Обитаем мы в городе Москва, в государстве Россия. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Монморанси», 303-й базедовый выпуск нашего мероприятия. В первом часе нашей программы, в оставшиеся, вернее, полчаса, ну и, может быть, несколько позже у нас в студии гость номер один. Это Александр Минаев, четырехструнный, в общем-то, из ансамбля «Тайм-аут». И второй гость, который несколько позже примет участие в нашей программе, это человек, скажем так, имеющий свой взгляд на политическое устройство мира. Так что разговор у нас будет с ним совсем уж серьезный, вы готовьтесь к этому. Напоминаю вам номер нашего пейджера 203-19-22. Это в смысле, тут подойдет я к телефону, и вы можете через меня отослать, чего хотите, кому не попадя. А так вообще 913-29-29, абонент «Монморанси». Я думаю, что мы с Александром ответим на те вопросы, которые в течение недели приходят на этот пейджер, потому что я хочу, так сказать, несколько схалтурить, схалявить и превратить Александра Минаева вот на этот час нашего эфира в своего как бы соведущего. Удостоить его, не побоюсь этого слова, такой честь даже. Естественно, денег за это ты никаких не получишь. Ну, для тебя это не новость. Ты это прекрасно знаешь.
2: А я в эфире. Ах, я уже в эфире.
1: Ну,
2: а то... Йоксель-моксель. А я сижу скромно, молчу, уступив, так сказать, право голоса хозяину. Оказывается, я здесь тоже один из главных.
1: Уже давно-давно мог говорить.
2: Ну, я потерял 3 минуты эфирного времени, а сейчас минута эфирного времени стоит бешеных денег. Я попал на бабки. Сань, я считаю, что мне не надо гонорара за сегодняшнюю программу, но вот этот минус ты мне должен оплатить. Потому что, ну что же я так? Надо предупреждать. Давай это...
1: Пьесу.
2: Да.

0: на ночь свой протез зубной. И тебе приснится с яйцами птица.
1: Хорошо, про птицу.
2: Про птицу.
1: Птица дура, она, понимаешь, легче воздуха. Я сейчас все объясню. Птица, она легче воздуха. Почему ее и прибивает к потолку? Она крыльями машет, пытается к земле поближе.
2: Да, да, да.
1: Вот, и поэтому она дура и квадроверк проклевала. Она, когда зернышко на него попало, она его клюнула вообще. Да, вот это что касательно птиц.
2: Ну, вообще, ты тут совершенно прав. И, в принципе, многие люди думают про птиц, что, дескать, птицы, когда орут, это они общаются. На самом
1: деле... Нет, они просто орут.
2: Да, это у них ветер внутри задувает, поскольку у них кишка идет прямо от клюва к этому. И
1: канусу.
2: Канусу. И продув сквозной называется туннель.
1: Правильно.
2: Эффект туннеля, сокращенно ЭТ.
1: Да?
2: Да.
1: Я не знал. Вот насчет этого я, конечно, не знал, но да, вот ор, я с тобой полностью согласен. А дело в том, что кишка, она не только она такая прямая, она не одного диаметра.
2: Не
1: а,
2: одного,
1: а в середине туловища, естественно, она имеет расширение. Там воздушные потоки завихряются, и оттуда и выходит этот свист. А резонатором служит голова птицы.
2: Да.
1: Вот. И через клюв, вот, в зависимости от длины и клюва и толщины его стенок, соответственно, и получается. То высокий свист, там, допустим, то курлы-курлы, а то и вообще бог знает что, даже стыдно в эфире
2: стыдно
1: показать.
2: Стыдно произносить.
1: Да.
2: Но при этом наверняка многие сейчас интересуются, дескать, а что же там вот этот мах крыльями такое? То есть на самом деле это как бы желание общаться таким образом у них производится, это сигналы, которыми они друг обмениваются, чтобы просто не столкнуться, поскольку их несметное количество, они, да, и они в результате действительно перемещаются хаотично. Это люди думают, что их перемещение запрограммировано. Что
1: да это бронское движение.
2: Полностью,
1: я как орнитологу хочу сказать, что все потуги, вот эти движения крыльями, это для того, чтобы только прибиться к земле.
2: Да, они
1: потому что можно улететь в стратосферу, а соответственно, так как там нет кислорода, то она не сможет не свистеть, а попросту она попросту задохнется.
2: Подохнет.
1: И упадет, потому что, ну как рыба. Если вот взять рыбу, да, когда рыба вздыхает в глубине моря,
2: всплывает.
1: Она потом всплывает. У птицы это как негатив. Птица это негативная рыба.
2: Да, да, да.
1: Рыба только наоборот. И там получается такая фишка, что если птица вздыхает в стратосфере, то она камнем падает вниз. А почему и надо, собственно, почему вот пользуются касками, особенно военные, я сейчас объясню. Дело в том, что военные, они обычно находятся на маневрах и на учениях
2: в
1: открытой местности.
2: Да.
1: Да, и живут в палатках. У них крыши очень мягкие.
2: А некоторые живут, кстати, вот в плащ-палатках, я знаю. Набиваются по трое туда даже бывает.
1: По трое, ну они
2: помнишь,
1: там живут.
2: Помнишь, такое, мы делили с тобой шинель одну.
1: Нет, я вот этого не помню.
2: Нет,
1: я...
2: это песня.
1: Песня, ну
2: да.
1: Ладно. И значит, это, почему они ходят? Я все про каски, про шлемы. Значит, потому что они находятся под открытым воздухом. Мотоциклистам почему рекомендуется ездить в шлеме? Он же не в машине едет. Крыши у него, соответственно, нет. И за счет того, что птица мертвая может упасть с воздуха, она попадет в голову и доставит ему массу неудобств.
2: Совершенно другая ситуация складывается с легендарными русскими богатырями, вот Анастасом Муромцем и его компанией. Остроконечные шапки вот эти.
1: Она одевается на этот пик.
2: И это пища сразу.
1: Да.
2: То есть практически...
1: И сразу в костер.
2: И сразу в костер.
1: И сразу тебе все, что хочешь. И в любом виде подается на стол. Вместе с шлемом, на какой она оделась.
2: А еще при этом люди многие ошибаются, считая искренне, что вот игра дартс, это изобретение американцев, ничего подобного.
1: Бред.
2: Именно вот от этих вот метания птиц на шлем. Это была древняя забава русских, исконно русских богатырей. Ну, ты знаешь, вот тут на пейджер приходит сообщение, в частности, от Игоря Волкова. Он пишет,
1: Игорь Волков.
2: Да, Игорь пишет нам. Александр.
1: Я знаю Петра Волкова и знаю Александра Волкова. Игоря Волкова не знаю, но сейчас, я думаю, узнаю.
2: А я знаю еще такую Анастасию Волкову, пенсионерку.
1: Это...
2: Она все время к нам приходит и приносит выпечку.
1: Пенсию. Ну, она выпечка в виде пенсии.
2: Да.
1: Понимаю.
2: Вот он, значит, и она тоже, все они пишут, наступила пора засевать семена. Где достать дешевые удобрения и как взрыхлять почву.
1: Я сейчас опять же могу рассказать. Так как мы активно занимаемся сельским хозяйством, разведением квачей, оцеропитосов и папендусов на квачином побережье, то, соответственно, мы производим заготовку разнообразных минеральных удобрений. Очень хорошо получать минеральные вещества и удобрения из свиного творога, который получается из квачиного молока. Так как квачиное молоко очень богато минеральными солями, разнообразными витаминами, то при получении свиного творога много. Естественно, вы получаете массу отходов. В этих отходах и содержатся эти витамины. А также для удобрения можно использовать кнаки, которые откладывают квачи.
2: Но это совсем для состоятельных.
1: Но это вот, я не говорил, да, что да. Я не говорил, что это все легко дается. Для того, чтобы все это дело получить недорого, надо сначала заработать приличный капитал.
2: А
1: потом недорого покупать. Соответственно, если твои доходы будут больше, то цены на этом фоне будут просто-напросто недорогие.
2: Но есть еще одна панацея. Все-таки ты, Александр, как-то вот сказал, такой рецепт хороший, но для людей все-таки состоятельных. Для совсем же бедных людей мы рекомендуем, в общем-то, выгонять на поля по весне в большом количестве турецких рабочих и вьетнамцев, торгующих тут в Москве, дабы они попросту гадили. И
1: но
2: это
1: их
2: самое...
1: надо, соответственно, кормить.
2: Ну, вот эта проблема уже не наша.
1: Нет, но ты все-таки не прав.
2: Это проблема политиков и, в общем-то, кормовиков.
1: Для того, чтобы они могли удобрять все это дело естественным путем, их, естественно, надо кормить чем-то.
2: Ну, я же для бедных, я же объясняю. Вот, ну, понимаешь, слушай.
1: Ну, можно просто ими удобрять.
2: Хочешь, покупай кнаку. Хочешь, вот, 10 рабочих туда вот.
1: Да?
2: Да. Плюс...
1: На выбор.
2: На выбор. Плюс, кстати, тут же еще мы будем компенсировать, поскольку откорм в основном будет вот этих вот удобряльщиков, да, иностранного производства вести спросом, то это просто оно не до конца, естественно, будет перевариваться в них. И мы одновременно получаем и семена, то есть те сразу удобрение
1: семена. А, они сразу и
2: семена.
1: Сеют. Конечно, ты там и сеешь,
2: знаешь,
1: и
2: человек
1: пашешь.
2: Сеялка одновременно. А плюс от того, что у них будут постоянные запоры, ну, потому что не привыкли к нашей пище.
1: Да, непроизвольные.
2: Они будут топтать постоянно, да. Топтаться ножками, и в результате будет вспарывание почвы.
1: Я согласен с тобой абсолютно и полностью. И еще вот могу такое предложение. По периметру полей можно выставить оцепление милиционерское для того, чтобы они взимали еще штраф, потому что они гадят в неположенном месте. А также еще мы можем решить еще экономические проблемы вместе с сельскохозяйственными.
2: Ну, мало того, вот эти военные части и вот милиция должны будут периодически мощно, неожиданно отстреливать в воздух, дабы пугать рабочих вот, турецких и вьетнамских. И они, чтобы испражнялись,
1: да,
2: легче.
1: Да, да.
2: От неожиданности.
1: Из пушки причем палить.
2: Да, пушка будет замаскирована.
1: Да, но надо им шлемы. У вьетнамцев-то есть пробковые шлемы. От птиц, которые сверху падают, дохлые. Чтобы по башке не попало.
2: Да, это что, наша, что ли, проблема?
1: Ну, в принципе,
2: пусть сами
1: да.
2: Там тент.
1: Да, да, они сами там разберутся.
2: Ну что, следующую песню?
1: Да. А это какая?
2: Песня вот с нового альбома.
1: А давай тогда я представлю, что это...
2: Давай.
1: А вот в руках у господина Лаэрского находится новейшее произведение, это новейший альбом, причем коммерческий, ансамбль мутологической музыки «Тайм-аут». Альбом называется «Погоня за длинным рублем». И мы надеемся, что это название нам коммерческий успех принесет. И первое коммерческое произведение с этого альбома я вам предлагаю послушать. Оно называется «Клоуны».
3: Смотри, еще доносишься.

0: Новичок не краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Вот тут еще такой вопрос от человека по имени Протагор. Он спрашивает нас, как великих людей, великих артистов, людей, в общем-то, вплотную занятых шоу-бизнесом.
2: Наглухо занят. Занятыми наглухо просто.
1: При этом, ты знаешь, у меня сейчас новые такие фишки. У меня телефон дома всегда лежит, снятый с рычажка. Ну, ты видел мой старый телефон, чтобы было занято. Потому что все говорят, да у него всегда занято, значит, он всем нужен, ему звонят.
2: Человек, я сказал, в обойме.
1: Да,
2: в обойме он занимается проблемами, решает их, я не знаю, ставит задачи неразрешимые. И все время на трубе. Все
1: постоянно
2: время.
1: В движении.
2: Да, вот постоянно.
1: Так вот, он спрашивает, как создать ВИА. Я, ты знаешь, думал об этом. Для начала, конечно же, нужно придумать для ВИА название и антураж. Ну, то есть одеть на какие-то кожаные штаны.
2: Купить... На голову причем.
1: Да,
2: сделать прорези для глаз. Вот знаешь, как вот ходят все приличные люди, которые банки грабят. А также вот, которые в охранных структурах работают. Вот, только они почему не считаются музыкантами? Просто потому, что у них на голове не кожаные вот эти колпаки,
1: а обычные лыжные шапочки.
2: А шерстяные, да.
1: Или
2: еще
1: хуже, колготки женские. Я помню, знаешь, была смешная ситуация. Сижу я, ну, ты знаешь, я подрабатываю в охране банка.
2: Да.
1: Входят пятеро, и у них на головах это женские колготки. Я им говорю,
2: дешевые.
1: Дешевые женские. Я ушел, говорю, ребят, голубые, что ли, валите отсюда. Они аж сквозь них покраснели.
2: И ушли.
1: И ушли.
2: Ну, правильно.
1: Вот так,
2: ну,
1: сразу срамил попросту.
2: Конечно,
1: победил срамом их. Да.
2: Еще не хватает еще дешевые колготки, они трикотажные бы еще на себе.
1: Экономим, вообще нищета.
2: Позор. Да, с вытянутыми коленками такие, знаешь, колготки?
1: Да.
2: Они болтаются, коленки, и неудобно просто ходить.
1: Ну, в принципе, мы ответили еще.
2: Да, я думаю, что вы найдите сначала хорошие колготки, а потом уже задумаетесь над всем остальным.
1: Тут вот знаешь что, говорят, что сегодня праздник вербного воскресенья и просят поздравить. Ну что, поздравления нам не убудет, да поздравляем. С чем хотите можем, даже с четвертым можем. А, потому что четвертое есть.
2: Четвертое уже. Нет, вербное воскресенье дело хорошее.
1: Хорошее.
2: А, да.
1: Да.
2: А так как я человек еще и верующий, вдобавок ко всему, так получилось, то я всех поздравляю от души. От души. Скоро вообще Пасха. Вот.
1: Вот еще также интересно. Это хорошие новости. Вот еще также интересуется, есть ли в нашем автомобиле, а он у нас один на двоих, на котором мы развозим стеклопакеты всем желающим.
2: Стеклопосуду мы
1: развозим. Ну все, все из стекла. Стекловолокна развозим.
2: Да,
1: лом
2: вот
1: стеклянный. Особо сейчас пользуется спросом.
2: Бой еще.
1: Бой.
2: Бой.
1: Да, бой тоже. Но бой это, ну, особо.
2: Бойфренд там, понимаешь? Вот. Girlfriend. Это мы для иностранцев возим.
1: Так даже...
2: Чего?
1: А, так вот он интересуется. Есть ли в этом нашем автомобиле подставка для чтения книг и для нот?
2: Нет, для... Зачем нам ноты? Мы что, эти...
1: Не мажор ни в коем разе.
2: Нет, ну мы, во-первых, к музыке-то отношения никакого не имеем.
1: Давно уже никакого.
2: Нет, а и я, например, не имел никогда. Я ноты-то в глаза эти куклы первый раз вижу, в руках держу. Вот, а насчет подставки для книг, вещь, конечно, хорошая.
1: Нет, но ноты, но ты, у нас подожди, нет книг. Ноты, он знаешь, о чем имел в виду-то? Ноты. Это вот вместо магнитолы к нам прикрепили магнитофон ноты катушечные на переднюю панель. Подставку. Он это имел в виду.
2: А, для ноты.
1: Ну, типа, помнишь, мы же были крутые тогда.
2: Были
1: еще
2: крутые.
1: Ни у кого не
2: а ноты
1: были.
2: У нас были ноты, да.
1: Две стояло.
2: Да.
1: Ну, чтобы реверс на них не было, одна кончилась, то другую.
2: Сейчас пленки хорошие не достать.
1: Не достать катушные. Так что подставки есть, а вот нот самих нет. Можете нам подогнать.
2: Даже не подставы у нас сплошные. Просто вот нас подставили.
1: Вот знаешь, тут еще интересуется некто Махно. Интересуется,
2: батька.
1: Весна ли? Да. А ты откуда знаешь?
2: Ну, я вообще-то, собственно говоря, того...
1: Догадливый.
2: Да.
1: Вот он интересуется, весна ли ныне, вот, или это все-таки фальш-старт?
2: Я бы сказал, наверное, что это больше, наверное, все-таки фальш-панель.
1: Я тоже так представляю. Представляю себе, ты знаешь, вообще, в принципе, я советую всем нашим радиослушателям не расслабляться на эту тему, потому что и все лето это не более как фальш-старт весны, потому что оно тут очень короткое. Если бы у нас, например, было бы хотя бы 6 месяцев в году лето, а остальное
2: время... Хотя бы 10.
1: Ну, или хотя бы 11 еще было бы лучше. Там могли бы как-то. А так, ну что, оно 3 месяца какого-то
2: потепления.
1: И все мимо. И все на мимо. Все,
2: вот
1: урожая никакого.
2: Выпил. Очнулся, а уже осень, понимаешь,
1: что дело? Да, вот уже листья так, желтые, как там над городом.
2: Над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся. Я сейчас пою еще. И от осени не спрятаться, не скрыться, а листья желтые, скажите, что вам снится. И вот это я понимаю.
1: А Урма спел.
2: Кто? Урмас от, это ты вряд ли.
1: Или Каламе Кью.
2: Ну, я не понимаю. Я не понимаю.
1: Мы этого не понимаем.
2: Мы и того не понимаем. Ничего не понимаем.
1: Ну что, песню?
2: Давай, это опять же...
1: Страдания.
2: Страдания.
1: Наверное, про беременных, я думаю.
2: Нет, это просто страдают, понимаешь, фигней разные. Вот люди страдают, и здесь тоже люди страдают. Это опять же вот с нашего нового альбома «С погоней за длинным рублем» произведение. Я считаю, достойное.
1: Оценим.

0: Мы периодически отвечаем на ваши вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29. Абонент Монмаранцев мне помогает в этом сложном деле. Александр Минаев. Вот такой вопрос. Как вы думаете, каким образом группа «Блестящие», ну, это опечатка, безусловно, «Дрестящий», ансамбль называется, попали в MTV? Вот ты в свое время тоже работал в этой, скажем так, преступной организации телевизионной.
1: Да.
0: Вот у меня, знаешь, какое мнение сложилось, что люди наши в большинстве своем привыкли к серому такому цвету. Ну, что, считай, Финляндия, да, та же. Вот,
1: к сероксу.
0: Снег.
1: К сероксу.
0: Да, да, то есть такой. Вот. И вот эти яркие, блестящие, дрестящие краски, которые сопровождают видеоряд MTV, естественно, на первых порах как-то рефлекторно раздражали.
1: Ошеломили,
0: да. И, соответственно, все, что было вот так ярко, оно общим потоком и свалилось в этот ящичек, выдвинутый из тумбочки, называемый американской безвкусица.
1: Не, я хотел бы все-таки вот что заметить. Дело в том, что да, я действительно, я и Гаги Гагеевич Сикорский Конченый имели отношение к каналу MTV. Мы там делали программу «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Вот. А насчет ансамбля, скажу так, что мы, когда ушли с канала, мы ушли с 1 января этого года, вместо себя поставили вот этих девушек. Это засланные казачки, так сказать. Они ведут там сейчас работу по сбору информации. Они занимаются агентурной деятельностью. Таким образом, мы хотим запустить щупальца в эту сеть и, соответственно, наладить там свой шоу-бизнес.
0: Как ты серьезно что-то прям загнул. Еще сообщение, сейчас это зачитаю. Следующего характера. Александр, известно, что все ведущие телекомпании во время выхода вашей программы отключают свои студии, осознавая, что с вами конкурировать бесполезно.
1: Правильно, я согласен. Я вот сейчас все подключал и сюда, бегом.
0: Вот он интересуется, а почему же тогда радиостанции другие не отключают свои передатчики?
1: Я могу, хочешь, я отвечу?
0: Да, ну, ответь, как есть.
1: Дело в том, что отключить можно только телевизионные каналы, потому что они по телевизору идут. Вот. Телевизионных отключают. У нас пока предусмотрен во всей стране рубильник только на телевизионные приемники. На радиоприемники пока нет такого дела. И дело в том, что когда выходит программа «Монмаранси», в нужный момент отключается рубильник и только вот на телевидении. Пока мы еще не предусмотрели рычаг для радиовещания.
0: Да, но в принципе мы планируем это сделать.
1: Нет, мы планируем. Но у нас сейчас кризисная ситуация в стране, не хватает средств. Я сейчас назову номер счета в Мотобанке. Запишите, пожалуйста, 700-315-1026 в Мотологическом банке. Значит, отделение вагоностроения и вагонное хозяйство. Пожалуйста, присылайте туда свои средства. Кто сколько может, я вас очень прошу, мы поставим рубильник и будем отключать еще радиовещание для того, чтобы вы не могли слушать больше ничего. Никогда.
0: А если у вас сложности как-то с финансами, со вкладами, и вы не можете, как говорится, делать ваши ставки, господа, то хотя бы приходите, помойте в филиале банка вот в полы, потому что это тоже будет...
1: Несите вещи.
0: Вещи.
1: Да, несите вещи. Гуманитарную помощь окажите.
0: Да, едой.
1: Да, едой. Ну, все, что есть. Все, что в печи, на стол мечи. Вот так.
0: Вот, кстати, сообщение Миша Таганский прислал. Спускайтесь вниз, будем бить. Саня скоро выйдет. Что я могу сказать? Саня, разберешься? Ну что, пьесу еще?
1: Произведение.
0: Оно что-то короткое.
1: Оно достаточное для того, чтобы вникнуть в глубину этого произведения.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Минаев из патологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля матологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и матологический ансамбль.
1: Ну, можем, в принципе, и так. Яркий представитель матологического движения.
0: Да, вот а сокращенно...
1: Матолог.
0: Нет.
1: Акакий Назар Зернбенштейн.
0: Я ПМД.
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе, конечно, находится.
0: Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими? Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я. Мне все равно, лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета – это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни,
1: ну,
0: уйдем в историю.
1: В корни можно, конечно, можно, вот давай, заметь, давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу, это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет.
0: Совершенно
1: радикально
0: верно.
1: Противоположный черному. Опять же...
0: Вообще что? Хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничем.
1: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар. Непорочный и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего
1: нет.
0: Ничего нет.
1: Вот, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка
1: потому
0: в наше
1: что...
0: время – это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям фамилия была.
1: Мне бы только на эту тему и рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радиоприемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился... Ну, это я матологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело. И если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу мне...
1: Анализом меня... Таким анализом меня не испугай. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел.
1: Я видел такой анализ, что... математический. Вот какой-то.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.

0: местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
1: Отвратительно.
0: Из рук вон плохо.
1: Никакой гигиены.
0: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
1: И женщины все в каких-то халатах там и свитерах по горло.
0: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
1: И в анализы.
0: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
1: все
0: что...
1: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
0: В чашку.
1: В чашку,
0: ну,
1: да.
0: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. И давайте, ставьте эксперимент.
1: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан, затаскивать
0: собаки,
1: насильно.
0: Собаки.
1: Да всех подряд.
0: Кошки. Вот
1: птиц
0: кошек,
1: тоже.
0: Птицы, у них очень своеобразные
1: килевая
0: анализы.
1: Килевая система.
0: У них анализы, я бы сказал, что...
1: Называется отжимка.
0: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птиц-то.
1: Ну, там...
0: Я тебе как вот доктору. Если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то у нее
1: получается. Странно, как у змеи.
0: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
1: Я могу показать.
0: Давай.
1: Ты знаешь, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
0: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
1: Да, это должно происходить вежливо.
0: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
1: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует, почему флюорографию разрешается делать только один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям такие знания?
0: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
1: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
0: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то он на это дело может подсесть. Это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
1: И
0: он
1: все,
0: просто не
1: и
0: может
1: торчит,
0: да,
1: на,
0: и торчит
1: на
0: наглухо.
1: Слушай, а это вот при флюорографии дают алчно пожирать белую массу такую?
0: Смотря какую.
1: Потому что я думаю, что многие ходят именно из-за того, что любят вот процесс пожирания этой белой массы.
0: Нет,
1: еще.
0: Это нет. Это не флюорография.
1: Нет?
0: Нет, это совершенно другое.
1: Но я бы тут тоже ввел бы обязательно, что вот не чаще одного раза в три года. Потому
0: можно,
1: что белая
0: а
1: масса нынче в дефиците.
0: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду?
1: Так, что еще? Что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
0: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
1: Да.
0: Сейчас мы ответим.
1: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
0: Нет, но здесь бороться не надо.
1: Не надо.
0: Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору,
1: надо прям
0: завешивать.
1: Надо
0: выключать телевизор.
1: Завешивать ситцем.
0: Веселеньким ситчиком. Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
1: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто таганский, вот ждет внизу.
0: Вообще-то он тебе присылал сообщение.
1: Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
0: Это мне.
1: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
0: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
1: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
0: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
1: Жуткая вещь.
0: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать, тоска.
1: Ну вот еще.
0: И свиристелка
1: тут
0: хорошая вот в этой вот сейчас была.
1: Пиликалка.
0: Ну да.
1: Попросту она называется.
0: Попросту. Ты по-фински, что ли?
1: Мы эстонцы называем ее попросту.
0: А мы все больше с финнами. Ну, тусуемся, я имел в виду.
1: Ну, я понял, да. Так, что тут?

0: очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья. Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирнбернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да. Что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пою,
0: одни...
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно
1: да,
0: говоря,
1: я,
0: ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первой голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагея Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой — великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было, да, в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется? А-а-а. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт.
0: Да. Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы
1: ну,
0: сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, прибывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, прибывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи
1: рядом,
0: считай,
1: буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да. Так, и ничего он не загадывал, он не может загадывать, он же этот неодушевленный, так сказать, предмет. По поводу дороговизны билетов, да? Значит, что я хотел бы сказать? Могу лазейку вам приоткрыть, дорогие друзья. С понедельника можно купить билеты дешевле непосредственно в кассах малой спортивной арены. А также, если у кого есть под рукой ручка, я могу телефон сказать? Ну, телефон, просто номер телефона.
0: Ну, скажи.
1: Да, 263-40... Я, по-моему, забыл. А, 46-77. Вот, 263-46-77.
0: Спросите Веронику.
1: Можно никого не спрашивать. А. Там тоже скидка 25%, кстати, на билеты. А так, кому лень будет звонить, с понедельника можете приезжать на малую спортивную арену и покупать билеты значительно дешевле, нежели они есть в театральных кассах. Ну, а ежели нет, тогда покупать в театральных кассах они, в принципе... Сейчас дешевле-то вроде как и нет.
0: А какая-нибудь есть маза пролезть так, там, наверняка?
1: Сесть — это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может...
0: Торчит,
1: да,
0: на,
1: и торчит наглухо.
2: Палочку поставили, так же вот стоит она у вас вертикально перед собой. И... Для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз,
0: слушай.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два, свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Монмаранси.
1: Потому что многих... Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Минаев из патологического ансамбля «Тайм-аут».
2: Из ансамбля матологической музыки «Тайм-аут».
1: Ну и матологический ансамбль.
2: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель матологического движения.
1: Да, вот сокращенно...
2: Матолог.
1: Нет.
2: А как и Назар Зернбенштейн?
1: Я ПМД. Кое-то именно...
2: Ну ладно.
1: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
2: Оно в одном корпусе, конечно, находится.
1: Ты вообще...
2: Комбинированный такой. Комбайн.
1: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими. Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
2: Ну, лично я. Мне все равно.
1: Из-за того, что любят.
2: Лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета – это уже зависит, наверное, от настроения.
1: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни,
2: ну,
1: уйдем
2: в
1: историю.
2: В корни можно, конечно, можно, вот давай, заметь, давай уйдем.
1: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
2: Весь мир бардак.
1: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
2: А я, наверное, тебе отвечу, это, по всей видимости, самая дешевая краска.
1: Это говорит о чем?
2: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
1: Вот.
2: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет. Радикально противоположный черному. Опять же...
1: Вообще хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
2: Да.
1: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничего.
2: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар, непорочный, и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
1: ничего
2: нет.
1: Ничего нет.
2: Вот,
1: белой массы.
2: Нет, бери и катай.
1: Потому что любая шерстка
2: потому
1: в наше
2: что...
1: время... Это есть атавизм.
2: Да.
1: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям фамилия была.
2: Мне только на эту тему и рассуждать.
1: Про атавизм?
2: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радио. Это нет, это его приемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
1: Да.
2: Вот. Дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился, ну, это я матологическую доктрину вкратце.
1: Валяй.
2: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело. И если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душу, не флюорографой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
1: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
2: Анализ мне не надо показывать.
1: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу... Нет?
2: Нет, это... Анализом меня... Таким анализом меня не испугай. Убирай анализ.
1: Ты страшнее видел.
2: Я видел такой анализ, что... Математический. Вот какой.
1: Ну, значит, не все у меня так страшно.
2: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
1: Конечно.
2: Дело в том, что совершенно другое.
1: Кстати, я хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди, да, я
2: по этому поводу я...
1: Дай назову.
2: Ну, давай.
1: Но я бы тут тоже. 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы, присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
2: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
1: Отвратительно.
2: Из рук вон плохо.
1: Никакой гигиены.
2: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
1: И женщины все в каких-то халатах, там свитерах по горло.
2: Там женщины не найдешь.
1: Ну,
2: там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
1: И в анализы.
2: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
1: все
2: что...
1: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
2: В чашку.
1: В чашку,
2: ну,
1: да.
2: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. и давайте, ставьте эксперимент.
1: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан. Зато бы обязательно таскивать насильно.
2: Собаки.
1: Да всех подряд.
2: Кошки. Вот
1: птиц
2: кошек,
1: тоже.
2: Птицы, у них, понимаешь, у них очень своеобразные
1: килевая
2: анализы.
1: Килевая система.
2: У них анализы, я бы сказал, что...
1: Называется отжимка.
2: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птиц-то.
1: Ну, там...
2: Я тебе как вот доктор доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то.
1: Ну, что-то не странное, как у змеи.
2: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
1: Я могу показать.
2: Давай.
1: Ты знаешь, у нас тут, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
2: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
1: Да, это должно происходить вежливо.
2: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
1: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует. Почему флюорографию разрешается делать только чаще один раз в год? У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям такие знания?
2: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
1: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
2: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то на это дело...
1: Одного раза в три года. Потому
2: можно,
1: что белая масса
2: общаться.
1: Нынче в дефиците.
2: Где сейчас хорошего белого найду? Белого яду.
1: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
2: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
1: Да.
2: Сейчас мы ответим.
1: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому к этому слову. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
2: Нет, но здесь бороться не надо.
1: Не надо.
2: Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
1: Надо прям завешивать...
2: Надо выключать телевизор.
1: Завешивать ситцем.
2: Веселеньким ситчиком. Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
1: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто таганский, вот ждет внизу. А вот
2: вообще-то
1: любовь...
2: он тебе присылал сообщение.
1: Да? Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
2: Это мне.
1: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
2: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
1: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
2: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
1: Жуткая вещь.
2: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать. Тоска лебединая. Вот.

0: Ну вот
1: еще. Вообще свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински что ли
0: разговариваешь? Мы эстонцы называем ее попросту.
1: А, мы все больше с финнами. Ну, тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья. Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зернбернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да... Что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пою, не... не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагея Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой, великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да. Не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется. А-а-а. То есть это так мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт. Да.
0: Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы
1: ну,
0: сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, прибывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, прибывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да? А живем рядом?
1: Живем
0: соседи,
1: рядом,
0: считай.
1: Буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да.
2: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси.

0: соответственно, в гостях у программы Монморанси, музыкант, гитарист. Ну, я не люблю слово гитарист, а слово музыкант. Просто человек, да? Юрий Наумов и, соответственно, импресарио концертов Юрия Наумова в Москве Николай Топников. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад видеть ваши румяные сморозы лица вот в нашей студии. Сегодня я наблюдал лужи. Вы знаете, тупые птицы, которые уже, в общем-то, привыкли добывать семя для своих будущих питомцев, которые вот-вот вылупятся из яиц совершенно легко. А они вдруг, значит, в момент пика на какую-то горбушку, которую я им кидаю, скользят на лужах, бывало, что расшибаются даже насмерть. Вот это очередной фальшстарт нашей природы заметен и на вас тоже. Я-то уже отогрелся, слава богу. Но это я к тому, что все, кто, в общем-то, будут возвращаться...
1: А мы как бы такие отморозки.
0: Ну, вы еще не оттаяли, конечно. Хотя между нами, да. Ну, я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, Юрий и Николай, что больше всего занимает сейчас население земного шара? Это, в общем-то, всеобщая кончина, понимаете? Ну, кончина в смысле информационного века, кончина 20 века. Ну, в общем, попросту говоря, идиоты называют это словом апокалипсис, да? А вот я хотел узнать, Юрий, твой взгляд на этот, безусловно, тяжкий период в жизни человечества. И если ты считаешь, что это не грядет, ты прямо скажи, мы тогда уйдем от этого вопроса. Хотя я вижу по твоим глазам, что ты тоже чувствуешь на себе зловонное дыхание этого чудовища.
1: Ну, ты знаешь, я сохраняю спокойствие.
0: Безусловно, это так. В нашем деле это необходимо. Кстати, вот то глобальное... ту глобальную финансовую операцию, которую я провернул в августе, да, в результате чего так вот обрушился рынок. Блестяще у меня произошло. Я выиграл пари. Тем не менее, конечно, рынок я обрушил целиком торговый. С одной стороны, это безумие, потому что не продается ничего, понимаешь? Я шью шорты, пытаюсь их продать на вьетнамском рынке, не берут, говорят, уйди отсюда, это русская морда. Я уже там, типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей, и чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло, говорю, слушай, ну что делать, ничего не продается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там, такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь, вот Аделаиду Жиличку, прапорщик из подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Нет, не так, она писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
1: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой
0: кайф. Нет, это же вопрос был.
1: А ты понимаешь?
0: Это же я тебе вопрос задавал.
1: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
0: А, то есть... Ну и ладно.
1: Тогда... Я так загрузил.
0: Тогда следующий вопрос.
2: Такой же?
0: Ну, я по-другому не могу формулировать.
2: Хорошо, я записываю.
0: Давай. Ты можешь, кстати, еще фотографировать. Легко. Да. Вот, Юр, смотри. Какая ситуация печальная. Ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду там. У меня кризис, у всех. Но и настал предел в скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что твой Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все модные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже, ну, даже слов нет, да. Никакого развития нет. Давай хотя бы, вот, может быть, тут найдем какой-то позитивный момент, вот, с чем мы перешагнем в 21 век. Ведь гитара, она как была вечна, она так и осталась. Но когда-то она появилась.
1: Из лютни, да.
0: Вот, она сделала же прорыв мощный. Лютню забыли. Вот ты сейчас спроси вот у него. Вот, иди сюда. Спрятался, ушел. Вот что такое лютня? Он же не знает, что такое лютня. А что такое гитара знает? Какой инструмент будет? Что нам делать? Нам нужно изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
1: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература, классно, это при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе, я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1954 году вылез Билл Хейли, там, сыграл там, Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровень шедевра. Уже стартовые группы там конца 60-х, там хард-рок, арт-рок, там ребята типа Zeppelin, там Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, там гранж-рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулось в какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой. В 70-х там тоже Ковердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гарлема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man. I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там, 100, там, 20 или 110 или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную... вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась, и какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы, потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И
3: ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
0: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе Скули Ди, они всегда ненавидели рок-н-ролл. И правильно, я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл, понимаешь? А рэп мне гораздо ближе, как волеизъявление, в общем-то, народа. А рок-н-ролл — это же музыка буржуазии, это баловство, это обнюхавшиеся кокаином левретки, играющие свою музыку. Это не музыка протеста. Вот панк — это уже что-то ближе.
3: Это такой, да, это такой белый рэп, да.
0: Да, ну, совершенно верно.
3: Понимаешь? Ну, иными словами, просто всегда ты можешь просто увидеть вот этот процесс, что такая, как бы, яблонька расцветает, начинает плодоносить красивым яблочком, яблочко так отрывается, падает, там, сгнивает, из этой гнили снова что-то там вырастает. А, нормально, шла такая экспансия, как бы люди там нарубили кучу красивых погремушек, и славно, что нарубили. По крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить, как бы, свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами. Потому...
0: Безусловно, да.
3: И, как бы, и честь и хвала этим волчкам, которые провели сотни часов в своих там цифровых лабораториях, там, отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком по явлению провел в 1896 раз, потому что, как бы, нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
0: термос что... носила еще, говорила, ну, ты немножко хоть из термоса-то хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну, не думай, что это я так изображаю, что тот он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент. То есть ты назвал Ерофеева. Вот сейчас новое поколение. Ну, как я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
3: Немножко, да, читал.
0: Тоже, согласись, уникальный.
3: Искрометный, да, совершенно человек, да.
0: Вот, но тем не менее, вот те многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то, с точки зрения современного циничного человека, высокопарные выражения, типа «эх, дубинушка, кухня», ну, утрированный, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас. То есть, и в конце концов, слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной, ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
3: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь?
0: Не, ну, было же раньше, помнишь, типа, нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
3: А ты, кстати, знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда... филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20 своих, что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле и 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
0: Вот ладно, с этими со всеми делами, то есть мы же не законопроект тут делаем, да, я думаю, что...
3: Ты понимаешь, ты говоришь просто о спасении языка, вот момент спасения, то есть он идет на... И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз, он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражались 150, 200 или 400 лет назад. Ты понимаешь, вот этот момент, как критерий здоровья языка.
0: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот он все-таки есть.
3: Я не знаю.
0: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Ну, есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну, вот нету в русском языке аналога. Ну, вот как вот сказать «микс», да? Вот, или «ремейк».
3: Вот смотри.
0: «Пересведенка», ты же не скажешь. Или ну, как вот, как сказать?
2: «Сведение».
0: Ну, развод еще, да?
3: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой, она математик профессиональная.
0: Круто.
3: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе, и фишка такая, что школа-то исключительно качественная, то есть ее стандарт в мире высок, то есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И при этом я как-то мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
0: А может, это генетическое восприятие?
3: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что, смотри, российская математическая школа может быть одной из сильнейших в мире, при том, что она оперирует на заемной терминологии. Все эти интегралы, все эти лимиты, все эти... Ну, пополни мой язык, потому что я в математике всегда был двоечником.
2: Синус и косинус.
3: Иными словами...
0: Треугольник.
3: То есть, понимаешь, большей частью люди добиваются колоссального успеха, но как бы этот успех зиждется на терминологии заемной. Понимаешь, это не то, что там неологизм, там микс, там, допустим, ты имеешь дело с неким феноменом технологическим, который, допустим, не родился в стране, а там пионерами его выступили, допустим, другие люди. И ты имеешь с этим дело, ты начинаешь флиртовать с этим пластом языка. Но прикольно вот что, что для описания рациональных ситуаций россиянин может быть успешен при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку.
0: Согласен.
3: То есть получается, что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания и реального, и рационального мира. И, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
0: Это совершенно верно, но это свойственно людям с сильным иммунитетом. Сильным иммунитетом. Ну, представь себе, вот что творится сейчас, вот что сейчас вокруг творится, когда, ну, к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там «Битбургер», там «Дарлинг», «Шузы», это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке, вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы с тобой, глядишь, лет через пять кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
3: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты язык просто понимаешь, как некая лакуна. У него бывает... То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас, это некий момент такого взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезни, патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть иными словами, под нож этой странной терминологии, вот этих понтов языковых или понтов поведенческих, ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже... скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, этот, допустим, флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
0: Безусловно.
3: Поэтому момент того, что... ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
0: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнули, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Также люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред. Это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
3: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
0: А вообще, потому что это искусственное, это как левретка.
3: А, скажи, ну искусственное, оно же быть от слова искусство.
0: Нет, это именно это, именно я говорю, ну, в принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да? Может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там, ветра в Египте, вот,
3: это экологически чистый продукт.
0: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да, но когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд. Будь это классическая музыка, понимаешь? Вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту шарманку, другие руки по ней елозят. Значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике, это же все и есть вот результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы. Вот там целые серии выходят компакт-дисков. Там пение птиц. Ну тоже, пение птиц. Откуда они взяли пение птиц? У них ветер у них внутри свистит. Понимаешь, у них же кишка одна прямая. Тоже везде шум. Ну там шум океана. То есть, вот, кстати, почему? Зов предков, которые не знали, что такое слово вообще. Поэтому это полная лажа, как говорят вначале, появилось слово. Ну, а мы будем сегодня слушать песни-то твои, Ёркин?
3: Давай.
0: То есть с пластиночки, да?
3: Давай.
0: Ну, я хочу сразу сказать, что Юрий Наумов принес сегодня и гитару, и мы будем продолжать и далее традиции в эти воскресные ночи таких, как это называлось-то, флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
3: И колдобятся.